0: 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих, 24 автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и орудие полевой артиллерии.
1: Группировка войск «Север» за сутки уничтожила до 195 украинских военных. В зоне действия группировки «Запад», которая также заняла более выгодные рубежи и позиции, противник потерял до 210 человек. Уничтожено 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов, 18 автомобилей, 2 боевые бронемашины, а также 2 самоходные артиллерийские установки. В течение дня над российскими регионами дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Один мирный житель погиб, 9 пострадали в результате удара украинского дрона по автозаправочному комплексу в Горловке Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. 5 раненых находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил он. Атака вражеского беспилотника была совершена на АЗС в Калининском районе Горловки. Еще 3 мирных жителя Донецкой Республики пострадали в результате других ударов ВСУ. Президент США Дональд Трамп призвал полностью прекратить бои на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, с целью создать подходящие условия для переговоров Вашингтона и Тегерана по их финальному соглашению. «Мы ожидаем полного прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, от движения Хезболла и Израиля», уточнил президент соцсети Truth Social. Он добавил, что рынки положительно отреагировали на происходящее, продемонстрировав снижение цен на нефть и рост фондовых рынков. Ситуация вокруг вспышки хантавируса Андес на круизном лайнере MV Hondius остается стабильной. Почти все пассажиры и члены экипажа лайнера, находившиеся на карантине в Нидерландах, могут вернуться домой. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что число подтвержденных случаев заболевания остается неизменным. 13 новых случаев за последние 3 недели зарегистрировано не было. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил 3-е предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в 2 раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до 22 градусов, переменная облачность, без осадков. В Екатеринбурге 27, тепла, кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске воздух прогреется до плюс 30. В Калининграде 22 градуса выше нуля и без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 17-19, временами дождь. Воронеж Там плюс 24, осадков не ожидается. В Волгограде до 29, небольшой дождь. В Ялте 25-27, тепла. В Санкт-Петербурге без существенных осадков, днем до плюс 20-22 градусов. В Москве местами кратковременный дождь, днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление составит 747 миллиметров.
3: Радио России. Общество.

0: 1943 году, когда после Сталинградской битвы стало понятно, что военной машине Гитлера сломан хребет и исход Второй мировой войны предрешен, ученые умы озадачились вопросом, как вырастить два колоса, где прежде рос один. Иными словами, как создать высокопродуктивные сорта растений для питания растущего населения планеты, когда значительные территории сельскохозяйственных земель повреждены или уничтожены. 83 года назад в Мексике началась Великая зеленая революция, которая связана с именем селекционера Нормана Барлоуга. Он предложил миру высокопродуктивные семена пшеницы, бобов, кукурузы, а инвестиционные фонды снабдили его деньгами. Считается, что эта программа в значительной степени помогла снизить последствия послевоенного голода. Сейчас тема вновь горяча, и инициатором второй зеленой революции становится Россия. Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. Добрый день, Николай Николаевич.
1: Добрый день, Игорь Борисович.
0: Николай Николаевич, можно ли сказать, что у вас в разработке сейчас концепция второй зеленой революции?
1: Игорь Борисович, ну, так широко, наверное, мы не замахиваемся.
0: Ну, если не скромничать.
1: И не скромничать мы не замахиваемся, потому что, значит, эту проблему понимают очень многие. Многие с разных сторон подходят к ее решению. Мы, наверное, один из механизмов решения этой проблемы. Проблема-то в чем возникла? Мы начали употреблять пустые овощи. Микронутриенты, которые мы потребляем, которые нужны для полноценного функционирования, откуда они взялись? Они взялись, естественно, из того, что человек вот эти 40 тысяч лет, как он освоил все континенты, кушал, пил, а кушал он что? Ну, мясо, растительную пищу и пил определенную воду. И вот это и сбалансировало, и создало вот этот функционал в человеке, который так хорошо работает. И сейчас человек высосал из почвы много элементов питания, которые стали недоступны. Мы видим даже не только по элементам питания, по элементарным вещам, что происходит с черноземом, с гумусом. И баланс вот этих микроэлементов, он необходим для полноценной жизни и для продления жизни. А где их взять? А взять их можно опять из почвы. Почва – это второй продукт природы, как человек. Там только 9 элементов основных. И дальше также целый шлейф вот этих 60 с лишним микроэлементов, которые находятся в почве.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Если в центральной полосе России кое-где еще только-только появились сходы, то в Крыму уже началась уборочная кампания. В этом году на полуострове предстоит убрать 577 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. По данным Минсельхоза Республики, ячмень в Крыму достиг полной зрелости уже 10 июня, а пшеница будет готова к уборке 20 июня. К работам привлечено более 1400 комбайнов. В этом сезоне, как прогнозируется, крымские аграрии соберут не менее 1,5 миллиона тонн зерновых. Годовой объем производства плодово-ягодной продукции в России достиг рекордного уровня в 2 миллиона 100 тысяч тонн. Одним из ключевых факторов роста стало активное внедрение современных технологий. За последние годы существенно увеличилась доля интенсивных и суперинтенсивных садов. Если для сравнения, в 2020 году на них приходилось всего лишь около половины новых закладок, то в 2025 году уже 95%. По расчетам Минсельхоза, к 2028 году наша страна выйдет на полное самообеспечение яблоками. Почему необходимо создавать новые фунгициды? Прежде всего, потому что патогены довольно быстро вырабатывают резистентность к старым. Новый экологически безопасный препарат для борьбы с грибком альтернарии, одним из главных врагов урожая томатов, картофеля и злаков, создан во Владивостоке. Ученые Федерального исследовательского центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии Дальневосточного федерального университета разработали его на основе двух цепочечных РНК. ДНК, которые эффективно подавляют рост этого патогенного гриба. Новое средство уменьшает площадь поражения листьев в 3 раза, что заметно повышает эффективность традиционной химической защиты. Но главное, что при этом в плодах и злаках не копятся остатки токсичных пестицидов.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Открытый грунт дает наиболее качественные овощи, но все равно проблема стоит в полноценном использовании потенциала почвы.
0: То есть грунтовые овощи полезнее, так скажем, чем...
1: Более того, это однозначно. Они... Вот мы с коллегами проводили исследования. В грунтовых овощах намного больше вот этих всех микроэлементов, чем в овощах, выращенных, ну, в тепличных хозяйствах. И мы понимаем, почему. Выращивая там на минеральной вате, и давая то, что даешь, ты то же самое и получаешь. Но, насколько я знаю, ни один питательный раствор не содержит там 60 этих микроэлементов. Это однозначно. Плюс тепличные комбинаты – это в основном томаты и огурец. Нет того разнообразия, которое сейчас.
0: Кабачков, перцев и так далее.
1: И всего остального. Угу. Те же зеленые культуры. Все это, естественно, открытый грунт.
0: Сейчас я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Андрея Зенкова, а потом мы продолжим разговор.
4: Бескрайние, ну или почти бескрайние поля бывают не только на юге России. И сеют на них не только пшеницу. 12 500 гектаров аккуратных по линеечке грядок с морковью, свеклой, картофелем и салатом, капустой и луком расположены в Дмитровском районе Московской области. Причем сейчас мы видим лишь надземную часть этого, скажем так, сельскохозяйственного айсберга, говорит глава группы компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов.
5: Взять любое поле, 10 гектар. Это вот взять многоэтажный дом, 18-этажный. И этот дом стоит вот около обшивки. Это то же самое примерно зарыто под землей. То есть в каждом доме есть система водообеспечения и система водоотведения. То же самое здесь, под землей. То есть это сотни километров труб. Одни трубы работают на подачу, другие работают на отвод воды.
4: Откуда трубы? Когда-то здесь был овощной колхоз «Бунятинский», между прочим, весьма успешное по советским меркам предприятие.
6: Практически в каждом районе Московской области, еще в Советском Союзе, где много воды, были освоены поймы рек. Потому что овощеводство открытого грунта – это обязательно полив. Там располагались овощные хозяйства. А у нас здесь пойма реки Яхрома. Знаменитая Яхромская пойма, гордость советской мелиорации. Такая система, которая здесь была создана в 60-е, 70-е, 80-е годы. Есть такая система, еще вот их две в мире. Это область Германии, там, река Рейн, Пфальц, тоже овощной кластер. Мы регулируем воду. Мы можем за счет дренажных систем убрать лишнюю воду во время разлива половодья весеннего, во время сильных дождей, через дренажи, через водные каналы мы можем убирать. И стоят насосные станции, которые скачивают лишнюю воду. Здесь каналы, оросители. И второе, мы в любой момент можем подать воду на полив. Основная задача была – это кормить жителей города Москвы свежими овощами и картофелем.
4: Такая же задача остается и в списке хозяйственной деятельности компании «Дмитровские овощи». Хотя с годами очень многое пришлось и по-прежнему приходится переделывать.
5: Были еще в то время созданы спецмелиоводхозы. Эта структура сохранилась. Вот эти насосные станции, их обслуживают государственные структуры, государственное финансирование. Вот что касается непосредственно полей, те технологии, которые были тогда, они уже устарели. И мы сейчас все, мы это начали делать еще 15-18 лет назад, мы ведем комплексную реконструкцию. Мы все меняем. Убираем оросители. В те годы трубы были асбестовые. Каждые, не знаю сколько там, каждые 3 метра соединялось на каких-то там болтах. На 50-60 лет прошло. А там металл, он давно мы ставим уже пластик. Делаем не отдельные вот эти маленькие поля, как мы называем, карты по 5-7 гектаров. Мы делаем большое общее поле. Вот видите, ставим новые оросительные машины. Ставим большие широкозахватные оросительные машины. Идет комплексная программа. Это не просто производство, это бизнес. Это бизнес-процесс, где можно зарабатывать, где можно развиваться.
0: У нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Мы начали заниматься селекцией как бы в ответ на то, что пришли импортные сорта и гибриды, но плохого качества. Не было вкуса российского, не было традиционных характеристик, чтобы квасились, солились. Но через какое-то время, это уже порядка 10-15 лет, мы поняли, что, решив проблему с вкусом, не менее важная проблема именно качество. И для нас важно, чтобы это все проходило на наших селекционных разработках, поскольку мы их считаем за основу, и они сами изначально стали базой. Более того, мы сейчас уже вышли на понимание, что и саму селекцию нужно переводить вот на экологические условия, значит, работы, в том числе на полный уход от химии, а использование биопрепаратов. У нас в теплицах тоже два оборота. Первый оборот — мы полностью ушли от химии. Мы работаем, значит, только на биопрепаратах.
3: Взгляд изнутри.
4: О, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Вряд ли Александр Сергеевич имел в виду муху морковную, хотя и 200 лет назад она портила российские огороды, губя и морковь, и лук, и даже чеснок. Сегодня на промышленных плантациях с морковной мухой борются мощной химией. А как быть дачником? Послушаем начальника селекционной станции имени Тимофеева, ученого и селекционера Григория Монахоса.
7: Главная проблема с морковью – это морковная муха. В Англии, я сейчас фамилию не вспомню, выдающийся ученый впервые в мире создал морковь, устойчивую к мухе. И выяснил природу этой устойчивости. Не за счет каких-то веществ, которые убивают муху, а хитрость заключается в том, что эти растения содержали минимум хлорогеновой кислоты, которая дает аромат. И муха летает и не может найти морковь. И вот мы сеем ряд устойчивый, ряд восприимчивый. Восприимчивая вся в личинках, ну, как в народе говорят, червивая морковь, да? А на этой отсутствует, она ее найти не может.
4: Муха не находит, потому что запаха нет. А да. Морковь-то будет аромат. Пахнуть морковью вообще?
7: Да, конечно. А вот, смотрите.
4: То есть пахнет?
7: Да.
4: И только муха не чувствует ее?
7: А это одно вещество, по которому она... Ну, пахнет,
4: да,
7: же?
4: Пахнет.
7: Да, нам удалось этот ген передать в наш материал. И сейчас у нас проект «Морковь, устойчивая к морковной мухе для ЛПХ». Но вот здесь, Андрей, может возникнуть проблема. Проблема ЗОС-комиссии по сортоиспытанию. Потому что она этот признак учитывать не сможет. Для них самое главное – урожайность. Ну, хорошо, высокий урожай червивой моркови и ниже урожай чистой моркови.
4: Что лучше, да?
7: Ну, для дачника, конечно, за урожаем гнаться не будет, и не нужно там полкилограммовый корнеплод, да? Пускай он будет 200 грамм, аккуратненький, но чистенький. И вот теперь здесь, смотрите, для того, чтобы получать гибридные семена моркови, нужно стерильную линию в качестве материнского компонента и фертильную. А как эту стерильную размножать? Нужен специальный генотип, который называется закрепитель стерильности. И вот здесь... Эта линия устойчивая, она фертильная. Ну, здесь еще не очень видно, да? Ну, вон там видно хорошо. Вот они, пыльники, видите? Пыльца.
4: Да, да, пыльники. Да, да.
7: А здесь отсутствуют пыльники. Это так называемый петалоид. Вместо пыльников еще один круг лепестков. Вот теперь я этим закрепителем опыляю, и потом тоже будет стерильное.
4: Но это вручную нужно делать каждый раз?
7: Не-не-не, насекомыми, мухами, не, она сама нет.
4: Насекомыми?
7: Или насекомыми, ну сейчас на первых этапах, вот видишь, этикетка, это уже опылялось. Создание этих закрепителей – самая тяжелая проблема. Ну вот мы ее как бы решили. И у нас будет стерильная материнская линия, устойчивая к мухе, и коллекция обычных линий, которые потом папами будут служить при гибридном семеноводстве. Я считаю, очень важный для наших огородников проект. Ну, если вы в магазине морковь покупаете, вы там никогда не найдете с личинками мухи. Потому что в производстве столько инсектицидов используют, что она там на полях, ее и нету. Она где? Только на дачных участках. Значит, для личных подсобных хозяйств нужна своя отдельная селекция. В первую очередь на вот такие хитрости по устойчивости.
4: С минимумом всяких химических ядов, препаратов. Ну,
7: что,
4: да,
7: на даче будете обрабатывать инсектицидами, а потом внуков кормить, что ли? Это исключено.
0: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко.
1: Организм человека, он может полноценно функционировать, когда у него есть вот этот весь комплект. То есть вот эти 60, а может быть даже больше элементов, и все они в нужных количествах, в нужном взаимодействии. То есть если человек здоров, организм функционирует по полной программе, то это другое качество жизни. И у нас в каждой модели создаваемого сорта или гибрида обязательно есть показатели качества. И именно содержание полезных веществ. Начиная с простых, там, ликопин, бетаин и дальше. И вот постепенно мы вышли на то, что теория это хорошо известна. Академик Тутельян ее впервые концептуально сформулировал. А сейчас и Дмитрий Борисович Никитюк активно развивает. Ее смысл в том, что съедая 2000 калорий, мы как раз недополучаем большое количество элементов. И решение этой задачи, оно формулируется как уплотнение питания. И мы находимся на передовом фронте в борьбе с этой проблемой. Почему? Потому что, во-первых, у нас более 80 овощей, я имею в виду культур, которые содержат огромнейшее разнообразие различных химических элементов. Дальше. Мы убедились, что с помощью селекции можно регулировать накопление веществ, что это наследуемый признак. И дальше мы поняли еще одну проблему, что это системная большая проблема, и одной компании ее не решить. Мы подключили биотехнологов, причем, на наш взгляд, самых сильных в России. Это Институт сельскохозяйственной биотехнологии, возглавляемый академиком Карловым, ФНЦО, наш профильный научно-исследовательский институт овощных культур. И встроили вот этот механизм селекции в решение этой проблемы.
4: Наука. Помните, как в одном популярном фильме астронавты высадились на незнакомую планету на 5 минут, а на их звездолете за это время прошло 23 года? Нечто подобное, меняющее темп жизни, правда не людей, а растений, успешно работает во Всероссийском научно-исследовательском институте сельскохозяйственной биотехнологии, рассказывает руководитель отдела прикладных генетических технологий Михаил Дивашук.
8: Фитотрон, получается, у нас это как некая машина времени, где у нас за один год проходит 6 лет, которые бы были в условиях России у нас в полях. И за счет этого мы значительно ускоряем подготовку линий растений для того, чтобы они вышли в поле и начали изучаться. Как мы этого достигаем? Ну, то есть здесь есть вот такое сравнение, которое я использую, на мой взгляд, достаточно интересное. Это то, что мы вначале даем понять растению, что оно скоро умрет. А любое живое существо перед тем, как оно умрет, оно желает оставить потомство. Иначе оно бы у нас не развилось и не дожило до наших времен. Да? Эволюция бы все погубила и съела.
4: А как вы даете ему понять?
8: Мы плохо его кормим. Мы даем ему маленький объем грунта. Мы даем ему заморозки. Мы даем ему засуху. Каждый раз на каждой культуре это индивидуальный подбор. Мы специально зажимаем его, ограничиваем рост вверх. Мы используем какую-нибудь специализированную агрохимию, которая повышает, снижает осмос. Когда оно поняло, что умирает, показало нам колосья, корзинку, либо бобики, если мы говорим о зернобобовых, мы его тут же, наоборот, начинаем всячески хулить, лелеять и перекармливать, чтобы то небольшое потомство, которое хватило у него сил оставить, чтобы оно было мощным, здоровым и хорошим. И вот на комбинации вот этих двух вещей как бы мы, в принципе, и играем.
4: Дальнейшая жизнь этого потомства идет, как в космическом корабле, при полном искусственном освещении, питании, давлении и влажности.
8: Ну вот, например, осень. Как растения чувствуют осень, да, вот в принципе в природе? Солнце сдвигается, и у нас в спектре появляется больше дальнего красного. И растения, запускаются специальные каскады химии, биологии внутри, которые как раз растения готовят к осени.
4: Ну, вы можете своим освещением таким, да, волшебным?
8: Да, да, да. Мы тут даже им как бы их балуем, мы делаем ему рассветы, закаты, потому что для

0: быстро и точно создавать, скажем так, органические кубики, из которых в дальнейшем будут составлены новые сорта. Например, пшеницы.
1: Это пшеница как раз, которую мы отредактировали в общей сложности на 3 гена, это 15 генов. В зависимости от того, какие гены были отредактированы и как мы их в дальнейшем будем сочетать между собой, мы будем получать разную продукцию. Мы к этому стремимся, и ради этого это все было сделано. Например, мы там возьмем, как мозаику собирая, первый ген, пятый ген, восьмой ген из этих 15, соединим вместе, и мы получим сорт, в который будет наиболее приспособлен для глубокой переработки зерна, для получения там текстранов, либо что-то еще, что используется дальше в пищевой промышленности. Если мы возьмем для сочетания там второй, шестой, там двенадцатый ген, то мы наоборот получим, ну не наоборот, а просто мы получим линию, из которой можно будет получать хлебобулочные изделия, которые очень долго не черствеют. Возьмем сочетание четырех других аллелей генов между собой, мы сможем получать хлеб диетический, скажем так, который хуже будет перевариваться у нас в желудке. Соответственно, человек кушает любимые булочки, которых вот сложно, вот мне лично очень сложно отказаться от печеного выпечки, да. Но при этом усваиваемость их ниже. Почему это? Это не потому, что там какие-то страшные вещи, это потому, что просто крахмал, он в зерне в гранулах. Если крахмал изменить несколько, то эти гранулы будут более плотными, и они будут у нас внутри распадаться медленнее. А, соответственно, энергетическая ценность пищи будет ниже. Или вариантом мы берем еще другие 5 из этой же мозаики генов, которые мы сделали с помощью генетического редактирования, и мы получаем хорошую продукцию для последующего использования в косметологии, фармакологии, как именно основы для доставки, для абсорбции и тому подобное.
2: Я напоминаю, у нас в гостях глава селекционно-производственной компании «Поиск» Николай Николаевич Клименко. А какие позиции российских селекционеров сейчас на российском рынке семян?
3: Позиции сложные, Игорь Борисович. Что касается зимних теплиц, знаю, что там очень сложная ситуация по томату. Там практически все площади заняты иностранными гибридами. Значит, по огурцам там есть определенные подвижки в пользу российской селекции. Что касается открытого грунта и пленочных теплиц, тоже ситуация сложная. Здесь мы считаем, что только около 20% площадей в товарном овощеводстве заняты российскими компаниями. Ну, кстати, вот из этих 20% больше половины – это сорта и гибриды нашей компании. И проблема, что вот таких компаний мало. Конечно, было бы нас там 4-5 компаний, то ситуация была бы принципиально другая. Но и нужно понимать, кто у нас конкуренты, да? То есть это мировые транснациональные компании, которые когда-то пришли сюда не только с мощнейшей селекцией, но и со всем пулом сопровождения, и химия, и техника, и технологии. И по большому счету это был очень положительный шаг, потому что само овощеводство у нас сейчас вышло на очень серьезный уровень.
2: Я правильно понимаю, что эти импортные компании, они не ушли с нашего рынка в период санкций?
3: Ни одна компания на сегодняшний день Россию не покинула, несмотря на, прям скажем, большие сложности.
2: Несмотря на давление?
3: Несмотря на давление и со стороны их стран, и со стороны, нужно признать, и России. Здесь нужно отдать должное государству, что оно пытается возродить селекцию, возродить семеноводство, но что касается нас, овощеводства, получается это немножко, если так сказать, сложно.
2: Семеноводство и селекция – не только проблемы бизнеса, как это нам стараются представить. Это вопрос государственной безопасности, и решать его надо на соответствующем уровне. Об этом мы и говорили с главой селекционно-производственной компании «Поиск» Николаем Николаевичем Клименко. Беседу вел Игорь Абакумов. Так что тема не закрыта. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
4: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова

0: главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я уже не раз говорила, что природа заготовила для нас лекарства на все случаи жизни и упаковала их в растения, произрастающие на Земле, причем в каждой климатической зоне свои зеленые лекари. А что у нас в России? Кто-то занимается исследованиями в этой области? У меня много друзей, работающих в науке. И вот среди них есть Галина Дмитриевна Засухина, доктор медицинских наук и профессор по специальности генетика. Большую часть жизни она проработала и работает в Институте общей генетики имени Вавилова Российской академии наук. Среди ее научных интересов – влияние малых доз радиации на нормальные и злокачественные клетки, изучение природных антимутагенов и антиканцерогенов. Масло черного тмина – это ее научное увлечение последних лет. 2 года назад Галина Дмитриевна опубликовала в «Успехах современной биологии» небольшой обзор о механизмах радиопротекторного и антиканцерогенного действия тимохинона. В переводе на русский это означает, что в статье было рассказано, как и почему черный тмин и тимохинон, то есть вот это вот самое главное активное вещество, которое выделяют из масла, защищают клетки организм от радиации и препятствует развитию рака. Журнал «Успехи современной биологии» издают на русском и на английском языке. Но это наш российский журнал, журнал нашей Российской академии наук. Так вот, как только вышла английская версия, Галина Дмитриевна немедленно получила 2 приглашения на научные конференции в Германии и Португалии. Но, понятно, не поехала. Это был 24-й год. Ну, сами понимаете. Недавно мы встретились и поговорили на эту тему. Ну, тему тимохинона и масла черного тмина. И Галина Дмитриевна мне рассказала, что тимохинон действительно уничтожает раковые клетки и делает их более чувствительными к облучению и химиотерапии. Но вот как он это делает? Во-первых, он подавляет активность онкогенов, из-за чего опухолевые клетки перестают размножаться и расти. Во-вторых, он запускает механизм самоубийства клеток. Этот механизм спрятан в каждой клеточке. Еще он разрушает сигнальные пути, но с этим я еще не разобралась. Но в любом случае, радиотерапию, химиотерапию и прием тимохинона надо бы совместить. Это сильно увеличивает количество погибших раковых клеток и, соответственно, шансы на излечение. Действительно, исследования в разных лабораториях на клеточных культурах показали, что тимохинон убивает и подавляет рост клеток рака груди, мозга, предстательной железы. А год назад турецкие ученые опубликовали результаты 6-летнего исследования, финансируемого государством, которое доказало, что черный тмин, а точнее его главный активный компонент тимохинон, убивает раковые клетки легких. Турецкие ученые подтвердили, что вот этот самый тимохинон запускает механизм самоубийства раковых клеток, их запрограммированную смерть. Но не менее важно и другое удивительное свойство тимохинона, о котором рассказала мне Галина Дмитриевна. В экспериментах на мышах выяснилось, что он обладает радиопротекторными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от разрушительной радиации. Вот замечу очень важное знание в наше время, когда безумные идеи применения ядерного оружия или грязной бомбы буквально витают в воздухе. Ну, не говоря уже о том, что многие люди профессионально общаются с ионизирующей радиацией. Ну вот, например, высокие дозы радиации можно получить при длительных космических полетах. И ученые полагают, что тимохинон из черного тмина – это один из самых сильных кандидатов в препараты для профилактики и защиты от радиационного поражения. Так что же, масло черного тмина – панацея? Может, всем нам надо пить его каждый день, и тогда никакая болезнь к нам не пристанет? Ну, думаю, нет, это было бы слишком просто. Ну вот смотрите, есть страны, где черный тмин и масло из него употребляют едва ли не каждый день. Ну, потому что он часть пищевой культуры на том же Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии. Однако по числу долгожителей на 100 тысяч населения в мире лидируют совсем другие страны – Монако, Гонконг и Япония. А самыми здоровыми странами по комплексу показателей в прошлом году признаны Сингапур, Тайвань, Испания, Окинава, Сардиния и Греция. В этом списке нет ни Индии, ни Египта, ни Турции, где черный тмин употребляют в пищу каждый день. И масло, и специи, и семена их добавляют и в сыр, и в хлеб. Ну, впрочем, согласна. Не очень корректное рассуждение, потому что продолжительность жизни зависит от множества факторов. Но тут есть кое-что другое интересное. Вот большинство научных исследований выполнены на клеточных культурах, в стекле, когда прямой контакт опухолевой клетки, например, и тимохинона обеспечен, ну, условиями эксперимента. А вот с организмом человека все сложнее, потому что у тимохинона, по словам ученых, низкая биодоступность. Это связано с тем, что тимохинон плохо растворяется в воде, а в нашем желудке и кишечнике среда водная. Поэтому тимохинон плохо всасывается в системный кровоток. Тимохинон любит жиры и масло. Поэтому если употреблять не чистый тимохинон, а масло черного тмина, то всасываться он будет получше, но все равно плохо. А еще тимохинон не любит перепады температуры света. Так что он может потерять свою активность еще до того, как вы начнете его пить. Впрочем, если пить в день по чайной ложке, хуже точно не будет. Масло черного тмина безопасно. Ну, во всяком случае, Гиппократ и Авиценна использовали черный тмин в своей практике и получали положительные результаты. Ну вот, например, знаменитый врач Диоскорид, это первый век нашей эры, в своем труде «De materia medica» описывал применение семян для лечения головной и зубной боли, а также для выведения паразитов. Отец медицины Гиппократ использовал его при нарушениях пищеварения, а знаменитый Авиценна, он же Ибн Сина, в своем фундаментальном труде «Канон врачебной науки» 11 века указывал, что черный тмин стимулирует энергию организма и помогает восстановиться от усталости и подавленности. На протяжении веков семена использовали как отдельно, так и в смеси с медом, прополисом и воском для лечения дыхательной системы, желудка и кишечника, почек, мочевого пузыря и печени, сердечно-сосудистой и иммунной системы и для общего оздоровления. Поэтому мне не очень понятно, как низкая биодоступность может давать положительные результаты, которые в течение тысячелетий получали врачеватели на Востоке. Однако грех не воспользоваться этим ценным подарком природы. Поэтому сегодня внимание исследователей сфокусировано на создании такой лекарственной формы тимохинона, которая будет хорошо усваиваться. Ученые сходятся во мнении, что это должны быть липосомы, такие вот крошечные махонькие жировые капельки нанометровых размеров, в которых заключен тимохинон. Такой наноконтейнер-посылка может проникнуть в клетку. Тогда вот в этой форме тимохинон будет усваиваться в 4 раза лучше по сравнению с обычным маслом черного тмина. Но в идеале эти лекарственные частицы надо бы доставлять прямо на место их работы, ну, например, в опухоль. То есть нужно еще разработать и адресную доставку этого ценного лекарства. В общем, работы у ученых полно, вопросов и противоречий тоже. Но как бы ни хотелось, волшебной панацеи, которая сделает нас здоровыми, красивыми по щелчку пальцев, нет. Хотя нет, вру. Есть. Это записывайте. Здоровый образ жизни, много движения и разнообразное полноценное питание в разумных количествах. Попробуйте. Результаты вас приятно удивят.

0: Австралийская ехидна.
1: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
0: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
2: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
3: Ну все, будущее пришло, вот оно перед твоим, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьей стране.
2: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Путешествие в историю, культуру и географию Древней Руси и Большой России.
4: Открывайте географическую карту. Мы продолжаем русскую экспедицию. Путешествие в историю, историю культуры и географию поверх границ. Во всех предыдущих выпусках нашей программы мы говорили о том, что историко-географическая, историко-культурная карта русских земель делится на четверти, но это не традиционные север, юг, восток и запад, а промежуточные стороны света – северо-восток, юго-восток, юго-запад и северо-запад. Сегодня нам предстоит поговорить именно о культурной карте, о том, как образы культуры подтверждают эту модель, эту авторскую мысль. Речь о домонгольской архитектуре, как называется зодчество русских земель до 1230-х годов. Она-то разошлась на четверти согласно расхождению земель, и до всяких расхождений стилистических она распределилась по материалам. Когда мы говорим о какой-либо архитектурной школе или о каком-либо большом стиле, барокко или классицизм, мы сразу заговариваем о композиционных особенностях такой архитектуры. Например, в новгородском храмовом зодчестве есть такие-то композиционные особенности, которые отличают его даже от псковского и тем более от зодчества других четвертей русской земли, других земель-княжений. Но в действительности такой анализ обычно касается церковной архитектуры, что не вполне корректно. Да, трудно представить себе каменные палаты этого времени, хотя в некоторых городах раскопаны их основания, фундаменты. А вот уже крепостное зодчество сохранилось, есть стены разных городов и крепостей разных веков, не только до монгольского, конечно, времени. И надо понимать, что первым признаком для различения больших художественных школ должна быть вовсе не композиция, а материал. Скажем, в Новгороде есть стена Мангайта, стена внешнего окольного города, названная так по имени археолога, жившего в 20-м столетии, очень известного специалиста. Это стена 14-го столетия, недомонгольская, но тем не менее она дает нам представление о крепостном строительстве новгородской земли. И, разумеется, если мы спросим себя, что же такое новгородская школа применительно к крепостной архитектуре, то нам никак не помогут композиционные особенности церквей. Поэтому первый признак здесь – материал. И в случае Новгорода, шире новгородского северо-запада, ядра русского северо-запада, это красный камень. Возможно, многих это удивит, поскольку эти храмы часто мазаны и по обмазке побелены. Но в очень многих случаях реставраторы минувшего и нынешнего века делают на этих фасадах раскрытия, которые подтверждают эту мысль, что основной строительный материал новгородской земли, ее ядра – это местный красный камень. Красный или красноватый, его возможно видеть, скажем, в откосе Ильменского глинта, то есть скальной стены, которая идет параллельно Балтийскому морю через территорию новгородской земли и кажется таким обрывистым берегом отступившего моря. вот этот ильменский глинт представляет собой, в сущности, готовый строительный материал. И камень этот так расслаивается, что откос скалы иногда кажется какой-то циклопической искусственной кладкой. Юго-запад, с которого, быть может, стоило начать, киевский юго-запад, это территория, где основные школы зодчества сближаются между собой, так же, как сближаются между собой сами эти земли княжения. Это были земли, искавшие Киева, то есть их князья участвовали в искании старшего киевского стола. Либо это были земли изгойские от Киева, то есть такие, которые потеряли право на Киев, но именно на Киев они отталкивались как раз от него и в этом смысле входили в его политическую систему как бы отрицательно. Такой землей был Полоцк. Его князья на Киев не имели юридического права, но именно входили в систему Юго-Запада, поскольку это было не вообще изгойство, а изгойство от Киева. А вот Смоленск, Волынь, Чернигов искали Киева до самого Батыя, сражались, страшно дрались между собой, то есть входили в юго-западную политическую систему. И мы обнаруживаем, что русская архитектура этого времени для юго-западных земель имеет общий первичный признак, связанный с материалом. Это архитектура кирпичной плинфы, плоской кирпичной плитки, заимствованной из Восточного Рима, из Константинополя, из Византии. Эта архитектура видна и в самом Киеве, и в Полоцкой земле, и в Смоленской земле, и в Черниговской земле, и на Волынской земле. Это архитектура Юго-Запада. У нее есть контрапункт – каменная галицкая архитектура. Свой контрапункт есть и на северо-западе – серо-каменная псковская архитектура. Псков свое обособление от Новгорода в искусстве выразил различием серого камня плиты с новгородским красным камнем. Русский северо-восток или Владимиро-Суздальская земля – это земля белого камня, о чем все, в общем-то, неплохо знают. Это земля, объединенная туристическим понятием «золотое кольцо», и древнейшие памятники «золотого кольца» – это как раз памятники белокаменного зодчества, вошедшие в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но надо понимать, что это второй художественный возраст северо-востока. Первым его художественным возрастом была архитектура киевской плинфы. Интересно, что этот слой полностью стерт, он сохранился практически только в археологическом уровне. Кажется, что это происходило случайно, храмы обрушивались, либо князья заменяли первый храм вторым, более, как им может быть, казалось, крепким, но факт остается фактом. Первым художественным возрастом северо-востока стал его второй. Это возраст белого камня. Мы знаем, когда он появился. В 1152 году Юрию Долгорукому открыл бог очи на разумное каменное делание. Эта формула означает, видимо, что благословением Божьим геологоразведка Юрия Долгорукого нашла слои белого камня под ногами на Суздальском северо-востоке. И мы даже знаем, где это примерно могло быть. Четвертая русская четверть, Муромо-Рязанская, совершенно удивительна в этом отношении. Вот мы сейчас уже можем выстроить формулу: юго-запад – красный кирпич, северо-запад – красный камень, северо-восток – белый камень. А что же юго-восток? Он был вообще не столь богат, как другие земли. Мы знаем археологически три храма в Старой Рязани, в домонгольской столице этой земли. Знаем еще очень скромные остатки на некоторых городищах. И, например, не знаем ничего такого уже для Мурома. Хотя в каких-то отношениях Муром был старше, чем Рязань. А считается, что вся рязанская архитектура уничтожена Батыем. Более правдоподобна версия, что она, конечно, получив удар Батыя, разрушалась постепенно. Но действительно, Рязань и шире русский княжеский юго-восток есть та земля, где нет видимых образов домонгольской архитектуры. Поэтому в нашу формулу четвертой частью можно было бы поставить неизвестно какая. Итак, юго-запад – краснокирпичный, северо-запад – краснокаменный, северо-восток – белокаменный, юго-восток – неизвестный. Но это не вполне корректно, потому что есть археология. Археология гласила поначалу, что рязанская архитектура должна была вторить черниговской, поскольку Муром и Рязань, собственно, отложились от Чернигова, что княжеские и епископские артели черниговского юго-запада ходили на рязанский юго-восток, что, вероятнее всего, это была архитектура красной плинфы. Но в раскопках Старой Рязани обнаружены значительные фрагменты белокаменной декорации. можно предполагать, что красно-кирпичная в основе в конструкции архитектуры была украшена белым камнем на манер Владимирского северо-востока. Да, в Чернигове тоже были элементы белокаменной архитектуры, но они представлены не столь обильно, как на белокаменном северо-востоке. Недавно близ рязанского городища Толпино, а это окраина древней княжеской земли, вынесенные далеко в дикое поле, были найдены белокаменные остатки украшений некоего храма. Ясно, что и храм был каменным и, может быть, кирпичным для того, чтобы такие украшения на нем поместить, но сами эти образы, высеченные из белого камня, это деисусные образы, образы деисусного ряда иконостаса, но в данном случае иконостаса каменного и, вероятно, внешнего, фасадного. Это образы воцарившегося Спасителя и предстоящих ему святых. У этих образов есть пары в лапидарии в собрании собора Святого Георгия в Юрьеве-Польском, то есть на русском северо-востоке. И это подтверждает мысль, что русская юго-восточная архитектура могла соединять красный киевский кирпич и белый владимирский камень. Мы продолжим рассматривать русскую карту в следующий раз.
0: Русская экспедиция с Рустамом Рахматуллиным. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
5: Мы будем говорить о лжи, такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
6: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
0: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
9: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14.46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Участнике саммита Россия-АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между странами. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Участники саммита Россия-АСЕАН высказались за качественное и количественное увеличение торговли между сторонами. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе заявления по итогам саммита. По его словам, для этого необходимо переходить на расчеты в национальных валютах и устранять торговые барьеры. Как считает президент России, у всех стран-участников саммита такие возможности есть.
2: В ходе саммита было озвучено много конструктивных идей и полезных практических соображений, касающихся активизации партнерства в экономической сфере. Участники высказались за качественное и количественное увеличение показателей встречной торговли, улучшение ее структуры, за расширение взаимных капиталовложений. Для этого важно переходить в финансовых расчетах по коммерческим сделкам на национальные валюты, устранять остающиеся торговые барьеры, упрощать административные процедуры. Хорошие возможности для этого имеются у всех наших стран. Это касается диверсификации коммерческих обменов. Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты. При этом, разумеется, продолжим поставлять азиатским друзьям столь востребованные продовольствия и энергоносители.
1: По итогам саммита был принят целый пакет документов: Казанская декларация, комплексный план действий России-АСЕАН, совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и заявление о сотрудничестве в области энергетики, сообщается на сайте Кремля. Между тем, товарооборот России и Вьетнама в прошлом году составил почти 6 миллиардов долларов, отметил президент России на встрече с премьер-министром этой страны Ли Миньхэнгом на полях саммита. По словам Владимира Путина, ожидается и дальнейший рост объема торговли между двумя сторонами, и для этого созданы необходимые условия, особенно в вопросах энергетики.
2: В текущем году рост продолжается. В этом активную роль призвана сыграть и играет межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. И важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работает Росатом, Газпром, Зарубежнефть. Особое место еще с советских времен отведено образованию, науке. За все годы Россия подготовила десятки тысяч вьетнамских специалистов. Это целая армия друзей в России. Мы это знаем, чувствуем и надеемся на то, что этот такой живой контакт между людьми будет продолжаться. У нас близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. Конструктивно взаимодействуем в рамках многосторонних объединений, в частности в ООН и БРИКС. Сегодня, после успешного проведения саммита с асеановскими коллегами, у нас хорошая возможность обсудить ключевые направления практического взаимодействия двух наших стран.
1: Как ранее подчеркнул Владимир Путин, российско-вьетнамские отношения стратегического партнерства основаны на прочных традициях дружбы, доверия и взаимопомощи. Российские военнослужащие в Константиновке ведут активные наступательные действия в юго-западной части города. Занято 98 зданий. За прошедшие сутки ВСУ потеряли в городе более 60 военнослужащих, а также 17 автомобилей, сообщает Минобороны России. В Красном Лимане подразделение 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели 7 опорными пунктами и 48 зданиями, говорится в сообщении ведомства. Также в Минобороны отметили, что взят под российский контроль село Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку «Север», выслушал доклады командования о текущей обстановке и продвижении войск в зоне СВО, сообщили в Минобороны. По завершении работы на командном пункте Белоусов вручил военнослужащим группировки «Север», отличившимся при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации, ордена мужества. Американские вооруженные силы в четверг полностью сняли блокаду с иранских портов. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США ЦЕНКОМ. Американские войска не препятствуют транзиту судов в иранские порты. Из них при этом указывается, что корабли ВМС США останутся в этом районе, чтобы убедиться, что все аспекты подписанного между Вашингтоном и Тегераном меморандума соблюдаются, выполняются и действуют в полном объеме. Ранее телеканал CNN сообщил, что через Ормузский пролив после подписания соглашения прошли уже 7 коммерческих судов. Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в 2025 году получили единовременную выплату пенсионных накоплений в России, следует из данных Социального фонда. Выплата пенсионных накоплений может осуществляться в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты, либо срочной пенсионной выплаты. Выбор формы зависит от того, выполняются ли установленные условия для каждого из вариантов. Женщины могут получить выплату с 55 лет, мужчины с 60. В центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В пятницу из-за устойчивых просветов в грозовых тучах увеличится приток лучистой энергии солнца и столбики термометра подтянутся к отметке плюс 20. Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей и прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским Динамо. «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%, далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: По данным Центра ФОБОС, в Хабаровске сегодня днем до плюс 25 градусов, облачно с прояснениями, временами дождь. В Челябинске до 27 тепла без осадков, в Омске плюс 30-32, в Петрозаводске до плюс 16 облачно и дождливо, в Перми 22 градуса выше нуля, кратковременная дождь, гроза, в Самаре 27 тепла без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 28-30, в Сочи до 26 градусов тепла, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков. Днем до плюс 20-22 градусов. В Москве местами кратковременный дождь, плюс 20 днем. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице +15, пасмурно, местами наблюдается слабый дождь.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
3: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
4: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
5: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
4: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, пишите собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, подписывайтесь на нашу группу. Там есть прямая трансляция, можете и нас посмотреть, и прокомментировать ее. Точно так же оставите там какой-то вопрос или мнение свое написать. Скачивайте приложение «Радио России» в Rustore и Google Play. Это абсолютно бесплатно. Функций там довольно много. Все просто и удобно. Скачайте, установите, посмотрите, проверьте, напишите сообщение. Ну и, как всегда, говорю о том, что самые интересные и актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
7: Ну а мы начинаем с заявления Министерства обороны. За сутки российское ПВО сбило 992 дрона. 4 крылатые ракеты большой дальности и 10 авиабомб, которые были направлены по регионам нашей страны. Из них почти 192 беспилотных летательных аппарата были направлены в Москву и Московскую область.
8: Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили. Были закрыты аэропорты и перенесено несколько сотен рейсов.
7: Сообщается о том, что, ну, это заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева. 17 человек пострадали в результате этих налетов, среди них 2 детей, больше всего раненых 9 человек, включая 3-летнего ребенка, в Котельниках. В Раменском районе пострадали 3 человека, в том числе 10-летняя девочка. Еще 2 получили ранения в Люберцах.
8: Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нескольким беспилотникам удалось достичь НПЗ в Капотне. Пожар локализовали через несколько часов. Пострадавших нет. Об этом, еще раз повторю, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Что хочется отметить в связи с налетом? Во-первых, цифры, еще раз проговорить, да, около 1000 запустили до Москвы запустили почти 200.
7: Да.
8: Единично достигли цели, как говорит Сергей Собянин, а остальные сбиты. Остальные сбиты как вдоль линии фронта, так и на втором так называемом эшелоне. Об этом военные эксперты пишут сегодня.
7: Ну, это вот просто качество работы наших ПВО, да? Понятно, что технической возможности не существует, чтобы был сбит каждый летательный аппарат. Это просто невозможно. Даже вот этот хваленый, разрекламированный железный купол в Израиле, он тоже пробивается. И пробивается именно вот потому, что отбить вообще все 100% технически невозможно. Но если сопоставить цифры, посмотреть по всей стране, сколько было реальных прилетов, да, и сопоставить с цифрами, сколько летело, можно себе представить, насколько эффективно работает наше ПВО.
8: Какую огромную работу действительно сделали военные. Здесь еще очень один важный нюанс, который возникает. Дело в том, что иной раз вот наведению этих беспилотников помогают люди, которые снимают их пролеты, их прилеты и публикуют эти видео. Это, во-первых, это подвергает опасности, да, любые объекты, жизни людей. А во-вторых, это, в общем, имеет за собой вполне себе определенные финансовые и даже уголовные последствия. Но нужно сказать, что за распространение текстовых, фото и видеоматериалов в Москве, которые касаются последствий террористических актов или атак беспилотников, штрафы могут достигать 200 тысяч рублей.
7: Но это штрафы. Это если видео, которое попало в сеть, если это будет следствием расценено как, ну, что называется, ну, не специально, ну, просто вот снял, вот и выложил, да. Но есть один момент, и он очень важный. Работа, нет, что, как это сказать? Вот если человек снимает и выкладывает что-то в сеть, это же массовое распространение, правильно? И это может быть расценено как оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Это серьезная уголовная статья, и сроки там тоже очень серьезные, от 12 до 20 лет. Ну, можно сказать, ну, а что такого? Свободы. Ну, я вот летел беспилотник, я его снял, ну, вот я поделился, выложил, да, там, в какой-нибудь Макс-канал или Телеграм-канал. Ну, вот просто вот, ну, чтобы люди видели. А очень просто, видят все люди, включая тех людей, которые запускают.
8: Противника, грубо говоря.
7: Конечно.
8: И это уже трактуется как, например, вот этот кадр, вот это видео может трактоваться как способствование установлению дислокации ПВО, например. А это уже как раз вот то, о чем Людмила говорила, оказание помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Мы просто к чему это все говорим? Еще раз, те, кто видит, те, кто снимает, не надо это выкладывать.
7: Да и снимать
8: штрафы
7: не надо.
8: Штрафы огромные, наказание суровое. Вы помогаете противнику, не надо этого делать, не надо.
7: Вот каким образом помогают противникам те, кто снимают эти видосики и выкладывают их? Мы сейчас это обсудим. К нам присоединяется политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлев. Михаил Ярославович, здравствуйте.
9: Да, добрый вечер.
7: Ну вот давайте проговорим еще раз, хотя уже говорилось и не раз, и писали все. И, ну это просто вот призыв такой, да, к людям. Ну не снимайте. Давайте еще раз проговорим, почему не надо выкладывать видео с прилетами?
9: Ну, знаете, я вот так еще скажу. Я максимально всегда стараюсь избегать каких-либо советов и правоохранителям, и тем более законодателям российским. Но в данном случае для меня абсолютный нонсенс, что нет конкретных уголовных статей, где бы была конкретная уголовная ответственность, не как-то косвенно оценивающая это происходящее, а прямым образом за фиксацию, да, поражений, работы ПВО российской, криминальная ответственность, конкретная уголовная ответственность. И в данном случае очень странная история, но я бы привел пример как раз Украины, которая в 22-м году еще вела уголовную ответственность за подобные вещи. И это действительно усложняет нам работу, да, работу нашим ВКС. И то, что подобных ограничений нет сейчас с нашей стороны, это упрощает жизнь украинским формированием.
7: Врагу, давайте так скажем.
9: Украинским террористам. Ну, естественно, врагу упрощает жизнь. Вот кадры буквально сегодняшние, я смотрю, и видно работу нашего ПВО. И видно, откуда эта работа ведется. Это что такое вообще? Больше того, вполне конкретно эти кадры приобретаются. И за это платятся деньги тем, кто это снимает. Понимаете?
7: Mm-hmm.
9: И здесь не косвенно, не иносказательная история. Здесь вполне работа на вражескую разведку.
7: Могут, знаете, как сказать? Ну, они же сами всю информацию могут получить, как они отработали. Что, только
9: нет,
7: от нас,
9: не могут,
7: что ли?
9: Извините. Знаете ли, спутниковая группировка, обеспечивающая их потоковым предоставлением разведданных, она не безразмерна, не резиновая.
7: Mm-hmm.
9: А когда выпускается за один день более 900 дронов дальнобойных, включая дроны-обманки, ну, наверное, не все результаты их прилетов и их работы, и работы нашей ПВО, эта спутниковая группировка может отследить в потоковом режиме и формате. И постпродакшн тоже наверняка не все может отследить. А вот за счет этих полезных идиотов, или просто врагов, которые коллаборантами являются по факту, они получают эту информацию достаточно оперативно и понимают, что происходит.
7: Здесь
8: можно
7: еще,
8: да, еще один момент, Михаил Ярославович. Вот с военной точки зрения разобрались, но ведь есть еще немаловажная вот эта история, которая связана с пиаром и созданием некой паники, так ведь?
9: Естественно. Вы знаете, я сегодня делал буквально материал, какой вой восторга стоит в украинской благосфере, в украинских медиа, визг практически восторга стоит в социальных сетях. Извините, из-за одной горящей бочки нефти на юге Москвы, понимаете? Зато красивая картинка, мама дорогая, как говорят в Одессе, понимаете?
7: Угу.
9: А вот мы подобного не делаем, у нас подобной информации нет. А потому что, почему? Потому что, знаете, еще в 22-м году огромное количество людей заезжало за гораздо меньшие проблемы и гораздо меньшую, скажем так, фотофиксацию, заезжало мгновенно на нелегальные тюрьмы и СБУ. Я не призываю к подобным вещам. Я к тому, что мы просто не располагаем подобными материалами для ведения, будем говорить прямо, адекватных информационных контрпропагандистских, скажем так, мероприятий. Потому что это информационная война. А у них, извините, эта картинка с разных ракурсов, на десятках, если не сотнях телеграм-каналов, в десятках, сотнях медиа, на любой вкус, что называется. Mm-hmm. Понимаете? Конечно же, это сказывается, и это делается, кстати, чтобы вы понимали, в преддверии особенно выборов осенних наших, сказывается на настроениях. У страха глаза велики, знаете. А сделай 10 красивых кадров, один из Новороссии, один из Донбасса, два из Подмосковья, и получается, как будто они просто нас забомбили. Вот материал относительно свежий был, если мне не изменяет память, New York Times, где информация о том, как ведут диалог, да, вот украинцы с европейцами и с американцами, где не названный так называемый представитель украинской Минобороны говорит, что вот смотрите, Россия горит сейчас, у нас перелом, как в заявлении G7, Большой Семерки, импульс новый, успехи Украины. А успехи Украины — это, извините, сделанные фоточки. Сделанные фоточки и видео горящей бочки с нефтью.
7: Вот, и еще один момент, для чего эти фоточки нужны. Это тоже люди должны понимать, что эти фоточки, они же к отчетикам прилагаются. Ведь эти беспилотники, что их, сама Украина, что ли, создает? Да нет. Это создают специальные предприятия. Конечно, это создают иностранные предприятия, которые должны посмотреть, как их продукция работает. Насколько она эффективна, как она себя ведет в полете и так далее и тому подобное. И вот эти вот все фоточки, это для отчетов кураторам, даже нет, спонсорам. Тут уже не про кураторство мы с вами говорим, да?
9: Или участникам, там, непосредственным участникам военных действий против России.
7: Вот это тоже, мне кажется, люди должны понимать. Ну вы что хотите-то, чего?
9: Не надо рассчитывать на понимание. Надо просто жестоко наказывать. Вот и мое мнение личное.
7: Ну, как бы одна-то статья у нас все-таки предусмотрена. До 20 лет лишения свободы, еще раз я напомню, от 12 до 20. И, как правило...
9: Полагаю, в том, как это сейчас выписано, это всегда прекрасное поле деятельности для адвокатов. А вот если бы было конкретно указано, за что, за вот подобные виды фиксации и тому подобных вещей, вот тогда никакой адвокат уже не выдвинул этого придурка, извините, или просто врага. Никто бы не вытащил из этой истории.
8: Тут еще что касается вот этих папочек с отчетами, это ведь не просто так, деньги новые, да?
7: Попросят.
8: Вот смотрите, мы вот как эффективно работаем, это мы у самих россиян видео сперли, вот они что публикуют, вот как мы эффективно работаем, дайте еще 40 миллиардов.
9: Это фото-видеофиксация обуславливает эти гигантские бюджеты, да? Обуславливает это масштабирование производства в Европе, обуславливает эту милитаризацию Европы, потому что, получается все-таки, оказывается, получается, что все-таки можно военное поражение России нанести, все-таки можно вернуть в крах российскую экономику, а это все неправда. Но что-то видео фиксация от полезных идиотов и от тех, кто продает это украинским же телеграм-каналам. Вот помогает им в этих историях.
8: Михаил Ярославович, еще вот знаете, тут комментарии у нас довольно много уже появилось на эту новость. И вот Лариса пишет, довольно распространенный вопрос задает, понимает, что вот с той стороны враг, но тем не менее, смотрите, а почему надо скрывать преступления фашистов? Вот что ответить на такой вопрос?
9: А мы с вами сейчас 10 минут чем занимались, как не объяснением для Ларисы, почему нужно скрывать? Потому что этого требуют вопросы безопасности. Потому что этого требуют вопросы секретности, потому что это требуют вопросы пропаганды и контрпропаганды, потому что этого требуют вопросы контроля настроений в России и спокойствия населения России, потому что это требует, наконец, вопросы работы, точнее, не распространения и не увеличения, не масштабирования работы вражеского ВПК против России. Достаточно для Ларисы? Поняла Лариса ответ?
7: Будем надеяться, что да. Но мне кажется, что это более чем убедительно. Знаете, у нас еще есть две темы, которые мы очень хотели бы с вами обсудить. Времени, правда, давай, немного, но тем не менее, я думаю, что мы уложимся. Ну, первое, целый ряд заявлений прозвучало в последние дни со стороны Украины в адрес России. Это вот как раз вот на фоне вот этих вот фоточек и видео, да? Значит, главный там в Минобороны Михаил Федоров пообещал, что в ближайшее время Крым станет у нас островом, да? Вот. Ну, а перед этим
8: Зеленский пообещал,
7: что у нас будет лютая зима, да. И это все, естественно, ну, Зеленский вообще это все перед европейскими партнерами своими сказал, да, на G7. Этот все-таки как-то поскромнее нашел себе площадку. Вот это что? Как нам с этим, как на это реагировать?
9: Послушайте, делать свое дело на фронте – это первая история. Второе – все-таки работать с населением, в том числе такими методами, как мы с вами только что обсуждали. Третье – вести эффективную информационную контрпропаганду. Ну и четвертое – быть спокойнее, держать голову холодной. Потому что задача у этого всего происходящего только одна – раскачивание внутренней ситуации в России. Все эти подходы к штанге Зеленского с письмами Владимира Владимировича Путина, с демонстрацией каких-то странных социологических выкладок, естественно, фейковых, да, не настоящей, натуральной социологии. Странные формулировки, что говорить о мире будут уже с кем-то другим, а не с Путиным. Это все рассчитано на переворот в России, рассчитано на раскачивание настроений в России. Рассчитано на панические настроения, на создание представления о том, что Россия проигрывает, чего нет вовсе. Вот для чего все это делается.
7: И вот несколько раз вы сказали по поводу контрпропаганды. Вот есть ощущение, что как будто в этой части несколько недорабатываемо.
9: Знаете, еще в бытность своим студентом мне доводилось изучать основы, скажем так, и систему еще советской работы пропаганды, идеологической работы и всего комплекса этих мероприятий, которые сейчас бы называли информационными и когнитивными операциями. Так вот, у нас есть прекрасная школа, у нас есть прекрасный опыт, надо просто меньше стесняться, что называется, потому что когда против тебя ведут войну, в том числе информационную, отвечать ты должен соответствующим образом. И примеры такие есть у нас прекрасные, и опыт такой есть прекрасный. Но, опять же, много вопросов иногда и к нашим медиа возникает. Надо меньше стесняться, я считаю.
8: И масштабировать, понимаете? Удачные варианты.
9: Если с нами воюют, надо отвечать соответствующим образом.
8: Удачные примеры нужно масштабировать. Михаил Ярославович, спасибо вам большое.
7: Спасибо.
8: Политический эксперт, политтехнолог Михаил Павлюв был с нами на связи.
0: —
10: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга,

0: Переходим к следующей теме. Я, кстати, напомню, 8-925-222-99-92. Это самый простой способ связаться с нашей студией в мессенджерах. По этому номеру вы можете писать ваши сообщения.
1: Спасибо всем, кто уже откликнулся. Да. Довольно много сообщений. Благодарим за интерес.
0: Ну вот есть у меня ощущение, что эта тема тоже вам понравится, будет что сказать. Вот тут прекрасное прозвучало. Девелоперы, застройщики, да, они же тоже люди, им тоже хочется свои саммиты проводить, там всевозможные мероприятия, где они встречаются, делятся опытом и мнениями. И вот тут владелец одной строительной компании, Николай Амосов, высказал свое мнение на таком форуме. Я процитирую. «Сегодня любой блогер или агент может зайти на объект и вылить столько грязи на девелоперов, а подобные ролики очень вредят репутации застройщиков», сказал он и высказал предложение за съемку недостатков в новостройках наказывать.
1: Нужно пояснить, о чем идет речь для тех, кто давно с покупкой квартиры не сталкивался, скажем так. Да? Когда дом построен, то собственник получает квартиру, смотрит, какие есть недостатки, да, приглашает эксперта строительного и потом обращается к юристу, чтобы за эти недостатки с компанией взыскать. Ну как, мы же хотим, чтобы унитаз работал, да? Когда покупаем квартиру. Хотим, и он должен работать. А если он не работает, то можно за это денежку какую-то получить обратно от застройщика. Точно так же, если неровные стены, нет потолка или не дай бог, что-то там с окнами на 25 этаже, да, тогда за любые недостатки можно эту сумму с застройщика взыскать. Сейчас в ограниченном достаточно объеме, ну, а раньше можно было в полном объеме. Так вот, если раньше можно было там в полном объеме, сейчас в ограниченном, здесь же Николай Амосов хочет, чтобы вообще наказание было за это. То есть не то, чтобы деньги возвращать за плохо сделанную отделку, например, а наказывать тех, кто это увидел и снял на камеру. Потому что это вредит, как же он там сказал?
0: Репутации застройщиков.
1: Да-да-да, репутации застройщиков вредит.
0: Вот конечно, так вот возникает, ну, такой, знаете, маленький вопросик, ну, вроде как логичный, что, ну, а делайте хорошо тогда, и что тут, ну, если стены ровные, потолок, есть окна, нормальные дыры, сквозных на улицу нет, полы тоже там, шарики по ним не покатаешь. Ну, то есть, если все нормально, что тут снимать-то? И вроде как и репутации ничего тогда не повредит ваша, нет? Ну, наверное, нет. Вы знаете, мы решили все-таки с одним из девелоперов пообщаться и спросили мнение вот касательно высказанного предложения у Ирины Доброхотовой. Она основатель компании «Бест Новострой». Вот что она сказала.
2: Я отношусь так, чтобы не хейтили. Главное, не хейтили. Все-таки нужно искать такие компромиссы. И застройщикам и так трудно, с другой стороны. Если это объективно, нужно показывать. Но сначала, может быть, показать самому застройщику и сказать, что если вы не устраняете, мы обращаемся через соцсети. Но если мы сейчас начнем какую-то такую войну против застройщиков, которых и так находятся под сильным давлением в связи со всем, вот, что происходит в нашей экономике, и в связи с падением роста продаж, я бы аккуратно, это я к блогерам обращаюсь, выкладывала, потому что иногда можно увидеть в одной квартире какой-то недочет, а все это ляжет на весь жилой комплекс.
0: Видите, как падение роста продаж случилось. Да.
1: Из-за чертовых блогеров.
0: Да вот все, во всем виноваты
1: блогеры. Во всем блогеры вообще виноваты.
0: А, да, но вот ведь какой еще интересный момент. Тут выяснилось, что в прошлом году подбили статистику за год, да, и выяснилось, что с браком сдавалось, с дефектами, сдавалось до 93% новых квартир. Понимаете, да? То есть, ну, считаем, каждая первая квартира была с браком за, ну, вот, за прошлый год. За этот год, наверное, еще пока не подбили такую статистику, но есть предположение, что увеличится количество брака в новостройках к 30-му году.
1: Да, мы вдаваться в детали не будем. Действительно, сейчас упрощалась процедура приемки квартир со стороны властей для застройщиков.

0: становилось легче. Граждане, которые покупали квартиры, все меньше и меньше могли получить денег за какие-то недостатки. И вот такая ситуация приводит к тому, что к 30-му году эксперты прогнозируют вообще практически каждую первую квартиру с браками.
1: Так и этого еще мало. Они же теперь еще и сроки задерживают, понимаете? Почти 60% жилья в России введено с нарушением сроков. А у самых главных наших компаний строительных, которые вот прям мейджоры, которые вот топ-3, у них до 70% срыва сроков. Мы тоже спросили у нашего эксперта ее мнение. И вот что нам сказала Ирина Доброхотова, основатель компании «Бест Новострой».
2: Действительно произошло рекордное процентное количество по рынку задержек ввода жилья, и, конечно же, все это мы видим последствия совокупности причин. Первая причина – это ключевая ставка, которая была высокая все это время, и застройщики финансировались и закупались, и на них финансовое бремя очень тяжело давило, и это влияло. Это первое. Второе, как мы знаем, подорожание всей логистики после санкционных введений, и самое главное – это отмена льготной ипотеки. Я хочу сказать, что застройщикам невыгодно задерживать строительство. Мы знаем, что с 1 января отменены мораторий на штрафы, и что сейчас дольщики могут обращаться в суды и взыскивать за каждый месяц просрочки ввода в эксплуатацию, поэтому застройщики стараются как можно быстрее сдать, и чтобы мы приняли их квартиры. И вот тут что возникает? При отмене этого моратория застройщики сейчас, стараясь сдать все-таки быстрее, идут такие недоделки. И вот растет объем жилья как с дефектами, это наблюдается.
0: Ну и тут, наверное, будет уместно сказать о реакции властей на подобные высказывания застройщиков, да, в частности, например, о том, что блогеры наносят урон имиджу из-за того, что выкладывают недоделки всякие. Замминистра строительства Никита Стасишин на форуме, как я понимаю, движения, которое сейчас как раз проходит, прокомментировал этот так называемый потребительский терроризм со стороны покупателей квартир. Что он сказал? «Мы очень много сделали за последние годы, чтобы урегулировать вопросы сдачи квартир. Больше, чем мы уже сделали, мы делать не будем». И теперь вот обращаясь к застройщикам. «То, что вы устроили за последние 3 года, не поддается никакому объяснению. Вы должны сдавать квартиры с качественным ремонтом, если он есть, и надлежащего качества». Ну, в целом, я думаю, он тут своеобразно закрыл эту дискуссию, а вот ущерб для строительной компании Николая Амосова нанесен колоссальный словами, в первую очередь, замминистра строительства, а не блогерами.
1: Ну, и мне кажется, словами самого Николая Амосова нанесен серьезный ущерб, да, но как бы это уже пусть они там сами разбираются, а мы же хотим обсудить ситуацию, в принципе, действительно, цены неподъемные, не подступишься, проценты по ипотеке, ну, в общем, для смелых, качество. Вы слышали, какое? Сроки срываются, при этом каким-то образом покупатель компенсировать это себе на надлежащем уровне, ну, фактически не может. Ну, условную там какую-то ему, может быть, компенсацию, и то через суд, и то год через два. Что же делать-то бедным покупателям новостроек? Как же им быть? Да.
0: Спросим у заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотнева с нами на связи. Светлана Викторовна, рада вас слышать.
3: Да, взаимно. Здравствуйте. Я хочу сказать, что покупатели уже определились, что им делать. Они просто перестали покупать квартиры в новостройках. Действительно, спрос год от года падает. У нас почти 70% нераспроданного жилья, и в этом нет ничего удивительного, потому что вообще-то квартиры на вторичном рынке стоят гораздо дешевле. И там уже можно точно понять, какое там качество, какие там есть реально проблемы, а не покупать кота в мешке. Mm-hmm. И действительно не получать вот эту вот массу последствий, когда вам обещали, например, садик, а вместо садика там поставили офисное здание, когда вам обещали парковки, а парковок нет, и вместо парковок там еще одно офисное здание или еще один дом воткнули.
1: Нет, или паркинг, где место стоит как квартира, тоже вариант.
3: Ну да, да. И на самом деле вот здесь такой процесс, который, ну, как бы закольцован, потому что чем меньше начинают люди покупать же жилье в новостройках, а здесь и действительно и запредельные ставки по обычной ипотеке, и рост стоимости, и сокращение количества людей, получающих льготные ипотеки, тем сложнее застройщикам справляться со своими обязательствами, да, чем меньше там у них из счетов распроданных квартир, тем выше кредитная ставка в банке. Ставка, деньги дороже, рабочая сила дороже, значит, они начинают экономить, они начинают выгонять вот это вот качество ужасное, потому что люди, которые занимаются официальной приемкой, говорят, что, ну, найти 5% квартир без существенных недостатков, это уже подвиг, может быть, в каком-то элит-классе, вот, и поэтому, значит, вот как бы все закольцовывается, и тем не менее, ну, а вот такие высказывания, которые мы сегодня слышали, они, мне кажется, окончательно вгоняют гвоздь в крышку гроба, так сказать, нашей строительной отрасли, к сожалению.
1: Но строительная отрасль, мне кажется, она шла к этому ко всему семимильными шагами, когда они объясняли рост на 30% стоимости квадратного метра тем, что у них арматура подорожала, понимаете? Сейчас у них подорожала логистика. Мы спрашиваем, извините, а что у нас, бетон нужно из Италии везти, что ли, для строительства многоэтажных домов? Или нет, у нас с трубами проблемы? Логистика где подорожала? По территории России?
3: Смотрите, откровенно говоря, значит, не одни застройщики виноваты, потому что вот себестоимость строительства, она составляет там в лучшем случае половину стоимости жилья. Конечно, у всех по-разному. Ну, например, там, где более-менее нормальная ситуация, это Москва, Санкт-Петербург, там область, у застройщиков еще сохраняется более-менее приличная маржа, вот, и, конечно, поскольку есть спрос, они там эти цены задирают, но, в принципе, тут вносит вклад, и, например, стоимость банковских кредитов тех же самых, да, и, например, стоимость административных процедур, земля дорожает очень сильно, перевод земли там в некое там, в другой вид использования разрешенный, это очень дорого, то есть половину стоимости создает само государство вот этого жилья, да, и банки, и, ну, все равно государство, потому что это мы выдумали вот эту искроу, ну, искроу счета, они, конечно, немножко там защитили дольщиков, но они же очень повысили стоимость строительства, потому что деньги лежат без движения там фактически, без процентов, да, и как бы их не могут получить и вынуждены занимать кредиты у банков. Тут, во-первых, сама организация системы, которая, на мой взгляд, должно государство перестраивать, ну, систему поддержки стройки все-таки. А самое главное, нам надо перестраивать систему поддержки жителей, потому что вот эти все наши колоссальные траты бюджетные на поддержку льготной ипотеки, они не делают жилье доступнее. И именно льготная ипотека, которую получали все покупатели, жилья в новостройках в свое время, она разогнала эти цены. Были же отчеты счетной палаты, которые говорили о том, что у нас каждый процент субсидирования ипотеки дают плюс 2% стоимости
1: и
3: жилья.
1: И вы нам мы это виноваты. В эфире предрекали, я помню наш с вами разговор именно на эту тему, когда вы сказали, это приведет к удорожанию.
0: Светлана
1: Викторовна,
0: спасибо
1: огромное.
0: Большое. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева была с нами на связи. Понятно, что нужно менять целиком всю систему.
4: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
5: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
4: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
7: Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
8: Наше время.
1: Ну, поговорили мы с вами о застройщиках, а теперь снова о прекрасном.
0: О стройке, в общем-то, тоже продолжаем говорить, но теперь уже о ремонте и о ремонте дорог. Представляете, есть люди, которые самостоятельно ремонтируют дорожное покрытие.
1: Ну, неудивительно, да. Ну, вот представьте, вы живете в своем дворе, да, у вас многоквартирный дом, может быть, несколько домов, вы живете в этом дворе, и у вас там на тротуаре или, может быть, на подъезде к дому есть яма в асфальте. И эта яма, ее все уже знают, уже отработали технику, как ее объезжать или преодолевать. Там она, может быть, даже имя уже получила. Может быть, вы празднуете день рождения этой ямы, там, вокруг нее, там, не знаю, столы выставлять. Ну, родная стала она. Но в какой-то момент, наконец, достала. Вот захотелось от нее избавиться. Ну, не ремонтирую дорог. Ну что, ну взяли граждане и засыпали. А через некоторое время появляются специальные люди из специального ведомства и штрафуют таких граждан на 10 тысяч рублей. А тех, кого, например, эти граждане наняли какого-нибудь ИП для ремонта вот этой ямы, его могут оштрафовать на 25 тысяч.
0: Ну, это, между прочим, информация 10-летней давности. Может, сейчас штрафы уже и побольше были. Просто несколько случаев, которые происходили. Да, вот этот случай про 25 тысяч, и это ремонт улицы в Астрахани был. Да? Угу. Есть точно так же, например, ремонт дороги в Пермском крае. 70-летнего жителя наказали штрафом в 5 тысяч рублей. Есть история из Вологодской области. Так что это, в общем, такая история, которая не единичная. И довольно много. И действительно оказывается, что ремонт дорог может этим дорогам навредить с точки зрения тех, кто их не ремонтирует. Ох, запутанная история, но всем, как всегда, все понятно.
1: Да, у нас с вами полный эфир логики сейчас происходит. Да, так вот, теперь в Госдуму внесен законопроект, который, что вы думаете, будет как-то очень сильно наказывать тех, кто не ремонтирует дороги?
0: Или, может быть, он заставит отремонтировать дорогу тех, кто должен ее отремонтировать?
1: Нет. Этот законопроект разрешает гражданам ремонтировать дороги. Освобождает граждан от наказания за самостоятельный ремонт асфальта во дворах или на местах.
0: Мы запасаемся уже ведрами с жидким асфальтом, там, кучками щебня и всем остальным, чтобы воспользоваться этой инициативой. Ладно, посмеялись и хватит, посмотрим, насколько все это действительно может работать и вообще, как такая ситуация сложилась. С нами на связи главный редактор «Дом и двор», эксперт по ЖКХ Павел Степура. Павел Иванович, рады вас слышать.
1: Здравствуйте, Павел Иванович. Павел Иванович, вы с нами?
9: Алло, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел Иванович. Я надеюсь, вы слышали, да, вот всю вот эту вот информацию и изучили этот прекрасный законопроект. Как относитесь к этому?
9: Ну, законопроект там вообще совсем короткий. Там всего лишь добавляется в Кодекс об административных правонарушениях примечание, что эти штрафы не накладываются в случае там самостоятельного ремонта внутриквартальных дорог и, соответственно, там, на придомовых территориях. В общем, такое достаточно узкое примечание. Но вообще, конечно, да, то есть тут вы правы, в обсуждении хорошо упомянули, что вместо того, чтобы заниматься вопросами, условно говоря, добиваться, чтобы тот, кто должен ремонтировать, он, соответственно, нес наказание, если он не ремонтирует, вместо этого, соответственно, жителям, гражданам предлагают самим это все делать, и типа мы вас за это наказывать не будем. То есть да, тут ситуация есть такая, с некоторым непонятной такой вещью, что все-таки правильнее было бы добиваться выполнения своих обязательств.
1: Ну тут, понимаете, непонятная вещь, она начинается еще шагом раньше. Оказывается, людей, которые, в общем, помогали работникам ЖКХ и решали свою проблему сами, их за это же и наказывали. Я, честно говоря, вот просто искренне поражена этим. Ну, правда, вот с каким лицом стоит, кто там, кто их приезжает штрафовать? Кто этим занимается? Вот какое ведомство?
9: Ну, тут от региона к региону, то есть по-разному зависит. Mm-hmm. Но в любом случае, так, какая-то государственная структура, которая отвечает там, за контроль за состоянием дорог. Mm-hmm. Ну, и штрафуют, я так понимаю, не просто за то, что отремонтировали, а за то, что, ну, условно говоря, мешали проезду во время ремонта. Ну, смысл примерно такой, того, как это прописано в КАДе.
1: Нет, ну и ИПшник вот. Отремонтировали не за то, что мешал, а за то, что отремонтировал.
9: Нет, вот, вот эта статья в КАПе, она сформулирована таким образом, что не за ремонт как таковой, а за то, что, условно говоря, пока ремонтировал, он мешал да, там, проезду. И поэтому, соответственно, тут именно ситуация такая не очень понятная. Да? Он делал, ну, во-первых, доброе дело, но вещь не только в доброе дело. Да? Он ведь это делал по заказу, соответственно, жителей, граждан, которым эта дорога нужна в нормальном состоянии. Вот, ну и тут, соответственно, еще получил дополнительный бонус.
1: Да уж, бонус так себе. Ну, вот я о чем говорю. Вот стоит там представитель МВД, наверное, перед этим 70-летним пенсионером, который вот заделал дыру на проезжей части, и говорит, я вам штраф выписываю. Вот с каким лицом он это делает? Вот как это вообще происходит?
9: Ну, у меня, я могу сделать предположение, да. Что, в общем, такое может быть, ну, например, условно говоря, в отместку. Вот вы тут жаловались, и вот теперь вы тут делаете себе сами, пытаясь сказать, что вот мы плохо работаем, и вот вам за это штраф. Угу. То есть, в принципе, такая логика тоже, к сожалению, иногда бывает. Вот, и поэтому такая странная вещь в этом подходе вот так и так иногда реализуется.
0: Павел Иванович, у меня очень странный на самом деле вопрос. Ну, смотрите, сейчас мне разрешат ремонтировать дорогу перед домом, да, перед многоквартирным.
1: А не начало ли это большого пути, ты хочешь спросить?
0: Ну, да, с одной стороны, да, с другой стороны, ну, просто вот банальный вопрос, а где мне асфальт взять? Ну, компании большие покупают, меняют сразу целое полотно. А если мне нужно ямку прикрыть, я где эти 22 килограмма, я не знаю, там, возьму этого асфальта?
9: Ну, 22 килограмма, конечно, в магазин не зайдешь, не купишь, безусловно. Поэтому, когда необходимы такие ремонты, то фактически это необходимо все же, чтобы какой-то приехал автомобиль, загруженный больше, чем 22 килограмма.
1: Вот.
9: И поэтому просто так отремонтировать нельзя.
1: Угу. Не скажите, вот я вот у себя с балкона наблюдаю уже в течение месяца взаимодействие, видимо, подрядной организации, ну, двух представителей какой-то подрядной организации и вот такой ямы на проезжей части у меня во дворе. Они раз в неделю примерно приходят с пакетами, которые похожи на цементные, но высыпают из них холодный черный асфальт, прибивают это все, через неделю это все вымывается, они приходят с новыми пакетами, опять засыпают, опять прибивают, и вот это продолжается уже в течение месяца. Очень увлекательно, на самом деле. Ну, то есть, во всяком случае, такой асфальт купить можно.
9: Нет, это не асфальт, это какая-нибудь крошка, которую взяли с... ну, то есть, когда, например, где-то колот асфальт, снимают старый, в том числе там образуется в том числе и крошка. И вот эту крошку они какую-нибудь бушную собирают и засыпают то, что...
1: Они распаковывали нужно этот пакет, распаковывали.
9: Ну, это...
0: Павел Иванович, я сейчас все сомнения, значит, уберу. Так, ну, только что зашел в интернет и посмотрел, продается холодный асфальт, пакеты по 25 килограммов, 300 рублей стоит.
9: Ну, это если таким все делать, это вообще дорогое удовольствие будет.
0: Понятно, но...
1: Ну, тут именная лужа Степанина Сергеевна, ей 4 года там.
0: Просто можно любопытно, что есть холодный асфальт. Ну, конечно, тут в технологию нужно углубляться. Насколько вообще человек может эффективно отремонтировать дорогу, Павел Иванович? И не скажет ли потом власти, что вы ямку хорошо сделали, теперь вы всегда будете асфальт класть перед своим домом?
1: Да, не превратится ли этот законопроект из разрешительного в обязующий?
9: Ну, во-первых, я не думаю, что вообще этот законопроект примут по одной простой причине. правительство дало на него отрицательный отзыв. Правительство считает, что и так все нормально урегулировано, и никаких дополнительных примечаний со стороны не нужно.
1: То есть будем штрафовать и так, и дальше.
9: Всех все устраивает. Да. Поэтому, соответственно, я бы не стал бы оценивать с высокой вероятностью принятия этого законопроекта. Вот. А то, что касается технологии, это абсолютно правильно. Вот как раз речь об этом и идет, что если просто что-то засыпать, оно все равно будет вымываться. То есть если не технология... не используется правильная технология, если это делать какими-то кусочными решениями, там где-то сухой асфальт, где-то какой-то гравий, песок и так дальше. Но это временное решение там на недельку. Поняли. Вот, но это не решает проблему вообще и никак.
0: Поняли. Совершенно верно. Спасибо большое, Павел Иванович. Павел Степуров был с нами на связи.
1: Не заделывайте ямы на дороге, оштрафуют.
8: Наше время. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
10: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
11: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
8: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
8: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
15: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
16: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
15: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
8: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
17: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
8: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
18: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
8: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101,5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
8: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию по итогам саммита Россия-АСЕАН. Массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных террористических выходок киевского режима, не заставят себя долго ждать, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Владимир Путин и главы иностранных делегаций приняли Казанскую декларацию саммита России-АСЕАН как глава государства. Как заявил глава государства, в ней закреплены совпадающие подходы по международной проблематике и направлениям дальнейшего сотрудничества.
2: Стратегические направления взаимодействия России и стран АСЕАН на перспективу зафиксированы в одобренной по итогам саммита Казанской декларации. В ней особо подчеркнута приверженность всех наших государств формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и уставе ООН. Принят и план действий России-АСЕАН, содержащий конкретные меры по укреплению связи нашей страны с ассоциацией в политике и безопасности, торговле и инвестициях, культурной и гуманитарной областях.
1: Как сообщил Владимир Путин, Россия предлагает нарастить экспорт в страны АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая удобрения и лекарственные препараты. Также будут продолжены поставки востребованного продовольствия и энергоносителей. Массированные ответные удары по объектам Украины, от которых зависит боеспособность ВСУ после очередных террористических выходок киевского режима, не заставят себя долго ждать, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита в Казани.
3: Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Не случайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе, по целям, состояние которых напрямую зависит боеспособность вооруженных сил Украины. Это задача, поставленная верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять.
1: Лавров также отметил, что смена риторики ЕС по переговорам по Украине вызывает вопросы, какие цели они преследуют своими заявлениями, с чего вдруг европейские лидеры сменили пластинку и заговорили о переговорах, отметил министр в своей статье в журнале «Международная жизнь». Лавров добавил, что Брюссель стремится к переговорам по Украине для спасения режима в Киеве, чтобы тот выступал плацдармом для борьбы с Россией. Европа хочет тянуть время всеми способами, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 2030 году. Тем временем участники саммита Евросоюза так и не определили ни кандидатуру переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога, повторив лишь призыв к немедленному перемирию без предварительных условий. Об этом говорится в итоговом документе встречи, посвященном Украине. В заявлении из 18 пунктов только в одном формально упоминается дипломатия, остальные 17 пунктов посвящены ужесточению антироссийских рестрикций, скорейшему принятию 21-го пакета санкций, расширению поставок ударных вооружений Киеву. Группировка «Север» уничтожила 39 пунктов управления БПЛА и 145 беспилотников ВСУ. Расчеты самоходных гаубиц МСТАЭС вытесняют ВСУ на Краснолиманском направлении, а также противник от действий южной группировки войск потерял 30 блиндажей с военными за сутки, сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 992 украинских беспилотника самолетного типа, ликвидированы 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго», 3 снаряда «Хаймарс» и 10 управляемых авиабомб. Говорится в сводке, Минобороны и российские вооруженные силы нанесли удар возмездия по топливно-энергетической инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ в ответ на террористические атаки Киева. Говорится в сводке военного ведомства, поражены склад горюче-смазочных материалов в Киевской области, нефтеперерабатывающий завод в Полтавской, электроподстанция в Ахтырке Сумской области, использовавшаяся в интересах ВСУ. Армия применила высокоточное оружие наземного, воздушного базирования, а также БПЛА большой дальности. Село Рай-Александровка перешло под контроль российских сил южной группировки. ВСУ за сутки потеряли порядка 1360 военных в зоне СВО. Вице-президент США Джей Ди Венс отменил вылет в Швейцарию в ночь на пятницу на подписание меморандума с Ираном. Об этом сообщил представитель Белого дома. Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой, говорится в заявлении. В четверг Венс подтвердил, что возглавит американскую делегацию на переговорах с Ираном. Он отметил при этом, что поездка в Швейцарию планируется в выходные, но сроки вылета переговорщиков зависят от прибытия представителей Тегерана. МИД Ирана, в свою очередь, комментируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что меморандум уже подписан президентами двух стран и необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США. Дания стала страной с самым высоким уровнем цен в ЕС в 2025 году, Болгария с самым низким, таковы данные статистического управления ЕС. В 27 государствах Союза сохраняется серьезный разброс цен на услуги и товары повседневного спроса. Так, самой дорогой страной после Дании, где стоимость жизни оказалась на 40% выше других стран, следуют Ирландия и Люксембург. А в число самых дешевых стран входит Болгария, где за потребительскую корзину приходится платить на 37% меньше, чем в среднем по ЕС, а также Румынии и Польша. Отмечается, что расходы на жилье являются самой значительной частью расходов для европейских домохозяйств. Воздух прогреется до плюс 26 градусов в Москве на выходных. Осадков в городе не ожидается. Подробнее о погоде расскажем далее. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» отклонил третье предложение аргентинского «Индепендиенте» в размере 2,5 миллионов долларов за 50% прав на полузащитника Эзекиэля Барко. Московский клуб рассчитывает получить в два раза больше, сообщает «Инферно Роха». По информации источника, в «Индепендиенте», воспитанником которого является Барко, анализирует, стоит ли предпринимать новую попытку покупки половины прав на Барко. Московский «Локомотив» в клубных соцсетях объявил состав на летние учебно-тренировочные сборы команды. В него попал и полузащитник Алексей Батраков, которого слухи связывали с громким трансфером. Также ранее на этой неделе Батраков женился на экс-футболистке сборной России Ирине Подшибякиной. Сообщается о том, что Батраков прибудет в расположение «Локомотива» 27 июня. Он получил дополнительный отдых в связи с игрой за сборную России. Аналитическая платформа «Опта» составила символическую сборную первого тура группового этапа, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. В число 11 лучших попали вратарь Кабо-Верде Вазинья, защитники Амир Мурильо из Панамы, Энтони Робинсон из США, Гарри Сутер из Австралии, Педро Лопес из Кабо-Верде, полузащитники Уэстон Маккенни из США и Аюба Буади из Марокко, а также нападающий аргентинец Месси, норвежец Холланд, француз Мбаппе и представитель Кот-д'Ивуара Диомант. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Ранее сообщалось о том, что у Международной ассоциации легкоатлетических федераций возникли вопросы к помосту для прыжков с шестом на турнире, где россиянкой был показан результат 4,87, поэтому он и не был подтвержден сразу. Добавлю, что показанный результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 7 градусов, переменная облачность без осадков, в Сургуте 30-32, жара, в Красноярске до плюс 24 без осадков, в Вологде 17-19, тепла, облачно, дождь, в Оренбурге плюс 25, в Ярославле и в Владимире до 22 прогреется воздух, кратковременные дожди, в Ставрополе Дождь и грозы до плюс 27, в Владикавказе до 29 градусов тепла, в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, в Москве местами кратковременные дожди и днем в обоих городах до 20-22 градусов.

0: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
1: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алины Ростоцкой, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана.
2: Сигналы точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
3: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
4: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема цифровизации, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
2: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Мы вернулись в эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Контакты наши неизменны. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, оставляйте ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся. Точно так же там есть прямая трансляция и возможность прокомментировать. Ну, можно еще зайти в Рустор и Google Play и скачать целое приложение Радио России. Там все функции те же самые, даже больше. Все в одном месте, все очень удобно. Скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а свежие новости, свежие интересные всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
5: Началось лето, начались отпуска. Мы с вами стали ездить в разные города, гулять по улицам, любоваться красотами и сталкиваться так или иначе с уличными фотографами. Ну, кто был в Петербурге, знают, как работают эти люди. К вам подходит такая зебра какая-нибудь, или лошадь, да, или Петр Первый сам лично, или Екатерина Великая, и предлагают сфотографироваться. Ну, говорят, что там заплатите сколько заплатите, а потом выясняется, что нет. Очень даже фиксированная такса, ничуть не меньше там, 1000 рублей, это если повезет. А в случае отказа оплатить могут возникнуть даже конфликты. Ну вот, например, такая история тут недавно произошла в Иркутске. Там к девушке тоже вот так вот подошел фотограф, надел комплиментов, сказал, что я сейчас вас просто гениально, ослепительно сфотографирую. Девушка согласилась. Потом выяснилось, когда уже все состоялось, выяснилось, что стоит это 5000 рублей. Девушка сказала, нет, у меня только 500 рублей, я не могу вам столько заплатить. Ну, в общем, сошлись на этой сумме, там не все фотографии выслали, но даже то, что выслали, потом уже дома девушка, когда посмотрела на эти фотографии, ну, ее подруга сфотографировала бы лучше.
6: Да, в общем, есть такие случаи, есть случаи, когда просто на улице подходит фотограф и начинают вас фотографировать, иногда даже не спрашивая вас, сначала фотографируют, потом говорят, а вот мы вас сфотографировали, может быть, вам нужны эти снимки, а может, не нужны, а какое я согласие давал или давала на то, чтобы меня вообще фотографировать просто так, иногда даже и не спрашивают, в общем-то.
5: И это мы еще такие мягкие ситуации рассказали, а были случаи, когда за отказ заплатить за фотографию пытались избить, такое вот произошло, например, в Сочи, в Крыму тоже была такая ситуация, разбирался МВД в этом во всем. То есть, в общем, не так-то и безобидны и безопасны уличные фотографы, с одной стороны, а с другой стороны, а может быть, я плохо выгляжу, а может быть, я вообще в кадр попадать не хочу, а может быть, вот этот стрит-фотограф, который фотографирует красивые дома, да, вот я у него там как-то попала в массовку, а я этого не хочу, а меня не спросили.
6: Вас разыскивает полиция, хотелось мне сейчас сказать, поэтому я не хочу фотографироваться. Ладно, ну, обсудим все эти случаи, как себя вести и какие права мы имеем в этом отношении, на что, кстати, имеют право фотографы, которые на улицах фотографируют, с адвокатом, председателем Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, доктором юридических наук Людмилой Айвар, с нами на связи. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Людмила Константиновна, да. Скажите, пожалуйста, ну что вот в первую очередь делать человеку, которого вдруг начали на улице фотографировать? Кто вообще, имеет ли кто-то право меня на улице сфотографировать?
7: Да, вас имеют право фотографировать на улице, в парке, на площади, в транспорте, в магазине, в аэропорту и так далее. Угу. Вот это общественное место, это место, где могут делать фотографии. Но вопрос в том, как эти фотографии будут использоваться. И это уже является предметом ограничения. Например, если публикуются фотографии, где человек является главным объектом, либо используется в рекламе, дают ваши фотографии, например, вы такой красивый, что вас сфотографировали, а дальше начали продавать и извлекать из этого коммерческую выгоду. Угу. Это у нас запрещено. Но сфотографировать вас можно и любоваться вашей фотографией потом, естественно, человек, который сфотографировал вас в общественном месте, тоже может это делать. Тем более, если вы, ну, не заметили там, да, или вы можете возражать и говорить, что вы, пожалуйста, меня не фотографируйте, потому что эти фотографии являются, то есть мои фотографии являются моей частной жизнью и, например, фиксируют мою личную жизнь, либо переписку, либо свидание с кем-нибудь. Да, вот представляете, такая история, вы идете там с девушкой по улице, а у вас дома жена, а вас фотографировали, съемку куда-нибудь выложили. И для вас это, естественно, ну, во-первых, неприятно, во-вторых, может семью разрушить. И поэтому, да, безусловно, здесь есть тоже ограничения для того, чтобы распространять. Да? Но, опять же, изображение, если оно используется в государственных, общественных либо иных публичных интересах, то в этой ситуации могут эти фотографии также размещать куда-то. Но если вам предлагают купить ваши же фотографии, вы можете, естественно, ну, я не знаю, отправить человека куда-нибудь на отдых и, соответственно, запретить, да, использовать вашу фотографию. Тогда ее использование вы можете оспорить как защиту своих личных неимущественных прав. То есть потребовать удалить фотографию, потребовать компенсации морального вреда и так далее. У нас даже судебная практика об этом есть. Да. Верховный суд неоднократно, да, разъяснял о том, что создание фотографии допустимо, дальнейшее использование в незапрещенных законах случаях также допустимо, а вот если это во вред человеку, либо нарушает его личные неимущественные права, вторгается в его личную жизнь, это уже недопустимо. Но опять же, защититься от этих уличных фотографов вы, наверное, не сможете. Но в последующем, если вдруг вы обнаружите, что ваша фотография каким-то образом негативно используется, вы уже можете пойти в правоохранительные органы или в суд и запретить использование ваши фотографии.
5: А вот эти ростовые куклы или так, наряженные вот эти, кто они там, актеры или как их назвать, модели, да, которые там в виде Петра Первого пристают в Петербурге, или обладатели животных, птичек тоже. Насколько их деятельность, в принципе, на улицах законна?
7: Если они не нарушают общественный порядок, не создают хаос в обществе, и если они не пугают, да, там, детей маленьких своими образами, то, в принципе, это все является таким развлекательным мероприятием для людей, которые там это все видят и наблюдают. Ну, если к вам пристают и говорят, возьми обезьянку на руки, давай сфотографируемся, это уже навязывание определенных услуг, то, в общем-то, это не совсем законно. Тут можно пригласить сотрудников полиции и сказать, что вот человек навязывает мне определенные услуги, еще и денег за это просит. И в данной ситуации, конечно, будет, ну, скорее всего, замечание. Не думаю, что... Если только это не хулиганство, да, и вот если будет хулиганство, тогда его привлекут за мелкое хулиганство к ответственности.
5: Ну, там вот по поводу животных были какие-то неприятные моменты, когда выяснялось, что животные, в общем, содержатся в чудовищных условиях, что над ними фактически издеваются. И вообще животным не полезно.
7: Да, была такая история про медведя, которая жила, это медведица, по-моему, которая жила в стесненных условиях и сама себя калечила, ее изъяли, или его, не помню точно, изъяли, и его долго лечили, это животное. Но животное может, если животное не является опасным, диким, то его содержать можно. Но, опять же, у нас есть закон о защите животных, и животное должно содержаться в безопасных условиях, чтобы оно не вредило окружающим и самому себе. Конечно, вот эти все эксперименты над дикими животными, это, наверное, безобразие, да, можно сказать, потому что, ну, издевательство, ну, практически. Конечно. Но, к сожалению, многие и над домашними животными издеваются, и никаких...
5: Это
7: крайне редко и сложно выявляется, да. Если хозяин не кормит свою собаку, она умирает от голода, ну, пойди привлеки того хозяина.
5: Ну, да.
7: Если только бдительные соседи не вмешаются в эту ситуацию.
5: Поняли вас. Спасибо вам большое, Людмила Константиновна. Людмила Айвар, адвокат, председатель общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве, была с нами на связи.
0: Наше время.
6: Опять же, про сезон, да, и начало, и вы про продолжение говорим. И, естественно, очень часто мы ходим на пляж купаться в разных городах. У кого-то реки, у кого-то пруды, кто-то и на море купается. Но, как оказалось, не всегда без последствий. Мы, кстати, довольно часто говорим о том, где можно купаться, где нельзя купаться, где можно посмотреть эту информацию. И вот... Сейчас, в данном случае, новости прилетают из Нижнего Новгорода, но мы видели, что есть и из других населенных пунктов. Публикуют люди фотографии, на которых кожные покровы и детей, и взрослых покрываются пятнами после купания в водоеме. И сейчас разберемся, что тому причиной. Хочется так сказать,
5: ну,
6: потому
5: да.
6: что название этих историй не очень приятно. Итак, в общем... Водоем, пляж, купание и последствия. Поговорим с врачом-дерматологом Ольгой Бажок с нами на связи. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Ольга Сергеевна.
8: Здравствуйте.
5: Ну, прежде чем начнем говорить, я все-таки назову этот водоем, чтобы жители Нижнего Новгорода...
8: Алло.
5: Слышите нас?
8: Да, хорошо, слышу.
5: Прежде чем начнем говорить, все-таки я для жителей Нижнего Новгорода и гостей этого замечательного города назову этот водоем, ну, потому что...
6: Мало ли что.
5: Светлоярское озеро называется. Не стоит пока, во всяком случае, купаться в Светлоярском озере, потому что там обитают личинки паразитических червей. Циркарии они называются. Знаете, вот раньше мы слышали, вот там летаешь куда-нибудь там в Индию или в Таиланд, или еще, имей в виду, что там в водоемах могут вот действительно под кожу проникнуть личинки всевозможных насекомых, и очень это все неприятно. Как-то это больше относилось к тропикам, там, ну или Южная Америка, да, вот тоже. Оттуда как-то люди с такими неприятностями приезжали, но чтобы Нижний Новгород.
6: Что-то изменилось, видимо, Ольга Сергеевна, расскажите.
9: Нет, нет, на самом деле все это существовало всегда, просто экология меняется, какие-то моменты, это очень сильно заболевание связано с водоплавающими птицами, а они являются прямыми переносчиками данной инфекции, данных червей. Mm-hmm. И благодаря тому, что в каждом озере время от времени эти циркарии есть, даже есть локации разные, то есть в одном и том же озере, где рядом с тиной, с водорослями, совсем рядом с берегом, там этих циркарий может быть значительное количество, и когда вы будете заходить и стоять в этой стоячей воде, они могут крепиться на кожу и проникать внутрь и вызывать данные заболевания.
5: Но это мы говорим все-таки об озерах, да, и прудах, то есть там, где вода стоячая, а реки,
9: да.
5: Где течение?
9: Нет, нет, течение смывает всех этих маленьких циркарий, они, в принципе, до 1 миллиметра, и даже если вы нанесете на ноги какой-то там крем солнцезащитный с таким физическим фактором защиты, когда он формирует прям на теле слой, не тот химический, который интегрирует в кожу, и совсем не видно, что нанесли вы его или нет, а те, именно которые чувствуются на коже. Вот они являются шикарным барьером против проникновения данных червей.
6: Называется это, как я понимаю, циркариоз или вот по-простому зуд купальщика?
9: Да.
6: Какие регионы, Ольга Сергеевна, в России, ну, чисто теоретически, могут попадать под эту опасность? Потому что, ну, в данном случае Нижний Новгород, ну, мы видели, что и в Подмосковье такое фиксировалось, и на Урале такое было.
9: Да, это связано с температурой воды, когда она начинает прогреваться достаточно, и мы видим в диапазоне, что мы есть водоплавающие птицы. Все. Это любое озеро, любой пруд, любой водоем.
6: То есть вот я вижу пруд, условно говоря, в центральной полосе России, на котором плавает прелестная уточка.
9: Да.
6: Значит, там есть циркариоз и зуд купальщика.
9: Да. Просто он будет локализоваться в разных местах. Если вы будете плавать на середине, если вы, скажем, обработаете ноги каким-то там фотозащитным кремом, если вы не будете стоять у берега длительное время, и если берег прозрачный, там нет цветов, растений, водорослей, которые задерживают именно циркуляцию воды, то вообще никаких проблем. И самое интересное, что если так разобраться, данное заболевание не является каким-то серьезным. Потому
5: вот,
9: что
5: хотела спросить, как лечится, да-да-да, и какие осложнения?
9: Да, циркарии проникают под кожу и там сразу погибают. То есть мы не являемся ни промежуточным, ни конечным, ни временным, скажем, пунктом обитания данных паразитов. Поэтому максимум, что мы видим, это неприятное раздражение на то, что этот животное, циркария погибает в нас. И наша иммунная система его утилизирует. Это происходит в течение месяца-двух. То есть, потому что так просто оно не выводится легко. Но
6: лечить никак дополнительно не нужно.
9: Лечится, как правило, антигистаминным, чтобы наша иммунная система не запустила ненужной гиперреакции. То есть, чтобы ее немножко успокоить. И охлаждающие какие-то компрессы или повязки, которые мы наносим непосредственно, если мы видим эти образования, там, на, как правило, это нижние конечности, на ногах мы видим такие красные бугорки, которые чешутся.
6: Я помню, что в какой-то момент начали говорить о том, что вот если утки появились на озере, это значит, ну или там на пруду где-то, да, это значит, что экология вот очень хорошо с ней все стало, а оказывается вместе вот с пернатыми еще и такие неприятные истории. Ну это же не опасно, но неприятно, скажу так.
9: Да, это не опасно, но неприятно. И люди с гиперреактивным иммунитетом, аллергики, которые там реагируют на все, на тополиный пух, на какую-то пыльцу, на какие-то вещи, они могут реагировать более ярко. То есть у них может подняться температура, они могут чувствовать какое-то недомогание. Но это связано не непосредственно с возбудителем, а это связано именно с реакцией самого иммунитета. И если у вас там отмечалась когда-то одна какая-то аллергическая реакция какого-то местного раздражения или какие-то такие, ну, незакономерные реакции, там, время от времени, то вы не будете подвержены. То есть бояться не стоит. Это, мне кажется, тоже немножко демонизирует, потому что эта проблема, она была всегда. Но так как она не является такого высокого класса опасности, то есть, ну, почитали. Ну,
6: можно,
9: ну, детей.
6: Да. А, Ольга, спасибо большое. Ольга Бажок была с нами на связи.
0: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
10: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.

0: Формула-1, баскетбол и хоккей.
1: И, в принципе, в этом году рост показала книжная литература по сравнению с прошлым, там что-то 25%, кажется.
2: Спортивная, да, именно. Я понял, о чем вы. Но на самом деле мне кажется, что это, конечно, связано с тем, что, ну, в первую очередь, люди любят читать о каких-то героях. А спортивная литература, она зачастую все-таки о каких-то суперизвестных личностях, как и в футболе, так и там и в шахматах, и в других видах спорта, это, пожалуй, не имеет значения. Основной все-таки такой основной пласт — это автобиографии. И мне кажется, что людям нужны вот такие альтернативные герои, как раз не из там художественной литературы, а вот самые настоящие примеры успеха, в общем, живые, где рассказывают всю подноготную, как они этого успеха добились. Поэтому и спортивная литература показывает рост, потому что, ну, нужно отвлекаться и при этом следить за тем, как другие люди пришли к успеху. Вот, мне кажется, с этим и связано то, что люди стали больше покупать. Ну и плюс, конечно, в любом случае влияют там и соцсети и так далее. Люди интересуются какими-то интересными персонажами. Ну, понятно, что все знают там Майкл Джордан, Коби Брайант, да, из баскетбола. Но, например, я думаю, что многие прочитали бы и там автобиографию Леброна Джеймса, который продолжает карьеру, и автобиографию Андрея Кириленко, почему бы не прочитать, тоже, мне кажется, очень интересно было бы.
1: А поэтому... я-то думала, что это у нас просто люди стали более спортивными, спорт их, в принципе, больше стал увлекать, поэтому они стали больше о спорте читать.
2: Не без этого, мне кажется, не без этого. Но все-таки здесь, мне кажется, популярность отдельно взятых личностей больше влияет, чем какая-то спортивная направленность нашего общества. Поэтому тут не стоит, наверное, акцентировать внимание на том, что кто-то там начал заниматься футболом и бросился читать обязательно футбольную литературу. Ну, во-первых, футболом начинают заниматься дети, и им вряд ли интересна в том числе и автобиография кого бы то там ни было. Ну и плюс ко всему, огромный пласт еще спортивной литературы, не стоит забывать, что это там учебные пособия и так далее. Я думаю, что, может быть, и такой направленности тоже подсчитали в процентном соотношении.
1: Ну, хорошо, футболом занимаются дети, но шахматами-то. Шахматы,
2: шахматами тоже
1: шахматы,
2: дети.
1: В пятерку там еще Формула-1.
0: Вот, Формула-1, там же, ну, не дети уже.
2: Ну, а Формула-1, во-первых, вы удивитесь, но это безумно популярный вид спорта, невероятно популярный. Если вы обратите внимание на там количество подписчиков в разных соцсетях у пилотов Формулы-1, вы удивитесь достаточно сильно. Плюс ко всему, не стоит забывать, сколько еще фильмов выходило по поводу Формулы-1, и супер популярные они были, каждый просто отдельно взятый шедевр. Поэтому тут можно говорить о том, что это просто очень популярный вид спорта, и как раз, мне кажется, категории людей, которые увлекаются там шахматами, это более читающие люди просто априори. Плюс ко всему, Формула-1 это все-таки, на мой взгляд, те люди, которые, ну, если ты смотришь Формулу-1, ты достаточно выдержанный человек, потому что они очень долго едут. И понятное дело, что читать такой человек тоже, в общем,
1: умеет.
2: Способен.
1: Слушай, я вот про шахматы могу
0: Может,
1: вспомнить...
0: они читают, пока там гонка идет?
2: Вполне возможно, так, не стоит исключать.
1: Могу вспомнить только Набокова «Защита Лужина», но я не уверена, что это спортивная литература. Вот
2: нет, это но точно про шахматы, не относится к спортивной литературе. Понятно, что там к спортивной литературе относятся определенные, наверное, авторы, скажем так, кто занимается переводом именно, да, потому что есть же огромный пласт вот этих автобиографий, которые просто переводятся на русский язык. Я, честно признаюсь, читал автобиографию Алекса Фергюсона, сэра Алекса Фергюсона, да, бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед, футбольной команды, конечно, легенды вообще мирового футбола. Могу сказать, что в оригинале, может быть, даже хуже, чем в переводе. Поэтому бывают моменты, когда у нас действительно очень качественно и переводят литературу. Это тоже нужно понимать, но при этом нужно очень тщательно выбирать эти книги, потому что я сталкивался с разными абсолютно спортивными книгами и доводилось покупать, ну, в общем, не самую прекрасную литературу в этом отношении. Была такая книга, специально антирекламу произведу, это «Противостояние Жозе Мауриньо и Хосепа Гвардиолы». Я думал, что это будет очень интересно.

0: Она конфликт
1: продавалась запечатанной, к сожалению, поэтому я не смог узнать, что же там в оглавлении и так далее. Я приобрел, думаю, ну, прочитаю, интересно. И там просто сборник цитат Жозе Мауриньо и Хосепа Гвардиолы. Вот этого интереснейшего противостояния просто собрали все цитаты с пресс-конференции, из каких-то их публичных выступлений и обернули в твердый переплет. Вот и все.
0: А картинки-то хоть были, может?
1: Картинок не было абсолютно, поэтому это было специфично.
2: Я 5 копеек свои вставлю, я зашел на сайт, ввел книги о спорте, и действительно, больше всего про Формулу-1, очень много разных книг, там, только что название какое-то мне попадалось довольно любопытно, «Выживать, чтобы гонять», например, какого-то зарубежного автора. На втором месте, вот так я быстро очень, это «Конный спорт». И очень много, но на это я как бы не обращал внимания, может быть, тут на первое место это стоит поставить, это педагогическая литература.
1: Да, как раз вот это, мне кажется, наиболее, наверное, популярный сегмент вообще спортивной литературы, просто ну, во-первых, это, наверное, удобнее, чем все-таки где-то искать, и ты можешь какие-то пометки себе делать и так далее, ну и плюс мы все прекрасно понимаем, что, я надеюсь, количество тренеров в нашей стране продолжает увеличиваться по разным видом спорта. Я надеюсь, по-прежнему. И это, соответственно, тоже влияет на количество проданной спортивной литературы вот такого педагогического характера. Поэтому этому-то удивляться как раз не приходится. Одна из самых популярных книг, вот я думаю, что вы читали эту новость, да, по поводу как раз выросших процентов продаж. Так вот, одна из самых популярных книг — это книга Уткина.
0: Василий Уткин.
1: Да, «Мы здесь жизнь живем». Василий Вячеславович, конечно, это персона, но околоспортивная все-таки. И понятно, что многим, наверное, было просто невероятно грустно, когда он ушел из жизни. Эта книга вышла вот в тот момент, когда еще чемпионат мира впереди. Она вышла, получается, в мае, там, в апреле, в мае этого года. Впереди чемпионат мира. У многих, конечно, ностальгия по тому, как комментировал Василий Уткин. И эта книга занимает там чуть ли не лидерские позиции по продажам, потому что люди сильно скучают. Это ностальгия. Mm-hmm. Ну и плюс ко всему, конечно, для многих, кто не сталкивался с Василием Уткиным в жизни, да, то есть для обычных читателей, очень интересно узнать, а как же он, собственно, жил. И когда там рассказывают коллеги о его жизни, естественно, это многих интересует, просто узнать, каким он был в обычной жизни, а не у микрофона и не в гарнитуре. Поэтому, конечно, эта книга лидер продаж сейчас, вне всяких сомнений, я этому абсолютно не удивлен, потому что у нас, ну, действительно, некоторых комментаторов любят, может быть, даже больше, чем футболистов. Так уж сложилось. И тут, помимо Василия Вячеславовича, Юрий Альбертович Розанов, который тоже, к сожалению, недавно ушел из жизни, мне кажется, что книга и про него тоже имела бы серьезный спрос. Ну и в целом, конечно, биографические книги о каких-то деятелях, да, не только спорта, но и около спорта, она вызывает наибольший интерес у читателей. Но при этом довелось пообщаться с некоторыми коллегами на тему того, насколько вообще этим можно зарабатывать спортивной литературой. Но говорят, что на это ставку никто никогда не делает. Заработать именно спортивной литературой зачастую невозможно. И когда выходят автобиографии какие-то, это все-таки цель привлечь внимание к персоне.
0: Ну, это создание имиджа,
1: да. Создание имиджа для того, чтобы продвигать вот такой персональный бренд. Понятно, что книга Уткина вообще не об этом. И даже не о том, чтобы заработать. Я подозреваю, что все-таки коллеги написали ее для того, чтобы почтить память Василия Уткина. Это тоже, в общем, один из вариантов создания, собственно говоря, спортивной литературы таких известных личностей. Ну, а что касается других видов спорта, и интереса к ним чуть меньшего, чем к футболу, но тут надо понимать, мне кажется, что футбол остается спортом номер один в нашей стране. Кто бы там что ни говорил, при всей любви там, к хоккею, к шахматам, Формуле-1 и баскетболу, конечно, футбольную литературу все равно будут покупать больше, потому что футбол просто банально популярнее. Ну и в нем гораздо больше личностей как раз, которые известнее на весь мир. да, это там помимо сэра Алекса Фергюсона, Жозе Мауриньо и Пеп Гвардиолы, еще колоссальное количество футболистов. Про Криштиану Роналду вот меня абсолютно не удивило, что большинство книг про Криштиану Роналду как раз с картинками. Ну, потому что на него как раз надо смотреть, а не читать. Поэтому, как показывает нынешний чемпионат мира, в общем, он и по футбольному полю ходит уже, как по подиуму. Поэтому Криштиану Роналду это, конечно, отдельно взятая фигура.
0: А еще он
1: фигура.
0: Прекрасно плачет.
1: Да.
0: Он ну... это так проникновенно делает. И главное, как-то он умеет по любому поводу.
1: Ну, есть специалисты. Но если говорить о каких-то наших, наверное, спортсменах, вот так в общении с коллегами как раз обменивались мнениями, а кто бы мог написать автобиографию свою? Uh-huh. Вот, чью интересно было бы прочитать, если не из футбола? Ну, наверное, было бы очень интересно прочитать автобиографию Евгения Трифилова, нашего чемпиона по гандболу, выигравшего все, что только можно, Олимпийские игры в том числе. Во-первых, потому что он просто превосходный оратор, он удивительным образом рассказывает истории, его очень интересно слушать. Я не знаю, передастся ли это через книгу, но должен быть соответствующий соавтор, который сможет это преподнести, потому что мы же все прекрасно понимаем, спортсмены, тренеры, они не пишут книги сами. Угу. Давайте будем честны.
0: Ну, конечно,
1: у них есть,
0: конечно,
1: соответственно, там, друзья-журналисты, либо какие-то писатели, которые помогают им это фиксировать все на бумагу. И если Евгений Трифилов найдет такого человека, кто сможет переложить его уйму просто, кладезь истории на бумагу, это будет невероятно интересно. Конечно, автобиография из хоккея, мы все прекрасно понимаем, чья могла бы быть интересна.
0: Вариантов нет.
1: Я думаю, что он уже написал.
2: Готовится к публикации, что называется.
1: Да, я думаю, что, конечно, Александр Овечкин, да. Возможно, сейчас было бы интересно еще прочитать про Илью Ковальчука, который стал президентом Шанхая Дрэгонс из Петербурга, как бы это странно ни звучало. Но вот про Илью Ковальчука тоже было бы интересно прочитать, потому что, ну, я думаю, и по ходу его карьеры, и в целом вокруг его личности ходила масса слухов, вплоть до того, что недавно вроде как он продавал дом в Беверли-Хиллз. На секундочку. Поэтому интересно было бы и около спортивной истории от таких персонажей получить в книгах, мне так кажется. Но выйдут ли они, узнаем, наверное, там через несколько лет.
0: Да, скорее всего, выйдут, конечно. Ну, действительно, если это имиджевая тема, если это пиар, если это поможет потом в продвижении там чего-то там, не знаю.
1: После спортивной карьеры,
0: после спортивной,
1: да,
0: карьеры, так, конечно, да. Конечно,
1: я думаю, что это должно касаться там и теннисистов, и всех остальных, для того, чтобы как-то продолжать, скажем так, монетизировать свою личность уже за пределами спорта.
2: Ну что ж, Виталий, спасибо большое за интересный рассказ. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами в студии.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: В ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. Это железнодорожная инфраструктура, составы. И у них с этим реальные проблемы.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. В эфире программа «Люди и песни».
2: Она называла его «Мой Ноно», а свои письма к нему подписывала «Твоя Фифи». Эдит Пиаф и композитор Норберт Глансберг дружили много лет. Именно он подарил певице один из самых знаменитых шлягеров «Падам-падам». Уроженец местечка Рогатин, что на Западной Украине, музыкант-самоучка, виртуозно владевший фортепиано, Глансберг в 30-е годы жил в Германии и писал мелодии к только что появившимся звуковым фильмам. Впрочем, в 1933-м, когда к власти пришли нацисты, стало уже не до кинематографа. Этот маленький галицийский еврей Глансберг слизывает у молодых светловолосых композиторов масло с хлеба. Этих слов удостоил его идеолог Третьего Рейха Геббельс. Однажды вечером хозяйка квартиры встретила Глансберга на углу перед домом и предупредила: «Не ходите домой, вас ждут двое из гестапо». Композитор бежал во Францию, где, в отличие от Германии, был мало кому известен. Взяв на прокат аккордеон, он играл на парижских улицах, а потом друзья порекомендовали его Эдит Пиаф, искавший хорошего пианиста. Вскоре немцы пришли и во Францию. Как и всех евреев, его ждал концлагерь. Эдит Пиаф прятала композитора у себя дома, а потом, когда Глансберга все же арестовали, к счастью, не гестапо, а французская жандармерия, лично пошла к префекту полиции. Он оказался поклонником ее творчества и освободил Норберта. В 1942 году, когда Глансберг прятался у Пиаф, он и придумал эту странную пульсирующую мелодию. Певица вспомнила о ней уже после войны. Она позвонила поэту Анри Канте, попросила написать слова и прямо по телефону напела ее «Падам, падам, падам».

Люди и песни. Падам-падам, падам-падам, как биение сердца. Этот мотив преследует меня день и ночь. Он приходит издалека и сводит меня с ума. Эдит Пиаф записала песню в 1949-м, и та сразу превратилась в большой шлягер. Норберт Гланцберг написал еще множество произведений. Провел всю жизнь в Париже. Увы, но автор песни, ставший символом Франции, так и не получил французского гражданства, несмотря на неоднократные просьбы.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники заманивают на свои сайты, которые собирают данные и крадут деньги. Аферисты рассылают россиянам письма от имени крупных продуктовых сетей и обещают крупные выигрыши до нескольких сотен тысяч рублей. Чтобы забрать подарок, естественно, предлагают перейти по ссылке, но в итоге человек получает не подарок, а у него похищают деньги. Чтобы вызвать доверие к этой схеме, мошенники применяют целый набор приемов социальной инженерии. На странице, похожей на программу лояльности супермаркета, предлагают участвовать в юбилейном розыгрыше. Показывают разные призы, от бытовой техники до дорогих смартфонов. Злоумышленники показывают настоящему человеку множество фальшивых, который имитирует большое количество посетителей сайта в реальном времени, публикует фальшивые отзывы победителей в чате и предлагает дополнительные попытки участия в розыгрыше. Каждый шаг требует времени. Например, поддельный оператор медленно печатает сообщение, а ближайший пункт выдачи долго ищется. В одном из сценариев пользователю сначала сообщают о выигрыше бытовой техники и других призов. Потом злоумышленники предлагают выбор – забрать призы из пункта выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, страницу начинает имитировать поиск ближайших пунктов выдачи. После этого появляется уведомление, что товаров нет на складе, и пользователю предлагают обменять их на денежный приз. Когда человек соглашается получить деньги, на сайте открывается поддельный чат со специалистом по выплатам. Фальшивый оператор сначала просит подтвердить обмен, затем переводит на форму для ввода данных банковской карты, на которую человек хочет получить выигрыш. После ввода данных он теряет деньги, а вместе с деньгами исчезает и оператор. Эксперты предупреждают, что мошенники научились создавать всплывающие окна авторизации, которые практически неотличимы от настоящих форм входа на популярный сайт. После того, как пользователь вводит свой логин и пароль в такое окно, конфиденциальные данные тут же попадают к злоумышленникам. Подделки очень похожи на настоящие страницы для входа на настоящие сайты. Но есть одно отличие, по которому внимательный пользователь сможет отличить подделку. Настоящее всплывающее окно обычно можно перемещать по экрану, сворачивать или закрывать как независимый элемент браузера. Подделка, как правило, словно приклеена к основной странице, ее нельзя двигать, она не ведет себя как отдельное окно и исчезает только при закрытии всего сайта. Еще один способ проверки. Введите специальный, неверный пароль. Если система принимает некорректные данные и не выдает стандартные ошибки, как это делает настоящий сервис, это явно сигнал о подделке. Но если у вас появляется сомнение в подлинности хоть чего-то, лучше довериться своим сомнениям и не вводить свои данные, потому что это буквально то же самое, что рассказать о себе и продиктовать пароль и код из СМС незнакомцу. Только тут вы не проговорите, а напечатаете все злоумышленникам. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны раскрыли подробности взятия нового Донбасса. Владимир Путин задержался после саммита в Казани, где принял участие в запуске нового республиканского завода. Что-то пошло не так. Подписания меморандума в Женеве сегодня не будет. Подробности далее. Российские бойцы провели тщательную подготовку перед взятием нового Донбасса. Об этом рассказали морпехи группировки войск «Центр». У военных были сведения об установке в населенном пункте большого количества украинских инженерных заграждений, противотанковых рвов, колючей проволоки. Зная об этом, наши бойцы на полигонах заранее отрывали точные макеты заграждений и тренировали личный состав их преодолевать. Серьезную поддержку пехотинцам оказывали артиллеристы и FPV-дроны. Взятие под контроль нового Донбасса создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки в сторону Доброполья, добавили в Минобороны. Вопросы поддержки СВО, а также социально-экономическое развитие Татарстана обсудили минувшим вечером в Казани Владимир Путин и глава республики Рустам Миниханов. Встреча прошла по итогам двухдневного саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Губернатор рассказал о соотечественниках, которые уже имеют высокие боевые награды, а также о мерах обеспечения бойцов на региональном уровне.
2: Если взять результаты, у нас 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Я хотел бы показать проспект, вот исторические здания были, мы его сейчас реконструировали. Это в центре города. Удобно, доступно, значит, со всеми условиями. Объект очень достойный.
3: Это фонды, да?
2: А это фонд. Там 1880 метров. Мы 550 миллионов вложили. Значит, ну и фонд, на самом деле, очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда.
1: Президент отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане. В свою очередь Миниханов рассказал о развитии сельского хозяйства. Отдельно глава региона поблагодарил президента и федеральной власти за поддержку в строительстве дорог.
2: Хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Владимир, за те дорожные инфраструктурные проекты, которые реализованы. Вот М-12. Это вообще сейчас люди на машинах ездят в Москву, как будто это.
3: Это да. Результат работы ваших представителей в федеральном правительстве.
2: Ну, без вашей помощи наши представители тоже. Ваша поддержка. И они молодцы, конечно. Да, и обход. И вот по всему Татарстану М-7 соответствует первой категории. М-12 прекрасно работает.
1: Во время встречи с главой Татарстана Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казань-компрессор-МАШ», который специализируется на оборудовании для производства СПГ. Европа под лозунгом стратегической автономии укрепляет ядерный потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По мнению главы ведомства, международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Свое мнение дипломат выразил в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Публикация изначально должна была выйти в европейском издании «Политика Европ», однако в силу редакционной политики ее отменили. В итоге статью напечатали в отечественном журнале «Международная жизнь». Что-то пошло не по плану. Представители США отменили поездку в Женеву для подписания итогового меморандума с Ираном. Об отмене вылета вице-президента США Джей Ди Венса сообщили в Белом доме. Формулировка довольно короткая, я цитирую. «Логистика этих переговоров никогда не была простой и предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером». Конец цитаты. Напомню, что соглашение уже завизировано электронными подписями, что не повлияло на намерение, в частности, штатов закрепить его страницы традиционным способом. МИД Ирана комментирует. Цитируя изначальные планы подписания соглашения в Швейцарии, сообщил, что необходимости в проведении церемонии нет. При этом там заявили о планах Ирана принять участие в переговорах с США. Между тем, Иран уже начал выполнять пункты договоренности и рассчитывает в самое ближайшее время нарастить скорость прохода судов через Ормузский пролив. По распоряжению Высшего совета национальной безопасности Ирана этим займется Управление по контролю за Персидским заливом. Об этом говорится в заявлении Совбеза, которое приводят гости радиокомпании Ирана. Учитывая небезопасность маршрутов для кораблей, ведомство особо проконтролирует, чтобы движение осуществлялось в определенное время и по строгому маршруту. Напомню, меморандум с США обязывает Тегеран отказаться от взимания платы за сырьевой трафик, а также в течение 30 дней разминировать водные пути. Нефть дешевеет на фоне оптимизма по поводу скорого снятия блокады в Ормузском проливе. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже впервые с марта опускалась ниже $77 за баррель. Накануне стоимость барреля черного золота торговалась на минимальной отметке в $76.9. В то же время августовский фьючерс на американскую WTI подешевел на 3,5% и составил $73.33 за баррель. Россиян начали пугать пошлинами за сохранение номера телефона. Обычно так действуют мошенники, предупредили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. В интервью РИА Новости эксперты рассказали, что аферисты под видом сотрудника оператора сотовой связи предупреждают о взимании платы за сохранение родного номера. Однако пошлины якобы можно избежать, если подтвердить личные данные через госуслуги. Под этим предлогом жертву заставляют продиктовать код сброса пароля от личного кабинета, что впоследствии дает преступникам доступ к госуслугам. В «Мышеловке» напомнили, что операторы связи никогда не требуют диктовать коды доступа или коды сброса пароля. В случае сомнений лучше сразу обратиться к поставщику услуг. Экологи раскрыли причины лившегося на восток Подмосковья черного дождя. Темные капли с небес являются обыкновенной сажей, которая образуется в результате горения. Таким образом, в областном Минэкологии сняли опасения многих горожан, которые приняли черный дождь за нефтяные осадки. Эксперты замерили уровень концентрации загрязняющих веществ в нескольких городах и заверили, что превышения нормативов нет. Напомню, минувшим днем в результате атаки беспилотников на московском НПЗ возник пожар. Ветер разнес копоть и дым, которые особо ощущались в районе Котельников, Реутова, Люберец и Балашихи. По прогнозу Мосэкомониторинга, сегодня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере и очищению воздуха. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Пресс-служба футбольного Кубка России проинформировала о том, что жеребьевка турнира сезона 26-27 состоится 19 июня. В 14:00 по московскому времени начнется жеребьевка пути РПЛ, в 16:00 жеребьевка пути регионов. Московский ЦСКА опубликовал расписание товарищеских матчей, которые команда проведет в июне и июле. 30 июня ЦСКА сыграет с Шинником, 3 июля с Тульским Арсеналом, 4 с Ботафого, 11 с Оренбургом, 14 с Локомотивом и 18 июля с московским «Динамо». «Зенит» проведет товарищеский матч против аргентинского клуба «Химнасия» в рамках подготовки к следующему сезону, сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча состоится на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге 5 июля, начало в 19:00 по московскому времени. Новости из футбольного клуба «Крылья Советов». Клуб объявил о переходе защитника Никиты Чернова, который ранее покинул «Спартак» на правах свободного агента. Кроме этого, продлен контракт с защитником Николаем Рассказовым, а нападающий Мартин Крамарич пополнил состав «Крыльев» на правах свободного агента. Аналитическая платформа «Опта» обновила прогноз вероятного победителя, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира по футболу после завершения первого тура группового этапа. Наибольшие шансы на титул имеет сборная Франции – 15,73%, далее идут Англия и Аргентина. Три команды – Гаити, Кюрасао и Иордания – получили 0% шансов на завоевание трофея. Международная ассоциация легкоатлетических федераций официально признала результат россиянки Полины Кнорос 4 метра 87 сантиметров, который она показала на дне прыжков 7 июня. Отмечу, что этот результат лучший в карьере Кнорос и второй в мире в этом году. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня 12-14 градусов без осадков. В Хабаровске 23-25, ожидаются дожди. В Сургуте и Омске 30-32 градуса. В Красноярске 22-24, малооблачно. В Петрозаводске 15-17 градусов, облачно, временами пройдут дожди. В Перми и Кирове 20-22 градуса. В Оренбурге и Казани 23-25, ожидается небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков, температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 14 градусов, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.
5: Чорні та Сыктывкар, Бурасов, талум ладжаном я тылыш дас экмысадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 19 июня, пятница. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Коми-Гор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса, на северо-востоке плюс 22-27. В Сыктывкаре днем кратковременные дожди, гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 20-22 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.

0: 200 Комигор.
1: Бурасов, студия Екатерина Спиридонова, Кора Кывзыны, Вильторияс.
2: Рушияса президент вынча дисчакта. Аймудори шаслан фонд, кутас ужавны тория военной операции апырычищескат, кодиас шыкта доймалисны, но кольчисны тышкачны нышта тория военной операции дорса мутас ясын тышкачищ ветеран яскат, кодиас лойны инвалид ясын. Уны тая категория веч калыма вермас выдитчын канмущань отсыган. Налы вермасны вичмыдны реабилитация отсыг, спортивная протезия, стория пачкам, киян выдитан автомобиль яс, уланын ясын колана эмбор нышта, фонд, куда скорны наезд пырчыны физкультура да спортивной ордышем ясы. Рушияса каналан дума бырышем яс урчитесны сентябрь күжед луны. Колана чыктым вынчадес президент Владимир Путин. Табырын ютыр яслы депутат пу яслы комиссия яслы да гылысу ютыш яслы коумас нуладны тория уч. Бырышем яс кутасны нуладны тория тэча шерти. Кыкшо күжи витер депутатыс быр ясны партиясы лыдю гяс шерти. Нышта сын даже депутатыс эти мандата кыч яс шерти. Юль дас эти длуныч ютыр яслы коумас нуладны депутат пу индам вылы бырышем яс вводжуэшта съезд яс. Табырын партия яслы Кумашетны бөрешен комиссия кабылайызда депутат пуясын лыдек асыбырын лоу пасетчан.
3: Кандидаты, которые будут выдвигаться в порядке самовыдвижения, должны будут собирать подписи избирателей в поддержку своего движения. По республике Коми, по нашему одномандатному избирательному округу, количество подписей 18 700. Также подписи собирают кандидаты, которые выдвигаются политическими партиями, не имеющими права прохождения процедуры регистрации без подписей. В настоящий момент действует на территории Российской Федерации 18 политических партий. 12 из них имеют право выдвигать кандидатов в списке кандидатов, не поддерживая выдвижение сбором подписей.
2: Ичет пыжияс кужа каналан инспекция панис республикаса тыяс да юясти ылыдана рейдияс йозы свалывса не минуча ясыч дорья могуш. Тавыша шезон завыдичем шайн комиен вылынин некымын витчиштым тор кызынна свойтырлан кывкуттам вэсна. Рейды инспектор яскыд ытуф мыдычис и миян съемочный котыр. Виштала Максим Канов.
4: Медводжа суфтлам эшваса горечанинан кэти пырны ваат ане оспоч эрды слыдище вадрса шочанинан акор воща скупачан сезон абуна тэца. Шочичасас абуна ужаландун.
5: Здесь место является необорудованным, не специализированным, не проверено речное дно, не проведены водолазные работы на отсутствие каких-либо травмоопасных предметов. И, конечно же, в таких ситуациях это очень небезопасно, и поэтому лучше здесь не купаться.
6: Спасибо за предупреждение.
7: Знаем, что это место опасно, таблички висят, что купаться запрещено, поэтому мы практически только загораем. Во время купального сезона дежурят, проезжают на лодках, смотрят купающихся, если что, по рупору говорят, чтобы не заходили глубоко в воду.
4: Торья памятка отчетаны и Ольгалы, и Мукадьяслы, сыны индыма, кымыныш лунын позже пырны ваада кучам поводя, ылыдыма кынмымыш да йонашоналымыш, эмаш тэрып служба ислан телефон яс, колы бочны тэдвылы, чыкыда неменышалан помкан овла курыт желля.
5: Под действием спиртного они превращаются у нас в акваменов. И какой случай у нас один раз был? Мужчина переплывал реку вот в этом месте, и мы, значит, его ведем, ну, наблюдаем за ним. И получается, он доплыл до берега, пол туловища в воде. И вот он настолько, видимо, устал, что он прямо так и уснул. Ну, мы среагировали, разбудили его, сопроводили на другой берег и сказали, конечно же, больше так не делать. Ну, на самом деле, это очень страшно.
4: Улыс чов берден, вадорон езыс тачыман унжик, но и тане торкалышаса состыдав. Мы вас на пудешне оламан корлы ашонит аловру кыпыд.
8: Все хорошо, мы всегда знаем про безопасность, что купаться нам нельзя в любом случае, то есть тут не санкционированный пляж, вот, плаваем только на городском.
4: Шо сейчас осылались, а со пыжен вечка дышаска дартмис, ще кэджи крейт дырьи панадыши смотра сэмон эти пыж. Может, чей качалась инспектор яса сда джейк пыр пыж из полоя. Кэд торя сигнал кужа колы суфтланы. Инспектор яс видалана медым пыжен быданлан вэли мездан жилет, а чес пыж лючки техника видалама аскада, и тая абуставыс.
9: Тавошень ичет пыжан бы двечка дышлы быть кола бочная аскадыс эскадан кабала. Качтыла мы ичет пыжан лыдище кыж метра куштать пыж, да даскык пассажирыч. Сидже ичет пассажиресы с бочтеген кола медым пыжан вэлы нышта эти коледыш. Водитель кынчи.
4: Инспектор я спасены бэр я воясы индед я столкалышасы слой тачымын эчаджек хачитыца ваан кола торянин витчишны. А погимитыван силыш юр яс ыдыны мукадясыс. Рейд ясно удастны октябрь помощь.
2: Вильщика с шочан эрд регд лоас вижин шиктен цены бочесны лошадны скейт да ролики асын ислачан эрд. Могон вочтыны тачым са шикца администрация чокуда шут чилысны том юз да чирядлан батьма. Эрдула инса бэрисны вижин юдор са шочан парк дорын. Юль помынин борщевикан тырым пеле спыди ло выль ислачан эрд. Подряд оумы суджиаса бочес вай скола на материал. Доуны скейтан ислачанинлан нёль сай миллион шайт. Чемсы шедедесны федерацияса бюджетыш.
1: Став бурса, ты кывзынет вильториас.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. При грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса. На северо-востоке плюс 22-27. В Сыктывкаре днем кратковременные дожди, гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Ефірин Міянкат.
4: Відео Олнет Радіо Кибзищас. Тіянкат Віктор Кочкін. Ледже ном я телеч квайте длоне, карткерас районце ічітік пєзмок щікце вічка дорас, чукар чимаш уна єс. Гажечісни щілесни, щоїсни йоїсни, щералесни ворсесни. І стависта юкат ескам турист єсли база ішень дорин. Таджі і нім тисни тая гажце. Ішень дорин.
5: Макшиктин, мен киркадорым, кытанвим бурышин яс. Так, спасибо большое, что сегодня не пошли первый жаркий день сразу сажать картошку, досаживать ее, да. А пришли к нам, нам очень приятно.
6: Чолом до Найортиас, привет, дорогие друзья. Очень радостно, что коми-духи помогли нам с погодой, потому что мы волновались всю неделю, чтобы не было дождя. И приятно видеть, я бы сказал, полный зал, но полный двор. Полный двор счастливых людей, поэтому отдыхайте, веселитесь.
4: Сама вичтала тая ним епщес Троша Владимир, а коми ноганка Гудак Вов. Тая гашцы лошады сейчас ищ оти, а сыджи гуляночка да ищерга ансамбля сэн вичкатлыщ.
7: Народное гуляние ми вычим. Вычим сейчас из-за того, что окна ставили. И меня сразу вейни Ишиндорен завмеча. Название так на почте стало, Ишиндорен проводы, например, кушамка. Тало время просто вычем концерт, да? И за кушамка идея кушамка пронизывающая, да? Почти вечно Ишиндорен проводы в армию. Ишиндорен, например, день рождения или какой-то кушамка праздник, да? Мы делали прям сюжетная линия народного гуляния, кушамка тематика, дружба народов. И тало на зев бур, что меня народное гуляние было локтисные Индия, диаспора. И сия зев бур.
8: Качественно воес мов послышанное тая концерт, ну народные гуляния.
7: Ну сия локтис вот именно Генрих Касис вежный ходлыка ошень.
8: Неважно ходность, да.
7: Кушумка, ну порыч бабла вежла, например, ошень, да? Ну, может быть, обуставлен в им возможность, да? И вот микосим кушумка, может быть, дедушка, он бабушка, он вежна. А вы че думаете, мы че вежам ходлынка, вы че вести с мыломейными ин вежей, да? Ну, есть разные вимощи, ведь котка, вести с собой молодежь, а котка и лёкторса гижасы. Как бы, конечно, и бур, наверное, и кушумка хайп. Валентина Михайловна Путинцева, мьян центрен уджалыся, если молодя, воем вежам тебя, мьян, вот турбаза уж. Мьян, он не статен лас ремонт. И дерция, мьян, идея скажетесь. И вот лои сразу фестиваль. Да, мы сразу вот фестиваль.
4: Фурсова Анна, гуляночка ансамбль лэн концерт директор, гагарвода, кычи артмама тая ышинце вежимас.
9: Цыпонда, мы компания «Новострой», ще ты с коми центр турбазалы, выль ышиньяс, вот, и мы вычим тая праздникса.
8: Кычи ты ян фестивалес, кычи ты ян вовруна, ты настроение?
9: Металлон садьми витчасы, и мы зеврат, мы тая фестивалис зевура муныс. Ез радлены, нюмьялены, мы сулала сцена вылым, она из нюмьялены, радлены, радыш мы тачи локтисны сталон. Ставы слой сбор, ставы спредиты зевлещит, зевжитатте мы ты талон. Вылынет мьян фестиваль вылын, мьян гаж вылын.
7: Та ставы сбор, выйдет, ез да ты нюмьялены, гажа черны, ставы сбор, да. Герта е, конечно, место сбора, наверное, лощалось, да?
4: Генрих Немчинов, видеоблогер, когда Чедж лошади мотая кажется, вичтала медвочно он помыв посвылы джикмат.
10: Та фестиваль сами лошадим с воснамой. Мьян аджичисны мортиас, когда я сказал, я навежны. Рашиньяс пезмы труба завылас. Корс я мортиас аджичисны, ми решитим вачны кшимка иджи торжественное мероприятие с восна Вова Трошев, думаю, что из фестиваля организует. Касим снимательное кино, фильм, но с воснамой не ситуация с Абузев, кокни Абузев, лошад, ми вачим не иджит мероприятие. Бля, фильм сами для нас снимать, но кого из бы дырджик готовить чинуса.
8: мы впалось так уже ачный спецмак сейс. Дальше еще было приметное.
10: Но меча это мы дальше еще выяснили. Оля Тургева, например, за ее надачи шис, поезжающий из пушис. Язус мы талок тысячный фестиваль у вас и ставил слова выяснили. Шамрадыш, ставил слова честно, вчера выяснили. И меча это мы имянли. Едно соцсовис, кушам погода с Мьянбур.
8: Кучше выступление освоено, мы щилы с наектосны.
10: Мену мьяна кажучи с выступления Транускодлан, а Наталья Минаева вон. Вот мен ее накажет, че на ван дуэты с корная Николайка, дворщи на Шилны, ты огонь, я вода, вот, я песня с мен ее накажет чиз. И босс комьюнити, куим лошадь зонка, че чавес на сцена у вас ектисны, вот, мен тоже локтища ломас ее.
8: Я застроен вэлэ уна акытыч на локтисны, самон пезмак сэс вэлэ на олег?
10: Мез и карыш локтисны, и бытсан влогдавыш локтисны яз.
8: Кода вэлэ?
10: Кушанка коллектив вэлэс музыкальный.
7: Пезмак сэнис тэй уна языс вэлэсны, но сыктэв карыш от локтисны, блогер яс локтисны сыктэв карыш, да. Локтисны гэндэхним чина ват муна, иж малыш, да. Зэв уна яз вэлэсны. Ну, он же калас, конечно, татыш, шиктыш, да, пезмакыш, да, джромыш. Но кэрткэ расыш, конечно, ну и он же калас сыктэв карыш от локтисны.
8: Коды примет из участия та фестивалес?
7: А зэв уна йорт яс минам, да. Зэв бур участие примет из новострой, вот коды ешь и не сабухты, да. Центр коми культуры, управление культуры, да. Зэв бур, что глава локтис тя же ичет фестиваль, да. Ну, понинь же фестиваль, да. Мы се, козьим, неделя саян афиша са петкарлим, да. Раз, да, четырыт сына са вычим, и все, готов. Вот, и дерцы я бур.
9: Вот тая фестивален, зэв уна вылыснец коллектив яс. Сыктывкарыш, эжвайш. Ушкул Омский район и нашта уна на активисте ставлы скажучес и ми дзе бура меча это справичим.
4: Попова Надежда и щерка ансамблин Щилыш юкши менкат асла сарадлу нас.
0: Фестиваль менем зевью на кажучес, зев бур поводявали, зев гостеприимный, зрители яс, зев бура примитесны, ставыс вели лючки бур. И поводя из как раз ловы сечем шонды, а мича, югыт, гажа, как раз сечем праздничный.
8: Уна ез была?
0: Уна даже пукшины вели некой чем, мукады сулалысны. Вот. Но езли колы таше мероприятие, если Володя Трошев, конечно, се зев сечем зажигайте, езли доровек локтены, и вот таше езли бы вели унджик.
8: Ты медвачаешь таны песмы?
0: Пезмега сме корке волы печенча фестиваль вела. Тоже зев ее накажечес, зев уна мыке волосны гости яс, выступающие яс вели на разные места еш. Зев вели гажа. Ме шила и шергаен, шила ме сетене воо, тая коллектива сме не важенна, но колян ощань. Менем зев ее накажечене тая езис, код яс кад ме шила, зев сердечене еш, зев сечем любви обильне еш, зев гажа еш.
8: Качитиен, а че спезмекас?
0: Пезмегис, ме ее насы только ту и шорты светлэдли, но тут ян зев меча церковь, люм цветите, ширень цветите. Сице зев зеленый, мы ваш керка яс ису наже, но олэм ис муна.
4: Або вечера, куда квов да генях немчина, вомыщ квайдэмэн километр сайса улы щикты. Тадзих чайтэны и ашны скажила щиды щас.
9: Но у меня ансамбль «Гуляночка» как ответила лапер, щикт яс воджин. Вот, и щиктца атмосфера рочно мечтала. Сия кучумки особенный. Вот, и сия остров ничи грыцкей кучумки фестивальный. Вот. И сивонда не вечим фестиваль щикт.
10: Безмога сия матыс са щикт, мича щикт, каршанца манати час муннуса машина анзе буртуют и...
8: Ще когда было вечный фестиваль, са, даршим ща маисти тик щиктас.
10: Да. Ез в кокни, уна комсис уджавны, именно вовалы, вова и стався двайс, газелька вун, езати рейсовач, медуаны карыш вайны, и скамейка яс, и сцена вуас, дыска яс, с вас на мои щиктын, вача, бурджика армис фестивали смечайта, ез вов жар вавис, бур, челядь вермисны войлыны на вен вавис, неджет парк, шама, пуяс вависны, пуяс костынная гуляетисны, Каршса фестиваль ясен, та я отличаче именно аслас роченка шумы камерностность, именно аслас ичет масштабность.
8: Вэлэ ще когда тачен водна кучумка

0: несколько несовершеннолетних на работу.
1: Знакомых и окружающей среды. Организуют лекции о бабочках, их роли в природе и необходимости сохранности. Проводят творческие мастер-классы, где участники создают рисунки, фотографии и фигурки. А в столице Коми Республики в отдел природы Национального музея приглашают юных посетителей и их родителей на интерактивную программу «Время бабочек и стрекоз», включающую экскурсии «Знакомьтесь, шестиногие» и «Волшебные превращения бабочки». С подробностями сотрудник музея Анастасия Сердитова.
2: Экскурсия «Знакомьтесь, шестиногие» рассказывает о разнообразии насекомых Республики Коми, чем насекомые отличаются от других животных и их особенности. Эта экскурсия разработана для детей от 6 лет, ну и для семейной аудитории. В этой экскурсии рассказывается, кто такие насекомые и почему они получили свое название, почему они имеют второе название «шестиногие», все ли насекомые имеют крылья, почему пауки и клещи – это не насекомые, какие жуки самые крупные в Республике Коми, какой насекомый самая сильная на нашей планете. Кроме этого, на экскурсии ребята увидят не только разнообразных насекомых, стрекоз, бабочек, усачей, ну и различных жуков, но еще увидят, как насекомые появляются на свет. Экскурсия «Волшебные превращения бабочек» познакомит ребят с многообразием бабочек Республики Коми, а также тропиков, ну и образом их жизни. На экскурсии ребята узнают, почему бабочки имеют второе название – чешуекрылые. Эти самые чешуйки они смогут посмотреть под микроскопом, узнать, сколько этих чешуек располагаются на крыльях бабочек. Кроме того, ребята увидят необычный ротовой аппарат этих насекомых и убедятся, что бабочки не могут кусаться, поэтому не стоит их бояться. То есть они для нас безопасны во всех смыслах. Также ребята научатся правильно рисовать бабочку согласно ее особенностям.
1: На этом программа «Диапазон» подошла к концу. В студии была Татьяна Мельхер. За пультом звукорежиссера Роман Козлов. Всего доброго.
3: Вести Коми-Гор.
4: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Ростислав Гольштейн провел заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Один из вопросов касался необходимости введения дополнительных мер контроля за использованием средств индивидуальной мобильности. По данным статистики, в прошлом году в Коми зарегистрировано 16 ДТП с участием такого транспорта. Пострадали 18 человек. За 5 месяцев этого года в регионе зафиксировано 4 аварии с 5 пострадавшими. До предпринимателей доведены рекомендации по ограничению скоростного режима. Глава Коми отметил, что в первую очередь необходимо наладить контроль за эксплуатацией арендного парка, а затем на основе принятых решений выработать механизмы регулирования для владельцев частных электросамокатов. Сегодня в общественной приемной главы Коми пройдет прямая линия на тему проведения комплексных кадастровых работ на территории республики в 2026 году. Ваших звонков ждут с 11 часов по телефону 28-52-98. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам провели в Сыктывкаре профилактический рейд по местам отдыха на реках и водоемах. Только за эти выходные в столице на воде погибли 2 человека. Всем отдыхающим вручили памятки, провели беседы по соблюдению требований безопасности, напомнили, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Продолжает тему государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Коми Ирина Агеева.
5: Все места, которые относятся к несанкционированным, необорудованным местам для купания, они уже все являются повышенным риском среди купающегося населения. Поэтому, конечно, выбор места для купания должен быть в специализированном месте. Это пляж, а пляж у нас к открытию на сегодняшний день еще не готов, но планируется. Купающихся людей в неположенных местах предупреждаем об опасности, которая таится на воде. И административных правонарушителей тоже дополнительно мы проводим профилактические беседы о том, что необходимо надевать спасательный жилет, что на воде тоже могут быть аварийные ситуации. Если вы окажетесь в это время без спас-жилета, то это может привести к трагедии.
4: 26 июня в Коми в 4-й раз пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В региональном этапе приняло участие 192 работодателя, которые представили порядка 1600 вакансий, а мероприятия ярмарки посетили более 3000 человек на 20 площадках. Работу смогли найти 63 жителя республики. Подробнее пресс-секретарь Министерства труда, занятости и социальной защиты Коми Инна Лобанова.
6: Самые яркие события

0: развернутся в Сыктывкаре на главной площадке в торгово-промышленной палате Республики Коми. Для гостей будет организована не только презентация актуальных вакансий от ведущих компаний. В программе практические мастер-классы и тренинги по карьерному развитию. Эксперты центров занятости помогут посетителям определить наиболее востребованное направление и выстроить личный профессиональный маршрут. На это стоит обратить внимание студентам и выпускникам, которые только определяются с профессией. Одним из событий на главной площадке ярмарки станет награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинациях «Сварщик», «Ветеринарный фельдшер» и «Агроном».
1: 73 заявки и лишь 33 участницы, которые прошли конкурсный отбор. До финала и вовсе дойдет лишь одна. В Сыктывкаре стартовал бизнес-интенсив «Мама-предприниматель». А в рамках нацпроекта «Эффективная конкурентная экономика» региональный этап при поддержке центра «Мой бизнес Коми» проходит уже в пятый раз. Одна из претенденток на победу, учитель английского языка Юлия Касторнова, рассказала о своем проекте.
2: В программе «Мама-предприниматель» я участвую первый раз. Чтобы попасть на эту программу, нужно было придумать бизнес-проект и отправить свою идею отборочной комиссии до начала программы. Я представляю свой проект, связанный с производством одежды, так как я всегда мечтала создать свой бренд одежды для учителей и преподавателей, ну а также для мам и женщин нашего города. И чтобы моя мечта стала явью, я сейчас получаю дополнительное образование по направлению дизайн одежды и участвую в данной программе. Цель проекта моего – это открытие бренда одежды в городе Сыктывкар. И в рамках проекта я планирую производить красивую, женственную, удобную одежду для учителей, так как хочу поддержать своим проектом, поддержать тех женщин, которые идут путем света, которые вкладывают свои силы, свою любовь, воспитание и образование наших детей. Я очень надеюсь на победу.
1: Победительница регионального этапа получит 150 тысяч рублей на развитие своего проекта. На федеральном этапе – 1 миллион. Новости культуры. Артисты Академического театра оперы и балета «Коми» выступили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний с программой «Романтика романса для любимого города». На очередной камерный концерт постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы республики собрались ветераны, работники ведомства, а также представители общественных и волонтерских организаций города. Светлана Каданева, которая выступила также и ведущей концерта, рассказала зрителям о жанре романса, о его направлениях и особенностях, об авторах и даже об истории создания отдельных композиций.
3: Этот концерт у нас действительно очень интересный. Он готовился долго достаточно, потому что каждый набирал материал, каждый делился с теми произведениями, которые близки им. Да? Вот, например, кому-то близки такие композиторы, как Глинка, Даргомышский, кому-то более современные, да, середина 19-го, конец 19 века, Рахманинов. Мне, например, самой очень нравится Кюи, Цезарь Кюи. И вот, набирая весь этот материал, я подходила очень основательно к написанию сценария к этому концерту, потому что надо было изучить каждое произведение.
1: Воркутинский драматический театр имени Бориса Мордвинова примет участие в проекте «Театральный поезд». Артисты представят постановку «Две дамочки в сторону Чехова», которая уже завоевала признание зрителей. Спектакль предлагает свежий взгляд на юмор классика русской литературы, представляя оригинальные интерпретации знакомых сюжетов. Запланировано 3 показа. 23 июня на сцене Кировского областного драматического театра, 25 июня в Камерном драматическом театре Костромы и 27 июня в Доме актера имени Сергея Пускипалиса в Ярославле. Студия моды «Дева» приглашает дам элегантного возраста на новый творческий сезон. Занятия проходят в Центре досуга и кино «Октябрь». Открыта запись на программы «Дефиле», «Актерское мастерство», «Основы стиля», «Фототренинг». 22 июня в России отмечается День памяти и скорби. В Центре досуга и кино «Октябрь» пройдет концертная программа, посвященная этой дате. Подробнее о мероприятии специалист Марина Афанасенко.
4: 22 июня в 14:00 в Центре досуга и кино «Октябрь» города Сыктывкара пройдет мероприятие, которое называется «Продержались, выжили, смогли». В этот день со сцены будут звучать песни военных лет, воспоминания детей войны, тех людей, которые будут находиться в зрительном зале. Кроме того, будут в зале кадеты. Приветствовать, помнить и скорбеть вместе со зрителями будут представители администрации города Сыктывкара.
5: Радио России. Коми-город. Спорт.
1: Во Всероссийском детском центре «Океан» завершились соревнования «Школы безопасности». Старт объединили команды из 9 регионов России. В состав сборной Коми вошли 10 человек из Каткировского района и Сыктывкара. По итогам всех этапов наша команда заняла почетное 3-е место. Ребята сумели обойти многих сильных соперников и подняться на пьедестал, показав не только отличную физическую подготовку, но и слаженность, взаимовыручку и спокойствие в экстремальных условиях. Вы слушали новости.
5: Вести Коми-Гор. Радио России Коми-Гор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду, при грозе порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17-22 градуса, на северо-востоке плюс 22-27. В Сыктывкаре днем кратковременные дожди, гроза. Ветер южный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 20-22 градуса, атмосферное давление существенно не изменится.

Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Санцепёк выжигает укрепленные объекты противника в Сумской области. Россияне пожаловались властям на обман с домофонами. В МВД раскрыли основные причины пропажи детей. Подробности далее. Экипаж тяжелой реактивной системы «Санцепёк» группировки войск «Север» за один массированный удар поразил скопление живой силы и несколько укрепобъектов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. После получения приказа ночью экипаж ТОС-1А выехал на позиции и выполнил пристрелочный выстрел. Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки «Север» по противнику был нанесен прицельный и точный удар на поражение. Благодаря слаженной работе подразделений восточной группировки противник за сутки потерял 23 беспилотника самолетного типа и 4 терминала «Старлинг». Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Просяная, Мечетная, Малиновка, Червоная Криница, Широкая, Ивановка, Новое Поле и Новоселовка. В течение суток противник потерял, в том числе, от действий подразделений беспилотных систем более 445 военнослужащих, 8 автомобилей, 4 станции спутниковой связи «Старлинг», 23 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 13 пунктов управления беспилотной авиацией. В результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин».
1: В свою очередь, операторы беспилотных систем южной группировки войск уничтожили 2 пункта управления беспилотниками ВСУ на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Вопросы поддержки СВО, а также социально-экономическое развитие Татарстана обсудили минувшим вечером в Казани Владимир Путин и глава республики Рустам Миниханов. Встреча прошла по итогам двухдневного саммита Ассоциации стран Юго-Восточной Азии. Раис республики рассказала о соотечественниках, которые уже имеют высокие боевые награды, а также о мерах обеспечения бойцов на региональном уровне.
3: Если взять результаты, у нас 2259 военнослужащих, они награждены орденом мужества, 17 героев России. Мы, конечно, последние и вот те указания, которые были, большое внимание уделяем защитникам Отечества. Я хотел бы показать проспект, вот исторические здания были, мы его сейчас реконструировали. Это в центре города. Удобно, доступно, значит, со всеми условиями. Объект очень достойный.
4: Это фонды, да?
3: А это фонд. Там 1880 метров, мы 550 миллионов вложили. Значит, ну и фонд, на самом деле, очень эффективно работает в рамках вот федерального фонда.
1: Президент отметил рост экономики и строительной отрасли в Татарстане. В свою очередь Миниханов рассказал о развитии сельского хозяйства. Отдельно глава региона поблагодарил президента за поддержку в строительстве дорог.
3: Хотел бы поблагодарить вас, уважаемый Иванович, за те дорожные инфраструктурные проекты, которые реализованы, вот М-12. Это вообще сейчас люди на машинах ездят в Москву, как будто это.
4: Это результат работы ваших представителей в федеральном правительстве.
3: Ну, без вашей помощи наши представители тоже. Ваша поддержка. И они молодцы, конечно. И обход. И вот по всему Татарстану М-7 соответствует первой категории. М-12 прекрасно работает.
1: Во время встречи с главой Татарстана Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казань-компрессор МАШ», который специализируется на оборудовании для производства СПГ. Евросоюз наращивает оборонные возможности. Призыв ускорить данный процесс к 30-му году содержится в итоговом документе, прошедшего накануне саммита «Большой семерки» в Париже, пишет РИА Новости. Лидеры стран Евроблока назвали войну против Украины вызовом для Европейского Союза и призвали сократить стратегические зависимости, а также усилить защиту сухопутных, воздушных и морских границ. Напомню, ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в своей статье в журнале «Международная жизнь» указал на стремление Европы всеми способами оттянуть время для достижения боеготовности к конфликту с Россией к 30-му году. Большую часть потерянных детей удается найти и вернуть родителям. Об этом свидетельствует статистика МВД. В прошлом году в стране искали 770 детей. Найти удалось 704 ребенка. Об этой новости рассказал замначальника управления по взаимодействию с Институтом гражданского общества МВД Евгений Артемов. По его словам, пропадают в основном подростки. Чаще всего они убегают из детских домов и проблемных семей и сами не хотят, чтобы их нашли. Расплачиваться за покупки на кассах станет проще. С 1 сентября в стране вводится универсальный QR-код, который позволит быстрее и с экономией проводить денежные операции. Как пояснил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев, сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка. С осени достаточно будет одного кода, который откроет все доступные способы списания средств, и граждане смогут сами выбрать удобный вариант. Таким образом, универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, а предпринимателям не зависеть от конкретного провайдера. На первых этапах в текущем году к системе подключат значимые банки и крупные торговые сети. Впоследствии новшество распространят на остальной бизнес. Россияне пожаловались властям на обман с домофонами. В Госдуму стали поступать жалобы на телефонных мошенников, которые под видом сотрудников управляющих компаний предлагают заменить домофон. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, жильцам обещают выдать новые ключи от устройств и заодно просят записать персональный код для входа в дом, который поступает по СМС. После того, как жертва его диктует, мошенник взламывает вход в госуслуги. Колунов вновь предостерег граждан от передачи кодов из СМС сообщений и пуш-уведомлений и рекомендовал лично обращаться в свою управляющую компанию за уточнением информации. В Москве сегодня ожидается комфортная погода, облачно с прояснениями, лишь ближе к вечеру пройдет дождь, днем 18-21 градус. Ну а летнее тепло после сентябрьских холодов в столицу придет уже на эти выходные. По прогнозам синоптиков, в ночные часы воздух еще будет остывать до 12-14 градусов, а днем столбики термометров доберутся до отметки в 25 градусов, осадки при этом прекратятся. К погоде мы еще вернемся, далее эфир продолжит события в мире спорта.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский рапирист Антон Бардачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. Московский футбольный «Локомотив» обсудил условия личного контракта с полузащитником Ростова Алексеем Мироновым. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что в Миронове главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов видит замену Артему Карпукасу, который уже согласовал условия личного контракта с петербургским «Зенитом» и ждет, когда клубы договорятся о его трансфере. А накануне «Локомотив» официально по согласию сторон расторг договор с 28-летним нападающим Владиславом Сарвели. Футболисты петербургского «Зенита» проведут товарищеский матч против аргентинской «Химнасии» в рамках подготовки к следующему сезону. Об этом сообщила пресс-служба «Сине-бело-голубых». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 5 июля. Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Из первого места в квартете «А» вышла в 1/16 финала. Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес в этом поединке остался на скамейке запасных мексиканцев. В других встречах дня чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1, канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Российский нападающий Владислав Фирстов продлил контракт с нижегородским «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение 24-летнего форварда рассчитано на 2 года. Тем временем тольяттинская «Лада» заключила договор на 1 сезон с защитником Артемом Волковым, который последние 3 года выступал за «Сочи». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня плюс 6-8, облачно. В Екатеринбурге 25-27 градусов, ожидается кратковременный дождь. В Новосибирске 28-30 градусов, в Архангельске 20-22, облачно, дожди. В Сыктывкаре 18-20, облачно, с прояснениями, ожидаются кратковременные осадки. В Петрозаводске 15-17 градусов, дожди. В Пензе 21-23, облачно, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков, температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 15 градусов, ветер западный 2 метра в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным, в первую очередь, для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг.
3: Те самые пластинки, те самые сказки.
4: Кто это?
5: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
6: Какой такой Колобок?
3: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
7: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
8: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
3: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8:10 по Москве и в 7:10 по времени Калининграда.
9: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
10: Передаем сигналы точного времени.
11: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут и 25 секунд. Пятница на календаре, 19 июня, а все это утро вместе с вами Павел Сурков, Татьяна Голованова.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992, номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на сайте вести.ру.
11: Ну, а сейчас поговорим о Петербурге. Самые необычные, наверное, учения в России прошли в северной столице, вызвали массу разговоров, возмущения и юмора. Собственно, о чем речь? Ну-ка. Знаете, питерских коммунальщиков так ругают, они так от этого устали, что они решили ко всему готовиться заранее. Поэтому, когда у нас тут июнь месяц, да, 19 июня на календаре, я сейчас сказала.
12: Сегодня, да.
11: Коммунальщики, значит, Петербурга собрались в центре города на учения. И они начали убирать то, чего еще нет.
12: Что
11: точнее,
12: же они убирали?
11: То, что еще не выпало. В общем, учения по уборке снега в июне провели петербургские коммунальщики.
12: То есть, как-то мы убираем невидимый снег, убираем
11: эскаваторами
12: да. целыми, а вот как, наверное...
11: Лопатами.
12: Я вот знаю, знаешь, есть игра на невидимой гитаре, а это, получается, видимая лопата убирает невидимый снег. Это довольно интересно
11: и сюрреалистично. Мне кажется, достаточно кинематографично. В общем, в этих учениях участвовали представители Государственной жилищной инспекции, жилищных агентств, управляющих компаний и аварийных служб. Собравшиеся, как пишут нам в новостях, разыграли несколько сценариев от плановой уборки до экстренного реагирования на внезапный снежный коллапс. Ну, а внезапный в Петербурге в июне действительно был бы снежный коллапс, хотя в Якутии снег выпал накануне.
12: Мне кажется, что нужно было добавить еще людей, которые бы тренировались на коньках по невидимому снегу, и на лыжах.
11: Надо было привлечь жителей Петербурга, которые вот ходят по льду каждую зиму и ругаются, и ломают себе ноги и руки, чтобы они как раз
12: изображали ледяную, так сказать, ледяной наст на улицах Петербурга.
11: Что это было? Давайте попробуем разобраться. С нами на связи корреспондент Алексей Русанов из Петербурга. Алексей, здравствуйте. Как прошли учения? Надеюсь, что все успешно, снег убрали.
12: Или растаял уже?
9: Татьяна, Павел, здравствуйте, приветствую слушателей Радио России. Ну, все мы знаем прекрасную поговорку «Готовь сани летом». И это, наверное, вот было такое ее прямое воплощение. Действительно, в центре Петербурга снегопад устроили, можно сказать, по расписанию. Пока петербуржцы и гости северной столицы наслаждаются летними деньками, коммунальные службы мысленно разгребали сугробы. И действительно вызвало такой резонанс это событие. Много отзывов и внимания привлекло. На Кирочной улице по поручению вице-губернатора Евгения Разумишкина прошли учения вот по этой зимней уборке территорий. И именно летом, потому что настоящий снег в Петербурге всегда приходит неожиданно, даже если его ждут, можно сказать, с начала ноября. Вот на этот импровизированный зимний фронт вышли представители Государственной жилищной инспекции, жилищных агентств, управляющих компаний, конечно же, аварийных служб. И вот основная задача вот этих, можно сказать, учений – проверить, смогут ли все службы действовать как единый организм, когда город снова накроет снежная стихия. В этой тренировке, в ходе этой тренировки участники разобрали, можно сказать, такие животрепещущие вопросы зимние. Кто чистит определенный участок, кто отвечает за другие участки, куда звонить, если трактор внезапно решил уйти, к примеру, в отпуск, и что делать, если снег выпал быстрее, чем успели, можно сказать, открыть этот регламент. Для максимального реализма были разыграны разные сценарии, вот от обычной уборки дворов до внезапного снежного апокалипсиса, когда сугробы растут быстрее, чем очередь в шиномонтаж в первый гололед. Хочу об этом также рассказал заместитель главы администрации Василеостровского района Артем Гырло. Давайте послушаем.
13: Учения по зимней комплексной уборке на случай снегопада. По легенде, у нас ночью выпало 15 сантиметров снега. Соответственно, мы дали команду всем нашим районным службам организоваться по тем схемам, которые мы разработали, и приступить к его уборке. Что это значит? Это значит, что управляющие компании вышли утром на осмотр крови, определили опасные места, то есть нависание шапок, и организовали работы по их спроски. Где-то применяются альпинисты, где-то применяется специальная техника. Параллельно с этим сразу же будет происходить очистка сброшенного снега тротуарной части, его сдвигание для последующего вывоза. Параллельно с этим в обнаруженных территориях у нас также организованы работы по очистке снега, проездов, дорожек, парадных подходов на какие-нибудь площадки. Задача тренировки – это посмотреть, как был доведен сигнал, все ли пришли на назначенные точки и по сформированным планам. То есть мы действительно собрали такой план и отслеживаем явку конкретных людей для зимней уборки с инвентарем вместо выполнения своей работы. Есть небольшие сбои в коммуникации, но это же тренировка, для этого мы ошибаемся, что потом, когда действительно, не дай бог, наступят такие у нас стихийные бедствия, мы могли более оперативно устранять такие возникающие вопросы. Такой прекрасный летний день, всегда проще потренироваться.
9: Действительно, проще потренироваться в летний день. И хочу отметить, что особое внимание сотрудники госжилинспекции уделили знанию регламента взаимодействия. Это такой документ, который подробно объясняет, когда выводить технику, кому сообщать о проблемах, по каким маршрутам должна двигаться информация о качестве уборки. Проще говоря, вот чтобы зимой потом никто не искал виноватых по следам от трактора. Ну и организаторы тренировки это уверены. Чем лучше службы отрепетируют свои действия сейчас, тем меньше сюрпризов ждет горожан зимой. Хотя, ну, наверное, нужно быть честными, полностью исключить внезапность снега, снегопада в Петербурге пока не удалось еще никому. Отработали все правила. Знаете, сейчас уже такой первый тополиный пух полетел, можно сказать, немножко придал картинку такой этим учениям.
11: Антураж, но... знаете, чтобы... четче работать.
9: Да, это точно. И такие учения, кстати, ну, не впервые проводятся в Петербурге. Действительно, отмечают коммунальщики, что помогают вот как раз-таки напомнить регламент, а вновь пришедшим в эту сферу рассказать, ну, то есть, и прям на деле показать, что, зачем, как соблюдать этот порядок, отметил директор жилищного агентства Василеостровского района Александр Серебряков. Давайте послушаем.
14: Правда, тренировки мы отработали практическое взаимодействие по передаче информации, получение информации о проводимых работах, провели практические занятия по очистке крови, очистке тротуаров, очистке наледи и уборке вывоз снег. В рамках данных тренировки были выявлены некоторые замечания, которые учтены в процессе упаковки, поэтому я считаю, что тренировка действительно прошла успешно, достигла своих результатов и выявила некоторые нюансы, которые мы доработали.
15: Ну вот хочу также отметить, что и в этом году постепенно будут приниматься успешные практики районов, когда непосредственно в близости, в районе будут открываться пункты для дворников, такие, знаете, ну небольшие, можно сказать, не пункт обогрева, а вот как по подобию общежития, где будут находиться этой зимой дворники, чтобы вот когда накрыл снегопад Петербург, находились они непосредственно вот в зоне своей локации.
12: Рядышком, да, и могли вовремя прибыть на место, так сказать, расчистки уже видимого снега. Спасибо большое. Наш корреспондент из Санкт-Петербурга Алексей Русанов был с нами на связи.
11: Предлагаю, вообще надо всероссийские учения делать летом по уборке. Во многих городах же жалуются. Вот если в Петербург, мы посмотрим, сработало оно или нет. То есть помогли ли эти учения питерским коммунальщикам быстро, оперативно убрать весь снег, потому что в прошлом году у них это не получилось.
12: А вот интересно, действительно, насколько такие учения, они обоснованы, потому что это же все равно расходы на подобные учения, да? И перекрытие улиц, и вообще, насколько они обоснованы именно сейчас?
11: Интересно, дорого ли вывозить невидимый снег?
12: Вот мне тоже интересно. Давайте обсудим это с нашим экспертом, общественным деятелем и экспертом по ЖКХ Дмитрием Бондарем. Он с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
12: Вот вроде бы мы стараемся взглянуть на эту ситуацию с оптимизмом, даже некоторым юмором.
11: Самом-то деле все серьезно.
12: Да, но, во-первых, действительно мы хотим, чтобы зимой города расчищались от снега и от льда, не было никаких травмоопасных ситуаций, было бы все в порядке на дорогах. Ну вот насколько такие летние учения с невидимым снегом могут в этом помочь? Или это опять какой-то такой странный популизм? Зато посмотрите, как все красиво отчитываются.
16: Да, давайте действительно отбросим иронию. Звучит изначально как сюжет анекдота, но на самом деле, вот если с другой стороны посмотреть, частота проведения таких учений, вот я сейчас говорю про уборку снега, законодательно не закреплена. Может быть, кстати, и зря. В отличие, например, от противопожарных тренировок, где закон это регулирует. Но вот у нас зима, как правило, вот этот зимний уборочный период официально длится в среднем около 6 месяцев. По нормативам город должен вывозить сотни тысяч кубометров снега. И, на мой взгляд, очень важно, чтобы вот когда начинается настоящий снегопад, все службы срабатывали как единый механизм, и все четко знали ответы на критично важные вопросы. Кто за какой участок отвечает, куда звонить, если техника не вышла, что в каком порядке убирать в первую очередь. То есть отработка алгоритма связи и координации, а не просто махание лопатой без снега, да, это именно полноценная тренировка по отработке взаимодействия, подчеркну. Это очень важно. И на самом деле это положительная динамика, на мой взгляд, что такие учения, вообще на них посмотрели, и не только посмотрели, но и начали проводить. Другой, конечно, вопрос, посмотрим, скажем так, зима покажет, да, насколько эффективны были эти летние тренировки. Но уже сейчас, как сообщают люди, которые эти тренировки проводят, скрываются слабые места, например. Вот среди слабых мест, я вот изучил, почитал, это информирование жителей вот об этой плановой уборке, чтобы они, например, вовремя освобождали парковочные места для техники. Я, кстати, об этом давно говорю, что параллельно с обязанностью вести реестр собственников, ну, например, у управляющих организаций такая обязанность есть, необходимо также вести реестр автовладельцев. Ну, то есть стоит во дворе автомашина, и управляющая организация, например, должна знать, а кому позвонить в случае, если возникнет ситуация, что эту машину надо убрать, чтобы спецтехника проехала и смогла убрать снег, например. Информирование – это очень важно. И здорово, что эти слабые места вскрыли сейчас, а не когда у нас снегом завалило весь город, и надо срочно его очищать.
11: Но ведь, поэтому, с другой стороны, они каждый год у них учения, да, в осенне-зимний период, потому что снега выпадает много, и они выходят на улицу. А в чем уникальность?
16: Ну, именно, что подобные учения, как устоявшаяся практика, вот сейчас этого нету. Да, иногда кто-то где-то проводит такие учения, но, как я ранее сказал, законодательно вот такая частота не закреплена. То есть нормативы по времени реакции на уборку снега есть, а как часто проводить такие учения, когда взаимодействуют несколько разных структур, от жилищной инспекции до дворника просто в вашем дворе на месте, к сожалению, нету. Поэтому очень важно, скажем так, не хаотично проводить, ну, по желанию человека на местах, может быть, даже посмотреть в сторону законодательной власти, да, закрепить периодичность таких тренировок. Почему нет? Это же тоже важно и тоже, на мой взгляд, где-то и зависит и здоровье граждан от своевременной уборки снега.
11: А что с другими регионами? Может быть, нам действительно, вот я шутила по поводу всероссийских учений, так может быть, действительно стоит их организовывать, чтобы во всех дворах в российских городах было чисто?
16: Мне кажется, это хорошая идея, но тут именно, на мой взгляд, лучше не уходить в сторону, когда дворник реально выходит с лопатой и имитирует вот ту самую уборку снега, чтобы это не превращалось во всероссийский анекдот. Да, на мой взгляд, важно именно отрабатывать вот это точное взаимодействие. Например, заранее вести реестр собственников автомобилей, чтобы в каждом дворе управляющая организация действительно заботилась этим вопросом, подготовилась на случай таких непредвиденных снегопадов, скажем так. И отработали вот это взаимодействие, чтобы, не знаю, допустим, у дворника на месте была памятка, а кому позвонить, чтобы вызвать снегоуборочную технику, чтобы он явно знал, какой участок, который рядом с его домом, кто за него отвечает. Вот именно координация, вот эта всероссийская тренировка по уборке снега в сторону координации, не простого махания лопатой, было бы, на мой взгляд, очень эффективным инструментом. Поэтому я с вами полностью согласен.
11: А что в целом делать с уборкой? Действительно, готовь сани летом. И часто бывает, жители жалуются. И это абсолютно бессмысленная, знаете, бумажная волокита. Я вспоминаю свой случай в Подмосковье, когда я пожаловалась в марте месяце на наледь на дорогах. Причем она такая была, серьезная наледь. Знаете, с начала зимы никто не чистил. И мне в мае прислали фотографию сухого асфальта с надписью «Проблема устранена».
16: К сожалению, такие случаи бывают, но здесь у меня единственная такая бытовая, скажем так, рекомендация, которой я сам всегда следую. Это только письменное общение, никаких звонков, там, если у вас есть номер телефона дворника, я не рекомендую этого делать. Использовать рекомендую только государственную систему, если вы видите, что ваша заявка искусственно, скажем так, поставлена на паузу, когда люди на местах дожидаются мая, когда снег растает. Вы призываете соседей тоже оставлять обращение. Массовость, как правило, все-таки заставляет людей на местах реагировать и не дожидаться, когда снег или наледь сама растает. Здесь сила именно в такой гражданской ответственности. Все-таки это же, ну, будем честны, не только же ваша проблема идти по гололеду. Люди и в вашем подъезде, и в вашем доме также живут, также ходят по этим дорогам. Просто зачастую они не знают, по какому пути идти. Поэтому исключительно государственные сервисы, госуслуги дом, приложение, там отправляете заявку. Если ваша заявка игнорируется, призывайте соседей оставлять обращение.
12: А вот дальше может возникать вопрос. У нас же очень часто официальный орган очень любит передавать, что называется, по подведомственности. Попало сюда, потом перешло сюда, здесь исполнение 3 дня, здесь рассмотрение 2 дня. Вот так и неделя прошла, а там и другая. Вот неделя другая проходит, все как в сказке о рыбаке и рыбке, а только чуд не происходит. Не бывает сейчас такого?
16: Вот если я говорю про госуслуги дом, и если мы говорим про ваш двор, то тут, ну, прям сразу понятно, что за ваш дом, за ваш двор отвечает управляющая организация, которую вы по факту наняли. Если мы говорим про где-то вы там по парку гуляете, либо по городу, вы не знаете, кому это принадлежит место. Есть другое приложение, госуслуги решаем вместе, но федеральное. Вы можете не только там пожаловаться на снег, на сосульку, свисающую с крыши, по любым вопросам касательно жизни обычного человека. Вот там также оставляете заявку. Эта система госуслуг, на мой взгляд, очень мощная, очень здорово, что у нас есть подобные системы. Оставляете также заявку, и там автоматически определяется, в какое ведомство необходимо направить ваше заявление. И говоря о сроках, конечно, вот сейчас такой нормативный срок до 30 дней. Тоже, на мой взгляд, справедливое замечание, что это долго может быть по некоторым вопросам. Поэтому отдельно
11: иногда
16: хотелось бы, чтобы этот срок
11: оперативности, знаете,
12: иногда необходима эта оперативность. Спасибо большое. Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт по ЖКХ, был с нами на связи. Мы говорили, собственно, о том, как проводятся учения в Санкт-Петербурге по борьбе со снегом и наледью. Будем надеяться, что они будут перспективны. Увидимся, что называется, зимой.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
18: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
19: Схема отработана. Сейчас все будет.
20: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
21: Лабырды-вай-вай.
22: Дамы, господин.
23: Это свежо, это искрометно.
24: Очень яркий, красочный.
25: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
26: Вот, шикарно.
27: Весело, мы смеялись до упаду.
28: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
29: Передаем сигналы точного времени.
12: На календаре пятница, 19 июня, 8 часов 31 минута и 15 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Доброе утро. Наш мессенджер 8-925-222-99-92. Также заходите в наши каналы, в Максе и в Телеграме. Но продолжаем говорить о наиболее интересных событиях этого утра. И сейчас поговорим о медицинских услугах, о платных медицинских услугах и о том, как они изменятся. И, может быть, перестанем мы бояться ходить, знаете, в частные центры и опасаться, что нас сейчас в буквальном смысле разведут на деньги.
12: Да, и что это окажется нам, ну, совершенно не по карману. Дело в том, что с 1 сентября начнут действовать новые правила предоставления платных медицинских услуг. И как раз защита от принуждения к оплате лечения – это и есть главный тезис, который отстаивают эти новые правила. И получение платной медицинской помощи будет более прозрачным, более удобным. Например, заключить договор на платное обследование, на платное лечение можно будет дистанционно. И, кроме того, эти правила прямо запрещают клиникам уменьшать объем или увеличивать сроки ожидания бесплатной помощи по ОМС, если вдруг все-таки отказался пациент от платных услуг. И опять

0: сверх указанных в договоре. Угу. Но так бывает, что при лечении сложных каких-то заболеваний объем вмешательства зависит от промежуточных результатов диагностики. И предусмотреть ее заранее невозможно. Вот для таких ситуаций будет действовать приблизительная смета. То есть мы же не знаем, когда идем к врачу, а что у нас конкретно болит, и какое обследование нам требуется, да, какие манипуляции, как нас будут лечить.
1: Ну да.
0: И врач тоже не может знать, просто ориентируясь на возраст и жалобы пациента.
1: И здесь как раз вводится такое важное ограничение, что если смету необходимо будет расширить, ну то есть обнаружено что-то, что требует дополнительных исследований, дополнительных анализов, а может быть и дополнительного вмешательства, то пациента об этом надо немедленно предупредить. Ну и пациент, соответственно, будет решать, готов он пойти на эти дополнительные обследования, анализы и прочие вмешательства.
0: Ну, кстати, налоговый вычет станет получить немного проще. Там как раз-таки с документами все упростится и ускорится.
1: И давайте обсудим эти нововведения с нашим экспертом. С нами на связи сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы, психотерапевт и клинический психолог Игорь Цикорин. Игорь Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши слушатели, здравствуйте, редакция, здоровья нам всем прежде всего.
1: Прежде всего, спасибо. Скажите, пожалуйста, да, а вот часто ли навязываются такие услуги, и как сейчас, пока закон не вступил в действие, защититься, может быть, если нам кажется, что в платной клинике, ну, как-то за нас уже очень круто взялись?
2: Да, ну смотрите, немножко поправлюсь. Само вот это постановление, это все-таки не новое постановление. Оно было в 2023 году. Это такое видоизмененное постановление. Но, на мой взгляд, есть там ряд вопросов, которые легко описываются и уточнены. Действительно, это в сторону пациента очень даже неплохо. Прежде всего, это постановление, оно направлено на то, чтобы, вы верно заметили, убрать вот эти вот разногласия, когда есть услуга бесплатная по ОМС, ну, условно, да, бесплатная, потому что ОМС – это те же наши налоги, которые оплачивает страховая компания. Поэтому есть услуга по ОМС, которая нам гарантирована, и есть дополнительные услуги, которые мы можем оплатить, если необходимо, допустим, там, ускорить процесс или нечто подобное, сделать более удобно для нас. Так вот. Вот это постановление как раз и направлено на то, чтобы врач, когда вы приходите к врачу, это же не обязательно платная клиника, чисто платная.
0: Это может быть государственная, да, просто клиника, дополнительные услуги.
2: Где предлагают вам пройти на платной основе что-то дополнительное. Так вот, как раз здесь направлено на то, чтобы пациент, когда приходит к врачу, то есть если врач ему говорит, вот вам нужно сделать МРТ, оно стоит там такую-то сумму, делайте, это нарушение серьезное, и оно раньше не было описано, о нем как бы знали, но как бы законодательно вот не очень было объяснено. Теперь же четко говорится о том, что если врач объясняет пациенту, говорит, вот есть МРТ, которое необходимо сделать, по госгарантии вам должны сделать в течение 2 недель, 14 дней, не далее этого срока, меньше может быть, а вы можете сделать его на платной основе у нас, но в удобное для вас время, например, сегодня вы работаете, да, вот у вас очередь сегодня в 2 часа дня, вы не можете прийти. Ну, вы можете сделать там в 19:00 после работы, вот, пожалуйста, но уже на платной основе. Это допустимая вещь, и действительно тут уже пациент сам выбирает, как ему удобнее. Отпроситься с работы, либо, значит, заплатить деньги и сделать для себя удобнее. То есть это выбор пациента. Вот именно на это и направлено. То есть пациент должен сам решить, как ему поступить. Разумеется, есть платные услуги, которые не входят в ОМС. Ну, например, даем какой-то анализ, который в перечне не существует, для уточнения более серьезного, ну, там, диагноз, да, уточняется, или более какие-то точные поручения, да, эта услуга платная. Но, опять же, врач должен объяснить, что ее нет в рамках ОМС, она предоставляется именно в рамках вот дополнительной программы, такой вот, или дополнительных оплат. То есть здесь вот все понятно. Что еще? Что в этом постановлении для нас интересно, для нас как не юристов, а для нас как вот обычных рядовых пациентов? Договор. Вы верно сказали, что любая претензия, любое несогласие, то ли вы эту претензию предъявляете главврачу, то ли это уже, не дай бог, пошли в суд. Основное – это договор. Договор с медучреждением на оказание платных услуг. И к нему нужно относиться очень внимательно. Вот вы уже указали о том, что должна быть указана смета, примерная смета.

0: Я понимаю, что она примерно, потому что тяжело на моменте начала встречи с
1: пациентом. Но это невозможно даже, я бы сказала.
0: Да, да, но вот я, честно говоря, я всегда прошу указывать мне четкую цифру. А если возникает необходимость дополнительных исследований или каких-то этих, давайте договор составим и поменяем смету. Но тогда мне не получится ситуация, что я приду к врачу, мне скажут, вы знаете, вот мы вам сделали анализ, но вот мы посчитали, что нужно было еще добавить этот, мы его сделали, вот с вас еще дополнительно 50 тысяч рублей, пожалуйста, в кассу занесите. А со мной ее не согласовывали. И мне не объясняли самое главное, зачем мне этот анализ. То есть, ну, это мой выбор, я должен выбирать.
1: Вы знаете, и вот таких же центров много, если дальше пойти, да, здесь вроде все понятно, станет проще, да, и новые правила не означают, что какая-либо медицинская помощь, ранее бывшая, не знаю, бесплатной, условно станет платной. Нет, конечно, здесь именно регулирование порядка оказания уже существующих платных услуг. А что касается, например, таких клиник, которые предварительно тебе говорят, да, у нас здесь вообще вам только здесь анализ крови общий возьмем, вот, и прием терапии. А потом ты выходишь от врача, и тебе говорят, вот смотрите, здесь, значит, такая манипуляция, здесь вот это было, вот это. И ты смотришь на смету, а она выросла условно раз в цать.
0: Вот с такими центрами что делать? Да, еще вам говорят, что вот рядом в коридорчике есть представитель банка, и вы можете взять кредит.
1: Да-да-да, и вы можете взять кредит. Сумму.
0: Угу. Да, да. То есть вот, ну, мы должны понимать, да, вот любая платная клиника, которая стоит, это все-таки бизнес. А бизнес, его основная задача – заработать денег. И вот здесь, как бы, да, такая вот ситуация возникает о том, что именно ответственность врача, то есть врачу никто не скажет, вот сними там в письменном приказе, сними с пациента побольше денег. Ему устно дадут такое распоряжение. А уже выбор врача, он должен оказывать услугу, должен за это получать деньги, но он должен ее делать в рамках закона. И вот закон как раз нас здесь защищает, нашего пациента, и здесь уже выбор врача, как нам получать. А еще один момент, который вот в новом постановлении появляется, да, это возможность составить договор с медицинской организацией удаленно, да, то есть не приезжая в этот. Для меня немножко, вот я бы сказал, напряженная ситуация. Почему? Потому что если заключается договор между медучреждением и, допустим, работодатель, который, то есть между двумя юрлицами, когда за вас работодатель оплачивает, я допускаю, все здесь хорошо, потому что электронный документооборот сегодня уже хорошо развит, и вот два юридических лица легко заключают договор. С частным лицом, если вы сами удаленно оплачиваете, здесь некоторый такой скользкий момент. То есть, ну, во-первых, у вас должен быть электронная подпись, которая зарегистрирована на госуслугах, и тогда вы подписываете. Но для меня, и вот, может быть, для многих возрастных, так скажем, пациентов, да, привычный бумажный носитель. Или хотя бы электронной подписанной. Вот потребуйте, если вы столкнетесь с такой ситуацией, решите подписать удаленно, попросите на медицинское учреждение, чтобы его вам направили на электронную почту, которая там указывается в заключении договора, или же там указываете обычную почту по какому-то адресу. Вам прислали копию этого договора. Спокойнее будет с этим моментом. К сожалению, в законе не сказано о том, что это должна сделать медицинская организация в обязательном порядке, но это ваше право попросить, потребовать, чтобы вам его прислали, чтобы вам было спокойнее. То есть вот такой момент, немножко такой скользковатый. Вот еще один момент, который вот я не видел в этом постановлении, но который очень часто сталкиваюсь прямо вот на личном опыте, когда вы идете, допустим, в какой-то медицинское учреждение, допустим, даете анализы, они у вас на платной основе возникают, значит, и, соответственно, вам требуется, по ОМС получаете сдачу анализов, сидите в очереди, все нормально, вдруг подходит человек и говорит, вы знаете, у меня на платной основе, я иду без очереди. Вот такой регламент, то есть что можно для человека, который оплачивает услуги и получает по ОМС, вот его, к сожалению, нет в этом законе. А я напомню, что получатель платных услуг, когда он оплатил, это не значит, что он идет без очереди. Он получает эти услуги, либо у него отсутствует полис ОМС, либо он сверх ОМС получает что-то. Но
1: это я думала, это обычно за срочность как раз-таки, знаете.
0: Вот как раз нет. То есть и этого нет постановления, это внутреннее распоряжение поликлиники или внутренняя договоренность. Вот об этом напоминать надо. Вот я бы вот в этом плане бы расширил бы Минздрава, попросил бы некий регламент, да, что можно при на платной основе, а что нельзя. И как это будет влиять на тех, кто получает услуги по ОМС, ну, условно бесплатно, да.
1: Ну, на практике-то все равно, если ты оплатил, по крайней мере, в госклинике, тебя быстро проведут. Разве нет?
0: Вы знаете, вот я как раз на своем примере, да, я сидел, сдавал анализы, подошло два человека, говорят, мы на платной основе, и, значит, сотрудник их провел вне очереди. Я обратился, говорю, ну, а как вы вообще-то? Они типа на платной основе. Я говорю, не, ребята, вот это нет, незаконно. Вот так вот. То есть не все сотрудники медицинские, то есть исполнители это знают, к сожалению. А это надо знать. И знать нам, прежде всего, чтобы наши права не были нарушены.
2: Ну вот теперь... Теперь мы знаем. Благодаря вам во многом спасибо большое. Мы понимаем, как действовать, чтобы наши права не были нарушены. Клинический психолог, психотерапевт и сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения города Москвы Игорь Цикорин был с нами на связи. Говорили о том, как с 1 сентября все клиники, которые предоставляют платные медицинские услуги, будут работать по новым правилам. Ну и как сегодня сделать так, чтобы вам не навязывали в платных клиниках лишнего того, что, может быть, вам не нужно. Оставайтесь с нами на Радио России. Мы вернемся к вам буквально через несколько минут.
3: Радио России. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
6: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
8: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
7: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91.4 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
10: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточно микроциркуляции крови и глазных жидкостей, ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
9: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
10: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото является проточным чистым озером.
11: То есть так все просто?
10: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии задача весьма сложная.
11: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
10: Вы правы. От глаукомы и катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100% ну, просто гарантии нет.
11: Да.
10: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
11: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
10: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группы российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор, академик Лазерной академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. Радуга прозрения. Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытая угольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 2533. Я повторяю, 8 800 777 2533. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-2533.
11: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
10: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» — это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
11: Нет, конечно, помню.
10: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
11: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
10: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
11: Да, да, да.
10: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
11: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
10: Конечно, конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
11: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
10: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777. 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
11: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
10: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Звонок бесплатный. Позвоните, и консультанты прямо в эту минуту ответят на все ваши вопросы. Доставка по всей России. 8 800 777-2533.
11: Я предлагаю еще раз для всех наших радиослушателей повторить, при каких проблемах может помочь справиться радуга прозрения.
10: Конечно, с удовольствием. У него очень широкий спектр применения. Чаще всего радугу прозрения используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
11: Да, конечно.
10: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
11: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
10: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Вы тоже?
11: Конечно, да.
10: Вопрос
11: да.
10: такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
11: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Цветы – символ красоты.
12: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
3: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.
15: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: Слушаем!
15: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: два пункта управления беспилотниками ВСУ уничтожили российские военные на Константиновском направлении в ДНР. Центробанк сегодня примет решение по ключевой ставке. Израиль наносит удары по Ливану. Подробности далее. И военная хроника в начале выпуска. 133 беспилотника сбили средства ПВО за минувшую ночь над Россией. Об этом говорится в сводке Минобороны. Украинские дроны перехватили над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также над Московским регионом. Кроме того, БПЛА ликвидированы в небе над Крымом и Черным морем. Два пункта управления беспилотниками ВСУ уничтожили операторы беспилотных систем Южной группировки войск на Константиновском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в ходе воздушной разведки военнослужащие обнаружили пункт управления БПЛА, откуда запускались дроны-разведчики. Координаты цели передали расчетам ударных дронов, которые, в свою очередь, уничтожили опорники вместе с живой силой. Суточные потери ВСУ в результате действий Южной группировки войск составили 30 блиндажей и укрытий с личным составом. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных и решительных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной аэромобильной бригад и бригады территориальной обороны в районах Николайполья, Славянска, Дружковки, Стародубовки и Николаевки. В Константиновке штурмовые группы Южной группировки войск продолжают вести активные наступательные действия в юго-западной части населенного пункта и освободили от украинских боевиков 98 зданий. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и 17 автомобилей. Всего в полосе ответственности Южной группировки войск противник потерял более 165 военнослужащих.
1: И в продолжении темы. Запорожская АЭС снова оказалась под обстрелом. На станции сообщили о массированной атаке беспилотников по транспортному цеху. Пострадавших нет. Напомню, накануне в результате налетов беспилотников погиб один из сотрудников АЭС. В самом Запорожье, по некоторым сведениям, началась частичная эвакуация жителей. Об этом рассказал РИА Новости замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев, ссылаясь на подтвержденные факты. Напомню, Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится более 70% региона. Остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. Город является крупным промышленным и транспортным узлом и расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Другим темам. Почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста получили единовременную выплату пенсионных накоплений в прошлом году. Это следует из данных соцфонда, с которыми ознакомилась РИА Новости. Пенсионные накопления направляют в виде накопительной пенсии, единовременной выплаты, либо срочной пенсионной выплаты. Выбор формы зависит от того, выполняются ли установленные условия для каждого из вариантов, пояснили в фонде. Напомним, женщины могут получать выплату с 55 лет, а мужчины с 60. Для оформления необходимо подать заявление в организацию, где хранятся накопления, либо в соцфонд, либо в негосударственный пенсионный фонд. Ключевую ставку рассмотрит сегодня Центробанк на заседании Совета директоров. Абсолютное большинство экспертов ожидают снижения показателя на 0,5% пункта до 14% годовых. По итогам встречи глава Центробанка Эльвира Набиуллина даст пресс-конференцию. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Напомню, на предыдущем заседании в апреле Банк России в третий раз подряд с начала года понизил ключевую ставку на 0,5% пункта до 14,5% годовых. Под эту ставку кредитуются у Центробанка остальные финансовые организации, для которых показатель является ориентиром установления собственных процентных ставок для россиян. Армия обороны Израиля всю ночь наносит удары по объектам движения Хезболлах на юге Ливана. Целями атак стали представители организации, а также объекты инфраструктуры. Свои действия Израиль объясняет неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны Хезболлы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление израильской армии. Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Соединенные Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Между тем, запланированные сегодня переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся. Об этом передает Reuters со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее в Белом доме сообщили об отмене вылета в Женеву вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. МИД Ирана, комментируя изначальные планы, сообщил, что меморандум уже подписан и необходимости в проведении церемонии нет. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Иран тем временем уже начал выполнять пункты договоренности и рассчитывает в самое ближайшее время нарастить скорость прохода судов через Ормузский пролив. По распоряжению Высшего совета национальной безопасности Ирана этим займется Управление по контролю за Персидским заливом. Об этом говорится в заявлении Совбеза, которое приводит гость телерадиокомпания Ирана. Учитывая небезопасность маршрутов для кораблей, ведомство особо проконтролирует, чтобы движение осуществлялось в определенное время и по строгому маршруту. Напомню, меморандум США обязывает Тегеран отказаться от внимание платы за сырьевой трафик, а также в течение 30 дней разминировать водные пути. И о погоде в конце выпуска. В Москве сегодня комфортная погода, облачно, с прояснениями, лишь ближе к вечеру пройдет дождь. Днем 18-21, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В Москве по области будет облачно, с прояснениями во второй половине дня. Ближе к вечеру пройдет кратковременный дождь интенсивностью до 6 литров воды на метр площади. Ветер западной четверти 4,9 метра в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до относительно комфортных плюс 18 плюс 21.
1: Ну а летнее тепло вернется в столицу уже на этих выходных. По прогнозам синоптиков, в ночные часы воздух еще будет остывать до 12-14 градусов, а днем столбики термометров доберутся до отметки в 25 градусов. Осадки при этом прекратятся. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Российский рэперист Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Он в полуфинале уступил французу Рафаэлю Савину со счетом 11-15. У российских спортсменов 3 медали на текущем первенстве. Ранее серебряную награду завоевала саблистка Яна Егорян, бронзовую рэперистка Владислава Пенюшкина. Российский полузащитник Денис Макаров досрочно расторг контракт с турецким клубом Кайсериспор из-за невыплат заработной платы. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что клуб не выплачивал Макарову зарплату на протяжении 3 месяца. 2 июня 28-летний россиянин направил Кайсериспору претензию с требованием погасить задолженность в течение 15 дней. Однако турецкая сторона ее проигнорировала. Московский футбольный ЦСКА объявил о переходе полузащитника Глеба Пополитова в Нижний Новгород на правах аренды. 18-летний футболист будет выступать за нижегородцев до лета 2027 года. Тем временем екатеринбургский «Урал» арендовал до конца следующего сезона нападающего московского «Динамо» Дениса Бокова. Сборная Мексики стала первым участником плей-офф чемпионата мира по футболу. Мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа и гарантировали себе первую строчку в квартете A. Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес в этом поединке остался в запасе. В других встречах дня чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1, канадцы были сильнее сборной Катара 6-0, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Алексей Завали и Наталья Камбарова стали победителями соревнований в беге на 100 метров на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В метании копья первое место занял Дмитрий Тарабин. В метании диска не было равных Елене Пановой. А в беге на 1500 метров золотые медали завоевали Александр Коврижных и Светлана Оплачкина. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса, облачно, без осадков. В Екатеринбурге 25-27, ожидается кратковременный дождь. В Челябинске 24-26, в Ханты-Мансийске 26-28, облачно, ожидается кратковременный дождь с грозой. В Иркутске 15-17 градусов, осадки. В Нижнем Новгороде 17-19 градусов, временами пройдут дожди. В Нальчике 27-27, пройдут кратковременные осадки с грозой. В Санкт-Петербурге 17-18 градусов. сегодня без осадков. Температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 17 градусов, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.
5: Двадцатое июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
0: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: Сигналы точного времени возвращаются в эфир. 9 часов 12 минут 22 секунды. Конец рабочей недели. Пятница, 19 июня на календаре. А все это утро вместе с вами проводит Павел Сурков, Татьяна Голованова.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». И следите за нами на национальной платформе «Макса». Все последние новости и события на сайте вести.ру.
3: Ну а сейчас узнаем, кто же в России зарабатывает больше всех.
0: Трудовые резервы.
3: Как же в пятницу утром не посчитать чужие деньги?
4: Да. И как же в пятницу утром не подумать про, собственно говоря, про работу, кем работать, знаете ли, и на какую профессию пойти, что называется, учиться, где еще и кто сколько зарабатывает.
3: Попробуем ответить на извечный вопрос, что же надо делать и где надо работать, чтобы такую квартиру купить.
4: Так, ну поехали. Что возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в начале лета? И это, не поверишь, главный юрисконсульт. Тут плачет мое первое образование, потому что уровень дохода 407 тысяч.
3: Это средний.
4: Средний, да, средний. Кто еще? Директор по маркетингу и продажам 379, это я в тысячах. Менеджер проекта в сфере складской логистики 355.
3: Ну, вот если у вас с логистикой все хорошо, как есть такая шутка. Но на самом деле действительно востребованные профессии, пока перечисляешь. Брокер по недвижимости, кстати, 325 тысяч рублей в месяц может зарабатывать.
4: На вице-президент по администрированию, непонятно, правда, администрированию кого, чего и как, но тоже неплохо, 323 тысячи.
3: А высокие зарплаты сохраняются и во многих других сферах. Ну, например, традиционно наши айтишники, да, разработчики в среднем получают 256 тысяч рублей в месяц. А в сфере маркетинга больше всего зарабатывают бренд-менеджеры. А в сфере дизайна те, кто делает как раз-таки саунд-дизайн, и те, кто делает полезный дизайн, да, продуктовый дизайн для сайтов. А работодатели финансово-экономической сферы тоже достаточно щедры и предлагают высокие доходы бухгалтерам, аналитиком, то есть совмещение, он и аналитик, и бухгалтер. Коммерческий директор тоже может неплохо зарабатывать, и специалист по внешэкономической деятельности. Если у вас вдруг диплом транспортного вуза, да, то
4: тоже
3: по зарплате лидируют водители, таксисты и бортпроводники. А в производстве и агропроме высокие доходы у сборщиков мебели и токарей, а в строительстве у прорабов. В недвижимости, кстати, у риэлторов. Такие данные приводит сервис работа.ру.
4: Вот такие данные.
3: Хорошие зарплаты прозвучали. Кстати, если вы вот названных профессий, напишите нам примерный доход. Просто интересно.
4: Ну,
3: он анонимный.
4: Мы не скажем, кто.
3: Мы просто позавидуем.
4: Мы не скажем. Мы просто посмотрим. Ну что ж, дорогие друзья, давайте обсудим, кто же получает самые большие зарплаты и вообще есть ли такие вакансии на рынке. С нами на связи заместитель директора департамента подбора кадрового холдинга Unity Болеслав Каленский. Болеслав, здравствуйте.
5: Здравствуйте, коллеги.
4: Ну вот скажите, пожалуйста, действительно, это рыночные цифры? То есть, если вот, допустим, вспомню я, что у меня есть мой первый диплом юриста, и захочу я пойти главным юрисконсультом.
3: То тебя не возьмут, потому что ты вспомнишь профессию, а ты не в ней.
4: Ну ладно, подожди. Я талантливый человек. Так что, есть шансы?
5: Шансы, безусловно, есть, но я думаю, на старте вам могут предложить зарплату на порядок ниже.
4: Не пойду. Мне и тут хорошо.
3: Останься со мной в эфире,
4: куда
3: пожалуйста.
4: Куда же я от тебя денусь?
3: А все-таки, если по зарплатам говорить, действительно соответствуют эти цифры тем должностям, которые мы привели?
5: Ну, я бы обратился к тому, что данный, наверное, анализ, да, был сделан в моменте, лучше по истечении года посмотреть, да, на уровень заработных плат и те позиции, которые, соответственно, возглавляют рейтинг. Ну, а если мы говорим в общем и целом, да, соответствует, но опять же, мы говорим о позициях, так скажем, достаточно топовых, да, потому что тот же главный юрисконсульт, да, он занимает лидерскую позицию там, в иерархии компании с точки зрения юридического департамента. Но это не носит массовый характер, да, далеко не каждый юрист и юрисконсульт, даже главный, получает данную заработную плату.
3: А какие еще, может быть, неназванные профессии сейчас достаточно высокооплачиваемые?
5: Опять же, да, то, о чем вы говорили, безусловно, это IT-сфера, там сохраняется высокий уровень заработных плат, особенно если мы говорим об инженерах по искусственному интеллекту, машинному обучению, потому что данные специалисты, они очень редкие, единичные, и претендуют на еще более высокие заработные платы, которые присутствуют в данном рейтинге, допустим. Опять же, да, и все, что вокруг IT-сферы и информационной безопасности. Соответственно, тоже специалисты высокого ранга, они претендуют на высокие заработные платы, прошу прощения за тавтологию.
3: Хорошо, Болеслав, знаете, очень хочется позавидовать людям. На вашем опыте, какую самую большую зарплату предлагали и за какую вакансию?
5: Опять же, исходя из моего опыта, да, то это позиции в районе миллиона. Я не могу сказать, что это, да, там, за мою практику самая высокая. Но тем не менее. И это связано непосредственно с сферой производства. Я имею в виду, это начальники по производству, то, что связано с заводами, с тяжелой индустрией, так скажем.
3: Ага. Хорошо, а сколько у нас вообще на заводах платят? Как там с зарплатами? Насколько вот за последние, не знаю, пару лет выросли зарплаты в этом секторе экономики? Потому что мы все чаще слышим о дефиците кадров именно рабочих специальностей. Соответственно, это, скорее всего, отражается на зарплатах. Вот в среднем на заводе сколько можно получать?
5: Опять же, да, это вопрос такой очень пространный, да, завод заводу рознь, безусловно, зарплаты подросли, но я бы сказал так, что за последний год рост зарплат, он несколько застопорился, да, то есть мы уже не говорим о том уровне роста, который был там в 2024-2023 году, в общем, в среднем, да, в целом, в районе 100 тысяч, если мы говорим о синих воротничках, да, можно получать и более, но это, опять же, средние показатели, можно и больше, в зависимости от должности, от переработок и так далее и тому подобное.
4: Я вот просто вспоминаю, когда-то, когда я заканчивал школу, а это были самое начало 90-х, и мы обсуждали, кто куда пойдет. Вот я поступал как раз на юридический факультет, а был у нас один человек, который прямо говорил, что «а я пойду в производство, я буду работать именно на производстве, и там-то все по-настоящему есть деньги». И, как показала практика, он не ошибся. Вначале ему было чуть туго, а затем дальше, и карьерный рост, и он из производственника превратился в управленца, весьма неплохо зарабатывающего, надо сказать.
3: Да, неплохо. Болеслав, спасибо вам большое. Да. Болеслав Каленский, заместитель директора департамента подбора кадрового холдинга Unity, был с нами на связи. Вообще интересно, когда ты слышишь такие большие цифры и большие зарплаты, я думаю, что как раз-таки тут подсчитано больше московский опыт. Потому что в регионах явно зарплаты всегда на 20-30% ниже были.
4: Мне кажется, все тоже. Или средняя. Знаешь, вот когда есть очень большая зарплата где-то в одном регионе.
3: Ну, там Питер,
4: да?
3: Москва, ну, Петербург, Москва, Сочи, Краснодар.
4: Да, города, да, Екатеринбург, может быть, и вот большие зарплаты и по крупным городам, и они, собственно говоря, статистику при расчете среднего...
3: Едим голубцы, да?
4: Да, немножко меняют.
3: Но... А есть ли такие вакансии вообще? Легко ли попасть на такую работу?
4: И как их найти? Да, давайте узнаем об этом. С нами на связи независимый HR-эксперт Зуля Лойкова. Здравствуйте, Зуля. сейчас подключимся, налаживаем связь. Но действительно, вот просто, если сейчас нам открыть просто поиск вакансий, любые сервисы, мы увидим, что да, есть большой разброс. Вопрос в том, насколько охотно вот этот потенциальный работодатель возьмет человека на работу. И опять же, как это все происходит по рынку?
3: Происходит по рынку? Зуля, здравствуйте, вы с нами на связи.
6: Да,
3: спасибо большое, что нашли время. Мы сейчас говорим о том, что есть высокооплачиваемые должности, да, вот главный юрист-консульт в среднем получает 407 тысяч рублей, ну, хорошие зарплаты, давайте откровенно. А есть ли вообще такие высокооплачиваемые вакансии? Как легко или, может быть, сложно найти такие работы?
4: Зуля, наладим связь.
3: Что-то у нас происходит со связью сегодня.
4: Бывает иногда, что техника чуть-чуть нас подводит, но ничего страшного в этом нет. Сейчас снова свяжемся с Зулей Лоиковой. Ну вот, просто возвращаясь к поиску, да, к поиску. Мы понимаем, что, с одной стороны, увидеть вакансию, это не значит, что ты эту вакансию получишь. Это значит, что ты еще пройдешь собеседование, пройдешь подтверждение своей квалификации. Да, кстати говоря, это тоже очень важно. И какие...
3: Смотрю, главный юрист-консульт.
4: Так, сколько?
3: До 180 тысяч рублей в месяц.
4: Ну, не 400.
3: Не 407. 150 тысяч рублей в месяц до вычета налога. 230 тысяч рублей в месяц. 160. Понятно, что это прям очень-очень средняя история.
4: Средняя история,
3: вот 290 нашла. Это, кстати, главный юрист-консульт в IT. Тут надо еще разбираться.
4: Да, разбираться и явно иметь представление об интеллектуальной собственности в IT. И это не так-то просто в наше время. Хотя очень востребованное направление.
3: Нашла. Главный юрист.
4: Давай.
3: В Москве тоже в IT-компании 350-450.
4: О, нашла. Мы восстановили тем временем связь с Зулей Лоиковой. Зуля, да, продолжайте, пожалуйста. Действительно ли, вот, ведь у нас не очень получилось быстро найти высокооплачиваемые вакансии. Легко ли их занять на рынке?
6: Ну, на самом деле, всегда нелегко. Опять же, если мы говорим о высокооплачиваемых профессиях, значит, в этих профессиях существует либо дефицит этих специалистов на рынке, высокая ответственность, к примеру, да, необходимость каких-то редких навыков и компетенций, или эти специалисты напрямую влияют на ключевые бизнес-показатели компании. Именно поэтому они столько стоят. Поэтому, если говорить о том, что я вот кусочек услышала про юрист-консульта, да, их не так много. Если вы посмотрите количество вакансий, количество специалистов на рынке, вы выясните, что конкуренция очень высокая. В любом секторе, где спрос ниже, чем, так скажем, кандидаты, да, чем количество кандидатов.
3: Да, вот я смотрю, как раз менеджер проекта в сфере складской логистики, который за 355 тысяч рублей в среднем в месяц у нас работает, но я не вижу таких вакансий, 140 тысяч в Москве. Это в Москве, в регионе
6: как
3: еще меньше.
6: Это мы говорим сейчас о позициях точечных, потому что в основном такие зарплаты есть в крупных компаниях. А вот, к примеру, в рабочей специальности легко можно войти в квалифицированные рабочие с высокой заработной платой, потому что дефицит квалифицированных кадров, он заметно повышает сразу зарплаты. Это единственные, у кого растут зарплаты в этом году от месяца к месяцу, это как раз у квалифицированных рабочих, и они уже даже где-то перегнали и топ-менеджеров. Да? То есть есть и зарплата в 450, 600, 700 тысяч токарей. Ну, понятно, да, что там высокого разряда, но тем не менее.
3: А девушек берут? Подождите, следующий вопрос очень важный для подруги, я спрашиваю.
6: Давайте.
3: Берут? На самом деле девушек тоже берут на такие специальности?
6: Девушек стало больше. Я бы так говорила, за последние полгода мы видим, что девушек стало больше. В особенности появилась такая тенденция, как вахтинг среди молодежи и среди молодых девушек, зумеров. Да? Соответственно, они и ведут блоги в соцсетях, вы можете прям посмотреть по хэштегу вахтинг, вам выпадут огромное количество видео, которые снимают эти девушки, да, из рабочих специальностей, кстати говоря.
3: Да, я знаю, даже есть профессиональные чатики девушек-сварщиц. Вот об этом я точно слышала. Скажите, а когда работодатели ищут и закрывают дорогую вакансию, на что они обращают внимание? Я к чему это? Какими качествами должны обладать такие дорогие специалисты в самых разных сферах?
6: Ну, на самом деле здесь самое важное – это желание работать в профессии, потому что вот сейчас, наверное, самая основная проблема у многих работодателей – это отсутствие длительной мотивации, потому что на рынке труда у нас сейчас 5 поколений находятся, и все с разной степенью, так скажем, восприятия отношения к работе, в особенности это касается молодого поколения, то есть у них больше… Работа воспринимается не как постоянное место, куда тебе нужно приходить и что-то делать ответственно, а как такой проект. Пока мне интересно, я хожу и делаю. Как только мне стало неинтересно, я чувствую, что нарушаются мои границы каким-то образом, то я просто встал и ушел. Да? То есть здесь вот тоже на это обращают внимание. То есть насколько долгосрочна мотивация данного человека, желание развиваться в профессии, что вот он завтра не уйдет, потому что для компании это очень большой вклад, как финансовый, так и эмоциональный, и временной, да, для того, чтобы получить результат на промежутке короткого отрезка времени внутри компании, после того, как они привели новичка. Но зачастую там на вторые, на третьи сутки человек может уйти просто на обед и не вернуться. А компания уже потратила и на найм, и на адаптацию, и на вывод его и так далее. Поэтому здесь для компании крайне важно, чтобы человек хотел развиваться в направлении, был ответственным, был дисциплинированным, то есть не опаздывал, приходил вовремя, не нарушал, например, правила, регламенты компании. Если мы говорим о рабочих специальностях, это всегда они связаны у нас и с опасностью. Например, если не соблюдать те же самые регламенты, можно получить, так скажем, ущерб здоровью не только своему, но и коллег. Поэтому это все очень серьезно. Ну и желание, естественно, обучаться, самостоятельно обучаться новому профессии.
3: Вот это всегда важно. Мне кажется, у нас должно быть выработано непрерывное обучение в России. И это сказывается не только на нашем доходе, нашем успехе, но и на всей экономике, потому что КПД пока, к сожалению, оставляет желать лучшего. Благодарим. Зулия Лойкова, независимый HR-эксперт, была с нами на связи. Обсуждали мы самые высокооплачиваемые специальности и вакансии в России. Но найти работу по таким вакансиям сложно, но можно.
4: Ну, да, да. И это действительно очень важно. Вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
7: «19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
8: Передаем сигналы точного времени.
4: На календаре пятница, 19 июня, 9 часов 31 минута и 15 секунд. Самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Обсуждаем актуальные события и возвращаемся, кстати говоря, к топливной теме.
3: К топливной теме, да. Аграриев накануне успокоили, сказали, что за этим, за тем, чтобы у всех аграриев было топливо, чтобы они были полностью обеспечены, будет следить в том числе и Федеральная антимонопольная служба. Она поручила усилить контроль, собственно, территориальным органам за реализацией топлива для аграриев. Потому что сейчас, ну, конечно же, самый сезон, когда аграрии работают на полях, когда очень много техники, которая нуждается в солярке, в бензине и многое другое.
4: И это более чем логично. И это понятно, и это такое достаточно здравомыслящее решение. Дальше вопрос о том, как будет этот контроль работать. И, опять же, насколько это будет прозрачно, и насколько это будет точно. Давайте поговорим об этом с аналитиком аграрного рынка, доктором экономических наук, профессором Леонидом Холодом. Он с нами на связи. Леонид Иванович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Ну что, можно не волноваться? Обеспечится бесперебойной поставки топлива для аграриев?
8: Слушайте, уборочная компания настолько волнительное мероприятие, что волноваться надо всегда. Дело все в том, что даже с точки зрения топлива, АПК вообще энергоемкая отрасль, так вот уборочные и посевные работы забирают порядка 10% всего моторного топлива в стране. И максимальная потребность села вообще в топливе приходится, как правило, вот на ударные несколько месяцев. Это июль, август и сентябрь. Но поставки такого объема всегда вызывают турбуленцию на рынке. Я думаю, вот тогда даже, когда мы работали, когда я работал в министерстве, создавался специальный штаб, который в случае нехватки перенаправлял там объемы топлива в такой субъект федерации, в другой субъект федерации. И это еще нужно учитывать, что топливо решающее

0: Вот здесь как раз много экспертов говорят, что сельхозпроизводители перестали, по сути, смотреть на все растущие цены на дизельное топливо и покупают, потому что надо покупать, ну, как иначе. В России сейчас растут цены на дизельное топливо. Не перекинется ли это все на плечи конечного потребителя, на нас с вами, да, на покупателей? И как сдержать рост цен, потому что, ну, обычно летом у нас инфляция иногда носит и отрицательные значения, да, то есть дефляция. В этом году мы пока такого не наблюдаем.
1: Татьяна, ну, конечно, перенесется. Если будут цены расти на топливо, и, соответственно, потом цены будут расти на зерно, конечно, это перенесется к покупателю, потому что больше переноситься не к кому. Знаете, цепочка в одном направлении только работает. Значит, но тут нужно отдавать себе отчет, что, да, аграрии жалуются на подорожание топлива, да, на рынке серьезная турбулентность в связи с закрытием многих заводов на неплановый ремонт, так сказать. Да, есть локальные дефициты. Селяне начинают посылать машины за топливом там за 500, за 1000 километров, что очень затратно. Все это есть. Но вот ФАС как раз, он чем должен заниматься? Чтобы при всех тех сложностях, которые имеются, чтобы не было спекулятивного взвинчивания цен. Почему? Потому что, ну, рынок есть рынок, и если никто следить не будет, грех не воспользоваться слабостью контрагента. Он рынок жесток, понимаете, кто слабый, того обычно съедает или за счет того обычно кушает. Вот, поэтому ФАС вот будет наблюдать за ценами, что происходит. Ну и плюс ко всему, наверное, Минсельхозу, Минтопэнерго вместе с ФАСом нужно создавать какую-то постоянно действующую оперативный штаб, координационную группу, которая осматривала бы эту ситуацию, потому что там проблема не только рост цен, там проблема в локальных дефицитах, и откуда с точки зрения логистики лучше было бы брать это топливо. Юг потребляет сейчас очень много, а на юге с топливом ситуация не очень хорошая.
0: Насколько я понимаю, там уже первый урожай собирают, поэтому требуется очень много
1: нефтепродуктов. А у селян почти у всех нету своих топливохранилищ. Это просто никто этим не занимался, только если очень большие фирмы. Поэтому они работают большую часть уборочной практически с колес. То есть нужно, чтобы в доступе было как можно ближе. Этим это не ФАС один это не сделает.
0: Да, вот как раз Минэнерго говорят о том, что следят за ценами на горючее, во-первых. Во-вторых, считают, что в России достаточно топлива для проведения сезонных полевых работ. И аграрии в полном объеме обеспечены горючим. Вот они, кстати, подтверждают то, что вы сказали, что есть локальные проблемы с отгрузкой нефтепродуктов, когда аграриям приходится действительно ехать в соседний регион, например, чтобы приобрести необходимый объем нефтепродуктов. Но как раз-таки межведомственная координация позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны. Это вот цитирую Минэнерго. А если три министерства сразу, ну, три ведомства, да, потому что Федеральная антимонопольная служба, Минэнерго, Минсельхоз, следят за ситуацией. В какой временной промежуток она может выправиться?
1: Да, в принципе, уборочная только началась, и сейчас надо начинать следить, тогда к массовым работам, в принципе, ситуацию можно выправить. Самое главное, что нужно смотреть, где какие фонды есть, и обеспечивать их своевременную переброску. Потому что ведь селяне-то отправляют за бензином или за дизелем бензовозики-то, знаете, какие-то, по 5 тонн. Вы представьте себе, вот было в прессе, был пресекейс, что из Краснодарского края в Татарстан едет такой бензовозик. Вот он 5 тонн везет, так он по пути тонну сожжет. Это же все, опять-таки, стоимость этого самого дизеля. А дизель, вот так как по 100 рублей в итоге получается, с учетом логистики, приемлем при цене пшеницы 18 рублей за килограмм. А она стоит значительно дешевле. То есть это ситуация нереальная с точки зрения экономики. Поэтому нужно обеспечивать фонды поближе, чтобы логистика была получше, и, соответственно, чтобы не было никаких монополистов и хулиганов на рынке, которые взвинчивают цены. И тогда, да, тогда все вложится в экономику, и крестьяне бы спокойно уберутся и получат доход.
2: А вот про этих хулиганов, которые взвинчивают цены, ведь есть же вполне себе и административные меры воздействия на них, собственно говоря, отсюда.
0: Ну, понятно, что они на сезонном ажиотаже, конечно, да, и на логистических трудностях пытаются навариться.
1: Ну, конечно, ну, тогда надо к ФАСу еще плюс добавить кого-то из правоохранителей, потому что хулиганы имеются в виду фальсификаторы, которые, ну, бодяжат, грубо говоря, так называется.
0: Разводят бензин.
2: Ну да.
1: Вот, это хулиганы, это уже преступление. Спекуляция, там, допустим, это рыночное поведение, допустим, там монопольный сговор нехорошо с точки зрения антимонопольного регулирования, а бодяжение – это преступление.
0: А могут вот ли ограничить поэтому... в таком случае экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить всех аграриев, тем более если сейчас сбор урожая, собственно, в активную фазу входит на период там, до сентября, например?
1: Смотрите, экспорт нефтепродуктов на сегодняшний день ограничен. Он ограничен, к сожалению, только, насколько я понимаю, для непроизводителей. А для производителей он разрешен. Ну, конечно, в такой ситуации я бы советовал бы, хотя, ну, как я могу советовать, ограничить экспорт вообще, на время. Я понимаю, что там производители получают доход, который им сегодня остро необходим, в том числе и для ремонтов. Но речь идет о 2-3 месяцах, которые слишком дорого могут обойтись, если на них не обращать на эти месяца внимания. Поэтому я бы ограничил. Там как раз порядка 40% рынка обращается. Вот, ну, я не знаю, какое убытие с рынка в связи с ремонтами. Ну, может быть, поменьше, но, тем не менее, тут эпохальные дефициты, они всегда картину искажают.
2: Mm-hmm. А
1: вот это помогло бы рынку стабилизироваться.
2: Вот как раз про рынок, про внутренние цепочки рыночные тоже хотелось бы чуть порассуждать. Вот эти все, все, что связано с топливом, оно, естественно, отражается и на конечном потребителе, потому что он видит цены в рознице. Вот что с ценами будет на агропродукты в этой связи? Что нам ожидать? Где-то, может быть, роста, а может быть, и снижение цен?
1: Цены на нефтепродукты упираются в производство. Производителей, которые пользуются, ну, помимо там всех автомобилистов и так далее, их не так много, и их легче сломать. А аграрии, они находятся в самом конце пищевой цепочки, выходят на миллионы потребителей, которые голосуют своим кошельком. Поэтому аграрии, несмотря на там рост издержек, вот, например, в течение 9 месяцев с прошедшего урожая цены на зерно поднять не смогли. Хотя инфляция, в общем, издержек есть. И связано это с платежеспособным спросом. Поэтому тут очень ситуация, знаете, такая тонкая. Если топливо будет дорожать, а по другим причинам, чисто объективным, аграрии не смогут это подорожание вывалить на рынок, то тогда, ну, просто они вынуждены будут кто-то разориться, а кто-то уменьшит посевные площади, то есть они сократят просто объемы работ своих. Вот, поэтому тут вот критически важно как раз такую важную статью затрат, как топливо при уборке. Это очень важная статья затрат. Я сказал, что до 20% она может себестоимости составлять. Ее как-то, это, в общем, попытаться сократить или держать в руках.
0: Ну, кстати, а поддержит ли аграриев освобождение, ну, некое освобождение рынка от армянских производителей из-за трудностей с Роспотребнадзором, из-за политических каких-то разногласий?
1: Нет, ну, смотрите, армянские производители, вообще все армянские производители производят в год 1 300 000 где-то тысяч тонн продукции. В основном это, конечно, плодоовощная продукция. Там зерноводством они практически не занимаются. Вот 1 300 000 тонн это всего. В России они экспортировали, ну, где-то 105 000 тонн, 110 000 тонн. А у нас импорт одних только фруктов 6 000 000 тонн. И а потребление, значит, плодовощей где-то 1 015 000. Ну, вы понимаете, что это просто капля в море, это 1%. Там есть рынки, где армяне значимы. И локально есть места, где они значимы. Это я не буду отрицать. Например, на рынке шалахов это шикарнейшие абрикосы, наверное, самые.
0: Это лучшие. Сладкие абрикосы. Ой, сладкие абрикосы, которые
2: все любят, да.
1: Вот, это, конечно, Армения номер один, и шалах там самый лучший. Черешня неплохая. Но абрикосы, да, в этом 133 000 тонн, процентов 60 они занимали. Но что касается всего остального, там же нечувствительно. И пострадает, конечно, чисто диаспорный рынок, знаете, вот есть диаспора, живет, они любят свои магазины, свои рестораны там, и любят там свою еду есть, которая из Армении привозилась. Ну, там, да, там они пострадают. Но аграрии наши конкуренции особой со стороны армян не испытывали, потому что другая продукция, и продукция наша производит при всех проблемах значительно больше, чем вся Армения, и раз в 10 еще больше.
0: Но сами-то себя мы обеспечим.
1: Зерном, да, безусловно. Я надеюсь, что

0: отборочная пройдет хорошо, без сбоев, весенние работы там в силу ряда причин, и климатических, и по топливной причине, и по финансово-экономической, подзадержались, там будет недосеян какой-то, ну, может быть, 1,5 миллиона гектар, это не самое страшное, но зато озимые перезимовали шикарно, и урожай в этом году обещает быть, если все будет нормально. То есть при всех прочих равных условиях, ну, если не совсем рекордный, то один из трех самых больших.
1: Ой, Леонид Иванович, спасибо за такие хорошие прогнозы.
2: Будем следить за состоянием агрокомплекса, агрорынка.
1: Вместе с Федеральной антимонопольной службой.
2: Ну да, и информировать вас обо всем, что происходит в этой сфере. Спасибо большое, Олейн Холт, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук и профессор, был с нами на связи. Ну, а мы вернемся к вам буквально через пару минут. Оставайтесь с нами на Радио России. Никуда не переключайтесь.
3: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: На правах рекламы.
5: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
5: Ну а к чему может привести развитие артроза?
6: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
5: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
6: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
5: Ну, действительно, новости шокирующие. случае. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели.
6: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора». Шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
5: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
6: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Продекс». Реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
5: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
6: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
5: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
6: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
5: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
6: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия, ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
5: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
6: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
5: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Радио России. МХАТ без правил.
7: Когда приехал в школу-студию, набор был уже закончен. Заседание кафедры актерского мастерства. И сидит весь синклит. Торов сидит, Масальский, Тарасов. Ой, Господи. И вместо того, чтобы сказать Павлу Владимировичу, я говорю: Павел Масалич, я хочу у вас учиться.
3: Народный артист России Борис Щербаков в программе «Presence Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
9: Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске войска группировки «Север» в Сумском районе за сутки продвинулись в глубину обороны противника. На Кубани вынесли приговор румынскому шпиону. Выпускникам разъяснили правила поступления в вузы. Подробности далее. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы в составе западной группировки войск за минувшие сутки сбили 3 снаряда реактивной системы залпового огня «Хаймарс», 3 баражирующих боеприпаса, 37 БПЛА самолетного типа и 102 тяжелых коптера ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Яцковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушевка, Харьковской области. В населенном пункте Красный Лиман, Донецкой Народной Республики, штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, владели 7 опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Мобильными огневыми группами уничтожены 3 баражирующих боеприпаса, 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых гексокоптера ВСУ. Всего в полосе группировки «Юго-Запад» общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами ввоз беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, бронемашина «Панцгауэр Вектор», 18 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки противника. Кроме того, скрыты уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинк», 18 наземных роботехнических комплексов и 4 склада боеприпасов ВСУ.
1: Добавлю, войска группировки «Север» в Сумском районе за сутки продвинулись до полукилометра в глубину обороны противника. Стрелковые бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и прилегающих окрестностях. Об этом сообщили источники в силовых структурах. Москва недоумевает по поводу готовности Евросоюза начать переговорный процесс. Глава МИДа Сергей Лавров в статье журналу «Международная жизнь» высказал точку зрения по поводу недавнего заявления главы евродипломатии Кая Каласа о необходимости диалога с Россией для того, чтобы донести до Москвы условия Европы. Среди них выплаты репараций Украине, вывод войск из Приднестровья и Закавказья, отмена закона об иноагентах и установление предельной численности вооруженных сил. Так вот, Лавров видит в этом попытку Запада спасти режим в Киеве и оттянуть время, чтобы достичь боеготовности к конфликту с Россией к 30-му году. Европа давно и не скрывает своих планов. В подтверждение сказанному, министр обороны Германии Борис Писториус по итогам саммита заявил о намерении продолжить военную накачку Украины.
3: Германия продолжит адаптировать свою поддержку под потребности Украины. Наш главный приоритет прежний – противовоздушная оборона. Мы доставили на Украину еще одну систему «Айрис-Т». Совсем недавно мы также в ускоренном порядке осуществили поставку боеприпасов для нескольких видов ракетных комплексов. Кроме того, мы передадим трехзначное число ракет «воздух-воздух» из наших собственных запасов. В рамках нашей поддержки Украины мы целенаправленно развиваем сотрудничество между украинскими и немецкими предприятиями. В первую очередь это касается разработки и производства беспилотников.
1: Напомню, Россия неоднократно заявляла, что поставка вооружений Украине мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. На Кубани вынесли приговор румынскому шпиону. 22-летний иностранец установил связь с украинскими спецслужбами и снабжал органы информацией о расположенных в Сочи средствах ПВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. В обмен на сотрудничество румынскому шпиону обещали выезд на Украину и участие в составе ВСУ в боевых действиях против России. Краснодарский краевой суд приговорил украинского агента к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Выпускникам разъяснили правила поступления в вузы. С рекомендациями Минобразования ознакомилось агентство РИА Новости. Абитуриентам необходимо предоставить в институт паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. Это основные документы, которые необходимо подать в комиссию. Ведомстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуги. И напомним, приемная кампания в российские вузы начнется уже завтра. Между тем, Рособорнадзор предупредил о мошенничествах в период экзаменов и приемной кампании. В последнее время участились случаи обмана с целью получения личных данных и денег. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере «Макс». В связи с этим федеральная служба обратилась с призывом к выпускникам и их родителям пользоваться только официальными информационными ресурсами, проверять результаты ЕГЭ и статус апелляции только на известных платформах. Кроме того, не следует передавать третьим лицам паспортные данные, СНИЛС, а также пароли доступа и коды из СМС. Ранее первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артем Шейкин предупредил о том, что мошенники создают поддельные сайты для проверки результатов ОГЭ и ЕГЭ, а также фальшивые формы апелляции, чтобы обмануть школьников после экзаменов. Сотни литров супа приготовят для гостей в Новосибирске в рамках гастрофестиваля «В Сибири есть». Международный слет поваров пройдет с 10 по 12 июля на набережной Оби уже в пятый раз. Организаторы обещают кулинарный рекорд – 500 литров крапивника с судаком, которым накормят всех желающих, рассказывает российская газета. На днях в глубинке на севере области, в Кыштовке, состоялась репетиция супного дня. Именитый шеф-повар, президент Сибирского отделения Национальной ассоциации кулинаров России и один из организаторов гастрофестиваля Николай Ильин в День России сварил 194 килограмма крапивника. Этого количества хватило, чтобы занести достижение в Книгу рекордов Сибири, но вот российский рекорд еще впереди. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский рэперист Антон Бородачев стал бронзовым призером чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Он в полуфинале уступил хозяину соревнований Рафаэлю Савину со счетом 11-15. У россиян теперь 3 медали на текущем первенстве континента. Аргентинский клуб «Бока Хуниорс» хочет подписать полузащитника московского футбольного «Спартака» Эсикиэля Барка. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что также в «Хавбеке» заинтересован «Индепендьенте», который уже несколько недель работает над возвращением аргентинца. При этом российский клуб намерен получить за половину прав на Барка от 4 до 5 миллионов долларов. Сборная Мексики вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Мексиканцы обыграли команду Южной Кореи со счетом 1-0 в матче второго тура группового этапа и обеспечили себе первое место в квартете «А». Полузащитник победителей и московского «Динамо» Луис Чавес в этом поединке остался в запасе. В других встречах дня чехи и южноафриканцы разошлись миром 1-1. Канадцы были сильнее сборной Катара 6-0 благодаря хет-трику Джонатана Дэвида, а швейцарцы взяли верх над командой Боснии и Герцеговины 4-1. Форвард ярославского «Локомотива» Степан Никулин принял контрактное предложение Новосибирской «Сибири». Об этом сообщает пресс-служба континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники имеют право повторить это предложение и сохранить 25-летнего россиянина у себя, либо отказаться и получить денежную компенсацию. Тем временем, по информации «Спортэкспресса», нападающий Егор Коробкин подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом». Стороны заключили 2-летнее соглашение. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Петропавловске-Камчатском сегодня плюс 12-14. В Магадане всего плюс 6-8, облачно. В Хабаровске 23-25 градусов, временами пройдут дожди. В Перми и Кирове 20-22 градуса, ожидается кратковременный дождь с грозой. В Пензе 21-23, небольшие осадки. В Воронеже 23-25, облачно. В Ставрополе 25-27 градусов, ожидается кратковременный дождь с грозами. Во Владикавказе сегодня 27-29, преимущественно без осадков. В Санкт-Петербурге без осадков, температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 20 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 747 миллиметров ртутного столба.
5: Девятнадцатого июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
6: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
7: Потрясающий, масштабный.
8: Очень круто.
9: Третья часть самая яркая, самая классная.
10: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
11: Опять ремонт делать.
12: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
13: Вот так вот.
14: Просто высший пилотаж.
15: Самый лучший из трех частей.
16: Советуем обязательно посмотреть. Обязательно.
17: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
18: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
2: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наша — это Дмитрия Сухинина, Юрий Геворкян и, конечно же, ваша, поэтому не стесняйтесь. Пишите нам по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там полно уникального контента, который дополняет наши прямые эфиры, а еще нас там можно не только слушать, но и смотреть. Тем, кто это сейчас делает, передаем привет. Машем ручками и показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит прямо на ваших глазах в режиме реального времени с реальными людьми, без какого-либо подлога и докрученности искусственным интеллектом, только, как мы любим шутить, естественная тупость природная наша.
3: Слабоумие и отвага, да?
2: Да, не без этого, не без этого. Сегодня мы поговорим про футбол аж два раза. Сначала про чемпионат мира, пофантазируем о том, как бы сыграла сборная России на нем, если бы она там была. Потом про то, как завершился межрегиональный этап Локобола 2026. Для тех, кто не в курсе, это одно из самых массовых спортивных, футбольных, детских соревнований в стране. Уже межрегиональные этапы 16 числа закончились, впереди уже супер финалы. Ну, а в заключении поговорим про то, как в ноябрьске состоялась церемония открытия Всероссийского фестиваля ГТО. Ну, давайте начнем с чемпионата мира.
0: Наша трибуна. Футбол.
3: Я очень удивился, когда ты решил пофантазировать.
2: Почему? Сейчас все этим занимаются.
3: Да, но ты человек такой достаточно практичный и не склонен
2: к тому, решил чтобы всю нашу подноготную выложить,
3: да? Витать что-то в облаках, да.
2: Что это я в эфире витаю в облаках, а за эфиром я такой, так, ну это все должно быть посерьезнее.
3: Да, да.
2: Какой чемпионат мира без сборной России?
3: Давайте вот без этого, да, давайте все вот. Не будем отрываться от земли.
2: Серьезнее надо быть, да.
3: Так. Что случилось, Юр?
2: Что случилось? Да. Ну, просто все обсуждают чемпионат мира и сборную России на чемпионате мира, которой нет. Вот Матвей Кисляк сказал, что если мы встретимся с Испанией, понятно, что игроки другого класса, но внутри у меня есть ощущение, что зацепимся. Непонятно, за что зацепимся, но за ногу Ямина Ямаля, наверное. Но
3: не, ну это если бы мы были в группе с Испанией. А так-то, я думаю, допустим, та же самая вот Мексика, которая сегодня оформила этой ночью выход в плей-офф, где Южная Корея, Чехия и ЮАР, ну, честно тебе скажу, мы бы, наверное, за третье место могли бы побороться. Ну, пара-троечка очков.
2: Пара-троечка очков, а там, глядишь, и выход куда-нибудь. Ну, просто на чемпионате мира полно неожиданных результатов. Кабо-Верде с Португалией, Иран, Новую Зеландию.
3: Португалию я вообще отдельно бы рассматривал как элемент невезения от Криштиану Роналду. Вернее,
2: ну, португальское долголетие,
3: да, в действии, да.
2: Программа португальского долголетия.
3: Он просто не в курсе московского долголетия. Так бы он, наверное, занялся бы какой-нибудь, я не знаю, компьютерной грамотностью, на курсы компьютерной грамотности.
2: Танцами, шахматами.
3: Да, замечательно, кстати. Поучить Криштиану играть в шахматы.
2: Там Испания, кого она там не обыграла?
3: Кабо-Верде, что ли?
2: Да, португальцы не обыграли Кабо-Верде. Испанцы кого-то там еще не обыграли. Я, извините, не слежу за чемпионатом мира.
3: Решил о нем поговорить все-таки.
2: Я просто так периодически слышу, что кто-то кого-то не обыграл. Но, вот, канадцы.
3: Нет, даже Испания не обыграла Кабо-Верде.
2: Так.
3: А Португалия у нас...
2: Я смотрю, ты тоже следишь пристально за чемпионатом
3: мира. Я просто помню, кого не обыграла. А Конго не обыграла.
2: Конго. Демократическую республику Конго, ранее известную как Заир, не обыграла.
3: Ну, ты понял, что у тебя на букву К там и Кабо-Верде, и Конго, в принципе, рядом соседи.
2: Канада географии. Вот зато обыграла накануне.
3: Ну, 6-0, там... ты что? 6-1.
2: Да, в общем, полно удивительных результатов на чемпионате мира. И, конечно, как шутят в интернете, ничья Испании с Кабо-Верде приподняла наши шансы на плей-офф, а, возможно, даже на полуфинал чемпионата мира. Ну и мы решили пофантазировать о том, как бы выступила сборная России вместе с Андреем Вдовиным, шеф-редактором проекта «Комсомольской правды» КП «Спорт», и Глебом Васильевым, экспертом лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики. Глеб, Андрей, доброе утро. Очень-очень рады вас слышать.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро. Вот с посылом Матвейки слегка, что будь бы сборная России на чемпионате мира, ну, давайте прямо скажем, в финальную стадию еще нужно пробиться от Европы. У нас не все лучшие сборные от Европы попали в США.
2: Италия уже, который чемпионат не лучшая сборная.
3: Да, те же самые сербы, кстати, тоже не на чемпионате мира. Давай тоже это отметим. Но вот вдруг такое случилось бы, Россия поехала бы на чемпионат мира в расширенный этот новый формат. За что бы мы там зацепились, по словам Матвея Кисляка? Давай чисто футбольно сначала спросим у Андрея Вдовина, а потом чисто математически у Глеба Васильева.
2: Сначала, значит, к Андрею вопрос. Да. Андрей, на ваш взгляд.
5: За что бы зацепились бы?
2: Да.
5: Нет, но это сборная, которая сейчас существует, да, без соревновательной практики, без нормального там цикла существования. Но я думаю, что ни за что бы не зацепилось бы. Да, потому что, ну, с той же самой Гаити, если бы они играли бы, мне кажется, гаитяне на свои мощи, на своих физических данных, хоть что, но не чьи-то отстояли бы. Что же касается, если бы наша сборная была бы в соревновательном...
3: Ну, слушай, поехать на чемпионат мира, это значит пройти отбор.
5: Ну да, значит, прошли отбор, да. То тут, мне кажется, все бы зависело исключительно от подготовки. Потому что сейчас, как мы видим, все вот сборные, которые среднего уровня, они играют и выигрывают у топов за счет хорошей физики, за счет того, что они здорово бегают, за счет того, что они очень хорошо дышат. И если даже, не знаю, там, Южная Корея бегает за счет того, что они готовились на высокогорье, то я думаю, что и наши могли бы там здорово бы так подготовиться. И так что если бы в штабе Валерия Каркина есть те люди, которые могут конкретно сборную России подготовить к турниру, именно групповому турниру, да, то мы бы, конечно, из группы выходили бы. А дальше там как уж повезет, на кого попадет и у кого какой день будет у Испании в этот конкретный раунд плей-офф.
2: Хорошо, Глеб, а на ваш взгляд, можно вот не просто теоретизировать, а просчитать с помощью какой-нибудь компьютерной модели, что было бы, если бы сборная России попала на чемпионат
3: мира? Я бы спросил так, что Матан говорит про это?
2: Да.
4: Вполне себе, и даже более того, практически ровно это я сделал вчера вечером, посчитал, построил очень-очень-очень простую модель, в которой буквально есть несколько всего показателей. Это текущий рейтинг ФИФА, результаты последних матчей и показатели ожидаемых голов в последних матчах сборных команд, шахматные рейтинги и еще, кроме того, стоимость состава по трансфермаркту. Вот, в данной модели, в случае, если, например, подставить Россию в какую-нибудь группу, ну, например, вместо Боснии и Герцеговины, предположим, что Россия прошла отбор, также победила Италию, Россия бы выходила из группы с вероятностью практически 80%, то есть достаточно высокая вероятность. Но при этом, конечно, на этом бы выступление и заканчивалось практически 100% вероятностью. А фаворитом турниров с учетом уже имеющихся результатов была бы Аргентина. Ну, это по 1000 симуляций, это не очень много, но, вот, тем не менее, такие модели можно строить, и они, вероятно, не так уж далеки от истины, но, конечно, все-таки влияют обстоятельства. Вот, как правильно Андрей заметил, у нас сейчас сборная все-таки не в таком соревновательном находится, не в такой соревновательной форме, достаточно давно не играла в матчах, где разыгрывается некоторый приз, и поэтому те показатели, в том числе и ожидаемые голы, какие-то еще формируемые в товарищеских матчах, они могут не совсем точно соответствовать тем же самым показателям сборных, которые сейчас борются за победу в турнире. Поэтому это тоже надо учитывать, и здесь могут быть неточности. Но это, конечно, возможно, и модели такие есть, и сейчас, в том числе перед чемпионатом мира, очень много различных прогнозов и от Опты, и от других коллег мы видели с разными возможными победителями.
3: Так. Андрей, как тебе такой заголовок на сайте «Комсомольской правды»? Россия с 80% вероятностью вышла бы. Вышла бы. Мы, кстати, тебе готовы дать телефон Глеба, ты можешь сделать эту статью. Я думаю, кликабельность была бы просто запредельной.
5: Ну, в общем, да, на самом деле основательный прогноз, очевидный, ну, на таком, на достаточно большом для нас футболистов количестве параметров. А там я правильно услышал, что шахматный рейтинг каким-то образом?
2: Ну, рейтинг Элла, я так понимаю,
4: да, используем. Да, это рейтинг Элла. В принципе, сейчас уже есть хорошие открытые данные, по этому рейтингу даже не нужно его пересчитывать самостоятельно. И он достаточно сильно похож на рейтинг FIFA. Если в рейтинге ФА мы в четвертой десятке, то в рейтинге ЭЛО примерно так же. Может быть, чуть-чуть выше позиция по сравнению с рейтингом ФИФА.
5: А можем там для большего...
6: Пошли редакционные переговоры.
5: Не-не-не-не-не. Для большей достоверности туда добавить результаты выступлений тех игроков, которые выступают в РПЛ. Да, потому что тоже интересно, мне кажется, вот для с футбольной точки зрения это, ну, такой достаточно явный показатель, то, что Дуглас Сантос, ну, такой на уровне хорошего защитника крайнего, ну, топа, да, в топ, наверное, в 3 крайних защитников играет в основе сборной Бразилии. Кто у нас там, Махиби забивает за Иран, Луис Энрике выходит тоже в сборной Бразилии, пусть и на замену, и там еще поднабрать там ребят из премьер-лиги, и, может быть, как-то их туда встроить. Не знаю, это я тоже так фантазирую.
2: Так, Глеб, можно это все проделать?
4: Вполне себе, и если вот посмотреть научные работы, какие показатели в целом влияют, то да, состав команды влияет, а значит, влияют результаты выступления в национальном чемпионате. Другой вопрос, что в таком случае надо хорошо подумать, каким образом эту же самую процедуру проделать и для других команд, потому что, чтобы у нас какая-то симуляция получилась, нам нужно сделать расчет для каждого участника. Но я думаю, что это возможно.
2: Так, ну, напомню, что на чемпионате мира, вот мы говорили про то, что Глеб заменил сборную Сербии на сборную России. У соперники сборной Сербии это Канада, Швейцария и Катар. С канадцами уже 1-1 сыграли.
5: Босния и Герцеговина, я подправлю, потому что там сербов нет у нас.
2: Да-да-да, Босния и Герцеговина, да, прошу прощения. Вот. С канадцами в ничью, швейцарцам уступили впереди Катар. Ну, вообще, нормально.
3: Ну, Катар, я думаю, что разложить как ничего делать после того, как Канада над ним поиздевалась и над Лапитеги, над которым мы в свое время тоже поиздевались.
2: Но главное, что мы запомнили, зафиксировали цифру, что с вероятностью 80% сборная России из такой бы группы вышла в следующий раунд. А там уже, глядишь, и за что-нибудь другое зацепились. Не только
4: хотел
2: за ногу.
4: Я хотел бы добавить, что это вполне возможно как раз-таки свойство нового формата турнира, потому что действительно у нас теперь практически 3 команды выходят в плей-офф, и вот сейчас мы можем увидеть среди участников плей-офф достаточно неожиданных участников, неожиданные команды, которые будут попадать в первый раунд. Вот поэтому группа существенным образом влияет на эту вероятность выхода. Может быть, если бы такое же упражнение было проделано для группы с явным фаворитом, а не с командой-хозяйкой в качестве такого первого посева, то результат был бы другим.
3: Глеб, а у меня вот вопрос. А что так математическая модель обидела нашу сборную в плей-офф? Потому что вы сказали, что выйдя из группы, там дальше уже без шансов.
4: Да, ну дальше это имеется в виду вероятность победы в турнире. И, наверное, это не совсем удивительный результат, потому что все-таки на чемпионате достаточно много сильных сборных.
3: Я имею в виду, чтобы наша сборная, ну, хотя бы прошла первый раунд плей-офф. Ну, вот,
4: тут я, к сожалению, не могу дать никакой цифры, потому что я концентрировался на этих двух параметрах: выход в плей-офф и дальше победа в турнире.
3: Это важно уточнить. Мы не настолько амбициозны, чтобы прогнозировать победу сборной России на чемпионате мира.
2: Почему бы нет? Андрей, а на ваш взгляд, вот, допустим, выйдет статья на Комсомолке про то, что вот по данным лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики, сборная России с вероятностью там огромной вышла бы из группы.
3: Ну, никогда бы не выиграла бы чемпионат мира.
2: Мелким шрифтом. Как болельщики бы отреагировали на такое?
5: Да нормально бы улыбнулись бы, все понимают же, что все-таки мы фантазируем, да, и если бы ДКБ, и что здесь как раз, когда мы говорим с отлагательным наклонением, да, мы в большей степени чешем свое эго, и в общем-то, ну так, мечтаем, когда мы вернемся. С учетом того, что Глеб говорил, что здесь такие не самые очевидные сборные, да, пробились на чемпионат мира. Вот мне кажется, здесь вот дьявольский план понятен сборной нашей России, которая играет в Буркина-Фасо, которая играет с кем там еще, с Тринидадом и Тобаго, да, что возможно, и мы отрабатываем как раз вот такие матчи. Через 4 года мы с этими сборными из второй сотни ФИФА увидимся на чемпионате мира.
3: Ага, то есть мы должны готовиться брать, Валерий Карпин готовит сборную к тому, чтобы брать свои очки, как так называемые, да?
5: Да.
2: Так вот, а Глеб, а как вот такие неожиданные матчи укладываются в математические расклады? Как учитываются...
3: Какие такие?
2: Ну, Нидерланды, Япония 2-2, Испания... Ну,
3: второй тайм этого матча.
2: Испания, Кабо-Верде 1-1. Вот как учитывается ли погрешность какая-то в математических раскладах при расчетах?
3: Элемент сенсации.
4: Ну, как раз-таки приходится учитывать таким образом, чтобы проводить достаточно большое количество симуляций, потому что каждая симуляция будет давать в зависимости от того, каковы исходные вероятности победы каждой команды, разные результаты. Да, даже если есть какой-то записной фаворит, все равно может быть так, что один конкретный матч завершится сенсационно. Но если повторить процедуру прогнозирования этого матча большое количество раз, то все-таки в значительно большем количестве случаев фаворит победит. Но вот иногда реализуются такие неожиданные расклады, как мы, например, видели в матче Испания-Кабо-Верде. Ну, вот этим мы, собственно говоря, и смотрим чемпионат мира, потому что всегда интересно, что же в действительности получится. Любой самый сильный соперник может проиграть, и плюс...
3: Глеб, у меня в таком случае, а есть ли вообще сейчас какое-то понимание, насколько часто вылетает так называемый сенсационный результат? Какая-то закономерность прослеживается или нет?
4: Я думаю, что можно... Для того, чтобы такую закономерность оценить, посмотреть букмекерские котировки, в общем-то, если исключить из них то, что является гарантированной прибылью букмекеров, то есть маржу, можно достаточно хорошо оценить такую вероятность на основании вот этих коэффициентов. В действительности бывают случаи, когда побеждает не фаворит. Насколько часто, это зависит от конкретного матча.
3: Так. Жалко, нельзя спрогнозировать, а то бы сидел бы там. Так. Сейчас высчитал там, вот, 10-й матч, вот тут должно стрельнуть. Сейчас.
2: У нас меньше минутки остается. Вот, по словам Глеба, Аргентина должна победить по математическим раскладам. Андрей, а на ваш взгляд? Блиц такой.
5: Мне кажется, у Франции и у Англии сейчас небывалые шансы на победу в чемпионате за счет глубины состава, за счет серьезной подготовки к турниру, за счет каких-то физических именно мощи своей.
2: Ну, в общем, варианты Андрея — Франция, Англия. Варианты, рассчитанные Глебом, это Аргентина. Посмотрим. Вы можете нам написать, что думаете по поводу этих прогнозов. 8-9-2-5-2-2-2-9-9-9-2. Андрей, Глеб, спасибо огромное. Было очень интересно. Действительно, дискуссионно-просветительское шоу благодаря вам. Ну, а мы через минуту вернемся.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
7: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
9: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
10: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна.
2: Возвращаемся на нашу трибуну. Наш — это Дмитрий Асхидин, Юрий Варкян, и, конечно же, ваши. Поэтому не стесняйтесь, пишите 8-9-2-5-2-2-2-9-9-9-2. До паузы обсуждали, как выступила бы сборная России на чемпионате мира по футболу, если бы она туда попала. И вот нам Глеб Васильев, эксперт лаборатории исследований спорта Высшей школы экономики, специально для нашего эфира накануне эксклюзивно провел компьютерную
3: симуляцию
2: по определенным параметрам. И оказалось бы, что если бы сборная России была на чемпионате мира, то с вероятностью 80%...
3: Вместо сборной Боснии и Герцеговины.
2: Да, например. То с вероятностью 80% она вышла бы из группы, но вылетела бы в первом раунде.
3: Нет, он сказал, не выиграла бы.
2: Ну... Это дальше... плей-офф. Если ты не выиграл в плей-офф...
3: У Глеба были два параметра. Выход из группы и победа в турнире. Все. Дальше он не считал. Это дальше вот уже читаете, по всей видимости,
2: может быть, да, в комсомолке. Может быть, где-нибудь до полуфинала бы дошли, а там уж... Ну, в общем, мы разобрались с большим футболом, а теперь давайте поговорим про футбол, с которого все начинается.
3: Где воспитываются будущие игроки сборной России, такие, да, как Алексей Батраков.
0: Наша трибуна. Футбол.
3: Огромный, на самом деле, турнир локобола. Он все больше и больше сейчас, даже у меня ощущение, вытесняет из информационного поля такое...
2: Кожаный мяч?
3: Да. Да, да. Проходит большой региональный этап у локобола, который завершился. И уже на стыке, по-моему, июля-августа будет финал на арене...
2: В начале августа вроде будет в Лужниках. Суперфинал.
3: Суперфинал с 30 июля по 2 августа. Я же тебе сказал, на стыке июля и августа.
2: Хорошо. Хорошо. Твое занудство победило. В общем, мы поговорим сейчас про то, как проходил межрегиональный этап. Там, чем ближе была концовка его, тем напряженнее борьба во всех регионах. И мальчишки, и девчонки участвуют. Кстати, в суперфинале будет 8
3: девичьих команд.
2: В девичьих команд. И про это, про все мы поговорим сейчас с нашим гостем. Это Михаил Комиссаров, помощник генерального директора Локомотива. Михаил Игоревич, доброе утро.
3: Российского физкультурного спортивного общества «Локомотив».
2: Да,
3: «Локомотив», потому что сейчас как бы ассоциируется в таком случае с футбольным клубом «Локомотив».
2: Хорошо, но «Локомотив» — футбольный клуб, не последнюю роль играет в локоболе тоже.
3: Ну, в том числе, естественно.
2: Да. Михаил Игоревич, рады вас слышать. Расскажите, как проходил межрегиональный этап локобола, насколько была плотная...

0: является дважды почетным железнодорожником.
1: Зачем? Это воды, это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха, ездил как-то в санаторий, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
2: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год, там найдете ответ на все ваши вопросы.
1: То есть технология наша получается?
2: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
1: То есть это были оборонные технологии изначально?
2: Ну, да, было и такое, это ушло в оборонку, и скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране. Применение кислотной воды PH2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время, с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
1: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
2: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
1: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
2: Но он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкостью у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
1: Уставала.
2: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно, хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить аналит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно, а работает.
1: А, то есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют постоянно, достаточно актуальная история.
2: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство, прошла немецко-фашистский концлагерь, сало спилс был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эх, войны. И если так вот говорить про себя, о себе, я, Руслан, вообще 9 лет жил со 2-й группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств

0: образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. Я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Но вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу как здоровый человек.
1: Ну, потому что выбрали причину болезни.
0: Да, и также позаботился о своих родственниках.
1: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать. Евгений, но май у нас необычный месяц, пожалуй, один из самых моих любимых. Во-первых, потому что в этом месяце важные государственные праздники, мои любимые, естественно. Во-вторых, это месяц, когда тепло уже окончательно побеждает холод, и мы приближаемся к лету. Поэтому я тоже у вас прошу тепла немножко для наших слушателей, ну, в смысле теплых, таких добрых акций.
0: Май – это победа тепла весны над холодной зимой, согласен, и хочется дарить радость. Май – это месяц праздников. Поэтому для вас, дорогие товарищи, дорогие радиослушатели, от нас, от меня лично и от Руслана будет в подарок каждому, кто наберет 8 800 ровно 250 2424, напомню, номер бесплатный, 8 800 ровно 250 2424, и закажет Акватор Эко со скидкой в 15 тысяч рублей. Сегодня для вас скидка 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей. И в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. 8 800 250 2424, и это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. С праздниками и здоровья. Здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424. Напомню, скидка сегодня 15 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
1: Да, я про Иван-чай тоже дополню. Буквально недавно заваривал ваш Иван-чай. Прекрасно, прекрасно. Я очень обожаю этот напиток, который, кстати говоря, в древности очень мы активно употребляли. Потом подзабыли, вот сейчас начинаем о нем вновь вспоминать. Действительно чувствуешь прилив сил и тонизирующий очень напиток. Так что всем советую. Спасибо большое, официальный представитель бренда «Акватор» Евгений Данков, ГРН 322-774-62-057-293. Всем здоровья!
0: С праздником!
2: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
3: Ну, Жорка, кого пригласим?
2: Радио России представляет. Театр у микрофона.
4: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
2: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
5: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
2: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
6: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
2: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
7: Какой тяжелый год.
8: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
2: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
5: Следующим был 1941.
2: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны раскрыли подробности взятия нового Донбасса. В Госдуме назвали основную причину втягивания европейских стран в украинский конфликт. И Роспотребнадзор помогает странам африканского континента побороть вспышку лихорадки Эбола. Подробности далее. Российские бойцы провели тщательную подготовку перед взятием нового Донбасса. Об этом рассказали морпехи группировки войск «Центр». У военных были сведения об установке в населенном пункте большого количества украинских инженерных заграждений, противотанковых рвов, колючей проволоки. Зная об этом, наши бойцы на полигонах отрывали точные макеты заграждений и тренировали личный состав их преодолевать. Серьезную поддержку пехотинцам оказывали артиллеристы и FPV-дроны. Взятие под контроль нового Донбасса создает условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки в сторону Доброполья, добавили в Минобороны. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» за сутки уничтожили 39 пунктов управления БПЛА, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов. Краснополье, Радьковка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терновая и Григоровка Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 195 военнослужащих, 12 автомобилей и 2 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, 97 БПЛА самолетного типа, 48 тяжелых боевых дронов Р-18, 3 квадроцикла и 3 НРТК противника.
1: В свою очередь, ивановские штурмовики в Запорожье уничтожили укрепрайон ВСУ. Как сообщили в Минобороны, бойцы группировки войск «Днепр» с помощью ударных FPV-дронов обнаружили в лесополосе протяженную сеть блиндажей. Командование приняло решение нанести упреждающее огневое поражение и зачистить опорный пункт. Европа под лозунгом стратегической автономии укрепляет ядерный потенциал. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По мнению главы ведомства, международная обстановка несет риски прямого столкновения НАТО с Россией, которое может быстро перерасти в обмен ядерными ударами. Свое мнение дипломат выразил в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность». Публикация изначально должна была выйти в европейском издании «Политика Европ», однако в силу редакционной политики ее отменили. В итоге статью напечатали в отечественном журнале «Международный». Жизнь. В Госдуме тем временем назвали основную причину втягивания европейских стран в украинский конфликт. Мнением на этот счет с журналистами «Россия-24» поделился председатель Госдумы Вячеслав Володин.
3: В эту войну втянулось большое количество, в том числе европейских стран, которые хотели поживиться за счет России. Вы думаете, зачем вступили в НАТО финны или шведы? Хотели от этого пирога что-то себе отхватить. Поэтому мы это должны понимать и с своей стороны делать все для того, чтобы защитить наших граждан. Тот, кто думает остановить развитие нашей страны, ошибается. Это не получится. Победа будет за нами.
1: По другим темам, в Госдуме накануне разъяснили цели молчаливых звонков. С такими ситуациями, когда абонент слышит тишину в трубке, сталкивались многие. Нередко злоумышленники используют такую тактику для проверки активности телефонного номера и составления базы потенциальных жертв. Об этом заявил член Думского комитета по информационной политике Антон Немкин, пишет «Парламентская газета». Парламентарии рекомендуют в таких случаях не перезванивать на неизвестные номера, блокировать их и использовать встроенные средства защиты от спама и мошеннических вызовов. Армия обороны Израиля всю ночь наносит удары по объектам движения Хезболла на юге Ливана. Целями атак стали представители организации, а также объекты инфраструктуры. Свои действия Израиль объясняет неоднократными нарушениями режима прекращения огня со стороны Хезболлы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление израильской армии. Ранее президент США Дональд Трамп после подписания меморандума с Ираном заявил, что Штаты ждут от всех сторон конфликта на Ближнем Востоке прекращения огня на всех фронтах, в том числе и в Ливане. Между тем, запланированные сегодня переговоры США и Ирана в Швейцарии не состоятся. Об этом передает Рейтер со ссылкой на швейцарский МИД. Ранее в Белом доме сообщили об отмене вылета в Женеву вице-президента США Джей Ди Венса для подписания меморандума с Ираном. В Вашингтоне выразили надежду, что технические переговоры с Тегераном начнутся как можно скорее. МИД Ирана, комментируя изначальные планы, сообщал, что меморандум уже подписан и необходимости в проведении церемонии нет. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. И вернемся в Россию. Череда смертельных аварий произошла на российских дорогах. В Мамадышском районе Татарстана «Лада Калина» на полной скорости вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком. В результате ДТП погибли водители «Лады» и двое пассажиров, включая годовалого ребенка. А в Октябрьском районе Амурской области 12-летний ребенок погиб по вине пьяного водителя. Еще двое детей 5 и 9 лет пострадали. Как уточнили в региональной госавтоинспекции, за рулем оказался 22-летний нетрезвый водитель, который вдобавок не имел водительских прав. На полной скорости иномарку вынесло в кювет. Молодой человек отделался ушибами и отказался от медосвидетельствования. Его отправили под арест. Кем он приходится детям, пока и не уточнили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Роспотребнадзор помогает странам африканского континента побороть вспышку лихорадки Эбола. Наши эксперты, одним из первых в мире, за 4 дня разработали тесты для ПЦР-диагностики данного варианта вируса. Более 7 тысяч тестов уже направили в Конго и Уганду, где специалисты Роспотребнадзора вместе с местными коллегами подтвердили их эффективность в реальных условиях. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Запросы на тест-систему российского производства для выявления вируса пришли также из других государств. Они уже переданы КНДР, Туркменистану. Получен запрос также и из Таджикистана. Гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы сардины и васи. По данным ряда пабликов, массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом масса некоторых из них достигала 200 килограммов. И я напомню, что вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Кубок России по футболу представил список любительских команд, которые примут участие в турнире в сезоне 2026-27. На данный момент известны 15 из 16 любительских клубов, которые сыграют в пути регионов. Среди них будут махачкалинский «Анжи» и петербургский «Тосно». Футбольный «Краснодар» сделал предложение о трансфере флангового нападающего «Индепендиента» Максимилиана Гутьерреса. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что южане предложили за 22-летнего чилийца около 7 миллионов евро. Также, по данным СМИ, краснодарцы готовы предложить греческому «Олимпиакосу» 5 миллионов евро за 31-летнего португальского вингера Желсона Мартинша и 6 миллионов евро за 25-летнего центрального полузащитника Кристиана из бразильского «Крузейра». Новосибирский «Локомотив» подписал контракт с аргентинским связующим Лучано де Чека. Об этом сообщают пресс-служба волейбольного клуба. Ранее 38-летний аргентинец выступал в России с 2009 по 2010 год в составе калининградского клуба «Динамо Янтарь». Баскетбольные федерации 10 стран отправили совместное официальное письмо в Международную федерацию баскетбола. Они выступают против возвращения России и Белоруссии на международные соревнования. Об этом сообщает Sport24. Отмечается, что данное письмо подписали руководители баскетбольных федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины. В обращении отмечается, что пока оно касается возможного участия россиян и белорусов в Кубке мира ФИБА 3x3 среди игроков до 23 лет. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В Хабаровске сегодня 23-25 градусов, облачно, временами ожидается дождь. В Челябинске 25-27, в Ханты-Мансийске до плюс 28, ожидаются осадки. В Мурманске всего плюс 8-10, временами пройдет дождь. В Сыктывкаре 18-20 градусов, синоптики обещают небольшие осадки. В Пензе 21-23, небольшой дождь. В Волгограде дождливо и 27-29 градусов. В Ставрополе плюс 25-27. В Санкт-Петербурге сегодня без существенных осадков, температура составит 20-22 градуса. В Москве местами пройдет кратковременный дождь, днем 19-21. Сейчас в столице 20 градусов.

0: 19 июня в Малом зале Московской консерватории состоится уникальный концерт, посвященный шедеврам духовной музыки. Зрители смогут услышать как строгие матеты эпохи Возрождения, так и пронзительные композиции современности. В исполнении вокального ансамбля «Интрада» под управлением Екатерины Антоненко прозвучат произведения Палестрины, Арво Пярто, Дэвида Лэнга, Джованни Бьорди и других композиторов. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
1: Я жена твоя.
2: Моя?
1: Нет, соседская.
3: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
4: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
5: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
6: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
7: Мы перевоспитываем мажоров.
8: Папа у нас точно мажор.
7: Ну что, кто следующий?
9: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
10: Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Зеленограда, Орла, Казани, Белгорода, Красноярска, Мурманска, Перми, Алушты и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Петр Желудков. Это радиоканал «Слушаем». И, как обычно, в это время, в ближайшие два часа, мы будем говорить о том, чем живет наша с вами страна. О самых важных, актуальных и значимых новостях и сообщениях. Все это, конечно же, с экспертами. Общаемся в прямом эфире, но программы все сохраняются в записи. Их можно послушать на платформе «Смотрим». Заходите, слушайте, ну и, конечно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». Не забывайте заглядывать за основной информацией на сайт вести.ру. О чем будем говорить в этом первом информационном часе нашего радиоканала? Поговорим о ценах на нефть. Что будет с ними? Каков анализ и прогноз? Также затронем вопрос курса национальной валюты. И, естественно, все это с экспертом обсудим. В правительстве оценили вклад креативных индустрий в ВВП России. На самом деле, этот вклад растет, как и, собственно, ВВП повышается за счет вот этих креативных индустрий. О чем именно идет речь, обязательно поговорим. В России с 1 сентября заработают новые правила оказания платных медицинских услуг. О чем именно идет речь, кого коснется, кого затронет и как это отразится на наших кошельках, в том числе, обсудим со специалистом. В новых районах столицы летом начнут работать беспилотные такси. Знаете, это уже не будущее какое-то, это прям реальность наша, и количество этих автомашин будет измеряться десятками, а может даже и сотнями. Узнаем ближе к завершению этого информационного часа, ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем!
1: Итак, давайте поговорим о том, что нас ждет в плане цен на нефть. Будут ли они повышаться и что ждет вообще мировые цены на нефть. Страны-потребители начнут формировать стратегические запасы нефти до конца 2026 и в 2027 году увеличивать ее хранилище, говорят специалисты. Ну и это в том числе связано с тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. С нами на связи ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, а все-таки цены на нефть-то будут расти, и что это значит для нашей страны?
2: Ну, сейчас, конечно, такая, то, что называется, турбулентность на рынках, в общем-то, цены то поднимаются, то снижаются, вот, и тут, скорее, мы можем выделить факторы, которые влияют на цены, и один из них вы вот уже отметили, это желание стран формировать стратегические запасы, то есть и восполнять то, что они сейчас изъяли оттуда, и это как раз удерживает цены от дальнейшего снижения, потому что очень много израсходовали страны-потребители, фактически заменяя ближневосточные поставки и Соединенные Штаты, у них там стратегических запасов сейчас минимум с 83-го года остатки нефти, и, естественно, они будут их восполнять. Они даже сейчас, когда изымали их, там было условие, что компания, которая получает нефть, mm-hmm. она в течение года должна в полтора раза обратно закачать ее. Вот. И все понимают, что вот эта история с договоренностью США и Ирана, она очень-очень неустойчива. В том числе из-за того, что Иран подразумевает, что сделка касается и Ливана тоже. А в Ливане, соответственно, боевые действия ведет Израиль, который открыто говорит, что мы ничего с вами не договаривались ни о чем, и мы сами по себе. Вот. Поэтому сделка может рухнуть в любой момент. Иран тогда опять перекроет Армузский пролив, и все в мире это понимают. Поэтому будут спешать сейчас воспользоваться ситуацией, пока Армузский пролив откроется, и купить как можно больше нефти, закачать ее в всевозможные хранилища. Те, у кого, кстати, не было стратегических хранилищ, сейчас будут их создавать. И даже страны региона, экспортеры, вот Саудовская Аравия, там сейчас представители компании государственной Сауди Арамко, они предполагают, что надо бы построить хранилище в других странах, чтобы, если вдруг Армузский пролив перекроется, они свои контрактные обязательства все равно выполняли, вот эта Сауди Арамко компания, отгружая нефть потребителю из хранилищ в других странах, как бы за пределами Ближнего Востока. Поэтому спрос будет оставаться довольно высоким, это будет удерживать цены, хотя есть факторы, которые, наоборот, толкают вниз цену, потому что, конечно, сейчас все много будут распродавать всего того, что накопилось внутри Персидского залива. Ну, вот. И плюс с Ирана самого, с американцы снимают санкции, и он сможет продавать свою нефть, зарабатывать на этом, увеличивать добычу, и на него пока что, по крайней мере, не распространяется квота ОПЕК+.
1: Игорь Валерьевич, как это на нас отразится? Для нас это что значит?
2: Ну, вот эти факторы, которые толкают цену вниз, конечно, для нас негативны, потому что чем дороже, тем мы больше зарабатываем. Ну, да. В пределах разумного, если там цена не выше там, $120 за баррель, когда спрос начинает уменьшаться. Но, конечно, мы сейчас чуть меньше будем зарабатывать, чем это было в апреле, в мае, когда цены были высокие. Вот в апреле средняя цена на российский Urals, из которого мы налоги считаем, была $95 за баррель. Ну, вот, конечно, сейчас цены снизятся, но даже если цена на Brent останется в районе 80-70 долларов за баррель, это значит, что российская нефть будет 50-60. В общем-то, в целом это более-менее нас устраивает. Ну, у нас в бюджет заложено $59 за баррель. Ну, вот, поэтому это лучше, чем было в начале года, когда наша нефть там опускалась в районе 40. Ну, вот, поэтому посмотрим, как будет, насколько устойчиво будет договоренность США и Ирана. Мы видим, что уже сегодняшнюю встречу, которую планировали в Швейцарии, она уже не состоится. Да. Поэтому сделка может и сорваться.
1: Угу. Важный еще вопрос и важный момент. Значит, в Евросоюзе на этой неделе вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, заключенным более года назад. Что это значит для экономики нашей страны?
2: Ну, вот в отличие от жиженого природного газа, так. Вот они под краткосрочным контрактом запретили импортировать СПГ из России с 26 апреля нынешнего года, вот там это на бюджет вообще никак не влияет, потому что у нас нет экспортной пошлины на СПГ, у нас нулевые ставки на налог на добычу полезных ископаемых, на газ, на газовый конденсат, вот для проекта Ямал-СПГ, откуда и шел газ в Европу. А вот трубопроводные, тут, конечно, Газпром платит и НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, когда этот газ добывает, и экспортную пошлину, это 30% от рыночной цены. Вот. И, конечно, в основном все идет по долгосрочным контрактам, но запрет на импорт по долгосрочным контрактам трубопроводного газа, вот, с которым мы налог все-таки берем, да. Он будет с ноября 2027 года. И там, причем, кстати, сами европейцы друг с другом судятся, потому что Венгрия и Словакия считают, что это решение принято с нарушением процедуры, его нужно отменить. Вот. Поэтому интриги еще сохраняются, но, тем не менее, вот нынешнее руководство Евросоюза, они хотят полностью отказаться от российского газа. Там немного. На прошлом году мы 18,8 миллиардов кубов поставили только, а в 2021 году было 150-160. Ну, вот, поэтому не так уж много осталось. Для нас, конечно, это несущественные какие-то доходы, но, тем не менее, любая копейка для нас дорога, потому что бюджет дефицитный, ну, вот, и хотелось бы зарабатывать. Ну, с другой стороны, это их выбор, пожалуйста, как бы, потому что это приводит к росту цен на европейском рынке.
1: Да.
2: Хотят они такой ценой как бы отказываться от российского газа, ну, пожалуйста.
1: Спасибо большое, Игорь Валерьевич. Напоминаю, Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Искусство и творчество превращаются в серьезный драйвер развития современной экономики. Например, в России доля креативного сектора ВВП уже выросла до 4% и уверенно растет. Кстати, а есть такие показатели, что она должна вырасти до 6% минимум. И такие данные привел премьер-министр России Михаил Мишустин в Санкт-Петербурге на международной конференции по укреплению культурных связей. И предложил своим коллегам выработать общие стандарты регулирования цифровых платформ и защиты авторских прав. Давайте эту тему более подробно обсудим. С нами на связи руководитель Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, кандидат политических наук Дарья Кислицына. Дарья Олеговна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, а вот скажите, пожалуйста, ну хорошо, креативные индустрии, как это влияет на экономику и за счет чего рост?
3: Влияет на экономику, это точно позитивно. Смотрите, есть указ президента, где черным по белому написано, что доля креативной экономики в общем удельном весе экономики должна вырасти до 6%. Это что значит? Это значит, что креативная экономика из там просто модного чего-то такого мейнстриму становится одним из таких важных направлений государственной экономической повестки. Что это уже не какая-то боковая фоновая история, это вполне себе самостоятельное направление, которое должно двигать экономику вперед. За счет чего это происходит? Вообще есть по стандарту 16 поднаправлений деятельности креативной экономики. Они самые разные. От кино, моды, IT до гастрономии, программного обеспечения. И, собственно, в рамках них ведутся разные типы деятельности. Но на что они нацелены? Они нацелены на несколько вещей. На создание добавочной стоимости, если мы экономическими параметрами говорим. А если мы говорим какими-то такими социо-гуманитарными и культурными параметрами, то это скорее про то, чтобы создавались новые типы деятельности непосредственно в городах, где живут люди, в малых городах. То есть это, условно говоря, какие-то нестандартные локации, кафе, нестандартные...
1: Это развитие микробизнеса получается, да?
3: Ну, я через такую призму смотрю, да, потому что все, что, вот, на мой взгляд, и в моем фокусе внимания находится и появляется в рамках креативной экономики, она, помимо экономических функций, очень хорошо влияет на качество среды и на повышение, ну, такого социального оптимизма. Uh-huh. То есть появляется что-то новое, что для людей становится фактором оставаться в том или ином месте, где они живут, где они родились или куда они готовы переехать. И здорово, что вот помимо того, что есть, установка до 6% долю креативной экономики в экономике повысить, еще есть задача снизить диспропорции между регионами. Ну, потому что очевидно, что там, собственно, доля в креативке там, в Москве или в модных городах там, типа Нижнего, она сильно выше, чем, не будем называть другие регионы.
1: Конечно.
3: Да. И тут такой очень большой вопрос, как вот регионам, которые еще только стартуют это направление, все это правильно сделать. С другой стороны...
1: Кто должен это делать? Потому что выражение «ну ты просто креативный», да, это еще не значит, что человек знает все алгоритмы, каким образом поступать.
3: Ну, это правда, потому что можно быть креативным лежа на диване, да. Собственно, тут самое важное.
1: А как это преобразовать в копеечку? Вот это вопрос.
3: Да, чтобы имел обязательно креатив выход в деятельность. То есть очень важно стартовать направление вот в одной из 16 подотраслей, про которые я говорила чуть выше. Там, соответственно, расписано довольно подробно, если обратиться к креативному стандарту, и механизмы поддержки, и направления поддержки, и институты, которые могут оказывать финансовую, методологическую, образовательную поддержку. Вот, поэтому тут, что называется, было бы желание, а инструменты текущие готовы. Но дальше, мне кажется, креативность подхода в том, чтобы не только там воспользоваться тем, что есть, а придумать, что еще новое создать. И я думаю, что это большая такая рамка, большая задача и людей, и власти, которые это направление поддерживают.
1: Ну и самое главное, чтобы были специалисты. То есть нужно обучать еще специалистов, да, для того, чтобы вот эту самую креативную экономику двигать вперед.
3: Обязательно. Центры компетенций – это прямо обязательная вещь. Потому что, даже, понимаете, произнося слово «креативная экономика», мы, даже мы вдвоем, наверное, по-разному как-то себе представляем. Вот, поэтому обязательно центр компетенций, обязательно образовательная составляющая и обязательно, мне кажется, пилотирование идей, которые потом можно преобразовывать в большие проекты.
1: Спасибо вам большое, Дарья Олеговна. Напоминаю, Дарья Кислицына, руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, кандидат политических наук, была с нами на связи.
0: Слушаем.
1: Давайте теперь поговорим о медицине. С 1 сентября текущего года все клиники, предоставляющие медицинские услуги за деньги, начнут работать по новым правилам. Главное новшество, как пишут СМИ, пациенты будут лучше защищены от принуждения к оплате лечения. И это, как ожидают в Минздраве, должно сократить число конфликтов между медицинскими организациями и пациентами. Ну и кроме того, новая редакция правил предоставления платных медуслуг делает получение платной медпомощи более прозрачной и удобной. А что об этом думают эксперты? С нами на связи сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Ян Владимирович, здравствуйте.
4: Да, добрый утро.
1: Как вы относитесь вот к этим самым новым правилам или правилам предоставления платных медуслуг, и что это будет значить действительно для пациентов?
4: Ну, в данном случае речь идет о том, что цифровизация продвигается, и, значит, договора могут составляться электронно и удаленно. И, собственно говоря, вопросы, связанные с обслуживанием этих договоров, они тоже начинают переходить, что называется, на цифровые, на электронные рельсы. и это создает определенного рода ощущение защищенности. Вот. Но здесь у нас появляется некий нюанс. То есть у нас, если раньше медицина строилась между врачом и пациентом, пациент, по закону, это тот человек, который является получателем медицинской услуги. А медицина, она предполагает работу с человеком, у которого есть некие физические изъяны, психологические изъяны, которые нуждаются в помощи. Это отличие от здравоохранения. Потому что медицина – это работа с больным, а здравоохранение, по большому счету, работа со здоровым. Так вот, в данном случае получается, что помимо врача и пациента в системе оказывается некий такой виртуальный связист. То есть вот есть проблема со связью. Не очень понятно, что будет договор. То есть договор, он может быть заключен, будет ли он там вынесен из системы, возникнет ли проблема с его исполнением, если система его не находит, и так далее, и так далее. То есть получается некая дополнительная опция, и в том случае, если с точки зрения технических возможностей, значит, эта опция обеспечивается, ну, как говорится, на 5 баллов, ну, тогда вроде бы мы считаем, что доступность медицинской помощи, она улучшается.
1: Осуществляется, да.
4: Да, если, допустим, у нас пропадает постоянно то интернет, то связь, то еще что-нибудь, или воруют данные, ну, тогда много вопросов. Вот здесь, конечно, на первое место будет выходить цифровая безопасность. То есть получается, что получение медицинской помощи человеком будет зависеть, кроме всего, о том, не утекли ли его данные куда-то, не провалился ли куда-то этот договор и так далее. Все остальное, да, сама по себе логика развития событий, она понятна. Мы поддерживаем Минздрав, правительство в том, чтобы развивать именно цифровой документооборот, но при этом напоминаем, что он должен быть, а, безопасен, б, пациент не должен страдать от нарушений, связанных с технической стороной этого вопроса. Ну и, собственно говоря, если, условно говоря, документ электронный утерян, это не должно сказываться на качестве и доступности медицинской помощи.
1: То есть самое главное теперь привести эти все системы, о которых сказано в новой редакции этих правил, к соответствию, чтобы они заработали с 1 сентября 2026 года, что называется, как часы. Вот это, наверное, один из ключевых моментов, о чем вы только что сказали. Ян Владимирович, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Напоминаю, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов был с нами на связи. Мы говорили о предоставлении медицинских услуг за деньги и о новых правилах, которые заработают с 1 сентября текущего года. Сейчас сделаем небольшую паузу буквально на минуту и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
0: Радио России. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
0: Слушаем.
1: Давайте вот какую тему затронем. Поговорим о наших с вами деньгах. Поговорим о том, чем наполняются наши кошельки и, ну, конечно, как мы их тратим, наши деньги. Масштабные исследования провели специалисты Народного фронта. Выясняли, в частности, уровень закредитованности россиян. Также в этом исследовании речь шла о регионах по лидерах, регионах-лидерах по выдаче новых автокредитов. И вот об этом, обо всем мы как раз и хотим поговорить со специалистом. С нами на связи эксперт платформы Народного фронта «Мошеловка» Александра Пожарская. Александра, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Ну вот если про цифры, да, уровень закредитованности россиян снизился с 29% до 27% по итогам первого квартала текущего года. Но о чем говорят эти цифры, и можно ли сказать, что меньше кредитов берут наши граждане, хотя вот ранее проводились исследования, что в среднем по 3 кредита на каждого из нас приходится?
6: Ну вот именно потому, что в среднем приходится по 3 кредита, в среднем, да. Именно поэтому и Банк России на самом деле достаточно давно, в том числе и по инициативе Народного фронта, пытался вразумить финансовый рынок и говорить банкам о том, что необходимо ответственно подходить к кредитованию своих клиентов и учитывать долговую нагрузку. Рынок долгое время не прислушивался, и поэтому Банк России в прошлом году стал вести жесткую денежно-кредитную политику, ввел специальные лимиты. То есть банки теперь обязаны учитывать долговую нагрузку своего клиента, прежде чем выдать ему или одобрить ему, да, запрашиваемый кредит. То есть если человек больше 50% своего ежемесячного дохода будет и отдает уже сейчас на момент отправления заявки на погашение долговых обязательств, то банк либо обязан отказать, либо обязан начислить в Банк России дополнительные резервы по судным потерям, чтобы, ну, не случились потери судные, и можно было не беспокоиться вкладчикам, которые принесли деньги в этот банк. Потому что банк выдает не из своего кармана, банк выдает те деньги, которые приносят вкладчики. Ну и, собственно говоря, в связи с тем, что у внушительного количества наших граждан уровень закредитованности был достаточно высок, Банк России ввел эти, вот они называются, макропруденциальные лимиты. И, соответственно, количество одобрений по кредитным заявкам, количество одобрений по заявкам в микрофинансовые, микрокредитные компании снижается. Это не значит, что спрос упал. Это значит, что просто кредиторы, легальные кредиторы на легальном рынке не одобряют, потому что у них стоят

0: Сейчас, судя по тому исследованию, вообще Народный фронт наблюдает за кредитной и сберегательной активностью российских домохозяйств 2015 года. И в динамике видно, что у нас в 2022 году после введения санкций не сразу граждане ощутили какие-то сложности. Эти сложности кредитования в любом случае имеют отложенный эффект. Человек уходит в просрочку или сталкивается со сложностями не тот момент, когда он взял кредит. Это происходит несколько позже. Кто-то на последнем этапе не может, последнюю часть, там, 10% да, от всего долга не может справиться. Кто-то испытывает сложности с финансовой дисциплиной в течение всего времени обслуживания долга. Но так или иначе, это имеет отложенный эффект. И вот мы увидели к концу прошлого года некоторый рост, вообще в прошлом году некоторый рост просрочки, но сейчас мы видим, что благодаря вот как раз тем самым жестким мерам Банка России, благодаря высокой ключевой ставке, из-за чего были высокие и рыночные ставки по всем видам кредитов, и по залоговым, и по беззалоговым, по потребительским, по кредиткам и так далее, становится более качественным кредитный портфель. Mm-hmm. Это значит, что выдаются деньги тем людям в долг, которые смогут этот долг вернуть, смогут этот долг обслуживать без ущерба, без вероятных последствий, без ухода в кабалу, в дефолт и все вот эти вот
1: неприятности. Да, тут еще, конечно, важнейший вопрос, но это отдельной темой нужно разбирать, это вопрос финансовой грамотности, вот то, о чем вы говорили выше, в частности, вот посчитать, да, какие могут быть риски, каким образом, на что брать кредиты и так далее. Спасибо большое, Александра. Напоминаю, эксперт платформы Народного фронта «Мышеловка» Александра Пожарская была с нами на связи.
2: Слушаем.
1: Минстрой России подготовил законопроект, который предполагает создание единой федеральной системы мониторинга аварийности в теплоснабжении, а также в сфере водоснабжения и водоотведения. Как указывается в пояснительных материалах, опубликованных на портале проектов правовых актов, в настоящее время действующим вот как раз законом не предусмотрен единый федеральный порядок мониторинга и контроля устранения аварийных ситуаций и инцидентов, указанных в указанных сферах. А как будет теперь, вот если этот законопроект станет законом и вступит в действие? С нами на связи первый вице-президент Российского союза инженеров, председатель совета директоров инжиниринговой компании 2К Иван Андреевский. Иван Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, вот как вы нам разъясните, пожалуйста, как специалист, а что теперь может ждать граждан, вот если все-таки такой порядок мониторинга введут?
3: Здесь речь идет об очень обширном документе, и его введение в 26-м году нужно связывать с событиями 25-го года. И тут два больших раздела, связанные с отоплением и водоподведением, и водоотведением. Дело в том, что за последнее время произошло, там, если брать 3-5 лет, станции аэрации, которые собирают сточные воды, и которые потом сбрасывают их там в реки, вот, они перестали справляться в полном объеме с очисткой вод. Большое количество стало чрезвычайных происшествий, связанных с разрывом труб, которые отводят воды. И все это стало попадать в интернет. Мы все это видели. И это стало большой социальной проблемой, в результате чего нужно изменить было весь порядок, очень много там нововведений. Например, в 25-м году ввели резервные пробы сточных вод и изменили порядок оценки нормативов допустимых вредных элементов в этих сточных водах. Вот эта резервная проба теперь будет собираться в отдельную лабораторную посуду и сдаваться другому независимому.

0: эксперту,
1: аккредитованному лаборатории. А кто должен следить за этим, Иван Анатольевич? Вот в чьей ответственности это будет?
0: Значит, ответственность – это Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, это экологи, Роспотребнадзор. Они как следили за этим, так и следят. Но вопрос теперь стоит в том, чтобы эти методики контроля, они существенно ужесточаются. В том числе от как брать пробу, как далеко брать пробу от объекта сброса. Устанавливаются единые нормативы по всем субъектам федерации из центра. А раньше каждый субъект федерации устанавливал свой нормативно допустимый сброс и зачастую плохо контролировал это, поэтому стали проблемы с реками, биофауна в реках падает. Ну, обычно для людей это выражается.
1: То есть, смотрите, это получается, за тем, кто следит, тем, кто следит, это уровень ответственности повышается, но это как-то приведет к перспективе, к повышению цен на жилищно-коммунальные услуги?
0: Трудно сказать, приведет ли это скачкообразно, я думаю, что нет, но последовательное увеличение цен на ЖКХ нам не избежать, потому что инфраструктура очистки и транспортировки сточных вод, транспортировки воды, отапливающей наши здания и дома, она достаточно серьезно самортизировано, потому что это постройки всего 60-х, 70-х, 80-х годов в лучшем случае. Вот. И они перестали справляться со своей задачей в результате того, что воды стали более грязные к ними приходить, сами станции аэрации стали зловонно пахнуть, и этот запах стал выноситься на территорию городов и населенных пунктов, а вода после очистки перестала соответствовать тем требованиям, которые бы, скажем так, обеспечивали развитие биофауны в реках. Вот, например, если взять реку Аку в Московской области, то все, кто там занимается рыбной ловлей, они могут сказать о том, что за последние 5-7 лет количество рыбы уменьшилось очень сильно. И все это происходит благодаря тому, что сточные воды, которые показывают ролики в интернетах, люди и оранжевого цвета туда приходят, и фиолетового цвета.
1: То есть это экологи бьют тревогу, только... да? То есть это не только вот проблема, связанная с жилищно-коммунальным хозяйством.
0: Да, и вот именно интернет побудил правительство срочно отреагировать на эту ситуацию, потому что люди снимают, выкладывают, и это уже невозможно скрыть. Если раньше все это как-то таилось в документах, предприятия, сбрасывающие недопустимые элементы в реки, озера, речушки, они как-то скрывали это все, потому что эти документы не были опубликованы, находились в архивах, а вот результат все-таки, который можно снять на видео и выложить, и показать, как так, у вас по документам все хорошо, а вот здесь вот мы видим такую ситуацию. Это уже избежать невозможно. Кроме того, аварии, о которых вы постоянно видите на телевидении.
1: Да, Иван Анатольевич, спасибо вам большое. Спасибо, вынуждены завершать. В случае, если закон примут, то он вступит в силу с марта 2028 года. Важная такая ремарка. Первый вице-президент Российского союза инженеров, председатель совета директоров инжиниринговой компании 2К Иван Андреевский был с нами на связи. На минуту прервемся.
2: Театр «Радио России» представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет!
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» с 22 июня по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: На правах рекламы.
10: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
11: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
10: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
11: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
10: Вены, артерии – это же одна система.
11: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
10: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
11: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
10: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
11: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Можно спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
10: Но почему же появляется варикоз?
11: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапанный вен. Я уже говорил, что кровь по вену движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
10: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
11: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушение венозного кровообращения и даже кровенаполнение сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад. Но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
10: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
11: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье, позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчая клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
10: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
11: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
10: Давайте.
11: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
10: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
11: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
10: То есть просто мазью не обойтись.
11: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
10: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
11: Конечно. Активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
10: А какие могут быть осложнения?
11: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер #2203 #2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильную звездочка 2203.
10: Давайте поговорим о составе флибазола.
11: Флибазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флибазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
10: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
11: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
10: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
11: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радость и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 01 33 или с мобильного на бесплатный короткий номер звездочка 2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
10: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
11: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флибазол – это европейский комплекс. Флибазол – это эстетическая поддержка ног. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флибазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазол бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флибазол можно заказать только у нас и больше нигде.
10: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. Дети играют в театр. Продолжение беседы.
12: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
2: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия»
13: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
2: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
14: Детскую дразнилку наверняка слышали. «Катись колбаской по Малой Спасской». А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
2: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. «Моя великая Россия». В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. В 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. В Красном Лимане в ДНР ВСУ загоняют в огневой мешок. Полиция пресекла контрабанду в Россию опасных веществ под видом БАДов. В Москве составили список разрешенных для купания водоемов. Подробности далее. Штурмовые группы 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» зачищают Красный Лиман, создавая огневой мешок для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки. Об этом сообщили в Минобороны. Применяя дроны «Камикадзе» и другие ударные беспилотники по бронированной автомобильной технике, робототехнике и живой силе ВСУ, операторы БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки «Запад» срывают контратаки, ротации, подвоз боеприпасов и личного состава противника на свои позиции, отметили в ведомстве. О работе войск западной группировки рассказал начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
2: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Ясковка, Маяки, Лозовое, Донецкой Народной Республики, Червоный Оскол и Грушевка, Харьковской области. За сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 7 единиц военной техники и 5 дистанционно управляемых роботизированных комплексов. Расчетами противовоздушной обороны группировки сбиты 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США. Мобильными огневыми группами уничтожены 3 барражирующих боеприпаса, 37 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 102 тяжелых гексокоптера ВСУ. Всего в полосе группировки ВСЗ-Запад общевойсковыми подразделениями, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 военнослужащих, бронетранспортер ВАП, бронемашина «Панцгауэр Вектор», 18 автомобилей, 2 самоходные артиллерийские установки противника. Кроме того, скрыты уничтожены 53 пункта управления БПЛА, станция спутниковой связи «Старлинг», 18 наземных роботехнических комплексов и 4 склада боеприпасов ВСУ.
1: Украинские беспилотники тем временем нанесли очередной массированный удар по Запорожской АЭС. Пострадавших нет. Атака на объект является терроризмом и попыткой создать сложные для ее работы условия. Об этом заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. В самом Запорожье, по некоторым сведениям, началась частичная эвакуация жителей. Об этом рассказал РИА Новости замминистра региональной безопасности Запорожской области Олег Мурачев. Мурачев, ссылаясь на подтвержденные факты. Напомню, Запорожская область стала российским регионом с сентября 2022 года. Сейчас под контролем России находится более 70% региона. Остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. В Госдуме раскритиковали регионы за некачественное выполнение закона о летних лагерях. Лишь половина губернаторов выполнили требования и возглавили комиссии по вопросам организации детского отдыха в период каникул. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Выяснилось, что учли новые правила только в 44 регионах из 89. Спикер Госдумы обратил внимание также на катастрофический дефицит стационарных лагерей. Из 40 тысяч детских организаций лишь 2200 являются постоянными. Львиная доля, 78%, это пришкольные лагеря дневного пребывания, отметил Володин. Парламентарий пообещал и дальше держать на контроле ситуацию с лагерями и реагировать на проблемы в регионах. В Госдуме надеются на инициативность регионов по поводу запрета продажи вейпов. Спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил о принятом законе, который буквально развязывает руки властям и дает право на местах устанавливать запрет на продажу опасной никотинсодержащей продукции. Володин выразил уверенность, что до конца весенней сессии многие регионы последуют примеру коллег из Нижегородской, Пензенской областей, Пермского края, которые одними из первых применили закон на практике. Об этом депутат рассказал «Вестям». Между тем, опасное сильно действующее вещество не попало на российский рынок. Контрабанду препаратов для похудения пресекли полицейские совместно с таможней, сообщили в МВД России. Под видом БАДов упаковки перевозили из Азии, в том числе через автомобильные пункты пропуска. На территории России опасные препараты планировалось продавать через маркетплейсы и почту. Данные вещества вызывают серьезные побочные эффекты, в результате чего за рубежом от них отказались. В ходе совместной спецоперации силовикам удалось изъять около 30 килограммов сильнодействующего вещества. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело, организатор группировки арестован. Нефть дешевеет на фоне оптимизма по поводу скорого снятия блокады в Ормузском проливе. Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже впервые с марта опускалась ниже $77 за баррель. Накануне стоимость барреля черного золота торговалась на минимальной отметке в $76.9. В то же время августовский фьючерс на американскую WTI подешевел на 3,5% и составил $73.33 за баррель. В Москве составили список разрешенных для купания водоемов. В нем 7 мест, которые Роспотребнадзор признал безопасными. Освежаться в летний зной москвичам и гостям столицы разрешили в следующих зонах. Это озеро Белое, Путяевский пруд номер 1 в Восточном административном округе, Школьное озеро, Серебряный бор 2 и Серебряный бор 3 на северо-западе столицы, Пионерский пруд в центре, Тропарева, Юго-Западный административный округ. В этих зонах качество воды соответствует санитарным требованиям. А вот большой городской пруд в Зеленограде и пляж «Динамо» на севере Москвы закрыли в связи с плохим качеством воды. Театральный поезд прибыл в Екатеринбург. Накануне творческие коллективы из соседних областей встречали на вокзале. Прямо в холле развернули творческое пространство, которое на пару дней станет театральной сценой, пишет российская газета. Жители и гости города послушают ведущих солистов театра «Урал-Опера-балет». Свое мастерство покажут и студенты Екатеринбургского театрального института. В залах второго этажа расположились выставки театральных костюмов, стенды с фотографиями из истории Союза театральных деятелей. Напомним, что поезд стартовал 12 мая во Владивостоке. За 50 дней состав проедет 24 города. В проекте участвует более 115 театров и свыше 5000 артистов. В водах у восточного побережья Папуа-Новой Гвинеи обнаружен новый вид ходячей акулы. Это небольшие хищники, способные шагать по морскому дну, опираясь на 4 плавника, пишет российская газета. Открытие сделала международная группа специалистов во время экспедиции, проходивших в провинции Милн-Бэй вдоль коралловых рифов. От ближайших родственников ходячие акулы отличаются также крупным пятном за головой, которое напоминает глаз. Подводные хищники ведут преимущественно ночной образ жизни и обычно вырастают до 70-80 сантиметров в длину. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный Краснодар сделал предложение Крузейру в размере $7 миллионов о покупке 20-летнего центрального полузащитника Кристиана. Об этом сообщает «Глоба». По информации источника, бразильский клуб отклонил предложение «Быков», поскольку намерен вести переговоры о продаже Кристиана только при условии, что заинтересованная команда будет готова заплатить более $10 миллионов. Крузейра ожидает дальнейших контактов с Краснодаром. В сезоне 25-26 Кристиан принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и 3 результативными передачами. 3 клуба медийной и футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно сыграют Тудро ЦФК-10. Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между Амкалом и Ростовским СКА. Хоккейный клуб «Металлург» продлил соглашение с нападающим Егором Коробкиным. Новый срок контракта рассчитан до конца сезона 27-28. Форвард Степан Никулин, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение Сибири, сообщает пресс-служба КХЛ. В минувшем сезоне Никулин стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Локомотива». Всего он провел 30 матчей за ярославскую команду и сделал 4 голевые передачи. Главный тренер сборной России по футзалу и МФК КПРФ Бесик Заидзе покинет должность тренера московского клуба. Об этом сообщила пресс-служба КПРФ. Призер Олимпийских игр, капитан сборной Аргентины по волейболу Лучано Де Чекко подписал контракт с новосибирским «Локомотивом». 38-летний Де Чекко стал первым волейболистом, сыгравшим в 6 чемпионатах мира. На Олимпийских играх в Токио он привел команду к бронзовым медалям и стал лучшим связующим турнира, войдя в символическую сборную. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: И о погоде на завтра, 20 июня. В Петропавловске-Камчатском 8-10 градусов, облачно, ожидается кратковременный дождь. В Екатеринбурге и Челябинске 26-28. В Сыктывкаре 22-24 градуса, пройдут кратковременные дожди с грозами. В Перми, Самаре, Нижнем Новгороде и Пензе 21-23 временами дождь. В Ярославле и Владимире переменная облачность, осадки, температура составит 18-20 градусов. В Санкт-Петербурге завтра воздух прогреется до 25. В Москве местами ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит 19-21 градус. Сейчас в столице 20 градусов, ветер западный, атмосферное давление в пределах нормы.
0: Российские имена. В новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го Московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и Трио Элс.
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. Слушаем.
5: Открываем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Дербента, Тамбова, Уфы, Тольятти, Донецка, Ярославля, Пензы, Евпатории, Нижнего Новгорода, Ржева и других городов нашей прекрасной Родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. И в ближайшем втором нашем информационном часе мы продолжим говорить о том, чем живет наша с вами страна. Ну и, конечно, все это делаем с экспертами в прямом эфире. Но программы сохраняются на платформе «Смотрим». Вы их можете послушать в записи. Не забывайте также, что помимо FM-формата доступен еще и онлайн. Это можно сделать, ну, то есть послушать нас в онлайн-формате в нашем приложении «Радио России». Ну и, конечно же, заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям и к мессенджеру «Макс» в том числе. О чем будем говорить в этом информационном часе? Итак, в России вдвое выросло число студенческих семей за 2025 год. О чем это говорит и как поддерживаются эти семьи? Вот мы об этом поговорим со специалистом. В Совете Федерации заявили, что система долговременного ухода охватит примерно 500 000 человек к 2030 году. Кого затронет, как это поможет пожилым людям, вот об этом также узнаем. В российских школах смогли справиться с ростом ожирения школьников. Проблема действительно острая, как ее решали, узнаем у специалиста. Стартовало голосование за лучшие туристические маршруты конкурса «Покажи Москву». Об этом также поговорим в завершении текущего информационного часа, но начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
5: Итак, за последний год число студенческих семей в России выросло вдвое и превысило 60 тысяч, заявила об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, молодежь избавляется от устаревших ложных стереотипов о том, что получение образования якобы несовместимо с созданием семьи и рождением детей. Ну, мы, кстати, говорили уже и неоднократно о том, как поддерживают молодые семьи, но в целом, что это значит для общества и действительно ли семьи. Может, это тренд какой-то, может, это сейчас модно, да, вот создавать семью, студенческую такую семью. Вот давайте поговорим об этом. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко с нами на связи. Сергей Игоревич, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей, здравствуйте.
5: В общем плане...
6: Очень хорошие показатели.
5: Да, хорошие. Ну вот знаете, как кажется, может быть, ну это цифры, да, более 60 тысяч семей, может быть, не так уж и много. Оказывается, что 30 тысяч, это уже семьи с детьми, то есть это уже тоже говорит о вклад в демографическую политику.
6: Да, это серьезно, потому что год назад это было всего 13 тысяч, и сейчас увеличение вдвое, это говорит о том, что в общем-то, молодые люди откликнулись на те меры, которые были предложены со стороны государства, со стороны университетов, вузов, организаций среднего профессионального образования. Это самые разные меры, но вот мы видим результаты, что на самом деле, часто говорят, что меры не работают. Вот это тот как раз показательный случай, что меры поддержки, они работают, они дают свой результат.
5: Знаете, тут, наверное, еще помимо мер поддержки, это, конечно, важно, безусловно, потому что навстречу идут вузы, в том числе предоставляя там общежитие, там совместные места для проживания, ну, имеется в виду там комнаты какие-то, да, для проживания и так далее, и так далее.
6: Семейные, да, семейные комнаты, семейные общежития.
5: Семейные комнаты, семейные общежития, это все. Но здесь самое главное — это смелость, наверное, да, смелость самих молодых людей параллельно учиться, где-то, может быть, даже работать, а если еще есть дети, то это и воспитывать детей. И здесь, мне кажется, еще нужна такая, знаете как, поддержка в плане помощи, может быть, моральной, какого-то наставничества, если еще и родители далеко, да, вот, например, учатся в столичных вузах эти молодые люди, а родители где-то находятся за 1000 километров. И это, конечно, бывает непростым испытанием. Вот здесь, наверное, нужно как-то помочь, подсказать.
6: Ну вот вчера как раз подвели конкурс, всероссийский конкурс на лучшую студенческую семью. Победила семья студентов из Мордовии. Такие очень интересная пара. Муж спортсмен, ну уже папа, да, у них уже ребенок. Вот, и хорошо учится. Мне кажется, что здесь вот такая взаимная поддержка, она оказывается, она имеет очень большое значение. Знаете, когда кто-то один что-то реализует, да, ну, достаточно, ну, человек должен быть очень сильным. Но когда пример вокруг, примеров положительно много, то это, скажем так, существенным образом влияет и на других молодых людей. Потому что они видят, что, ну, во-первых, увеличилось при рождении ребенка, сейчас пособие по беременности и родам, ну, от очень низких показателей выросло выше 90 тысяч рублей сейчас предоставляется. Второе, там вузы предлагают самые разные меры. Например, Тамбовский государственный университет, он выплачивает определенную надбавку в стипендии. Строит дом, целый построил для молодых студенческих семей и сотрудников университета, что важно. То есть вот, когда мы обсуждаем эти меры, то во главу угла нужно поставить тот принцип, что это должны быть не только меры для студентов, это должны быть меры и для молодых преподавателей. Тогда это, понимаете, такой корпоративный семейный дух возникает. Ну, плюс еще есть меры, связанные с организацией комнат по присмотру и уходу за детьми. Вчера министр социальной защиты Ульяновской области выступал на форуме «Многодетная Россия», он на что обратил внимание? Открыли в университетах и вузах комнаты для ухода за детьми, но студенты начали жаловаться, они говорят, что ну да, но нам же сюда еще с ребенком нужно прийти, а нам бы нужно, чтобы у нас недалеко это все было. И они начали открывать такие комнаты во всех организациях социального обслуживания по городу. Куда вам удобнее, туда придете, оставите ребенка, пойдете на учебу, а вечером вернетесь, заберете. То есть такой кратковременный присмотр. Очень хорошая практика. Я поддерживаю двумя руками.
5: Да, вот хорошо, что вы так отметили. Здесь, знаете, еще Валентина Ивановна Матвиенко говорила, что молодые люди все лучше понимают, что чем раньше создается семья, тем больше шансов, что она станет многодетной. И, наверное, это понимают уже и молодые люди тоже.
6: Ну, сам принцип такой. Просто семья, когда видит, что государство оказывает поддержку при создании семьи, рождении первого ребенка, то, соответственно, на второго поддержка выше, на третьего еще выше. Правда, материнский капитал, добавка на второго ребенка меньше, чем материнский размер материнского капитала на первого ребенка, но грядет модернизация, и мы, как эксперты, предлагаем увеличить, фактически удваивать материнский капитал. То есть при рождении первого ребенка сумма достаточно большая, а при рождении второго такую же надо предоставлять. Вот, а потом при рождении третьего есть еще другие меры поддержки. Такая политика, при которой рождение каждого ребенка сопровождается определенным комплексом мер, она фактически снимает страхи у семьи иметь желаемое большее число детей. А что касается репродуктивных планов, то исследования ЦИОМ показывают, что за 20 лет идеальное или, скажем, желаемое число детей, которое было бы при всех, скажем, благоприятных условиях, оно существенно выросло. Причем во всех возрастных когортах и среди молодых тоже.
5: Спасибо вам большое, Сергей Игоревич. Хорошая тема такая, которую мы обсудили в нашем эфире. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко был с нами на связи. Сейчас слово передам Алексею Гвоздеву, рубрика «Финансовые аспекты», а потом вернемся к обсуждению других тем.
7: Здравствуйте. В центре Москвы продается кладовая. Дорого. Почти 21 миллион рублей за 10 квадратных метров. Хотя и в очень престижном месте, на одной из самых дорогих улиц страны, в строящемся клубном доме на Остоженке. Вообще, говорят эксперты, только за последний год средняя стоимость кладовых на первичном рынке Москвы выросла почти в полтора раза и достигла 1,5 миллиона рублей. В элитном сегменте средняя ценник превышает 5 миллионов рублей. Риэлторы говорят, что кладовые часто не продают на старте строительства и предлагают потом купить только владельцам крупных квартир. Их делают меньше, чем квартир в доме, и получается, что достаются такие дополнительные помещения только жильцам 2 или 3 квартир из 10. А там, где повышенный спрос и высокие цены. Но растут в цене не только кладовые или машиноместа, но и квартиры. Средняя цена квартиры в московских новостройках 20 миллионов рублей. По цене однокомнатной квартиры в столице, а это около 16 миллионов рублей, можно купить таунхаус в Европе или виллу с бассейном в Азии, посчитали аналитики. На вторичном рынке индонезийского острова Бали это могут быть апартаменты на берегу моря, в современном жилом комплексе с бассейном, управляющей компанией, охраной и базовой инфраструктуры для резидентов. На Кипре можно приобрести таунхаус площадью 86 квадратных метров с садом, верандой и бассейном. В Испании апартаменты площадью 89 квадратных метров с 2 спальнями и 2 санузлами, а в Тбилиси по цене однокомнатной квартиры в Москве на первичном рынке можно купить 2-комнатную площадью 68 квадратных метров в малоэтажном жилом комплексе премиум-класса. Хотя надо заметить, что за первые 5 месяцев этого года новостройки в России подорожали все же меньше роста инфляции. Ограничителем роста цен на строящееся жилье аналитики называют слабый спрос. За 2 последних года продажи новостроек в России снизились почти в 2 раза. Зато за это же время стоимость проданной квартиры выросла на 20%. Сильнее всего строящееся жилье за 5 месяцев этого года подорожало в Тверской, Курской и Курганской областях. За год разница в стоимости квадратного метра между новостройками и вторичным жильем сократилась в 13 из 16 мегаполисов России. Самое сильное сокращение ценового разрыва произошло в Нижнем Новгороде и Перми, сразу на 9%, подсчитали аналитики. Если год назад новостройки в Нижнем Новгороде в среднем были дороже вторичного жилья на 27%, то в этом году на 18%. В Перми новое жилье год назад обходилось на 41% дороже готовых квартир. В этом году эта разница 32%. В Петербурге разница совсем минимальная – 3%. Тем не менее, новостройки остаются дороже вторичного рынка жилья во всех мегаполисах, за исключением Москвы. И пока катализатором для покупки недвижимости у нас остается льготная ипотека. По словам замминистра финансов Ивана Чебесского, доля госпрограмм займов на жилье на первичном рынке около 90%. Но к 2030 году Минфин планирует сократить долю льготной госпрограмм в ипотеке до 25-30%. Планируется введение дифференцированной ставки в зависимости от количества детей.
5: Давайте к другим темам переходить. Система долговременного ухода к 2030 году должна охватить около 500 тысяч человек. Об этом заявляют в Совете Федерации. Но, кстати, стоит напомнить, что такое поручение еще было дано президентом в апреле 2024 года. Именно тогда глава государства поручил правительству в рамках нового нацпроекта «Семья» увеличить к 2030 году охват долговременным уходом до 500 тысяч человек среди людей пожилого возраста и инвалидов. Система долговременного ухода, я отмечу, это комплексная социальная медицинская помощь людям с устойчивыми ограничениями жизнедеятельности, которые нуждаются в посторонней помощи. Более подробно на эту тему говорим сейчас со специалистом. С нами на связи президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Андрей Константинович, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Андрей.
5: Что это за помощь такая? Кто ее должен оказывать?
8: Это важнейшая часть помощи, которая у нас есть социальная, которая предназначается для удовлетворения потребностей пожилых людей, инвалидов, которых у нас вот на 1 января 2026 года уже почти 40 миллионов человек. И те люди, у которых есть ограничения, которые сами не могут по состоянию здоровья себя обслуживать, вот эта помощь для них и предназначена. Это очень важный элемент, потому что раньше это считалось вот такое личное дело человека, семьи, и здесь очень много было неудовлетворенных потребностей. А сейчас эта система, она по сути уже с 2018 года, она происходила как такой пилотный пробный проект по регионам. Сейчас она уже по сути фактически основы ее сформированы, и очень значительная, как мы видим, численность нуждающихся, она уже охватывает. Но есть различия по регионам, но в любом случае, что здесь уже имеется уже и правовое определение, что эта помощь включает в себя, также имеется все отработано по маршрутизации, по оценке потребностей, и по взаимодействию финансовая часть также здесь присутствует. То есть здесь еще очень важно сами члены семьи, оказывающие вот эту помощь своему родному человеку, они могут быть трудоустроены, получать за эту работу не только заработную плату, но и все, что полагается вот человеку трудящемуся.
5: Андрей Константинович, тут возникает вопрос. Вот вы сказали, 40 миллионов человек, которые нуждаются в такой помощи, а задача стоит...
8: Нет, это численность. Пенсионер по старости инвалидности, да, потому что здесь очень важный этап, он называется, специальный есть такой этап, который заключается в оценке специальной комиссии потребностей, и там есть различные режимы в зависимости от потребностей специальной комиссии, когда присваивается определенный класс нуждаемости и определяется, сколько часов такого ухода будет человеку предоставлено за счет государственной программы. Там может быть и максимум это 28 часов в неделю. Помощи.
5: А кто должен оказывать такую помощь? Это же наверняка какие-то специалисты социальной сферы, специально обученные люди.
8: Да, совершенно верно. Здесь в этой программе очень важный компонент – это обучение. Это обучение так. И для членов семьи, такого нуждающегося человека, и для подготовки специалистов, которые, они не являются родственниками этого нуждающегося человека, но они, это у них становится их работой.
5: Но это как социальные работники, получается, да?
8: Нет, социальные работники – это отдельная система. Они между собой пока не пересекаются. Конечно, здесь очень много таких моментов взаимодействия, но это другая работа. Другая работа. И больше того, она еще и полностью получается за счет государственных средств. Осуществляется именно система долговременного ухода.
5: Вот смотрите, тут еще важный момент, Андрей Константинович, у нас буквально минута остается, но важно подчеркнуть, что цель системы – это максимально вернуть людей в социум к привычному образу жизни. Да, то есть не просто адаптировать их, например, к социальным потребностям или их потребностям дома, но и вернуть, может быть, к привычному образу жизни в социуме. Это возможно за счет системы?
8: Да, возможно, потому что здесь не только такие, как говорится, элементы оказания помощи, но это еще и вот то, что называется коммуникативный компонент. Это чтобы человек не ощущал себя брошенным, одиноким, вот что, чтобы он понимал, что здесь появились возможности самореализации, независимости, автономии, активной деятельности. Все это в максимальной степени. Поэтому нуждающиеся пожилые, нуждающиеся инвалиды.
5: Максимально вернуть. Да, спасибо большое, Андрей Константинович. Напоминаю, Андрей Демин, президент Российской ассоциации общественного здоровья, был с нами на связи. На минуту прервемся и к другим темам перейдем.
0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
9: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
5: Давайте поговорим о наших детях, поговорим о том, как помогает государство, в том числе в системе здравоохранения. В России удалось остановить увеличение числа учеников младших классов с ожирением, сообщила об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это произошло благодаря вложению государственных средств в организацию бесплатного питания по определенным правилам. Ну, также у детей поменялись вкусовые привычки. Например, они стали меньше есть сахара и соли. Ну или сахара и солесодержащих продуктов. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Врач-диетолог, преподаватель медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета Наталья Круглова. Наталья Андреевна, здравствуйте.
12: Добрый день.
5: Давайте мы начнем с причин. А причины вообще детского ожирения в чем?
12: Ожирение в целом – это мультифакторное заболевание. Конечно, мы здесь говорим и про медицинские аспекты, физиологические аспекты. Играет роль и генетическая предрасположенность, безусловно. Но в большей степени это образ жизни. Это пищевые привычки, которые закладываются преимущественно в семье. Это уровень физической активности. И, к сожалению, мы видим и снижение физической активности, в том числе, наверняка, можно связать это с широким распространением гаджетов. Да. И изменение пищевых привычек детей. Много такой, скажем, высококалорийной пищи в рационе, доступность этой пищи часто.
5: Ну вот смотрите, говорит Анна Попова о том, что благодаря вот как раз горячему бесплатному питанию в школах, ну в том числе, да, удалось остановить вот это распространение и рост ожирения у учащихся младших классов. Вы согласны с этим? И действительно ли только лишь в питании, в том числе в горячем питании, причина была?
12: Я думаю, что это один из факторов, который действительно позитивно влиял, поскольку если ребенок принимает пищу полноценно, то принимает полноценный прием пищи, который содержит и белки, и жиры, углеводы в сбалансированном хорошем соотношении, то, конечно, риск переедания далее, например, в вечернее время, или риск использования каких-то высококалорийных закусок, снеков, конечно, он ниже. Поэтому я думаю, что это один из факторов, который, возможно, помог, но думаю, что есть и другие причины, которые привели к такой позитивной статистике, к позитивным изменениям.
5: Наталья Андреевна, ну хорошо, скажите, пожалуйста, но о чем нужно помнить родителям, чтобы, вы знаете, если эту тенденцию остановили, чтобы ее поддерживать? Потому что, ну, мы же знаем вот этих прекрасных бабушек и дедушек, которым отправляют детей на каникулы, и потом бабушка же, ну, не успокоится, пока ребенок там 5 раз в день не поест, а еще и каких-нибудь булочек, пирожочков, и он же ж такой розовенький, упитанный, ну такой прекрасный мальчик или девочка, а на самом деле вот упитанность и вот эта развощекость, она не всегда хороша для ребенка.
12: Да, безусловно. И нужно отметить, что индекс массы тела, норма индекса массы тела у детей несколько ниже, чем у взрослых. Поэтому если ребенок имеет такое худощавое телосложение, возможно, это как раз-таки норма. А если есть какие-то сомнения, то стоит проконсультироваться с педиатром и уточнить, насколько в норме сейчас рост и вес ребенка и их соотношение. Ну и стоит прислушиваться к ребенку. Если в целом это дети младшего возраста, как правило, они неплохо чувствуют сигналы голода, насыщения. Если ребенок говорит, что ему достаточно и хочет прекратить прием пищи, чаще всего не стоит настаивать на том, чтобы он доедал до конца.
5: Знаете, тут еще вот о чем. Ну, почему я так акцентирую внимание на бабушках-дедушках? Потому что мы с вами в летний период общаемся, да, и многих сейчас как раз отправили, в лагерь, если то это понятно, там трехразовое питание, а бывает еще и четырехразовое, там с полдником и так далее. Ну, а если это бабушки-дедушки, ну, мы-то себя в детстве помним. Мы с утра до ночи на улице где-то бегали, в лучшем случае бабушка могла загнать там, в хорошем смысле слова, на обед, ну и потом до ночи.

0: А дела наши?
1: Часами. Тадыр и удитовелочина.
2: Плюс 21, ну и к воскресенье.
3: Яло, столь ненавистное по хорошо известной нам причине Санчо, а в правой он держал обнаженный меч, которым наносил удары в разные стороны.
4: Прочь! Прочь, тварь! Негодяй! Получай! Получай! Исчадье дьявола! Вот тебе!
3: Но удивительнее всего было то, что он проделывал все это с закрытыми глазами. Воображение его было занято мыслями о предстоящем ему боли. Ему привиделось, будто он уже добрался до королевства Микомикон и сражается со своим врагом. В полусне он принял бурдюки за великана и так изрубил их, что вся комната была залита вином. Увидев, что погибло его добро, хозяин пришел в ярость. Стиснув кулаки, он набросился на Дон Кихота и, наверное, избил бы его до полусмерти, если бы священник и цирюльник не вступили за бедного рыцаря. Но и побои не разбудили нашего идальга. Цирюльнику пришлось принести из колодца большой котел холодной воды и окатить его с головы до ног. Только тогда он, наконец, проснулся. Тем временем Санчо тщетно шарил по всем углам, стараясь найти голову великана.
5: Я наперед знал, что в этом доме непременно наткнешься на какое-нибудь колдовство. В прошлый раз на этом самом месте я получил столько пинков-тумаков, что даже вспомнить страшно. А кто мне их надавал, один черт знает. Теперь вот пропала эта голова. Между тем я собственными глазами видел, как мой господин отрубил ее и как кровь брызнула фонтаном.
6: Какая кровь? Какой фонтан? Разве ты не видишь, мошенник, что все эти фонтаны крови хлещут из проткнутых бурдюков? Смотри, дурак, не захлебнись в красном вине! Чтоб твоего господина на том свете черти так и стыкали, как он и стыкал мои бурдюки! Теперь ему не помогут никакие привилегии! Рыцарство, дьявол его побери! Я заставлю его расчетиться!

0: Между тем священник, желая успокоить Дон Кихота, взял его за руку, а тот, думая, что перед ним принцесса Мико-Микон, опустился перед священником на колени.
1: Отныне, Ваше Величество, высокородная и знатная сеньора, вы можете жить спокойно, не боясь козни этого подлого существа. А я отныне могу считать себя свободным от взятого обязательства, ибо с помощью великого Бога и милости той, ради которой я живу и дышу, исполнил я свое обещание.
0: Наконец, священнику с цирюльником удалось уложить Дон Кихота в постель. Видно было, что рыцарь изнурен до крайности, так как он сразу погрузился в сон. Санчо все еще никак не мог отыскать голову великана.
2: Где же эта голова? Куда же она пропала? Я же сам видел собственными глазами, как ее отрубили.
0: А хозяин с хозяйкой продолжали ругать незадачливого рыцаря, на чем свет стоит.
3: Не в добрый час. В проклятую минуту вошел к нам этот странствующий рыцарь. Чтоб мои глаза его не видели, а? Дорого же он обошелся нам. В прошлый раз уехал, не заплатив ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за себя, ни за своего оруженосца, ни за овес для лошади и осла.
4: Вы знаете, что он заявил? Мол, странствующие рыцари ищут приключений и потому не обязаны платить.
3: Да, и вот теперь вдобавок ко всему этот дурацкий рыцарь изрешетил

0: тюки и выпустил вино, чтобы ему так кровь из жил выпустили. И пусть он не воображает, что на этот раз ему все сойдет с рук.
1: И много других слов наговорила разгневанная хозяйка, ей вторила ее добрая служанка Мариторнес, только дочка молчала и время от времени усмехалась. Наконец священник успокоил их, пообещав хорошо заплатить и за бурдюки, и за все прочее. Между тем Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
1: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
3: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
2: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой. В конце концов, мне удалось нанести ему решительный удар. Я снес ему голову с плеч, и кровь полилась рекою, словно вода.
3: Скажите лучше, словно красное вино. Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
2: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
3: Если бы ваша милость посмотрела, каких она наделала дел и сколько надо будет заплатить за битву вашей милости с великаном. Продырявленные бурдюки, пролитое вино, да вы не то еще увидите, сеньор. Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
2: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
3: Ну, хорошо, пусть так, как ваша милость говорит, но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня изо всех сил, да еще с шуточками, с прибауточками. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут нет. А была просто здоровая трепка.
2: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
1: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
4: Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
3: Да.
4: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
5: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки цвином.
6: Да, сын мой, прошу вас, сын мой, подождите.
4: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
7: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитом из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
6: Если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
8: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
9: Вы слушали 15-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте в понедельник в это же время. Театр «Радио России».
10: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Избавление от этого зла не принесло даже цивилизации 20-21 века. Вот уже и человека в космос запустили, и энергию атома приручили, научились редактировать геном живых существ, создали искусственный интеллект. А с бактериями и вирусами сладить не можем. Можно считать, что мы пока окончательно ликвидировали только одну инфекцию – натуральную оспу. Об этом официально заявила Всемирная организация здравоохранения в 1979 году. Так что защищенность человека от многих других инфекций весьма эфемерна.

0: Суббота.
1: 27 июня в джаз-клубе Игоря Бутмана состоится концерт Саши Алмазовой в сопровождении оркестра Cool Groove Big Band под управлением Юрия Ковешникова. Саша Алмазова, известная по своей работе с группой Non Cadenza, участников которой неоднократно называли первопроходцами русскоязычного джаза и соло, отмечает в этом году 20-летие творческой деятельности. Певица выступит с джаз-оркестром Cool Groove Big Band, одним из самых ярких биг-бендов на современной столичной джазовой сцене. Коллектив был основан в 2017 году тромбонистом и аранжировщиком Юрием Ковешниковым. В их исполнении прозвучит авторская музыка Саши Алмазовой в блестящих оркестровых аранжировках. 27 июня джаз-клуб Игоря Бутмана, концерт Саши Алмазовой и оркестра Cool Groove Big Band. Начало в 19:30.
0: Воскресенье.
1: 28 июня один из самых популярных джазовых коллективов России, Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, приглашает вас в Архангельск. Отметивший в прошлом году 15-летие, оркестр представит на летней сцене программу, посвященную выдающимся гигантам оркестрового джаза совершенно разных эпох и направлений, от развлекательного танцевального свинга до серьезных сочинений крупной формы, от аутентичного звучания мамбы и ча-ча-ча до джазовых интерпретаций песен группы «Битлз» и мелодий популярной классической музыки. 28 июня, музей-заповедник Архангельская, летняя сцена, концерт Большого джазового оркестра под управлением Петра Востокова. Начало 19:00. До встречи!

0: Радио России. Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
2: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
1: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
3: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Краснолимане. Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. И Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Далее подробнее. Вооруженные силы России ударом тремя авиабомбами ФАБ-500 уничтожили мост на маршруте снабжения ВСУ в Сумской области. На тремя ФАБ-500 был ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ. Уничтожены до 20 боевиков, сообщает Министерство обороны. Ранее в недельной сводке ведомства сообщало, что российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки, за минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке Министерства обороны отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Владимир Путин сегодня провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, на котором обсуждались вопросы внешней политики.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, прошу вас.
1: Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет, но сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос, готова ли Россия вести диалог с представителями ЕС, которые призывают к переговорам. По его словам, европейцам хорошо было бы ознакомиться с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. Он напомнил, что глава российского государства неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам и контактам с Европой.
3: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
1: Комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, в четверг Песков сказал, что они связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической. Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки на 25 базисных пунктов сообщил на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
4: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился, Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся массированной атаке украинских дронов вчера вечером. Как заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в интервью телеканалу «Россия-24», пострадавших на данный момент сотрудников нет. Техники и сооружений повреждено очень много.
5: Восстановить здание, функционирование зданий мы сможем достаточно быстро. Нам для этого надо только обеспечить возможность безопасной работы, как ремонтных подразделений, так и строительных. Техники, порядка 20 единиц техники точно. Это и микроавтобусы, и грузопассажирские, грузовые газели. Автобус один пассажирский, к сожалению, пострадал. Какая-то часть спецтехники. Не буду сейчас в эфир говорить там о количестве и о масштабах, но много, десятка-два техники повреждено точно.
1: Директор станции отметил, что безопасность Запорожской АЭС, несмотря на ночные атаки ВСУ, на транспортный цех обеспечена в полном объеме. По его словам, обстановка остается максимально напряженной, особенно в плане логистики. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
6: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» объявила подписание нового контракта с вратарем Андреем Луневым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на 2 сезона. Вопрос о расширении системы «Фан-ID» на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается, и в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственные источники. 3 клуба медийной и футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно сыграет Тудро ЦФК-10. Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между «Амкалом» и ростовским «СКА». Международная федерация футбола определила лучших игроков первого тура группового этапа чемпионата мира. Так, аргентинец Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче против команды Алжира, стал лучшим в рейтинге по игре в атаке. В креативности лучшим признан иранский защитник Рамин Резаян, который в матче против Новой Зеландии выполнил 16 точных передач. В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Никиту Коростылева в московское «Динамо», а новичком красно-белых стал форвард Максим Комтуа. Чемпион мира в составе национальной молодежной сборной Канады Комтуа провел 2 сезона в КХЛ в составе «Динамо». Всего же на его счету 97 очков в 134 играх. Защитник Сергей Байков продолжит карьеру в «Шанхай Дрэгонс». Стороны заключили контракт на 1 год. В прошлом сезоне Байков выступал за «Торпедо». Российский дзюдоист Роман Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе. В финальной схватке в весовой категории до 66 килограммов Абдулаев уступил чемпиону мира 25-го года японцу Такеши Киоки. Мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы во Франции в командной шпаге, уступив швейцарцам 38-41. В женской командной сабле россиянки вышли в полуфинал. В следующей стадии они встретятся с Венгрией. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Погода. В Пскове завтра малооблачно, плюс 26, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 25, в Челябинске пасмурно, плюс 27, в Рязани небольшой дождь, плюс 21, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 19, ветер северо-западный 5-9 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.
0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
8: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
9: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
10: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
11: Какой тяжелый год.
12: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
9: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
13: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. В прямом эфире.
14: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
15: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
16: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
17: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа в эфире Радио России прозвучит программа «Разное время», которую проведут сегодня Наталья Стребнева и Борис Петухов.
18: Всех приветствуем. Мы действительно так, как всегда, пятница, как и вторник, для нас особый день, когда второй час у нас посвящен жизни наших исторических территорий. Ну и, как всегда, мы с Борисом приглашаем вас к разговору, и для этого работают все мессенджеры. На номер 925-222-99-92 вы можете отправить сообщение. Мы с удовольствием и большим интересом прочтем все ваши соображения и реакцию на темы, которые будут сегодня в эфире.
17: Да, конечно, присоединяйтесь, становитесь соавторами нашей программы. Ну, а начинаем мы сегодня с Белгородской области. Женщина пострадала при ударе дрона ВСУ. Ну и вообще о всех событиях последних дней, которые выпали на Белгородскую область, мы попросим рассказать собственного корреспондента «Российской газеты» Анну Скрипко. Анна, здравствуйте.
18: Добрый день.
19: Здравствуйте, Наталья, Борис. Рада приветствовать всех. И, в общем-то, как вы уже сказали, обстановка в Белгородской области продолжает оставаться напряженной из-за атак противника, из-за вражеских поползновений для того, чтобы нарушить привычный ритм белгородчины. И вот, собственно, которые сухими цифрами говорят нам о разрушениях и потерях, демонстрируют, в общем-то, что ситуация мало чем изменилась вот за последнюю неделю, за прошедшую. Ну, то есть мы видим, что один человек погиб накануне на окраине региона, можно сказать, между Курской и Белгородской областью. Это взрослый мужчина, его сын до сих пор остается в сложном состоянии под наблюдением медиков. Ну и, в принципе, только за вчерашний день 7 пострадавших, к счастью, в общем-то, большинство из них находится на амбулаторном лечении, но акубаротравмы, осколочные ранения, вот это реальность, которая, в общем-то, называется белгородцами в настоящее время. Ну и что можно сказать о дне нынешнем? Утро началось с оповещения голосового о том, что велик риск атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгородском районе. Такие же сообщения раздались в отдаленных от границы муниципалитетах. Это и Губкин, и прилежащие к нему округа и районы. В общем-то, ну и такая тревожная новость пришла из Шебекино. Мужчина с ранениями внутренне-взрывной травмой, в общем-то, отправили к медикам для того, чтобы его, они оказали ему помощь. Что характерно вот для последних дней? Очень часты стали атаки на грузовики.
17: Угу.
19: Грузовики, фуры, техника, которая перевозит комбикорма, в общем-то, КАМАЗы, все то, что задействовано бизнесом, все то, без чего невозможно логистика товаров и, в общем-то, работа экономики региона, все это становится мишенью вражеских беспилотников, и удары наносятся целенаправленно вот по этой технике. Уже сами водители говорят о том, что очень быстро едем по трассам, благо в Белгородской области хорошие дороги, для того, чтобы, ну, в общем-то, сделать свою работу, безусловно.
17: Да, и не стать мишенью.
19: Выдержать темп.
17: Да, соответственно, да, да, конечно. Потому что после вот особого внимания к бензовозам, да, теперь они переключились уже на обычные грузовые автомобили, которые перевозят мирные грузы вполне, и, конечно же, об этом не говорить нельзя, и мы надеемся, что все-таки появится какая-то возможность отодвинуть эту линию от белгородской границы, чтобы ничего такого не долетало, но, тем не менее, действительно ситуация достаточно сложная. Мы разговаривали с собственным корреспондентом российской газеты Анной Скрипко. Она нам рассказала, как неспокойно живет белгородчина в это время и практически каждый день сталкивается с налетами.
18: Ну и насколько близка область к линии фронта, что называется. Новость последних часов буквально провели для белгородских детей творческое мероприятие.
17: Угу.
18: Мастер-класс рисуем на осколках боевых снарядов. Раньше мы получали такие известия с линии фронта, когда знаем, что талантливые солдаты, находясь в окопах, в минуты тишины свои творческие порывы выражали. Но вот теперь на площадке Государственного фонда «Защитники Отечества» по Белгородской области в рамках проекта «Из войны сотворяем мир» прошла такая акция.
20: Большая страна, разное время.
18: Ну, перенесемся,
17: да,
18: в Омск, откуда тоже, в общем-то, тревожные новости, поскольку забраковали каждый пятый продукт, предназначенный для школ и поликлиник, для организованного питания, как мы понимаем. И, собственно, за разъяснениями и выводами, которые сделали проверяющие органы, мы обращаемся к нашей коллеге Нелли Скобелкиной из Омска на связи с нами. Нелли, приветствуем вас.
17: Здравствуйте.
21: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Наталья.
17: Да, и что, и какие, да, какие, да, выявлены нарушения, и насколько они массовые?
21: Ну да, во время проверки, как оказалось, вот молоко и мясо, которое поставляли для детей и больных людей Омска, оказалось фальсифицированным. В общем, к таким результатам пришли специалисты Россельхознадзора. И в ходе лабораторных исследований выяснилось, что каждый пятый продукт, предназначенный вот им для социальных учреждений, не соответствовал нормам. В молоке и мясе, вот предназначенных для детей и больных людей, кроме того, нашли опасную сальмонеллу и листерию. И вот мы попросили прокомментировать ситуацию в надзорном ведомстве, как пояснил пресс-секретарь Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзор по Омской области Анастасия Бедрина. Нарушения вот эти были обнаружены в 17 пробах, что это примерно 22% от общего объема проверенных образцов.
22: Основные нарушения связаны с фальсификацией жирно-кислотного состава в молочной продукции, а также с заменой заявленного сырья. В мясных полуфабрикатах обнаружено ДНК иных видов животных, не указанных на маркировке. Кроме того, в ряде образцов выявлены возбудители сальмонеллеза и листериоза, что создает прямые риски для здоровья детей, пациентов и пожилых людей, питающихся в социальных учреждениях.
17: Да, действительно, да, вот это большая опасность, да, для людей с ослабленным здоровьем. Угу.
21: Да, кстати, как говорят специалисты, вот эти самые сальмонеллы и листерии, они это особо опасные пищевые инфекции, да, которые, кстати, приводят даже к летальному исходу.
17: К смертельным случаям.
21: И вот наличие вот этих вот бактерий в продукции является грубейшим нарушением. А между тем, вот как уверяют специалисты Росфинснадзора, вот такой тотальный контроль, который они проводят за тем, что едят дети в школах и в других соцучреждениях, приносит даже свои результаты.
17: Угу.
21: Вот если раньше дети отказывались есть в школьных столовых, то сейчас ситуация начала меняться. И родители перестали жаловаться на питание в школьных столовых. Собственно, это подтверждают даже сами мамы. Нам удалось поговорить вот с одной из них.
2: Ну, у нас особенно жалоб нет. То есть у меня один ребенок во второй класс перешел, другой в пятый, и довольно прихотливые к еде. И если бы что-то было там невкусно или некачественные какие-то продукты, они бы сразу пришли, пожаловались мам, что там мы не доедаем. Но я этого не вижу.
17: Ну да, тут очень важно как бы еще и органолептические качества самих продуктов. Ну то есть вот что можно сделать из такого мяса или молока?
21: Ну да, собственно, вот за этим и следят, чтобы все было вот как должно быть по рецепту. Полезно равно вкусно.
17: Угу.
21: И вот что касается вот нарушений, они, конечно, для организаций, которые занимаются поставками продукции вот в эти социальные учреждения, не проходят бесследно. Как правило, эта вся продукция изымается, а в адрес производителей отправляются предостережения. А, собственно, эти производители, ведь они находятся даже не в Омске.
17: Ну,
21: вот
17: да,
21: давайте послушаем,
17: да,
21: что еще раз рассказала вот представитель Россельхознадзора.
22: Действие деклараций о соответствии на выявленные партии приостановлено и признано недействительным. Производственные сертификаты аннулированы в компоненте в ГИС «Меркурий». Производителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Также в отношении 6 предприятий, зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации, материалы направлены в территориальное управление Россельхознадзора по месту нахождения для принятия мер.
17: Ну или скажите, а вот эти все забракованные продукты, они уже куплены, они уже поступили, что называется? Вот?
21: Да, они поступают, и вот периодически в течение года такой идет контроль, как мне рассказали в Россельхознадзоре, то есть они закупают определенную продукцию, да, уже и проверяют, из чего же она сделана. Конечно, после этого вся продукция изымается, кормить таким детей точно не стоит. Это же тендер, да.
17: Ну вот о чем я и говорю, да.
18: И определенный график должен быть поддержан. Если школы все-таки это, небольшой сезон тут у нас есть, когда можно за несколько месяцев наладить новые отношения, то что делают с больницами, которые, собственно говоря, сезонности не так подвержены?
17: Да, действительно, это все очень серьезно. И главное, что вот опять же, вот тендер выигрывают люди, которые меньшую сумму предлагают, и зачастую даже на качестве продукции это отражается, но ее делают вид, что как бы не замечают. Поэтому я думаю, что то, что делают эксперты Россельхознадзора, очень важно, и чем чаще будут такие проверки делаться, тем лучше. Нелли Скобелкина была у нас на связи из Омска. Говорили мы, что в Омске забраковали каждый пятый продукт, предназначенный для школ и клиник.
20: Большая страна, разное время.
18: Новости из Карелии. После трагедии на Сямозере, мы знаем, что это было, конечно же, не в этом году, почти не осталось лагерей. И республике теперь нужна программа по привлечению инвесторов. Ну, собственно говоря, этим и нужно бы заниматься. К тому же регион, в общем-то, обладает абсолютно уникальным природным ресурсом, который мог бы быть привлекательным для детей всей страны. Но, тем не менее, трагедия, в которой погибли 14 детей, мы напомним, это был лагерь, где предполагалось в том числе были такие походные условия.
17: На рафтах, да.
18: Да, на рафтах и на, по-моему, байдарках.
17: Каноэ,
18: да.
17: Каноэ, да.
18: Ну, да, да, разновидность каких-то сборных конструкций. 14 несовершеннолетних погибло, и, безусловно, из этого нужно было сделать выводы.
17: Да, но выводы были сделаны, как мне кажется, излишне жесткие, потому что это отразилось на всей
18: индустрии, да, в региональной.
17: Организации. Появились новые ограничения. У нас, как всегда, когда что-то происходит страшное, после этого на новые...
18: Проще отменить, да, чем сделать выводы.
17: Ограничения появились, и в результате всех этих ограничений фактически в Карелии не осталось лагерей для отдыха детей.
18: На связи с нами эксперт Комитета Российского союза туриндустрии по отдыху, руководитель Координационного совета Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху Валерий Долгих. Валерий Николаевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Валерий Николаевич. Вот как вы оцените ситуацию, которая сложилась в Карелии?
3: Ну, на самом деле, смотреть на все то, что произошло в Карелии, можно с двух сторон. Да, произошла трагедия. Мы все были свидетелями этого, но последствия этого, они еще более трагичны, потому что система детского отдыха и оздоровления, грубо говоря, уничтожена. Уничтожить легко и просто, закрыть, запретить, а продумать, как сделать безопасным, вот к этому, как говорится, грубо говоря, ума не хватило. И говорить о том, что программу инвестиций, привлечение бизнеса Карелия сейчас планирует подготовить, но бизнесмены, бизнес не так быстро туда пойдет, потому что все знают позицию властей Карелии, которая была так озвучена, проще запретить, чем разрешить. Я знаю позицию многих чиновников о том, что когда нет детского лагеря, нет и проблем. Ну, поругают за то, что нет лагерей, но дальше-то дело-то не пойдет. То есть если в регионах действительно строятся дополнительные детские лагеря, расширяются, инфраструктура улучшается, то здесь сейчас, во-первых, она разрушена, инфраструктура, грубо говоря, передана, наверное, в турбизнес или в какой-то еще бизнес другого отдыха для взрослых. А восстановить детский лагерь крайне сложно. Инфраструктурно, может, еще можно, но кадры-то ведь как бы не восстанавливаются, то есть опыт-то ведь уже уходит.
18: Валерий Николаевич, а вот понятно. А вот давайте последовательно про то, как готовить персонал, это отдельный, конечно же, вопрос. Вот вы сейчас сказали о том, что во многих регионах лагеря новые строятся, открываются. За счет каких средств, как правило? Это частная инициатива или здесь есть и серьезный государственный вклад?
3: Но программа государственно-частного, механизм государственно-частного партнерства, он привлекателен для бизнеса. Программа долгосрочных инвестиционных соглашений, это привлекательно. А на примере нашего региона бизнес приходит и говорит, я могу построить, научите
18: меня. Это вы о Перми говорите, да?
3: Да, я говорю о нашем, и не только в нашем регионе, это и Тюменская область, Краснодарский край, и другие, да. То есть бизнес заинтересован, когда он понимает правила игры, риски, которые присутствуют в этой сфере, принимает их. Главное, он обучает руководство. Не подготовить персонал, а подготовить руководителя детского лагеря, который знает все нормативно-правовое регулирование этой сферы. Поэтому здесь, да, в регионах строится, расширяется, увеличивается. А там вот с нуля, видимо, придется начинать.
18: Валерий Николаевич, лагерь, в котором на самом деле предусмотрена вот такая активная программа. Не просто есть корпуса, есть какая-то территория там игровой или там спортивной площадки, а здесь на самом деле выход в территорию. Да. Такая вот большая туристическая компонента. Это для нас стандарт или для такого вида детского организованного отдыха, в общем-то, нормативы не очень предусмотрены пока?
3: Нет, это все-таки стандарт. Регулирование предполагает активный отдых в лагере. Да, и мы видим, что сфера детского отдыха все больше ориентирована на покупателя, которого надо увлечь, привлечь чем-то неординарным, интересным, не похожим на других. Просто проживание, питание и три прихлопа, два притопа сейчас, как говорится, не особо-то продаются. Только, может быть, по расчетной стоимости, по минимальной стоимости закупаются такие бюджетами. А предприятие, корпоративный клиент, частный клиент все-таки задают вопрос, какая польза для моего ребенка в лагере будет, кто там будет работать, чему он сможет научиться и какими навыками сможет обладать после смены.
17: Ну да, это очень важно, потому что действительно сейчас и молодежь, и дети заточены вот под такого рода форматы. И действительно в этом, наверное, какая-то есть перспектива.
18: Времени, как всегда, не хватает, и к теме, да, безусловно, будем возвращаться. Валерий Долгих был с нами на связи. Говорили мы о том, как разрушена на данный момент в Карелии конкретно система детских лагерей и отдыха, поскольку был в свое время жесткий запрет введен. Будем надеяться, что ситуация в республике будет меняться.
4: 20 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет оперу «Тоска» Джакомо Пуччини. Солисты – звезды мировой сцены Елена Стихина, Алексей Марков, Сергей Скороходов. Совместно с Государственным академическим русским хором имени Свешникова и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
5: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Схема отработана. Сейчас все будет.
23: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
24: Лаберды, вай-вай.
25: Да, мой господин.
23: Это свежо, это искрометно.
26: Очень яркий, красочный.
27: Море, корабли, Петр Первый, это настолько все впечатляет.
28: Вот, шикарно.
29: Весело, мы смеялись до упаду.
30: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
20: Большая страна, разное время.
18: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в студии Радио России, московской студии Радио России. Продолжаем следить за событиями, которые развиваются в нашей стране. И вот новости из нашего западного анклава.
17: Не первая уже новость, да, но тем
18: но
17: не менее дошло
18: до дела. Ждали,
17: да.
18: Мы ее ждали, и вот теперь, я имею в виду карту жителя Калининградской области, и вот теперь назвали примерный срок, когда, собственно говоря, она должна быть введена в действие, и это практически через полторы недели, 1 июля. Ждут ли сами калининградцы и к чему готовы? Расспросим Алексея Анкудинова, он на связи с нами из Калининграда. Алексей, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Алексей.
31: Здравствуйте, коллеги. Да, действительно, мы уже не раз обсуждали эту новость, и карту Калининградской области, возможно, можно будет, извините за такую тавтологию, получить с 1 июля 2026 года. Планируется запустить целую государственную информационную систему, и уже есть ответственные лица, это областное министерство цифровых технологий и связи и соответствующий центр цифровых технологий. Конечно, предстоит еще завершить ряд подготовительных работ, но надеемся, что все будет готово как раз к началу июля. Я напомню, что у нас в этом году регион отмечает 80-летие, да, и 4 июля как раз-таки это у нас годовщина образования Калининградской области. Мы уже не раз обсуждали эту тему. Планируется внедрить ряд льгот и систему скидок для жителей Калининградской области, чтобы можно было, например, пользоваться музеями, какими-то культурными объектами. Mm-hmm. Кроме того,
17: общественный транспорт, наверняка, да?
31: Да, общественный транспорт подвязать. У нас есть карта «Волна Балтики», которая, собственно говоря, уже позволяет пользоваться услугами общественного транспорта. Кстати, планировали власти внедрить такой единый тариф, чтобы с возможностью пересадок, как это есть в других регионах России, но пока это на стадии обсуждения. Кроме того, местный бизнес уже может тоже принять участие в этой программе скидок. Там и калининградские автопроизводители тоже, которые производят автомобили различных брендов. Это и китайские бренды, и собственные бренды электромобилей, о которых тоже мы не раз рассказывали. То есть жители Калининграда могут получить какие-то льготные условия. Почему это сделано? Ну, конечно, все знают, что Калининградская область оторвана от других регионов России. Мы такой полуэксклав. Да. Сейчас связаны в большей степени морем, да, с учетом того, что происходит в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы. Точно. Вчера были отменены там практически все рейсы, задержки рейсов. Конечно, мы тут находимся в особых условиях. У нас нет такой связи, как у других субъектов России. Но, тем не менее, мы хотим нормальных условий, хотим тоже, так сказать, по адекватным ценам получать те или иные услуги, конечно, вот это может помочь. Почему, собственно говоря, есть такая необходимость, здесь и рост цен, да, наблюдается, и логистических издержек. Туристы приезжают, конечно, для них особые тоже условия. Мы же не можем, правда, разделять, да?
17: Ну, как-то, конечно. Там,
31: мы все жители одной большой страны, но хочется, чтобы были какие-то привилегии местных.
18: Конечно.
31: Ввиду того, что, ну, логистика сложная, конечно. Поэтому вот эта система и разработана.
18: Насколько,
31: я
18: насколько...
31: очень надеюсь, что она будет запущена 1 июля.
18: Да, мы вместе с вами зажали кулачки и ждем вот той недели юбилейной, когда это, может быть, станет подарком всем калининградцам. Алексей, правильно ли поняла, что на самом деле, несмотря на то, что программа названа картой жителей Калининградской области, на самом деле физически никакого пластика или никакой там карточки картонной калининградцы получать не будут. Это виртуальная программа, которая привязывается уже к каким-то живым носителям, да, там банковские карты, возможно, еще какие-то социальные.
17: Да, МФЦ, да.
31: Да. Да, чтобы ее можно было привязать, там еще как раз-таки нужно к банковской системе, как раз чтобы это интегрировать. Я напомню, что у нас раньше были такие продуктовые карты для категории населения, которые нуждаются в особых условиях, не хочется называть их как-то там малоимущими, я имею в виду...
17: Тяжелым.
18: Поддержки, да, которые нуждаются в поддержке.
31: Льготников и людей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Вот для них издавались такие карты, ну, тоже виртуальные, понятно, но и они получали банковские карточки на базе платежной системы МИР и могли по ним приобретать в установленный лимит продукты там в магазинах, как раз продукты местного производства. Возможно, вот эта система тоже будет частично реализована через карту Калининградцев, но, опять же, вот продукция, которая выпускается здесь, в регионе, она будет доступна жителям вот по особым ценам. Наверное, там будут какие-то акции, льготы, и, собственно говоря, и крупный бизнес участвует в этом, автопроизводство, как я уже отметил, потому что здесь надо
17: Алексей,
31: понимать, что...
17: А тут надо лично, лично обращаться придется? Или это автоматически всем жителям региона такая возможность будет дана?
31: Я думаю, что это будет носить такой адресный характер при обращении. Если вы хотите обратиться, предоставьте документы там о том, что вы житель Калининградской области, соответствующий, наверное, регистрацию надо будет как-то подтвердить. Может быть, по аналогии, как у нас это происходит с субсидированными авиабилетами.
17: Да,
31: кстати,
17: вот
31: говоря, было бы здорово, если бы систему вот этой карты Калининградца они как-то связали с покупкой субсидированных билетов, потому что
17: вот
31: тоже
17: это,
31: очень
17: да,
31: актуальный
17: вопрос.
31: И острый вопрос.
17: Да, мы с вами долго обсуждали это, но сейчас эта тема работает вообще с субсидированием?
31: А вот накануне как раз-таки опять вынесли на самый, можно сказать, высокий уровень, уже там вновь на эту проблему обратила Валентина Ивановна Матвиенко, опять будет обращение Минтранса, я надеюсь, что в ближайшее время это все решится, но опять же, сделайте подарок уже жителям Калининградской
17: да,

0: Большая страна.
1: Выход есть. И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
2: И как же это средство изобрели?
1: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
2: И как же работает пилорис?
1: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
2: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
1: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание и пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
2: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
1: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
2: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
1: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну? Рассказывают.

0: Рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
1: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заслушал доклад по одному из направлений российской внешней политики. И летнее тепло придет в московский регион в воскресенье. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки за минувшие сутки установили контроль над селом Ювковка, сообщили в Министерстве обороны. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке министерства отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. А в Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры ВСУ. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, пожалуйста.
1: Система ПВО сработала хорошо в ходе отражения украинской атаки на Москву в четверг, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что вооруженные силы России продолжат удар по территории Украины.
3: Дроновые атаки продолжаются, принимаются меры соответствующие по ликвидации последствий. Высокие показатели работы систем ПВО. Что касается президента, сводки он получает регулярно, по нескольку раз в день и при необходимости в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок по результатам ударов наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться.
1: По словам представителей Кремля, если в Европе действительно появятся силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему. Срока визита американских переговорщиков по Украине Уиткофа и Кушнера в Россию пока нет, сообщил сегодня Сергей Лавров, отметив, что им будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о террористической сущности Киева. По мнению Лаврова, США поддерживают Украину путем принятия санкций против России и специальных программ по содействию ВСУ.
4: Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима. Но, тем не менее, мы никогда не возражали, чтобы при всем при этом и при том факте, что США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью, они такую цель открыто продекларировали. При всем при том мы ценим, что никогда администрация Трамп после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога.
1: Глава МИД России также сообщил, что он находится на связи с госсекретарем США Марко Рубио. Партия «Новые люди» проводит сегодня форум общественно-политических и медиа-лидеров страны «Сила влияния», так называется встреча, на которой обсуждают пути решения важнейших социальных задач, в том числе помощи семьям с детьми и людям с инвалидностью. Особое внимание поддержке участников СВО. Как отметил лидер партии Алексей Нечаев, в дискуссии участвуют титулованные спортсмены, известные актеры, главы благотворительных фондов и ведущие журналисты.
5: Мы собрали этих людей для того, чтобы показать, кто занимается тем, чтобы Россия стала сильнее и развивает других людей, детей, семьи, помогает людям. Потому что когда что-то происходит, важно это подсвечивать и показывать, что происходит.
1: Сильные осадки в сочетании с сильным ветром прогнозируются в Карачаево-Черкесии до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20 и 21 июня, предупреждает Главное управление МЧС по республике. В результате обильных осадков на реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах возможен сход небольших селей. Летнее тепло придет в московский регион в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в субботу все еще будет прохладно, пройдут небольшие дожди.
6: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно, и днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. В общем, символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
7: Спорт. В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Хоккейный клуб «Спартак» обменял нападающего Никиту Коростылева в московское «Динамо», а новичком красно-белых стал форвард Максим Комтуа. Чемпион мира в составе национальной молодежной сборной Канады Комтуа провел два сезона КХЛ в составе «Динамо». Всего на его счету 97 очков в 134 играх. Защитник Сергей Байков продолжит карьеру в «Шанхай Дрэгонс». Стороны заключили контракт на один год. В прошлом сезоне Байков выступал за «Торпедо». Московская футбольная «Динамо» объявила о подписании нового контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опцией продления на два сезона. Вопрос о расширении системы «Фан-Айди» на матче пути РПЛ Кубка России по футболу обсуждается. И в случае принятия решения система будет введена не раньше 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники. Три клуба медийной и футбольной лиги войдут в число 16 любительских команд, которые примут участие в Кубке России сезона 26-27. Гарантированно там сыграют «Удроцы» и «ФК-10». Третьим участником станет победитель полуфинала медиалиги между «Амкалом» и ростовским «СКА». Международная федерация футбола определила лучших игроков первого тура группового этапа чемпионата мира. Так, аргентинец Лионел Месси, оформивший хет-трик матч против команды Алжира, стал лучшим в рейтинге по игре в атаке. В креативности лучшим признан иранский защитник Рамин Резаян, который в матч против Новой Зеландии выполнил 16 точных передач. В рейтинге оборонительных действий первое место занял канадец Дерек Корнелиус. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема», который проходит в Улан-Баторе. В финальной схватке весовой категории до 66 килограммов Абдуллаев уступил чемпиону мира 25 года японцу Такеши Киоки. Мужская сборная России не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы во Франции в командной шпаге, наступив швейцарцам 38-41. В женской командной сабле россиянки вышли в полуфинал, обыграв Испанию 45-38. В следующей стадии они встретятся с Венгрией. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 20. В Архангельске небольшой дождь, плюс 13. В Вологде небольшой дождь, 16 градусов тепла. В Петрозаводске облачно с прояснениями, плюс 19. В Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 23. В Херсоне облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы, 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
3: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
4: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
3: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
5: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
0: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны.
7: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
9: Из Иваново, столицы текстильного края.
10: Из самого сердца Алтайских гор.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
11: Ну, именно да, так. Традиционно, каждый второй час выпусков нашей программы «Разное время» во вторник и пятницу мы посвящаем новостям из новой России, то есть те регионы, которые вошли в нашу страну. Побываем в Донецке, в Луганске, в Запорожье и в Херсонской области. И узнаем, как там живут люди, какие сейчас проблемы, какие радости. И начинаем традиционно мы с Донецкой Народной Республики. Виктория Цыпленкова уже готова рассказать нам, что интересного и важного произошло в Донецкой
12: Народной. Вика, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Виктория.
13: Здравствуйте. Хотелось бы начать с положительных новостей с линии фронта. За последние несколько дней наши военнослужащие освободили ряд населенных пунктов. Например, рай Александровку. Это село находится в Славянском районе, и его большой плюс для нас то, что рай Александровка занимает господствующие высоты, и благодаря освобождению этого населенного пункта из него можно держать под огневым контролем значительную часть Славянска и северные районы Краматорска. Также освободили Кутузовку, это населенный пункт находится в Добропольском районе, и здесь тоже есть важное значение. Освобождение этого населенного пункта позволяет двигаться на запад для того, чтобы перерезать важную трассу, которая соединяет Доброполье с Краматорском, и двигаться дальше. Активно разворачиваются бои за крупный населенный пункт Константиновку. Важность этого населенного пункта – то, что ранее это был очень важный логистический узел, через который шло основное снабжение всей Краматорско-Славянской агломерации, но теперь уже противник зажат в этом городе. Только за прошлые сутки там освободили наши военнослужащие 98 зданий, и бои идут непрерывно. Наши военнослужащие движутся по этому населенному пункту. Уже Восточные и северо-восточные кварталы зачищены и полностью контролируются нашими подразделениями. Часть боевиков зажата там на территории металлургического завода, как это было ранее, когда противник, например, в Мариуполе занимал крупные предприятия в Авдеевке. И сейчас наши военнослужащие уже дожимают их в, также и в, на этом металлургическом заводе и идут уже вперед дом за домом, квартал за кварталом. И мы уверены, что уже в ближайшее время, в ближайшие недели мы уже точно узнаем о полном освобождении этого населенного пункта, крупного города. К сожалению, противник отыгрывается и терроризирует мирное население. Только за последние сутки один мирный житель погиб, и еще 12 человек получили ранения из-за атак дронов. Mm-hmm. Это Горловка. Большая часть людей пострадала именно в Горловке, также Карловка, это Курахский муниципальный округ, и Волноваский муниципальный округ, трасса Донецк-Мариуполь, также там ВФУ работали дронами. Но несмотря на то, что Горловка, да, к сожалению, по-прежнему остается на острие боевых действий, там тоже разворачиваются жизни, положительные события. Например, там участнику СВО вручили ключи от благоустроенного жилья. Вручал лично глава городского округа Иван Сергеевич Приходько, передавал ключи. И глава Горловки отметил, что этот акт символизирует признание заслуг и самоотверженности и поддержку и заботу о тех, кто защищает Донецкую Народную Республику. В администрации также отметили, что обеспечение жильем участников СВО является одним из приоритетных направлений социальной политики. Также в очередной раз Народный фронт помог. И Народный фронт работает, конечно, круглосуточно по всем направлениям, и по гражданским, и по военнослужащим. И вот одно из обращений, которое жительница Донецкой Народной Республики адресовала на прямую линию президенту, за него взялся Народный фронт. Женщина нуждалась в средствах реабилитации после ампутации ноги, обратилась на прямую линию, и этот вопрос подхватили представители Народного фронта и подробно разъяснили порядок оформления сертификата и помогли ей совершить те действия, которые приведут к тому, что женщина в ближайшее время получит протез без ожидания. И вот ранее Народный фронт совместно с Минздравом ДНР разработал ряд мер по улучшению доступности и качества медицинской помощи в ДНР. Народный фронт провел мониторинг, который показал, что около 40% пациентов в Донецкой Народной Республике вынуждены ждать приема врачей более 2 недель. Mm-hmm. Чаще всего это связано с дефицитом кадров, но ряд мер, какие необходимо принять, в том числе в кадровых, связанных с кадрами. И также вот одна из мер, которую предложили, это создать телемедицинские стойки, когда местные специалисты, сельские врачи смогут онлайн-консультации получать ведущих специалистов из других регионов по сложным ситуациям. Эта практика также есть. Регионы-шефы в это подключены, и очень часто и результаты обследований помогают расшифровывать удаленные из других регионов, подхватывают буквально вот работу. Здесь тоже...
11: Да, Виктория, накануне Дня медицинского работника какие мероприятия проводятся, если уж мы заговорили, да?
7: О врачах и их значительной роли в нашей жизни.
13: Да, конечно, наших врачей награждают, как и точечно, непосредственно медицинских организаций. И прошло крупное мероприятие и большой концерт, и крупное награждение. Награждал как и заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Андрей Плотницкий и председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Поздравляли врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров и работникам сферы здравоохранения, вручили благодарности правительства Донецкой Народной Республики.
11: Да, это те самые медработники, которые в тяжелых условиях и обстрелов, и разного рода каких-то других противоправных действий со стороны Украины продолжают операции проводить, продолжают выхаживать наших граждан. А уж если о военных врачах говорить, то тут вообще, конечно же, каждодневная работа, которая происходит фактически 24 часа в сутки.
13: Да, наши врачи и в тяжелых условиях, и в прифронтовых районах практически чудеса делают. Поэтому, конечно, о наших врачах замечательных, это можно сказать только все самое-самое наилучшее. Да, да.
7: Но кадров не хватает, именно, как мы поняли из вашего сегодняшнего рассказа, да, поэтому, собственно говоря, будем смотреть. И наверняка программы специальные, которые будут привлекать и молодые кадры, и кадры с переселением на вашу территорию.
13: И,
7: какой-то.
13: У нас есть медицинский университет, где есть ряд специальностей, проводится обучение, привлекают, естественно, туда абитуриентов. И программы «Земский доктор», она также реализуется в сельских территориях. И фельдшерско-акушерские пункты в этом году активно открываются, и несколько десятков откроется до конца этого года, поэтому, да, меры должны
7: быть. Но это в перспективе, получается, что года 4 или 5 все равно на это нужно.
11: Но, тем не менее, работа идет. Спасибо. Виктория Цыпленкова из Донецка была у нас на связи, рассказала о последних событиях в Донецкой Народной Республике, а мы идем дальше.
0: Время новой России.
7: Продолжаем свое радиопутешествие по Донбассу и сейчас перемещаемся в Луганск, столицу соседней Луганской Народной Республики. На связи с нами Юрий Свидерский. Юра, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Юрий.
12: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, наши коллеги, которые не в кадре и обеспечивают
7: наш с вами эфир.
12: И, конечно же, традиционно, здравствуйте, вся Россия, все часовые пояса, поэтому не просто добрый вечер, а всем здравствуйте.
7: Всем здравствуйте.
11: Доброго времени суток.
7: Ну, это как-то, не знаю, как-то совсем непрофессионально, действительно, я выбираю Юрин вариант. Юра, под какими событиями, под светом каких ощущений проходят последние дни у вас?
12: Ну, традиционно, к сожалению, с горестного начнем, с обстрелов и жертв. Так, у нас 4 человека получили ранения в результате атаки киевских боевиков поселка Калиново Первомайского округа, это вообще прифронтовая зона, и города Рубежного, не менее прифронтовая. Вражеский беспилотник атаковал центр ПГТ Калиново, в результате взрыва повреждено остекление одного здания, 2 женщины получили осколочные ранения, они были оперативно доставлены в больницу, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также был нанесен удар по Рубежному. Уточняют, в правительстве ЛНР осколочные ранения получили там тоже 2 человека, но они самостоятельно обратились в Рубежанскую больницу. А в результате удара вражеского беспилотника в Сватово погиб сотрудник предприятия «Луганский автодор». Mm-hmm. Беспилотник атаковал дом дорожного рабочего, в котором он находился вместе с семьей, абсолютно гражданский объект. И от полученных травм мужчина, 20 лет отдавший работе в дорожной службе, погиб, к сожалению. Еще из таких интересных и нерядовых новостей могу вам в продолжении темы сказать, что 19-летний парень услышал взрыв, снял последствия, И тут же слил кадры в один из чатов. Да, студент такой луганский. Реакция силовиков не заставила себя ждать. Полиция и ФСБ оперативно вычислили, ну, так сказать, кинодокументалиста в кавычках и приехали в гости. Ну, к счастью для парня, все обошлось ему штрафом за нарушение режима военного положения. Ну, а если бы копнули дальше и доказали работу на врага, то, конечно, пошел бы уже по другой статье за госизмену. Я вот, честно говоря, не знаю, чем движет такими людьми.
11: Что все вот эти люди, которые выкладывают эти фотографии и видео, они нарушают закон прежде всего. И они,
12: нужно же отдавать себе отчет в том, что они работают на врага, фактически давая киевскому террористическому режиму, который вот терроризирует мирные регионы уже всей России, фактически, ну, объективный контроль и подтверждение, называется казенным языком.
11: И более того, эти кадры еще и Украина всячески тиражирует, заявляя о том, что вот...
7: В качестве трофея в информационной войне.
12: Да, и, к сожалению, они наслаждаются, поскольку такое ощущение, знаете, как есть выражение «ничто человеческое не чуждо», там, по-моему, уже чуждо абсолютно все человеческое, глядя на те методы, которые ведутся в борьбе с гражданским мирным населением Российской Федерации. Поэтому, конечно, вот на этом случае я и акцентировал внимание, потому что то, что я видел за последние несколько дней, связанное с московским регионом и другими,
11: именно,
12: ну,
11: именно.
12: Просто диву даешь.
11: Да?
12: Ну, что, даже если что стали свидетелями. Да. Ну, оставьте для себя, да, зачем это выкладывать в сеть? Ну, такое ощущение, что, знаете, как есть такое грубое выражение «базарная баба». Угу. Вот услышала и побежала сплетни разносить. А вот скажите, чем это отличается? Как по мне, ничем.
11: Тем более, что опять же, ну да, картинка, ну что там происходит, как, что задето, что повреждено, тоже неизвестно еще. Ну давайте, ладно, об этом,
12: да.
11: об этом
12: новостям.
11: Хватит. Давайте о дорогах, да, поговорим.
12: Да, теперь о дорогах, но с хорошей стороны. Mm-hmm. Представители Росавтодора комплексно модернизируют федеральную автодорогу, именуемую Р-150. Об этом сообщили в пресс-службе дорожного агентства. Эта дорога сообщает между собой приграничный Белград, административный центр Старобельского района, значимый логистический хаб и столицу ЛНР Луганск. Также в последующем Донецк и большой портовый центр на берегу Азовского моря Мариуполь. Mm-hmm. А также, если говорить не о междугороднем, а внутригородском дорожном строительстве, то московские строители, наш дорогой шеф регион, завершили ремонт первого участка крупной городской улицы Буденова в городе Луганске. Готово 2 километра 300 метров, а также уложили первый слой асфальта на втором участке такой же длины. На сегодняшний день специалисты занимаются укладкой второго слоя асфальта. Также завершен москвичами ремонт второй очереди улицы Фрунзе. Это тоже улица, по которой, простите, когда-то ходил трамвай. После 2014 года история забрала его, к сожалению, с собой. Оставались mm-hmm. рельсы, которые после демонтажа превратились в две замечательные полосы дорожные. Там расширили, обновили проезжую часть, естественно, нанесли разметку, оборудовали пешеходные переходы, опоры освещения, новые фонари, тротуары, лавочки. Ну, в общем, красота. После реконструкции участок стал двухсторонним. А еще, если помните, в прошлом году я вам рассказывал, что одновременно закрывались на ремонт 3 моста через реку Лугань в городе.
11: Да-да-да.
12: И вот один был открыт еще в прошлом году, как и обещали, а два, к сожалению, в прошлом не открыли. Их открыли вот буквально 17 и 18 июня. Тихо и без пафоса, угу. без красных ленточек. Люди двигаются.
11: Поехали машины.
12: Транспортный да. коллапс в том плане, в котором он был после перекрытия 3 мостов, тоже остался в прошлом, а в новом, в будущем остались нам от шефа региона фактически заново построенные шикарные мосты.
11: Вот возвращаясь, Юрий, да, возвращаясь к теме, как город обстреливается, люди гибнут даже, некоторые всякого рода происходят неприятные события, но тем не менее строители завершают внутренние отделочные работы в теннисном центре Северодонецкой спортивной школы номер 1. Это назло, что
12: называется?
7: Нет, ну спорт, мы же не раз говорили, насколько спорт развит в республике, конечно. Угу.
12: И я вам скажу, что, говоря с руководителями города Северодонецка, действительно, люди намного вздохнули более полной грудью после того, как фронт был отодвинут. Угу. Для них 25-30-35 километров – это уже счастье. Это уже меньше обстрелов, и это то, к чему стремится российская армия, для того, чтобы люди жили спокойно. И я вот приводил цифру. На 22-й год там оставалось порядка 8 тысяч населения, сейчас уже порядка 40 из тех 80-90, которые были, ну, скажем так, до 2014 года. Угу. Так вот, спортшкола номер 1, и там идет на базе поврежденного объекта ремонт, находится один крытый, два открытых теннисных корта с искусственным покрытием. Уже строителями шефа региона устранены все конструктивные повреждения здания, заменена кровля и остекление, фасад. А внутри спортивного центра уже обновлены все инженерные системы и завершается чистовая отделка помещений. Поэтому в ближайшее время там начнется устройство нового покрытия.
11: Успехи луганских теннисистов мы ждем. Ждем успеха. Большое спасибо. Юрий Свидерский из Луганска был у нас на связи. Говорили мы о событиях пяти дней в Луганской области. Действительно, события разнообразные, трагические и радостные. Так что в дальнейшем будем обращать на это внимание.
0: Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
14: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
15: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Время новой России.
1: Именно так, время новой России, как живут наши исторические территории. По пятницам второй час нашего канала «Разное время» всегда посвящен этому.
2: Да, мы подводим некие итоги за неделю, да, что произошло, что состоялось. Вот мы с вами побывали уже в ДНР, в ЛНР, а сейчас отправляемся в Запорожье.
1: На связи с нами Максим Степанов. Максим Сергеевич, добрый день.
2: Здравствуйте, Максим Сергеевич.
3: Здравствуйте.
1: Ждем от вас последних сводок, да, вас слышно, и, конечно, наверное, начинаем с Энергодара.
3: Да, в Энергодаре, к сожалению, продолжаются обстрелы, уже которую неделю, очень интенсивные, и в этот раз там были удары и недалеко от транспортного цеха Запорожской АЭС, и вот, в частности, при ударе по району станции один человек погиб, это работник ЗАЭС, еще трое получили ранения, и еще два человека получили ранения уже от ударов по городу непосредственно. Продолжается та же тактика и в части ударов по транспорту, но здесь укронацисты, скажем так, расширяют, да, вот этот вот террористический опыт, и подобно тому, как они били по, ну и продолжают бить и по гражданскому транспорту, и по автобусам в Энергодаре. Вот буквально рядом, в соседнем, да, вот в Васильевском районе, в селе Балки ударили по автотранспортному предприятию, причем били там 9 раз подряд, 9 было прилетов дронов, и уничтожили несколько автобусов, причем это и большие автобусы, да, которые там и 30 человек могут перевозить, и газели, и обычный автотранспорт. Ну, то есть, фактически, весь автопарк был уничтожен.
2: Два человека еще получили ранения, да, при этом?
3: Да, да. И при этом еще два человека получили ранения, но здесь стоит отметить, несмотря на то, что интенсивность ударов не снижается, и также, к сожалению, несколько раз энергетическая инфраструктура оказывалась под ударом, пропадал свет, ну, уже, к сожалению, такая вот традиция, да, и быстро восстанавливался, но... Что стоит отметить с положительной точки зрения, то, что удается сбивать большое количество дронов, ну и, соответственно, таким образом можно сказать, что эффективность ПВО улучшается.
2: За счет увеличения украинских как бы ударов, да, в математической точке зрения они увеличиваются, и действительно система ПВО работает очень успешно. И, ну, все уловить невозможно. Есть такой закон.
1: Как с энергоснабжением сейчас? Что с электричеством?
3: Ну, вот сейчас есть оно по большей части. Были проблемы в среду, в четверг. Но, то есть, к сожалению, происходит еще отключение и по мере восстановления энергосетей. Да, то есть, вот такие как бы плановые, да, которые энергетики осуществляют. Поэтому зачастую сложно определить, да, в какой момент было отключение из-за удара, да, и быстрое восстановление по какой-то резервной схеме питания, да, а в каком случае это, особенно если где-то удары происходят ближе к линии боевого соприкосновения, а в каком случае это плановая работа. Но вот такого, как, например, было на выходных, когда практически два дня, ну, в том же Мелитополе, да, вот не было света здесь, и, соответственно, в других городах, сейчас на неделе, ну, в этом плане чуть полегче. Ну и, в общем-то, в принципе, если подводить итоги, да, вот недели, да, этих пяти дней рабочих, ну, то в целом и в плане ПВО, и в плане прилетов по энергоинфраструктуре чуть-чуть получше, да, сейчас, как говорится, тьфу-тьфу не сглазить, да, как у нас говорят.
2: Да, давайте.
3: Надеемся, что наши защитники будут так успешно.
2: Вы хотели еще рассказать нам о планах развития туристического района с опорой на поселок городского типа Кирилловка. Сориентируйте нас,
3: да,
2: пожалуйста.
3: Да, это очень...
2: Где это и что,
3: да, это какие очень
2: радости?
3: Важный. Да, это очень важный проект, потому что наряду с Бердянском Кирилловка – это основной курорт Запорожской области. И во времена Советского Союза это был курорт союзного значения. большая песчаная коса с чистыми пляжами песчаными, с очень долгим, пологим берегом, да, входом в море. И кроме того, там определенные есть бальнеологические возможности в Кирилловке. Ну и, соответственно, это был курорт, который любили, куда приезжали люди со всего Советского Союза.
2: Семейный,
3: но
2: да?
1: Ну, как все на Азовском море.
3: Такой семейный.
2: Ну, да.
3: А, семейные курорты очень удобны именно потому, что вот маленькие дети, да, учиться плавать в таком мелководье, в теплой чистой воде, с очень чистым таким песком, да, который из перетертых ракушек, вот он абсолютно, знаете, как показывают какие-то лучшие пляжи там курортов где-нибудь на Индийском океане, да.
1: А вы знаете,
3: вот
1: что
3: примерно...
1: у вас здесь такое под боком,
3: да? Да, но вот в годы Украины, к сожалению, зачастую проводилась бесконтрольная застройка, какие-то территории там были, ну, в основном предприятия, да, вот юга Украины, там у них были свои турбазы, пансионаты, и постепенно все распродавалось, поддерживать это в надлежащем виде не могли собственники, ну, и, соответственно, все приходило в упадок, а кроме того, там есть определенные проблемы, связанные с водоснабжением, поскольку коса уходит в море, то даже если брать воду из скважин, то все равно она достаточно соленая. Поэтому там были планы по прокладке, ну, сейчас из-за взрыва дамбы Каховской ГЭС, к сожалению, мало осуществимые, да, но переброски воды пресной Днепровской туда подвозили, ну, и сейчас, да, подвозят воду в цистернах, такую, которую уже там заправляют в систему, да, водоснабжения, таких замкнутого цикла. Но вот это с водоснабжением достаточно большая проблема, это раз. И вторая проблема вот, ну, с такой достаточно хаотической застройкой, ну, и, в общем-то, с зачастую перекрытием доступа, да, выхода к морю, ну, и
1: вот,
3: так далее.
1: Вот это, пояснение, вот это пояснение важное. Застройка мешает именно потому, что она была прибрежной, да?
2: Потому
1: тянулись богатеи как можно ближе к морю, и берег, собственно говоря, становился частной собственностью, к морю невозможно было подойти.
3: Да, ну и фактически, вот если там смотреть въезд от центра поселка и дальше уже направо на косу, то как раз спуск к морю, к общему пляжу, он, ну, фактически сейчас там одна-две тропинки, которые туда ведут, среди заборов вот этих вот навороченных, причем

0: что будет развито, да, дополнительно уже из тех объектов, которые эксплуатируются, ну, скажем так, в соответствии с законодательством, ну и, в общем-то, уже сейчас работают как туристические такие комплексы. Ну, и вот
1: Максим, спасибо, Максим Сергеевич, как всегда, большое, очень интересно, и ждем продолжения.
2: На ваше программное выступление у нас не хватает времени, но, тем не менее, вы практически с того же места начинаете, мы прекрасно ориентируемся. Как.
1: Так что ждем вторника и встречи с вами. Максим Степанов был с нами из Запорожья.
3: Время новой России.
1: Ну, здорово, лето, как раз хорошо, что поговорили. И вот каждый раз, когда рассказываем о побережье Азовского моря, которое для нас, ну, вот эта страна была в какой-то мере неизвестна, теперь все больше новых подробностей.
2: С детства помню все время, что бабушки с внучками, с внуками всегда ездили.
1: Предпочитали именно Азов.
2: Да, да, потому что там было спокойно. Ты сидишь, вяжешь на берегу, а ребенок, находясь в море, при этом он по колено. И,
1: в отличие от Балтики, там никакой ряби, и вода гораздо теплее, потому что другой климат.
2: И я уж не говорю про разного рода овощи, фрукты, которые там в изобилии.
1: Мы с тобой увлеклись морской темой, но мне кажется, что лето нас в этом отношении прощает. А тем не менее у нас готов еще один собеседник к разговору. Мы не покидаем наши новые территории и говорим уже, собственно говоря, о наших творческих перспективах, о том, как мы растим талантливых детей. События вот какого рода. Финалисты фестиваля «Путь к мечте» получили новые творческие задания на мастер-классах педагогов Московского государственного института культуры в городах Донбасса. Как это произошло и чем закончились подобные творческие наставления, спросим у нашего собеседника. Дмитрий Викторович Воробьев, художественный руководитель фестиваля «Путь к мечте», с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий Викторович.
4: Добрый вечер.
1: Расскажите о самом фестивале и об своего рода итогах. У нас не так много времени, поэтому прежде всего вам слово, а потом мы уже вам вопросы адресуем.
4: Фестиваль проходит уже 3 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проводится фондом «Традиция», и задача фестиваля раскрыть наиболее полным образом потенциал талантливых детей из новых территорий. Фестиваль проходит в несколько этапов. Сначала мы принимаем видеозаявки, либо выезжаем в новые регионы на очные просмотры, определяем победителей, которые после этого занимаются с профессорами лучших московских и санкт-петербургских вузов, каждый в соответствии со своим профилем. И в конце проходит гала-концерт. 2 раза гала-концерт проводился в Москве, 1 раз в Санкт-Петербурге. И это был еще все-таки не финал проекта, потому что финалом является поступление детей в соответствии с их возрастом в различные средние либо высшие специальные учебные заведения Москвы и Петербурга.
1: Ах, вот как. То есть это своего рода подбор талантов. То есть вы смотрите на ребят вот в их естественной среде.
4: Да, конечно.
2: Дмитрий Викторович, скажите, много ли талантливых ребят вам попадалось там в тех самых территориях?
4: Вы знаете, очень много талантливых ребят. Особое уважение это вызывает их самоотверженность и отношение к делу, потому что в тех условиях, в которых они росли с 2014 года, результаты потрясают на самом деле. Я сам работаю в детской школе искусств имени Темирканова, руководителем струнного оркестра, юные симфонисты. Но я могу сказать, что у нас тоже есть очень талантливые дети, но отношение все-таки немножечко другое.
2: Другая жизнь, да. Другая жизнь с родителями. Да-да-да.
4: А там у многих родители воюют, у кого-то погибли, кто-то провел в подвалах какую-то часть своего детства. И тем не менее они не бросают музыку, они добиваются значительных успехов.
1: Давайте поясним для радиослушателей, что детская школа искусств имени Темирканова – это санкт-петербургская школа, да, чтобы сориентироваться в географии. У нас так программа называется «Разное время», и рассказываем мы как раз о том, как...

0: мы живем, и о нашей региональной компоненте прежде всего. Но вот вы говорите, что вот юные таланты с новых территорий, они особым, скажем так, особой стойкостью, да, и особым рвением к искусству. А как им удавалось вот в этих непростых условиях постоянно, ну, скажем так, заниматься, да, и тренироваться? Ведь мы знаем, что и в музыке, и в других видах искусства, будь то балет или что-то, да, просто танцы, всегда настойчивость и постоянная тренировка, постоянные занятия, это может быть один из самых важных моментов.
1: За это низкий поклон их педагогам и их родителям.
2: Да, действительно, тоже надо отметить, что в тех же самых сложных условиях педагоги не бросали своих учеников.
0: А родители думали об этой стороне жизни, и детство наших детей в Новороссии тоже похоже на настоящее детство.
2: Дмитрий Викторович Воробьев, художественный руководитель фестиваля «Путь к мечте», был у нас на связи. Говорили мы об этом замечательном мероприятии, которое позволяет детям поступать в высшие учебные музыкальные заведения.
3: Радио России.
4: «24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом – лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
3: Время новой России.
2: Мы продолжаем нашу программу и тоже далеко не уходим, во-первых, с темы наших новых территорий, а во-вторых, с музыкальной темы, потому что в этом году Донецкая филармония отметила свое 95-летие.
0: Действительно, и, собственно, как и положено творческим силам, отмечали этот юбилей, эту замечательную дату, опять-таки, музыкальным марафоном, потому что в рамках празднования 95-летия и используя весь ресурс проекта «Оркестр непокоренных», да, именно так, как правило, мы знаем под таким лейблом, что называется «Донецкий академический, да, симфонический оркестр», ну вот, собственно говоря,
2: давайте передадим.
0: В том числе совсем недавно был у нас концерт в Москве, который тоже имеет совершенно потрясающие отзывы. Но лучше нас обо всем об этом расскажет вам, дорогие радиослушатели, наш собеседник, генеральный директор, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии, заслуженный деятель искусств Донецкой Народной Республики и председатель Союза концертных деятелей Донбасса Александр Порецкий. Александр Александрович, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Александр Александрович.
5: Здравствуйте, здравствуйте, Борис, здравствуйте, Наталья. Очень приятно быть сегодня в эфире и очень добрые слова слышать в адрес артистов, музыкантов
2: добрые
5: нашего
2: слова,
5: края.
2: Да, только начинаются, честно вам скажу, потому что действительно уникальный опыт деятельности оркестра, Большого симфонического оркестра в условиях сложной военной обстановки, когда каждый день обстрелы, когда что-то происходит, когда менялась линия фронта, когда освобождались новые территории.
0: И государственная формация менялась на наших глазах.
2: Да, все менялось, и тем не менее вам удалось сохранить вот этот стержень, вот это вот изобразительное, так скажем, музыкальное изобразительное тонкости всего этого дела, и расскажите, пожалуйста, вот что за марафон у вас состоялся?
0: Двухмесячный, с каким настроением к празднованию своего юбилея весной вы подошли?
5: На самом деле получилось уникальное событие, мы при подготовке даже не могли себе представить, что все те планы и идеи, которые мы вложили в этот проект, они будут в итоге реализованы. Конечно, огромная благодарность Президентскому фонду культурных инициатив, именно благодаря фонду. Вот этот огромный марафон имел место быть и состояться, и мы безумно счастливы, и исполнители, и, конечно, зрители, жители Донецкой Народной Республики, прежде всего Донецка, но и других городов, потому что концерты марафона состоялись и в Макеевке, и в Мариуполе. Мы также выезжали в Луганскую Народную Республику. Mm-hmm. Нужно отметить, что это впервые вот такое событие состоялось столь масштабное, чтобы наши слушатели понимали, в проекте приняло участие 6 симфонических оркестров. Ого. То есть это коллективы, угу. которые приехали, не побоялись. Это тоже самоотверженные, в общем-то, для нас героические люди, которые, не будучи жителями Донецкой Народной Республики, приехали сюда.
2: Не
5: это
2: побоялись.
5: Оркестры, да. Не побоялись, да, это оркестры Тулы, Ульяновска, Брянска, Воронежа, Луганской Народной Республики, Ростова. И, конечно, мы очень благодарны коллегам за поддержку. Также на этот проект для участия в одном из концертов приехал хор легендарного ансамбля Российской Армии имени Александра Александрова. Угу. Да, и, конечно, это вот участие таких гостей, оно добавило статус, безусловно, нашему проекту, и мы реализовывали его при поддержке главы Донецкой Народной Республики Дениса Владимировича Пушилина. Именно благодаря этому проекту нам удалось возродить фестиваль, традиционный фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская
2: весна». Как раз об этом мы хотели следующий вопрос вам задать. Да, как удалось возродить этот фестиваль, и как он живет в новых условиях?
5: Ну, возродить удалось, слава богу, весьма успешно. Дело mm-hmm. в том, что мы понимаем, что этот год юбилейный, 135 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева. А я хочу сказать, что Сергей Прокофьев для Донбасса – это как Пушкин для всей России.
0: России, да-да-да. Это человек, который был рожден у вас, да-да-да.
5: Совершенно верно, наш земляк, уроженец Донбасса, мы очень этим гордимся. У нас и концертный зал
0: Да, Александр Александрович. Мы сейчас попробуем, еще раз сюда связаться с Александром Александровичем. Но в продолжении этой темы, на самом деле, Донецкий академический симфонический оркестр, он тоже имеет имя Сергея Сергеевича Прокофьева.
2: Естественно.
0: То есть все не случайно. И поэтому, конечно же, «Прокофьевская весна» — это совершенно правильное музыкальное событие, которое, ну, мы очень надеемся, будет регулярным. Потому что все намерения есть, и желания, и силы творческие, как мы понимаем.
2: Тем более, что творческая программа, вот эта юбилейная, вечера, который вот прошел 95-летие, поразило слушателей жанровым разнообразием. Не одними хорами, что называется.
0: Да, и не одной классикой.
2: Да, соседствовали и классикой, и джазовой импровизацией, энергией рока. Открыл торжество концертный оркестр духовых инструментов под управлением Михаила Мартыненко. Ну и, соответственно, любая мелодия в исполнении симфонического оркестра звучит совершенно по-новому. Это может быть и... Да,
0: Андрей... Связь восстановили, да, Александр Александрович.
5: Продолжаем. Да. У нас со связью большие проблемы.
0: А мы все прекрасно понимаем.
2: Учитываем, да.
0: Времени совсем немного, поэтому давайте немножко заглянем в будущее. Мы поняли, что вы очень активно используете вот этот формат проектной деятельности, и как только есть возможность, на свое благо и наше удовольствие его употребляете. В ближайших планах у вас проект под названием «Зал ожидания». Не могли бы вы о нем нам рассказать?
5: Это такой культурно-просветительский проект, концерты, которые будут проходить непосредственно в залах ожидания наших железнодорожных станций. Центральных, это Донецк, это Иловайск, Дебальцево, Ясиноватое, Луганск. Вот 4 мероприятия мы запланировали в рамках проекта. Он небольшой, этот проект, но весьма такой смысловой и интересный.
2: То есть зрители, которые, не зрители еще, а пассажиры, которые приходят на вокзал, внезапно для себя становятся слушателями.
0: Как раз зрителями, да?
5: Совершенно верно. Концерт. Ну, конечно, будут и те люди, которые придут на мероприятие именно как зрители.
2: Это понятно.
5: Для этого. Ага. Да. Знаете, самая важная задача этого проекта – привлечь внимание именно к нашим железнодорожным станциям, которые с 2014 года... в общем-то, ограничили свою деятельность ввиду того, что железнодорожного сообщения полноценного на сегодняшний день нет.
2: И пострадали, действительно.
5: Особенно это касается Донецка, и Ясиноватого, и Иловайска.
2: Но, тем не менее, вокзал в каждом городе — это центр, который так или иначе привлекает людей, ну, в силу, так сказать, обстоятельств, но еще это всегда какая-то площадочка есть или площадь вообще большая.
0: Нет, да вообще вот эта вот культурная составляющая жизни вокзалов, она изначально, это был торжественный прием гостей.
2: Там игрались духовые оркестры пожарных.
0: Выставочные какие-то мероприятия и так далее, все это. Поэтому совершенно это в ключе, это в таком традиционном, классическом, да, как и положено академической филармонии действовать.
5: Но... Совершенно верно. И нужно отметить, что здания, вот, допустим, вокзала Ясиновато и Дебальцево, это памятники культурного наследия. И к этому тоже хочется привлекать вновь и вновь внимание.
0: Ну, нет, ну, уверена, что получится.
2: Это действительно сама земля, она массу содержит в себе исторических вещей, и вообще, начиная с того самого главного центра развития экономики, в общем, в который происходило в первые годы 20 века, и все там строилось, и трамваи, и эти паровозы.
0: Жизнь продолжается, паровозы, и мы и дальше будем и технически, в том числе,
5: безусловно, и кибрить. Если музыка звучит, значит, жизнь есть.
2: И при этом всегда культурная составляющая в этих городах была очень высокой, интересной, и действительно приезжали лучшие актеры со всей Российской империи.
0: Александр Александрович, мы очень рады знакомству с вами. Напомним радиослушателям, что на связи с нами был генеральный директор, художественный руководитель Донецкой государственной академической филармонии Александр Порецкий, и позволим себе удовольствие не только посетители тех 20 концертов, которыми отмечалось 95-летие замечательной Донецкой филармонии, смогут услышать в исполнении симфонического Донецкого оркестра имени Сергея Сергеевича Прокофьева, конечно же, его музыку. Прокофьев в эфире «Разного времени».

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
1: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
2: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России.
4: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
5: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
6: Потрясающий, масштабный.
7: Очень круто.
8: Третья часть самая яркая, самая классная.
9: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
10: Опять ремонт делать.
11: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
12: Вот так вот.
13: Просто высший пилотаж.
14: Самый лучший из трех частей.
15: Советуем обязательно посмотреть.
9: Обязательно.
0: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
4: 5 июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественное месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные авиабомбами Фа-500 уничтожили мост в Сумской области и пункт управления БПЛА. Подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться, и Россия будет добиваться на международных площадках обсуждения вопросов о биологических лабораториях на территории Украины, финансируемых США. Далее подробнее. ВКС России ударом тремя бомбами Фа-500 уничтожили мост на маршруте снабжения ВСУ в Сумской области. На тремя Фа-500 был ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ. Уничтожены до 20 боевиков, сообщает Министерство обороны. Ранее в недельной сводке ведомство сообщало, что российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки. За минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север-Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке министерства отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсуждались вопросы внешней политики.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад

0: нового витка инфляции.
1: У кого-то из молодых людей...
2: Сочетать. Мне без них тошно.
3: А ты перебори себя. Тебе тошно, ты улыбайся. Вот тогда будешь интересной женщиной. Ходи, вроде тебя ни одна собака сроду не кусала. Голову кверху, грудь вперед и улыбайся. Но громко не хохочи. Это дурость.
1: Ну а меня зовут Дмитрий Чернов. Я прощаюсь с вами, дамы и господа, до следующей пятницы. И всем советую начать мириться прямо сейчас, пока детей дома нет.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
1: Говорят, что она была незаконно рожденной, что сидела в тюрьме, что в 72 года снялась для эротического журнала. Софи Лорен. Сказка со счастливым финалом. Здравствуйте, с вами Михаил Притечинский. Она появилась на свет в благотворительном отделении клиники королевы Маргариты в Риме 20 сентября 1934 года и была зарегистрирована в разделе «Незаконно рожденные» под номером 19. Отец Рикардо Шиколоне признавать ее не хотел, поскольку мать девочки, уроженка Пуццоли Рамильда Вилани, была для него лишь одной из многочисленных подружек. Впрочем, мама, разглядя и бабника Рикардо, София сына пристыдила, и тот, скрипя сердце, дал новорожденной свою фамилию. В честь благодетельницы Софии Шиколоне и получила имя. В дальнейшем он с дочерью практически не виделся. К тому времени Рамильда, очень похожая в юности на Грету Гарбо, поняла, что карьеры актрисы ей не видать, и вернулась к родителям в Пуццоли, близ Неаполя, где девочка пошла в школу. Там ее дразнили одноклассники за то, что росла без отца. А еще в детстве она была высокой и очень худой, и ее прозвали «зубочисткой».
2: Из воспоминаний Софи Лорен. Часто одноклассники, болтая друг с другом, показывали на меня пальцами и смеялись. Я ненавидела их за это и старалась приходить в школу либо за 5 минут до занятий, когда почти все уже были в сборе, или наоборот, пораньше, за час до начала уроков, пока в школе никого не было. Спокойнее всего я чувствовала себя среди сирот, которым обычно в классе отводили самые последние места. Я жалела этих детей, так как у них вообще не было родителей. Вот они-то никогда не смеялись над моей подозрительной родословной.
1: В 1945-м закончилась война. В Пуццоли открыли кинотеатр и стали показывать запрещенные при Муссолини голливудские фильмы. Там она увидела звезд той поры: Тайрона Пауэра, Риту Хейворт, Бетти Грейбл, Роберта Тейлора, Кларка Гейбла, Лану Тернер, Кэрри Гранта, Гэри Купера. При этом поначалу просто не могла понять, как это на стене неожиданно оживали герои. Тем временем, к 14 годам из зубочистки она превратилась в настоящую красавицу. Как говорится, рано созрела. Тогда у Рамильды и появились честолюбивые надежды, что дочь осуществит то, чего не удалось ей, сделает карьеру в шоу-бизнесе. В послевоенной Италии в большой моде были конкурсы красоты. Один из них, «Принцесса моря», проходил в Неаполе. Рамильда внесла дочь в список претенденток без ее ведома. В результате София вошла в пятерку победительниц и получила в качестве награды 2 билета на поезд в Рим, где, как узнала Рамильда, в газетах начался набор актеров для итало-американского фильма «Кама Гридеши». Рамильда пошла к директору школы, где училась София, сказала, что дочь приболела и 3 дня посидит дома. На этом образование 14-летней Софии Шиколоне окончилось.
3: Из книги Харриса Уоррена «Софи Лорен». На римской студии «Чиночита» ассистент по актерам спросил Софию, не говорят ли они по-английски. Рамильда ответила за нее, что да –

0: Фуметти. Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
1: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших двух сыновей. Он научил меня всему – ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни, а мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему, а еще спагетти.
0: Впрочем, это было через много лет, а сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джиафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как и ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполя» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
2: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
0: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной Мангано, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах, драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом трико». Именно она стала первой актрисой, получившей Оскара за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: «Взгляд с экрана». Легенды зарубежного кино.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
2: 23 июня в 19:00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.
3: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
0: Радио России. Общество. Коллекционер.
4: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием хочу представить мою гостью, уже хорошо знакомую вам по нашим прошлым программам, очаровательную и обаятельную Татьяну Макееву. Татьяна известный в нашей стране коллекционер предметов быта, организатор многочисленных выставок, она автор книг по истории быта и прикладному искусству. Татьяна, здравствуйте, счастлив видеть вас рядом со мной у микрофона.
5: Здравствуйте.
4: В вашем обширном собрании разные коллекции. А беседу я хотел бы начать с коллекции на тему «Мир женщины 100 лет назад». Это увлечение ведь началось со старинных фотографий из семейного альбома, насколько я понимаю.
5: Скорее, с предметов, которые достались мне от моих родных. Прабабушки, бабушки. К сожалению, вот по папиной линии моя прабабушка, которой вот я все-таки посвящаю свою коллекцию, не осталось никаких фотографий. Во время войны она жила с внуком в Новороссийске. Во время оккупации она закопала весь архив, а когда приехала после войны, то уже ничего не осталось. Но какие-то предметы, самые дорогие, сохранились, и потом еще часть предметов сохранилась в другой семье. И вот на основании этих предметов я уже начала собирать коллекцию. А дальше уже она пополнялась, ну и вот достигла этих моих новых размеров больших.
4: Я так понимаю, у вас есть постоянная выставка, которую вы организовали в свое время, она называется «Уголок моей бабушки». Или я ошибаюсь?
5: Про бабушки. Началась моя выставочная деятельность именно вот с такого уголка. Там те предметы, которые окружали женщину, конец 19-го, начало 20 века. Одежда, нижнее какое-то белье, предметы быта, предметы, которые пользовались для написания писем, записок, масса всего.
4: У вас там даже есть женский паспорт, так
5: называемый. Да, женский паспорт. Это тоже очень такая вещь редкая, потому что у женщин, в принципе, не было паспорта для того, чтобы выехать в другой город, поехать учиться или за границу. И выдавался он либо отцом семейства, либо мужем. Интересно, что когда вот я рассматривала этот паспорт, он был выдан министерством, в котором работал отец этой девушки. То есть самостоятельности было очень мало у женщины. Она сама не могла вот так взять и уехать куда-то, потому что паспорта у нее на руках не было.
4: Но вообще, я так понимаю, в вашем собрании много интереснейших предметов. Меха для раздувания огня, грелка для постели, скамейка для ног, грелка, жаровня, каретная, слезница, традиции траура и поминовения, слезница или ловец слез, так называемый. То есть это, когда человек плакал на поминках, это подставлялось под глаза или что?
5: Ну,
4: это?
5: Это не характерно для нашей страны, это в основном считается, что это характерно для Англии викторианской. Тема смерти была очень популярна. Королева Виктория оказалась вдовой, она сама носила траур, и эти традиции, вот эти траурные, были популярны, как и фотографии умерших этих людей. Целая была вот индустрия даже вот фотографий. Там придумывали какие-то специальные приспособления, которые держали вот...
4: То есть живые родственники фотографировались, да, с телом, да, значит, телом усопшего.
5: Усопшего, да, да. И это было, в общем-то, да, достаточно много в интернете таких фотографий. Дело в том, что плакальщицы, они всегда были еще, как говорится, до нашей эры. А здесь, ну, такая вот как бы легенда, что женщина-вдова должна была наплакать в этот сосуд, ловец слез, слезы свои, которые вот, естественно, текли у нее, когда она вспоминала о нем, а потом этот сосудик принести на кладбище и вылить его на могилу своего почившего мужа. Вообще траур женщины был длинный, где-то полгода-год, потом полутраур, потом четверть траур, а мужчина через полгода мог уже жениться после смерти жены. Вот так. При этом, значит, женщина должна была одеваться определенным образом, черное все, никаких украшений. Ну, были специальные украшения траурные. Веера были тоже самое специально приспособлены для этого случая. А потом чуть-чуть траур сдвигался, вот был полутраур, можно было одеть более светлое платье, серое там, с черным, фиолетовые цвета тоже такие были. И потихонечку-потихонечку женщина выходила из этого траурной вот одежды, траурных предметов, которые вокруг нее, могла немножечко возвращаться к более такой светской жизни.
4: В вашей замечательной коллекции есть дамские часики, у которых есть свои имена: Альберт и Альбертина.
5: Это не часики, это такой шатлен. Вот мужские часы, они были... Опять это английское такое, в общем-то, понятие. Часы мужские были карманные, а женские назывались корсетные. И они были на цепочке, прикрепленные там, допустим, либо при помощи булавки к одежде, либо при помощи специальной пуговицы, запонки к петлице. Вот мужские вещи, ну и женские тоже. И вот это вот весь комплекс цепочки с часами, мужской вариант назывался Альберт по имени мужа, да, королевы Виктории Альберт. А женский вариант назывался Альбертина.
4: Ну и не могу не спросить о так называемых мужских штучках. Вот наушники, чашка для усатых, оказывается, была.
5: Наушник – это такое название в каталогах русских дореволюционных. Вот такой предмет назывался либо бинт для усов, либо бандаж для усов. Нужен был для каких целей? Для того, чтобы усы всегда были направлены в ту сторону, которую хотелось мужчине, но в основном вверх. Поэтому вечером можно было одеть специальное такое приспособление в виде вот такого бинта, который крепился за уши, придать форму нужную усам, лечь спать, а утром проснуться таким красавцем. То же самое касалось вот этой кружки. Она была как бы с полочкой. Для того, чтобы усы держались целый день в нужном как бы таком виде, в красивом, нужно было их специальным таким составом, который содержал воск,
4: обрабатывать.
5: И, конечно, когда ты пьешь какой-то горячий чай, там кофе или что-то еще, то воск растворялся в этом чае, и получался такой коктейль, который, в общем-то, наверное, не очень хорошо было пить. И для того, чтобы уберечь усы и человека от этих всех неприятностей, вот придумали такую вот чашечку. Она и сейчас тем мужчинам, которые с усами, она, в общем, очень даже будет нужна.
4: Есть ли предмет, которого еще по какой-то причине нет в вашем собрании, но вы хотели бы его заполучить?
5: Я сама врач, и прабабушка тоже, она была врач-хирург, и поэтому я собираю еще медицинские предметы старинные. Но мне хотелось бы, допустим, плевательница начала века. Специальный сосуд, красивый, заполненный такой вот из синего стекла. Дело в том, что в течение долгих лет люди умирали от туберкулеза. И, конечно, вот мы даже знаем, там вот Антон Павлович Чехов тоже самое, мы потеряли его по этой причине. Да. Вот этот предмет, он был очень важен. Он должен был быть красивым, эстетичным. Вот хочу. Я недавно приобрела предмет, тоже довольно странный. Не знаю, как вам рассказать. Когда его рассказываешь, все в шоке.
4: И что за предмет?
5: В 18 век он сопровождал людей, которые там жили, и богатых, и бедных, различными насекомыми. Ну, да, мы знаем, что там вши, блохи. Если вши это было не камильфо, а очень плохо, то блохи не так плохо. Как мы знаем, они даже как бы воспевались. И есть у нас музыкальные произведения, посвященные Блоху. Есть сейчас и...
4: Даже левша подковал Блоху.
5: Да, даже вот он подковал, кто-то ее сделал, там, англичане, да, а он подковал. Почему они ее сделали? Потому что блоха не являлась таким отрицательным персонажем жизни человека. Дело в том, что очень много картин даже существует, в которых люди ловят блох. Такой процесс зафиксировал художник. Бывает, что сам человек ловит, там Адама ловит блох, служанка ловит блох. А бывает так, что молодой человек, ее ухажер ловит этот блоху. Поймав такую блоху, которая уже покусала его возлюбленную, он блоху специальный сосудик помещает и носит ее с собой, потому что она несет частичку своей, его, вернее, возлюбленной.
4: Да, да.
5: Он ее поймал, эту блоху, которая наполнена кровью ее возлюбленной, сожрает что на свое тело. Она кусает его.
4: И смешивается кровь, да, как одно целое, любовь.
5: Ой, да, это дела. Такая романтика 18 века, дикая.
4: Я в любом случае желаю, чтобы коллекция ваша постоянно пополнялась интересными экспонатами. И спасибо вам огромное за то, что вы делаете, за то, что храните нашу историю для будущих поколений. Спасибо вам большое.
5: Спасибо вам.
4: Напомню, что у нас в гостях была Татьяна Макеева, известный в нашей стране коллекционер, организатор многочисленных выставок, в том числе и посвященных культуре и быту дворянства. Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами и до встречи в это же время ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
0: Коллекционер. Цветы – символ красоты.
6: Любое проявление жизни достойно его изображения, и уже возникает эстетика безобразного на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И кажется, то, что невзрачное на первый взгляд, становится объектом для искусства.
0: Выставка в Третьяковской галерее. Программа «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
7: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
0: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
7: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
0: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
8: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России.
2: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.
9: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
10: Схема отработана. Сейчас все будет.
11: Фильм эмоциональный, с накалом страстей турецких.
12: Лабырды-вай-вай.
13: Дамы, господин.
11: Это свежо, это искрометно.
14: Очень яркий, красочный.
15: Море, корабли, Петр Первый. Это настолько все впечатляет.
16: Вот. Шикарно.
17: Весело, мы смеялись до упаду.
8: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по военным объектам на Украине. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. И встреча переговорщиков США и Ирана, планировавшаяся на пятницу, не состоялась. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов в ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки. За минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка, сообщили в Министерстве обороны. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север», «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке министерства отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке и 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. В Константиновке штурмовые группы южной группировки продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части населенного пункта и наступательные действия в микрорайоне Николаевский. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Если в Европе действительно появятся силы, которые поймут необходимость диалога с Россией без ультиматумов, то она будет открыта к нему, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил, что президент России неоднократно говорил, что Россия открыта к контактам с Европой.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка. Проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости? Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
1: Комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, в четверг Песков сказал, что они связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической.
2: Киевский режим продолжает свою линию. Это не линия на переговоры. Киевский режим находится в очень трудном положении. Ситуация на фронтах скоро станет совсем катастрофической для украинской стороны. Вот с чем это все связано.
1: Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций в отношении России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила председатель Европейской комиссии фон дер Лейен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Она отметила, что в ходе саммита стороны договорились о продлении санкций против России и, что важно, на этот раз на 12 месяцев, а не на 6. Это само по себе посылает очень мощный сигнал, добавила она. Глава Евросовета Кошту сегодня заявил, что ЕС хотел бы установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, но не претендует на роль посредника. С ним по части посредничества в конфликте вокруг Украины согласен и президент Франции Макрон, который заявил, что Европейский Союз не может вести переговоры с Москвой, поскольку ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне. Вице-премьер Александр Новак провел очередное заседание штаба по нефтепродуктам, где рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке в летний период, сообщила пресс-служба правительства. Участники совещания оценили результативность уже реализованных мер поддержки отрасли, а также определили дальнейшие действия, направленные на насыщение внутреннего рынка топливом и поддержание его устойчивого функционирования. Было отмечено, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. Все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке. Новак подчеркнул, что главной задачей на текущем этапе остается надежное обеспечение внутреннего рынка топливом, своевременные поставки, а также постоянный мониторинг и контроль цен для создания условий доступности нефтепродуктов для потребителей. Встреча переговорщиков США и Ирана, планировавшаяся на пятницу, не состоялась по вине Тегерана, а не Вашингтона, заявил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп. При этом он заверил, что готов соблюдать договоренность о том, что переговорный процесс США и Ирана займет 60 дней. Тегеран ведет консультации о проведении переговоров США по ядерной тематике в другой день взамен намеченных на пятницу, сообщил ранее МИД Ирана. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Сильные осадки в сочетании с сильным ветром прогнозируются в Карачаево-Черкесии до конца суток 19 июня, а также в течение суток 20-21 июня, предупреждает Главное управление МЧС по республике. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня состоялась жеребьевка футбольного Кубка России в пути РПЛ. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат», «Факел». Группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов» и «Динамо Махачкала». Наконец, группу Д составили ЦСКА, «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем в футбольном Кубке России введут использование Fan ID, утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов российской премьер-лиги, а в Кубке страны. Теперь же стало известно о том, что Fan ID введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом, более целесообразно говорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду. Верхушка айсберга – тот стиль игры, который мы хотим, чтобы все понимали. Мы говорим об обороне на переходных фазах атаки», – отметил Шварц. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Кумтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Мужская сборная России по шпаге не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы по фехтованию, уступив швейцарцам. На счету россиян на текущем чемпионате Европы уже 3 медали. Серебряная Яна Егорян и 2 бронзовые Владислава Пенюшкина и Антона Бородачева. Рейхан Каграманова на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах установила лучший результат сезона в мире в ходьбе на 10 тысяч метров. Каграманова преодолела дистанцию за 42 минуты 38,3 секунды. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
1: Погода. В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21, в Твери переменная облачность, плюс 21, в Ярославле небольшой дождь, плюс 19, в Тамбове небольшой дождь, плюс 22, в Липецке небольшой дождь, плюс 23, так же, как и в Воронеже, в Смоленске облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем 19 градусов тепла. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Дети играют в театр. Продолжение беседы.
1: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
0: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
2: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
3: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
4: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
8: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, люди, мы скучали.
8: А уж я-то.
9: О, Александр, прямо вот, ну вот пустота. Подавляешь, звенящая, конечно, была пустота. Все равно это как-то тебя не хватало. Хорошо. Дух витал, вот, и он был ощутимее, чем дух Анкориджа.
8: Ну, не сложно быть ощутимее, чем дух Анкориджа. На 19:12:39 московское время, пятница, 19 июня, в эфире главного радио страны, программа «Ржавчина», Илья Канавин, Александр Анучкин.
9: Ну что ж, как всегда, у нас меньше двух часов, и это несправедливо и катастрофически мало, поэтому мы перейдем сразу к делу. И точно совершенно не будем вам рассказывать о том, что в Екатеринбурге открыли все-таки памятник режиссеру Алексею Балабанову. Памятник, говорит, красивый. Кто-то сумел его уже обойти со всех сторон. Красивый. У меня такой возможности не было. Конечно же, очень нужный. А при этом, конечно же, как все у нас имеет свои нюансы. Потому что фильмы его почему-то сейчас цензурируются. Не сказать, что прямо отрезают какими-то ломтями. Чуть-чуть. Вот интересненькие какие-то штуки как бы берут и то ли вносят, то ли забирают. Как говорил Утесов, зачем вы меня обрезаете, у меня уже было.
8: Да.
9: Ну, что ж, лучше так, чем совсем никак, да?
8: Да. Меня больше, кстати, удивляет, что он не в Петербурге открылся. Ну, ладно. Мы обещали же об этом не говорить. И вот о чем еще не будем говорить. Значит, в России появится новый профессиональный стандарт «Писатель», и действовать он начнет уже с 1 сентября. Вот. Собственно говоря, что получается? Получается, что до этого у нас книги писали исключительно какие-то случайные люди. А вот, кто попало.
9: Кому не попадя, кому не это самое. Не можешь не писать, пиши. Можешь не писать, не пиши. Да.
8: Вот, в общем, а с 1 сентября этого года книги начнут наконец-то писать писатели. Вот, с чем мы, собственно, себя и всех вас поздравляем. Наконец-то. Вот, обсуждать не готов.
9: Ну, может, не сейчас.
8: Да.
9: Замечательная совершенно новость. Случилось какое-то время назад, но не поделиться ею мы не поделимся. А заключается она в следующем. Значит, в Калужской области в свое время выявили замечательный по своему замыслу. Вот. Контрафакт. Некий местный житель на протяжении целого года изготавливал и продавал фальшивую туалетную бумагу. Вот такой вот злоумышленник. Причем все, кто покупал эту поддельную туалетную бумагу, остались крайне довольны, и никаких претензий к этому фальшиво-бумажничеству не предъявили. Вот. Мы уже, к сожалению, не сможем выяснить, чем эта бумага отличалась от настоящей. Но... В общем, живите с этим, люди. Да. Если у вас родились какие-то мысли, эмоции, пишите. И вы хотите этим поделиться, в том числе и с нами, пожалуйста, 925-3-2-3-9-2. Пишите, делитесь. Это жутко интересно.
8: Да, не только. А чтобы нас потом не поймали за руку, я сам признаюсь, значит, откуда эта новость у нас появилась. Это Илья кинул в рабочий чат это сообщение, а я не посмотрел на дату. В общем, это новость 15-летней
9: давности. Ну, мы ее аккуратно упаковали, поэтому о ней ничего не будем говорить.
8: А да, ну, в общем, на этом шутки кончились, дальше все серьезно. Значит, прям предельно серьезно, у нас сегодня повестка. Для нашей страны, для России это была очень непростая неделя. Усилились атаки с воздуха. Украинские дроны летят практически на все регионы, включая Москву. В Брянской области атаки подвергся автобус, перевозивший белорусских маленьких детей, юных спортсменов, футболистов.
9: Спортсменов и там танцевальный коллектив тоже.
8: Да, и в общем, и здесь бы важно разобраться не только в причинах, но и в последствиях. Они все не вполне линейные, поэтому будем об этом говорить.
9: Саммит Большой Семерки во Франции. Конечно же, вокруг него было огромное количество ритуальных танцев. Резолюция о поддержке Украины, чрезвычайно интересная, вызвавшая прямо противоположные эмоции внутри одних и тех же сообществ с одними и тем же пристрастиями. Поставки оружия или обещание поставок оружия? На что деньги? Почему деньги? Дадут или пообещали? Трамп перекинулся, не перекинулся? Слушайте, дивная история.
8: Будем о чем поговорить,
9: да.
8: Вот, и на контрасте, в Казани прошла встреча Россия-АСЕАН, мероприятие не менее важное. С учетом того, что в организацию входят страны, демонстрирующие устойчивый рост и устойчивое же миролюбие. И повестка была соответствующей, и развитие, и сотрудничество, и безопасность. Два мира, два Шапира. Да? И забегая вперед, что можно сказать, что страны АСЕАН это на минуточку 700 миллионов человек. Поэтому можно как угодно относиться к каждой конкретной стране, да, из этого сообщества. Но 700 миллионов человек, дорогие друзья.
9: Но у меня, например, есть совершенно точное личное отношение к Вьетнаму.
8: Да.
9: Я ни разу там не был, ужасно туда хочу.
8: Она описывается
9: примерно так. Да. Конечно, ребят, вьетнамская война, я считаю. Да. Так, злодеи в США такие водятся, на самом деле.
8: Полстраны, наверное.
9: Готовили масштабный теракт, хотели взорвать турнир по смешанным единоборствам, который проходил прямо перед стенами Белого дома. Это вообще отдельное эстетическое должно быть описание. Эстетическо-психиатрическое. Устроить мордобой на лужайке перед Белым домом в день своего 80-летия. Я думаю, что это важная вещь.
8: Если нас слышат в американском посольстве, например, где-то мониторят, я предлагаю в следующий раз устроить чемпионат по козлодранию. Если вы не знаете, что это такое, погуглите. Это даже лучше, чем UFC. Извини, я что-то прижал.
9: Прекрасно. Мне нравится это дополнение. Дальше без шуток. Это реально был план. Сначала, взорвать то, что там происходит. Потом снайперы, которые были расположены, должны были стрелять по тем, кто разбегается. А потом еще какая-то еще была задумка. В общем, планировалось вполне себе расписанное, хорошо ли, плохо ли, но расписанное плановое массовое убийство. Будем смотреть, что там.
8: Далее сейчас будет, не то что импровизация, конечно. Дело в том, что мы готовились говорить об окончании ирано-американской войны, в которой, по состоянию вчерашний вечер.
9: Сейчас зрители могут подумать: господи, таких наивных людей мы слушаем, что мы делаем? И выключат приемники.
8: Не выключайте, мы же смешны. И по состоянию вчерашний вечер казалось, что в этой войне победил Иран. Вот, я когда писал справку к этому блоку, я везде там добавлял, ну, это не точно, там, ну, возможно, но не факт. Ну, и, в общем, сегодня спутались все карты уже окончательно, понятно, что война не закончилась, что выходит на новый виток, и, в общем, ну, прям будет о чем поговорить, интересно.
9: При этом Иран победил, нужно сказать.
8: Ну, Иран всего победил.
9: Абсолютно точно. А, вот, и о футболе.
8: Да.
9: Как раз та сфера человеческой жизни, в которой я ничегошечки не понимаю. Вот, поэтому успехи чужих команд на чемпионате мира меня вообще не трогают. Я думаю, что наших футбольных болельщиков примерно так же, как и меня. Вот. А что у нас на самом деле, вот, собственно, с этой игрой, самой народной в мире, и для нас самой любимой и дворовой, давайте поговорим на примере, не поверите, китайскому, замечательным, очень выдающимся, и, на мой взгляд, как это сказать?
8: Полезным для нас.
9: Вот, полезным. Слово полезным, да. А, куда более полезным, чем какой-нибудь телефон мобильный.
8: Да. В общем, все, подвесили интригу на финал второго часа. Поехали.
2: Ржавчина.
8: Начинаем с предельно серьезной темы, которая касается, на самом деле, каждого из нас, каждого человека, живущего в России. Чтобы не тратить время, сразу перейдем к справке, потом поговорим.
2: Наша справка. Эта неделя запомнится массированными ударами украинских беспилотников по нашей территории. 7 областей, 3 края, 2 республики, Крым и столица. И если раньше атаки были точечными, то теперь они приняли характер настоящего системного террора. Пик пришелся на ночь со среды на четверг. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили и уничтожили около 1000 беспилотников. Над Москвой и областью почти 200. Второй раз за неделю пострадал московский НПЗ в Капотне. Обломки дронов упали на территории 2 ТЦ и на жилые дома. Столичные аэропорты приостанавливали работу, пассажиров выводили в укрытие. Украинские операторы БПЛА нанесли целенаправленный удар даже по детям. Это случилось в Брянской области, где под обстрел попал автобус с юными футболистами из Белоруссии. Дрон был начинен поражающими элементами, и это уже точно не военная операция. Но есть и другая проблема. Вопреки всем призывам, запретам и прямым предупреждениям о том, что съемка работы ПВО и мест падения дронов помогает врагу корректировать удары, граждане продолжают выкладывать в сеть видео. А это прямое пособничество противнику. И, видимо, пришло время положить этому конец с максимальной жесткостью.
8: Вот такая вот история. Прежде чем мы подключим гостя нашего, я надеюсь, что он продолжит эту мысль. Прежде всего, я хотел бы в очередной раз, я делаю это на самом деле практически каждый день, и при свидетелях, и без таковых, фигурально, но земной поклон нашим ПВО.
9: Да.
8: И не только тем, кто бережет конкретно Москву и московский регион, да, но и всем, кто работает.
9: Эффективность запредельная, прямо скажем.
8: А вот теперь к нам присоединяется наш коллега, военный корреспондент Роман Спаньков. Роман, добрый вечер.
9: Роман,
10: здравствуйте.
9: Приветствую.
10: Да, здравствуйте, коллеги.
8: Вот, во-первых, готовы ли присоединиться к нашим словам в адрес нашего ПВО? Это прям, мне кажется, важная очень история.
10: Да, конечно, ПВО у нас, бойцы, ребята за пультами управления, тот, кто создавал эту систему, проектировщики, это действительно низкий поклон, очень хорошая работа.
8: Вот, а теперь, собственно говоря, перейдем к теме. Да? Вот я бы разделил ее на два сегмента. Первый сегмент, то есть очевидно, что при всем героизме и при всем мастерстве нашей противовоздушной обороны, надо что-то противопоставлять уже, наверное, другое. Да? Вот что есть сейчас в стадии разработки, в стадии уже там, внедрения, да, что почти готово, чем мы можем ответить?
10: Именно если речь идет про оборону объектов, то сейчас на финальном этапе и внедряется это системы стрелковые, которые отслеживают цели в автоматическом режиме, наводятся, уничтожают. Это более легкие ракеты, которых, естественно, можно наладить массовый выпуск сверхмассового самонаводящий для систем «Панциря» и других. Также работы, естественно, ведутся и в направлении оружия, которое электромагнитным импульсом работает для того, чтобы выжигать оборудование по системе детекции на дальних рубежах подлета для того, чтобы определить, в каком направлении ведется удар, там, системы акустического обнаружения. Ну, то есть страна реагирует на новую угрозу, и эти вызовы, которые сейчас мы видим на практике, они будут на направлении угроз, направлении удара в ближайшие десятилетия. Это новые вызовы, которым, естественно, страна и промышленность, и наука наша уже отвечает, и дальше будет только совершенствоваться.
9: Угу. Роман, а вот не самое давнее событие, когда разрешили все-таки коммерческим организациям обустраивать собственные ПВО. А насколько это себя оправдывает? Что мы по этому поводу сейчас можем сказать? Есть ли уже какой-то опыт, который можно проанализировать?
10: Да, конечно, это своевременный, не то что своевременный, но грамотный, правильный ход, потому что частный бизнес, частное партнерство в каких-то моментах более оперативно может решать срочно горящие задачи, вот, которые мы сейчас увидели, и, естественно, главным образом имеет на это как финансовый ресурс, так и интеллектуальный, и может привлекать различных поставщиков и проводить испытания, тесты и отбирать. Ну, потому что мы понимаем, что Министерство обороны работает, исходя, планируя на десятилетия.
9: А вот исследования так, какие-то входят в эти разрешения? Они могут разрабатывать какие-то системы военные? Или только пользоваться теми, что есть?
10: Могут уже покупать как готовые решения, этим сейчас тоже занимаются закупкой тот же нефтепромышленный сектор, который сейчас под угрозой, так и может обращаться к малым испытательным каким-то производствам, лабораториям. Но тут надо понимать, что это речь идет скорее больше об обнаружении, наведении. Понятно, что частный бизнес не может работать с поражающими элементами, взрывчатыми веществами и прочими. Это, естественно, структура только может работать Министерство обороны и Росгвардии. Ну и вот МОГИ, мобильные огневые группы, которые также создаются на базе отрядов БАРС, и это массово сейчас внедряется во всех регионах, которые находятся под угрозой, которые могут оказаться под угрозой. И, в принципе, это на данном этапе историческом, коротком, это рабочая история, и грамотно и хорошо, что это наконец-то разрешили.
8: Роман, и вторая часть этой темы, которая, как мне кажется, не менее важна, чем первая. Да, вот мы проснулись утром в четверг, и отовсюду, ну, кроме нормальных цивилизованных средств массовой информации, на нас хлынули потоки видео, да, и причем видео не только последствий, хотя и это, наверное, не самое правильное, да, но в любой социальной сети, на любой платформе мы могли видеть, как работает ПВО, как летят эти чертовы, значит, вражеские газонокосилки, да? И, ну вот почему люди на пятый год войны, не боясь ни штрафов, ни уголовного преследования, ничего, продолжают помогать врагу в целенаведении?
10: Ну, знаете, я больше склоняюсь к тому, что, конечно, это неправильно, это помощь врагу, я полностью с этим согласен, под каждым словом подписываюсь, и тут из двух частей также стоит ответ. Первое, это вот такой, к сожалению, этап взросления нашего общества. Ну, многие в новостях видели, что идет война, читали, слышали. Но когда человек видит своими глазами, ощущает это своим телом, вот эту вот опасность, которая над ним, и вот видит последствия, ну, к сожалению, здесь разум и логические какие-то зоны мозга психически отходят на второй план и начинают работать. Вот это вот первое желание схватить, отправить друзьям, дальше ты там попадаешь в какое-то средство уже благосферу и так далее. Вот поэтому общество должно просто морально созреть к тому, что такое категорически делать нельзя. Это должно быть на уровне какого-то культурного кода. Но мы к этому придем, у нас очень хорошее общество, очень хороший народ, мы, к сожалению, сейчас с этим столкнулись. Вторая часть, ну, это в условиях, когда камеры и интернет, они буквально есть у каждого человека, и такая поговорка у нас у журналистов, у блогеров, что камера есть в любом утюге, в любом ботинке, ну, неминуемо такое будет происходить. То есть это нужно вести работу, естественно, это задача нас, журналистов, нас с вами, блогеров, и вообще всего военного журналистского сообщества, чтобы подробно людям объяснять, что понятно, что вы испугались, понятно, что вам хочется срочно там отправить своим друзьям, но остановитесь, лучше там пойдите, обнимите там семью, заварите себе чай, выдохните и просто вот эту всю ситуацию по максимуму себя отпустите.
8: Спасибо, Роман, за это мнение. Роман Спаньков, военный корреспондент, был у нас в эфире.
9: Спасибо.
8: Я от себя добавлю чуть пожестче. Да? Значит, дорогие люди, выкладывая видео работы нашего ПВО, вы являетесь пособниками врага. Все, точка. Здесь нет никаких третьих мнений. Я не считаю, несмотря на то, что с большим уважением отношусь к Роману Спанькову, что на пятый год войны, значит, кому-то нужно еще немножечко подождать, чтобы повзрослеть. И, ну, значит, будет этап принудительного взросления, значит, с помощью специальных воспитателей.
9: Ну, потому что никакого другого способа нету, и надеяться на то, что мы повзрослеем и перестанем это делать, бессмысленно.
11: 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
12: Кто?
13: Я жена твоя.
12: Моя?
13: Нет, соседская.
14: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
15: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
16: Потрясающая, добрая, про любовь, шикарно.
17: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
18: Мы перевоспитываем мажоров.
19: Папа у нас точно мажор.
18: Ну что, кто следующий?
20: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
2: Ржавчина.
8: Вернулись в эфир. Прежде чем продолжить, ответим, уважаемые наши
9: радиослушатели. Татьяне, да, ну, у нее, как бы, с одной стороны, законный вопрос, как бы, но это вопрос вообще. Но он же, как бы, адресован к нам, поэтому, да, ответим.
8: Почему? Ответим, да. Татьяна спрашивает, Татьяна, именно так, а зачем рассказывать о принципе наших новых разработок?
9: Во-первых, мы ничего не рассказали о принципе наших вообще разработок, ничего. Но я могу кое-что рассказать, не раскрывая никаких военных секретов. Один из принципов наших разработок, о которых обсуждается, это, например, создание нового поколения связи. Для этого, как мы знаем, мы собираемся запускать спутники. И в том числе президент нашей страны обещал, что количество этих спутников будет не просто достаточно, а, например, мы будем вполне себе конкурировать с товарищем Маском, который активно помогает украинцам. Это принцип, да, это принцип, это задача. Если мы не формулируем принцип как задачу, ну, значит, мы не сможем ее выполнять, например.
8: Угу.
9: А если это не очевидно нашим врагам, ну, Татьяна, ну, давайте не будем совсем уж наивными людьми.
8: Да, рассказывать о том, что разработки есть, ну, мы считаем необходимым, мы считаем своим долгом. И в этом, знаете, в том числе есть и определенная психотерапевтическая функция.
9: О.
8: Потому что если мы будем исключительно кричать про то, что все пропало, все ужасно, а вас их надо посадить в тюрьму за то, что вы снимаете, значит, прилеты. Ну, не вас конкретно, да, а кого-нибудь. То, в общем, ну, ничего хорошего от этого не будет. Мы таким образом тоже будем подыгрывать врагу, понимаете? Потому что мы будем формировать в обществе ощущение незащищенности, нестабильности, да, неготовности к отражению каких-то серьезных атак. Да. Мы будем таким образом рассказывать вам о том, что у нас наука стоит на месте, да, инженерное дело стоит на месте. Ну, не хотелось бы, знаете, тем более, что это неправда.
9: Нет, во-первых, это не так. И секретов, конечно, мы не раскроем, даже если бы их знали. А вот еще замечательное у Вадима Есина. Как же вы нелепо ведете себя, Александр, мы с тобой себя ведем нелепо. Вы ищете ответы, но спрашиваете у лояльных государству чиновников. Значит, противоречие сразу, ну, я навскидку 3 насчитал. Да, ищем ответы, но спрашиваем у лояльных. А вы, Вадим, считаете, что ответы есть только у нелояльных? А я считаю, что ответы могут быть и у лояльных, и у нелояльных.
8: Ну, это и коллегу первое. Сапанькова
9: второе.
8: Напрасно
9: назначили. Да, у нас еще не было в программе сегодняшней ни одного чиновника.
8: И
9: кажется, и не будет. Да? Вадим, где вы нашли у нас чиновника? И следующее. А вы считаете, что государственное радио должно быть нелояльно государству?
8: Ну, конечно, и тоже подыгрывать врагу.
9: И, да,
8: и тоже кричать, так, как все ужасно.
9: Тогда, тогда это не к нам.
8: Меняйте волну. Ладно, а мы переходим к следующей теме, которая, безусловно, неразрывно связана и с темой предыдущей. И попросим коллег сразу поставить нам справку.
2: Наша справка. Во французском Эвиане завершился саммит «Большой семерки».
12: Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии, также президент Украины Владимир Зеленский, 3 дня обсуждали войну, оружие и санкции. Говорить о мире никто не собирался. Главный итог – «семерка» договорилась наращивать поставки Украине систем ПВО, перехватчиков и дальнобойного орудия. Лидеры заявили, что готовы рассмотреть возможность предоставления Киеву лицензии на собственное военное производство. Также обещана дополнительная помощь на зимний сезон и усиление санкционного давления на Россию, включая нефтегазовый сектор. Однако на этом фоне отчетливо проявился и раскол. По данным СМИ, главное, чего Киев так и не получил, так это денег. Бюджетный дефицит Украины в 52 миллиарда долларов лидеры даже не обсуждали. Конкретных подробностей о системах, сроках и объемах по ПВО в коммюнике ноль. Подписанных лицензий столько же. Дональд Трамп покинул саммит досрочно. Украинские аналитики уже назвали итоги тихой смертью G7 и плохими сигналами для Украины. Большая семерка вновь подтвердила свою роль клуба ястребов, готовых заливать конфликт оружием, но не готовых брать на себе реальные финансовые обязательства и тем более строить прочный мир.
8: Ну что ж, вот такая вот штука с этим саммитом большой семерки.
9: Взяли и разоблачили, понимаешь?
8: Да, и я предлагаю эту тему, а также сразу скажу, что и следующую, да, про мирный саммит России-АСЕАН мы будем обсуждать с одним очень уважаемым нами экспертом. К нам присоединяется в эфире Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и ММО РАН. Артем, здравствуйте, мы очень рады вас слышать.
21: Добрый вечер.
9: Артем, здравствуйте. Как вы наблюдали за этим? Были ли для вас неожиданности в этом прекрасном мероприятии под названием G7
21: последним? К сожалению, хотел бы вас порадовать какими-то там оригинальными откровениями, но действительно результат крайне ожидаемый. Мы наблюдаем, что...
9: Скучновато как-то все обернулось, да?
21: ...совпадают по абстрактным ценностям и... консенсус относительно необходимости поддержки Украины, действий против России, но конкретные действия, у разных стран есть очень разные взгляды на этот счет, и, разумеется, есть желание перебрасывать горячую картошку от одной стороны к другой, вот, и, разумеется, никто не готов на себя брать какие-то большие рамочные обязательства, которые потом ограничивают пространство для политического маневра.
8: Слушайте, а так долго, на протяжении, ну, последних, наверное, полутора, а может быть, 2 месяцев в Европе говорили о необходимости, ну, наконец-то уже начать, значит, мирные переговоры с Россией, и что Европа должна играть там, ну, значимую роль, да, в этом переговорном процессе. Чуть ли не начали уже ругаться, кто будет, значит, представлять Европу на российско-американских переговорах. Украину мы вообще за скобками оставили, и они тоже, да, ну, нет никакой Украины, это понятно, что они субъектны. И все, и как бы, ну, закончились разговоры о мире, больше никто не хочет представлять Европу на переговорах, которых нет.
21: Проблема стоит в том, что активное участие в переговорах требует, с одной стороны, необходимости включения некоторого переговорного рычага, то есть нужно либо наращивать давление, ну, собственно, на Россию, либо нужно убеждать киевское руководство в необходимости критических уступок, и на это никто просто не готов идти. Uh-huh. И в этих условиях, пока ситуация на поле боя далека от какого-то ни было решающего итога, ну, просто любые декларативные заявления о необходимости переговоров так и остаются пустыми словами и пустыми декларациями.
9: Но на самом деле вся медийная арт-подготовка к этому саммиту свидетельствовала о том, что никаких там поползновений в сторону переговоров и не будет, потому что, в общем, вполне себе задолго, совершенно технологично вбрасывались эти мысли, как это принято нынче говорить, нарративы, что Россия наконец начала проигрывать, что наступил там перелом в войне, и это же реально вся западная пресса в одну дуду перед саммитом писала об этом, да, а потом появляется министр Федоров, он же там этот с телефона показывал этому, это на этом саммите было, где министр обороны Украины показывал чиновнику какому-то, по-моему, натовскому, картинку с горячей Москвой,
8: да, хвастался, да,
9: там, это оттуда... какая-то медийная вот эта шелуха вся вокруг, да? А на выходе что мы реально получили? Артем, вот как вы оцениваете результат, вот этот вот документ эти подписывают?

0: Трамп, скорее всего, не заинтересован в разрешении текущей ситуации в однозначную сторону. Ему нравится поддерживать текущий статус-кво, где он не несет политической ответственности. Он уже видит, что он не сможет срубить здесь каких-то явных дивидендов для своего собственного рейтинга. И дальше он просто действительно скинул всю проблему на Европу.
1: Слушайте, ну вот касаемо Трампа, говорили же о том, что вот сейчас он победит Иран, да, и ему будет, в принципе, уже после этого все равно, да, что там происходит с украинским конфликтом.
2: Он же говорил, что он там, я видал вас в зеркало заднего вида.
1: Да, что вы мне надоели, сейчас я вот Иран разгромлю, и буду миротворец, и победитель, и все хорошо. Но он прям совсем не разгромил Иран, вот прям вот, ну, критически не разгромил. А нам, опять-таки, американисты всякие умные, да, очень долго говорили, что ему необходимо не только для внешнего контура, но и для внутреннего, ну вот показывать свою значимость на мировой политической арене. И?
0: И вы все правильно описали, именно так все и устроено. Реального желания менять ситуацию на поле боя у него нет. Реальных, на самом деле, возможностей, которые бы могли бы переломить тот, ну, практически тупик, который складывается на поле боя, опять тоже нет. И в этих условиях он пытается, по сути, минимизировать свои собственные издержки. Он бы вышел из поддержки Украины, если бы это не превратилось лично для него в большое символическое поражение. А в отсутствие никаких альтернатив он просто продолжает двигаться по сложившейся инерции.
2: Ну, понятно. Мы оперируем не событиями, а символами. Это совершенно, да.
1: А поддержание жизни в пресловутом духе Анкориджа тоже ему невыгодно, да, потому что это тоже проигрыш на внутриполитическом контуре в том числе.
0: Да, да.
2: Хорошо. Я несколько раз перечитал, значит, вот это вот документы G7, слушал разных всяких экспертов с разных сторон и пришел для себя к выводу, что тот набор помощи, который, собственно говоря, из себя представляет по результату вот эта вот вся камарилья, сводится к следующему. Значит, гнать на фронт украинцев. Там нету разговора ни о повышении зарплат, обещанных военным украинским, ни полицейским. Там нет никаких разговоров о деньгах на соцподдержку или восстановлении чему-нибудь. Там речь идет исключительно о том, что нужно идти дальше умирать. Слушайте, это я только один понимаю? Или это у меня такие галлюцинации, там, эхолокация у меня
1: такая? Аберрации сознания.
2: Да, да, ага.
0: Ну, с материально-технической, технологической точки зрения, поскольку конфликт перешел в такой долгосрочный позиционный характер, где любые активные действия связаны с большими потерями, а устойчивость наступления и обороны определяется преимущественно плотностью огневых средств, качеством разведывательного ударного комплекса в виде разного вида дронов, действительно оказывается, что даже, допустим, если бы страны Запада там двукратно или трехкратно нарастили бы поставки тех же самых, например, артиллерийских боеприпасов, о которых много шла речь, там, допустим, последние...
2: А теперь они оказались в переизбытке, да, неожиданно.
0: Сейчас, поскольку такой необходимости не стоит, да, мы видим вот эти вот... С одной стороны, да, мы видим сохранение и усиление поддержки вот таких вот низовых инициатив по... расширению производства разного рода дронов на Украине. Они, конечно, во многом собираются не только на территории самой Украины, но и на территории западных стран. И здесь идет огромная поддержка с точки зрения там, программных средств, софта, с точки зрения контуров управления, с точки зрения там, проектирования. Вот эта вся поддержка, она продолжается, сохраняется, видимо, будет расширяться, потому что она не стоит больших денег. Дает достаточно высокую результативность.
1: Ну и главное, что это дает определенные бонусы непосредственно тем же европейским странам, которые в этом принимают участие. Потому что они впервые, ну не впервые, но, наверное, в таком объеме впервые получили возможность обкатывать свои разработки в реальных условиях боевых.
0: Плюс, поскольку этим занимаются там частные стартапы, небольшие фирмы, не только предприятия большого оборонно-промышленного комплекса, которые не готовы...
1: Артем, простите, пожалуйста, на нашу минутная пауза техническая, и мы продолжим. Никуда не уходим.
3: Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки.

0: Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
2: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
3: Продолжаем мы. С нами Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и ММОРАН. Артем, мысль вашу, пожалуйста, вот давайте закончим.
4: Да, ну, я, на самом деле, хотел сказать, что поскольку в основном основные прибыли получают небольшие компании такого частного сектора, для них миллионные инвестиции – это гигантские прибыли. Им это очень выгодно, и поэтому они такую деятельность активно расширяют. Вот. А вот как раз-таки большие предприятия, то, например, Металли, сталкиваются с тем, что они просто не получают достаточного финансирования и гарантии для долгосрочных заказов, ну, непонятно, что будет с Украиной там через два года.
5: Например. Ну да, но нужно еще обратить внимание на то, что тот же самый Rail Metal, да, за последние, там, по-моему, неделю потерял в капитализации там чуть ли не 30%, если не больше, да? По ощущениям, как-то большие деньги, или, как называют их, умные деньги, не очень верят во взлет европейской военной промышленности.
4: Потому что если бы еврейская военная промышленность хотела бы раскрутиться на поддержку Украины в полном масштабе, она бы сделала это что-то не в 26-м году, а, допустим, в конце 23-го. Мы видим, что политической воли на это нет.
5: То есть пик мы, судя по всему, прошли.
3: Ну, посмотрим.
5: Денежный, да? По меньшей мере.
3: Давайте перебросим сейчас мостик из Эвиана, господи, прости, в Казань. Да, казалось бы, странно, но нет. Потому что нет? Там тоже был саммит интересный. И сейчас мы вместе с Артемом послушаем справочку для тех, кто вдруг из наших слушателей не следил за повесткой на неделе. И потом поговорим, о чем, собственно говоря, речь шла в Казани.
0: Наша справка. В Казани прошел юбилейный саммит «Россия-АСЕАН», приуроченный к 35-летию установления дипломатических отношений. В столицу Татарстана прибыли делегации из 14 стран, включая 11 членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Главный итог – принятие пакета из 4 документов, включая Казанскую декларацию и комплексный план действий по реализации стратегического партнерства. Страны подтвердили приверженность формированию справедливого многополярного мироустройства на основе международного права. План действий конкретизирует шаги по расширению сотрудничества в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, цифровых технологиях и науке. Также приняты совместные заявления о сотрудничестве в энергетике и культуре. Вот ключевые цифры. Взаимный туристический поток между нашими странами вырос почти на 40%. Двусторонняя торговля стабильно превышает 20 миллиардов долларов в год. Но этого явно мало. Не стоит забывать, АСЕАН – это консолидированный союз с населением почти 700 миллионов человек. В отличие от западных саммитов, где говорят о войне, в Казани говорили о развитии. Президент Путин подчеркнул, что встреча прошла в дружеской и деловой атмосфере. Участники высказались за улучшение структуры встречной торговли и расширение взаимных капиталовложений. АСЕАН, по словам Путина, выдержала испытание временем, выстроив сотрудничество на основе взаимного учета интересов.
3: Вот я сейчас хочу, чтобы мы сыграли в журналистику здорового человека. Знаешь, каким образом, да? Ну, то есть обычно...
5: Ну, откуда же я могу это знать, Саша?
3: Ну, наверное, есть основания. Обычно смотришь какую-нибудь телепередачу, слушаешь радиопередачу, читаешь газету и понимаешь, что ничего не понимаешь. Ну, то есть вот написано что-то очень, очень важное и очень интересное, но мозг это отказывается принимать, понимать. И зачем мне жить теперь с этим знанием, что в Казани прошла встреча Россия-АСЕАН, я искренне не понимаю. Я сейчас хочу, с одной стороны, значит, побыть порядочным журналистом, а с другой стороны, цинично воспользоваться нашим сегодняшним экспертом и попросить Артема Мальцева, научного сотрудника Центра международной безопасности МУРА.
5: В общем, сформулируем вопрос просто.
3: Да.
5: А нам-то с того чего?
3: Расскажите нам, пожалуйста, просто и понятно, да, вот в чем смысл этой встречи и чем хорошим она нам...
4: Ну, смотрите, это большая комплексная тема, я постараюсь как бы дать какое-то краткое мнение. С одной стороны, я, наверное, сказал бы, что не стоит как-то увеличивать надежды, это такая была достаточно оптимистичная справка. Действительно, сотрудничество России с странами ОСЕАН, оно развивается, но многие из тех заявлений, которые делают, они, конечно, носят рамочный характер, и их главная необходимость практическая, вот на языке простого человека, обывателя, в том, чтобы просто продемонстрировать добрые намерения.
3: Но это уже немало.
4: В принципе, да, абсолютно верно. Готовность в режиме business as usual продолжать взаимовыгодную кооперацию в тех сферах, где это действительно соответствует интересам сторон. Вот. Если переходить к большей прагматике и конкретике, есть основные направления, где страны ОСЕАН заинтересованы в развитии отношений с Россией. Это, в первую очередь, конечно, поставки сырья и энергоресурсов. И здесь понятно, что в реальности конкретные цифры, там, договоренности об инвестициях, об объемах поставок, они на самом деле решаются на платформе ОСЕАН. Они решаются в двухстороннем формате, потому что это на самом деле соответствует интересам стран, не брать на себя какие-то излишние обязательства такого вот формата. Вот. Но ОСЕАН здесь полезен для того, чтобы установить для всех участников экономических отношений прозрачные, понятные механизмы взаимодействия. Рамочные сценарии, договоренности, как, например, диверсифицировать поставки ресурсов в случае каких-то резких кризисов, ну вот типичный сценарий, очередная какая-нибудь заварушка в Иране, необходимо в краткие сроки нарастить объем поставок, допустим, не знаю, углеводородов, и под это дело нужен какой-то юридический механизм, который, допустим, позволяет быстро внедрить новые опционы. Вот, соответственно, ОСЕАН дает площадку, которая формирует под это всю юридическую базу, которая упрощает прямое взаимодействие уже экономическим контрагентом, а не политическим контрагентом.
5: Сингапур очень обращал на себя внимание, и все говорили о том, что вот надо же, государство, которое ввело против нас санкции, тут себе спокойно сидит и разговоры разговаривает. А Сингапур — это какая-то особая история, или в этом есть нечто, на что стоит обратить внимание?
4: Я бы сказал, что это действительно для Сингапура типичная история. Сингапур традиционно пытается играть роль финансового мостика между Китаем и азиатскими союзниками Соединенных Штатов, между странами Юго-Восточной Азии и Европы. И вот эта сингапурская нейтральность экономическая, это, они позиционируют ее как свое собственное конкурентное преимущество, активно продвигают на том числе таких площадках ОСЕАН.
5: То есть мы отчетливо показали, что мы на них не обижаемся и претензий к ним не имеем и иметь не будем.
4: Это все специфика российского подхода, да, в экономической сфере. Мы, в общем-то, с пониманием относимся к тому, что интересы иногда бывают не то чтобы противоположными, но они бывают своими. И мы не держим за это каких-то глубоких обид политических.
3: Артем, а я вот в этой связи сформулирую такой вопрос. Мне кажется, выражу такое коллективное... Как это? Коллективное чаяние глубинного народа, да? Потому что вот часто разговариваешь с людьми далекими от политики, от международных отношений, и они прям, ну, грустят и сетуют, что вот у нас нету друзей, у нас в мире нет друзей. Вот враги есть очевидные, да, а друзей нет. А может быть, и не нужны нам никакие друзья-то? Может быть, гораздо выгоднее и правильнее жить вот в таких вот прагматичных отношениях?
4: Ну, это действительно такой философский вопрос, что еще имеется в виду под друзьями, насколько...
5: Вот-вот, дайте мне это определение, пожалуйста, я запишу себе.
4: Насколько совпадение ценностей долгосрочно и определяется там не какими-то внутренними интересами, а действительно ценностными интересами. Вот. Я бы, наверное, так сказал, что действительно, если мы говорим про по-настоящему многополярный мир, про диверсифицированное многостороннее сотрудничество, я не знаю, насколько оно действительно в полной мере достижимо, но, конечно, такой формат отношений, он действительно приводит к некоторой эрозии более строгих, более формальных, более юридически закрепленных союзов. Uh-huh. Которых, наверное, в обывательском опять-таки сознании ассоциируют вот эту концепцию друзей. Uh-huh. Кроме того, ну, опять-таки, мы находимся в состоянии вооруженного конфликта. Вот. А когда мы говорим про отношения экономические, здесь вполне можно говорить о том, что, там, допустим, развитие тех же самых экономических союзов с Индией происходит на очень такой дружеской ноте. Uh-huh. То есть здесь полезно просто разводить истории, связанные с безопасностью, и истории, связанные с экономикой. Когда мы говорим про все-таки дружбу на поле боя...
3: Ну, это одно, безусловно, да. А да, экономика и бизнес — это другое.
5: Давайте вспомним нашу дружбу на поле боя с Великобританией и чем она закончилась в 1946 году. Да.
3: Спасибо большое, Артем. Заканчивается, к сожалению, эфирное время. Артем Мальцев, научный сотрудник Центра международной безопасности и Мемуран. Мы передаем эфир новостям и вернемся в начале следующего часа.
0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
6: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана.
7: Точного времени.
0: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
8: Очень важно понимать, что, смотря замена препарата для пациента с муковисцидозом, прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следить, и ходить, даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
10: Словарь русских говоров Забайкали.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
11: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин-Криг-Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома «5G». 6+.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане. Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. И летнее тепло придет в московский регион в воскресенье. Далее подробнее. Российские войска за неделю взяли под контроль 5 населенных пунктов ДНР, в том числе военнослужащие южной группировки. За минувшие сутки установили контроль над селом Юрковка, сообщило Министерство обороны. Согласно данным ведомства, группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Подразделения войск «Запад», «Север-Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Также в сводке Министерства обороны отмечается, что российские войска за неделю взяли под контроль 627 зданий в Константиновке, 251 здание в Красном Лимане, где штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. А в Константиновке штурмовые группы южной группировки войск продолжали вести боевые действия по уничтожению окруженного противника в юго-западной части города и наступательные действия в микрорайоне Николаевске. Кроме того, вооруженные силы России за неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам на Украине. Поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ. Министерство обороны также сообщили, что ВКС России ударом 3 авиабомбами ФА-500 уничтожили мост на маршруте снабжения ВСУ в Сумской области, и 3 ФА-500 был ликвидирован пункт управления БПЛА ВСУ, уничтожены до 20 боевиков. Европа заблуждается в том, что с Россией нужно вести переговоры с позиции силы. Это ни к чему не приведет, но сами контакты необходимы для решения сложнейших вопросов, которые стоят на повестке дня, заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, представитель Кремля ответил на вопрос, готова ли Россия вести диалог с представителями ЕС, которые призывают к переговорам. По его словам, европейцам хорошо было бы ознакомиться с реальным положением дела, в том числе и в украинском конфликте. Он напомнил, что глава государства неоднократно говорил, что Россия готова к переговорам и контактам с Европой.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем. Но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
1: Комментируя атаки украинских беспилотников на Москву, Песков сказал, что они связаны с тем, что ситуация на поле боя для Киева скоро станет катастрофической. Сроков визита американских переговорщиков по Украине Уитков и Кушнера в Россию пока нет, сообщил Сергей Лавров, отметив, что им будет полезно вновь ознакомиться с фактами, говорящими о террористической сущности Киева. По мнению министра иностранных дел России, США поддерживают Украину путем принятия санкций против России и специальных программ по содействию ВСУ.
3: Недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушании в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продление байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима. Но, тем не менее, мы никогда не возражали, чтобы при всем при этом и при том факте, что США хотят российские компании с мирового энергетического рынка вытеснить полностью, они такую цель открыто продекларировали. При всем при том, мы ценим, что никогда администрация Трамп после возвращения в Белый дом не отрицала необходимость диалога.
1: По словам главы МИД России, он находится на связи с госсекретарем США Марко Рубио. Евросоюз продолжает работу над 21-м пакетом санкций в отношении России, но в то же время готовится к началу переговоров с Москвой, заявила сегодня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Лейен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. А глава Евросовета Кошту сегодня заявил, что ЕС хотел бы установить дипломатический канал связи с Россией для обмена позициями, но не претендует на роль посредника. С ним по части посредничества в конфликте вокруг Украины согласен и президент Франции Макрон, который заявил, что Европейский Союз не может вести переговоры с Москвой, поскольку ЕС поддерживает Киев и находится на его стороне. Летнее тепло придет в московский регион в воскресенье, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в субботу все еще будет прохладно, пройдут небольшие дожди.
4: В субботу пройдет вторичный холодный атмосферный фронт, отметившись небольшим очаговым дождем. Ночью плюс 10-13, днем снова не выше плюс 18, плюс 21. Но и к воскресенью, благодаря гребню антициклона, холод практически выдохнется, погода наладится окончательно, и днем потеплеет уже до летних значений плюс 22-25 градусов. В общем, символично, что это произойдет как раз в день летнего солнцестояния, когда 21 июня наступает так называемое астрономическое лето.
1: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда чемпиона мира Максима Комтуа. А в «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. На счету канадца также 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Новости футбола. Московская «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на два последующих сезона. Также «Динамо» пролонгировало контракт с генеральным директором клуба Павлом Пивоваровым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Краснодар сделал предложение Крузейра в размере 7 миллионов долларов за 25-летнего центрального полузащитника Кристиана, сообщает Глоба. Бразильский клуб отклонил предложение быков и ожидает предложения в районе 10 миллионов долларов. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Были сложности организационные, связанные с приездом игроков, но мы работаем и не жалуемся. Состав сборной будем формировать до последнего момента, отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» в категории до 66 килограммов. Эти соревнования проходят в Улан-Баторе. В финальном поединке сегодня Абдулаев проиграл чемпиону мира японцу Такеши Такиоке. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: В Пскове завтра малооблачно, плюс 26, в Великом Новгороде облачно с прояснениями, плюс 25, в Челябинске пасмурно, плюс 27, в Рязани небольшой дождь, плюс 21, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 26, в Майкопе дождь, плюс 21, в Ставрополе дождь, плюс 20, в Нальчике дождь, плюс 21, в Донецке облачно с прояснениями, плюс 26. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. погоду. Температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Ветер северо-западный 5-9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен?
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
3: Ржавчина. О, вот мы вернулись.
4: Продолжаем соскребать.
3: 20.12.19, пятница, 19 июня, 8-925-222-9992. Илья Канавин, Александр Анушкин. Второй час ржавчины начинается. И начну я прям с такой очень банальной домашней заготовки.
4: Огонь.
3: Можно? Можно.
4: Давай.
3: Спасибо. Значит, есть старая шутка, больше чаще всего она звучала в 2014 году в Киеве, значит, ну и потом тоже повторялось многократно, что почему в США никогда не будет революции и беспорядков, да?
4: Потому что там
3: нет посольства
4: Соединенных США. Штатов.
3: Да. А вот, но, в общем, какое-то время назад посольство США в США открылось очевидным совершенно образом, потому что начались там вещи совершенно немыслимые ранее.
4: Ну, можно забаскалить сколько угодно, но вообще-то это аномальное количество всякого рода вооруженных событий, покушений или около покушений на первое лицо государства. Угу. Но Соединенные Штаты вообще отличаются тем, что там, в общем, вполне себе регулярненько президенту это происходит.
3: Быть не круто, да.
4: Но в такой плотности это впервые, это аномалия.
3: Вот. И об очередном таком событии, которое в целом по понятным причинам как-то вот в русских медиа особо не прозвучало на этой неделе. У нас свои внутренние повестки с избытком хватало. А вот об одном таком событии мы и хотим поговорить, потому что, ну, на самом деле, это, ну, как минимум, правда, интересно.
4: Огонь, справочку, будьте добры.
0: Наша справка. В США предотвращена масштабная террористическая атака, основной целью которой, вероятно, был лично Трамп. Пострадать или погибнуть могли тысячи зрителей турнира по смешанным единоборствам UFC Freedom 250, который проходил прямо под стенами Белого дома. Теракт планировался на 14 июня. В этот день президент США отмечал 80-летие. По данным ФБР арестованы 5 человек, а всего к подготовке бойни были причастны от 19 до 23 человек. План был многоступенчатым. Сначала заговорщики планировали направить начиненные взрывчаткой дроны на здание рядом с Белым домом. Это должно было спровоцировать массовую эвакуацию, а затем, когда тысячи людей выбегут на открытое пространство, в дело должны были вступить снайперы. В третьей волне злоумышленники собирались штурмовать ворота резиденции. Целями называли представителей капиталистической элиты, миллиардеров и политиков, в том числе нескольких конгрессменов. Расследование началось после звонка матери 19-летнего Тайсона Пропера, которая обнаружила у сына оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и заметила, что он изучает карты и проводит некую разведку. В доме Пропера в Огайо нашли тысячи патронов. Директор ФБР и глава секретной службы поспешили заверить нацию, что вмешались вовремя, а опасность ликвидирована на корню. Однако сам факт того, что столь дерзкая атака готовилась в самом сердце Вашингтона с участием почти двух десятков человек, свидетельствует об опасной радикализации и глубочайшем расколе в американском обществе. И открытым остается главный вопрос – кто стоял за этой попыткой? В бунт группы изолированных маргиналов не так-то просто поверить.
3: Меня еще все время в этих историях, происходящих в США, смущает вот какой момент. Значит, каждый раз, когда ловят очередных злодеев, которые что-то хотели там учудить нехорошее, да, значит, их называют ультраправыми, ультраконсерваторами, значит, там, ультраконсервативными христианами и так далее, Я что-то не слышал о том, ну, возможно, мои познания устарели, да, чтобы ультраправые ставили своей целью, значит, уничтожение представителей капиталистической элиты и вот это вот все. Да, это, в общем, левацкая повестка-то. Ну, я, возможно, путаю чего-то. И, возможно, вот меня сейчас поправит наш уважаемый гость.
4: Ну, Павел точно.
3: Да, к нам присоединяется.
4: Тебе поставит мозги на место.
3: Двойку, да. К нам присоединяется Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Павел, рада вас слышать. Добрый вечер.
5: Взаимно приветствую.
4: Павел, здравствуйте, очень рады вам.
3: Вот скажите, я просто необразованный сейчас.
4: Ну что, давайте, да, в терминологии сейчас сразу определимся, что там у нас.
3: Что это за ультраправые, которые хотят убивать капиталистов?
5: Вы рассуждаете абсолютно логично, в лучших традициях политической
4: но
5: теории.
4: Но неправильно.
5: Отчасти правильно. Я с вами в некоторых аспектах этой теории согласен, но... Дело в том, что Трамп ведь позиционировал себя изначально как представитель правых взглядов, консервативных, традиционалистских. И в процессе его правления те люди, которые за него голосовали, сильно в нем разочаровались. Они увидели в своем бывшем кумире представителя типичного американского истеблишмента. И не левого, и не правого, а как когда-то у нас говорили, оппортуниста. Ну вот эти вот разочарованные правые вполне могут выплеснуть свое разочарование самым радикальным способом, в том числе и покушением.
3: А чем объясняется, на ваш взгляд, вообще такая плотность вот этих вот всяких деструктивных попыток и движений в США? Только ли разочарованием в Трампе, да, потому что вот история No Kings, да, которая, как говорили, инспирирована там чуть ли не лично Соросом, а значит, всякие антиглобалистские движения и течения, вот это что? Что такое? Оно само так происходит? Или можно говорить о том, что за всеми этими попытками терактов и за всеми этими организациями беспорядков стоит некий единый центр? Там, как угодно его можно назвать. Бильдербергский клуб, там, значит, какие-то там глубинное государство. Но вот оно само или оно не само?
5: Два центра, республиканцы и демократы.
4: Подождите, а как же эти самые сионистские христиане, или как это называется?
5: Ну, если мы будем искать неконспирологическое объяснение происходящему, то на самом деле все будет выглядеть просто и ясно. Дело в том, что в Америке политическая борьба обострилась несколько лет назад настолько, что приобрела характер религиозного противостояния.
4: Вот точно, да.
5: Мобилизовать свой электорат, и республиканцы, и демократы начали апеллировать к самым его темным, мрачным, радикальным установкам. И, конечно, стремились таким образом просто привести на избирательные участки как можно больше своих сторонников. Но в конечном итоге, играя на межпартийных противоречиях, они самым печальным образом повлияли на неокрепшие умы, да, и неустойчивые психики тех людей, которые находятся в пограничном состоянии.
4: Ну, то есть это такая побочечка электоральной мобилизации, да?
5: Если ты хочешь ради своих электоральных очков распалить свой собственный электорат, будь готов к тому, что электорат просто сойдет с ума и начнет палить своего президента. Ну, вот в этом в Соединенных Штатах Америки и произошло. Потому что, когда берут вот этих вот ребят, готовивших покушение на Трампа или уже пытавшихся его совершить, ну, я думаю, вы тоже на это обратили внимание, они не похожи на вменяемых людей.
3: Да.
5: Это не профессиональные киллеры. Это безумцы, политические активисты или люди, которые тщательно маскировались под нормальных, но все равно при детальном рассмотрении у них находятся нотки помешательства. Так вот, действительно, Трамп своей агрессивной, да, назовем вещи своими именами, риторикой, с которой он пошел тараном на Байдена, всех этих людей расшевелил, довел до пограничного состояния и теперь пожинает плоды.
4: А потом огорчил, да, понятно.
5: Да. Ну и можно, конечно, в качестве шутки еще одну теорию тут подвести. Может быть, ее даже назовем конспирологической. Дело в том, что Трамп всегда ведь себя сравнивает с Обамой, да, и стремится по всем возможным и невозможным критериям его превзойти. Так вот, у Обамы неформально, по версии американских спецслужб, была пальма первенства. Знаете, по какому критерию? На него было совершено больше всего покушений в истории американского президента.
4: 8. А Трамп пока еще не...
5: Только на Трампа посчитали? Тут просто версии разнятся. Кто-то говорит 4, кто-то говорит 5. Ну, до Обамы еще далеко.
4: Есть, ну, в общем, стремиться. Есть куда стремиться. То понятно. Есть
3: в попугаях пока длиннее.
4: Ага. Да? Павел, слушайте, а вот эти разговоры про неминуемую гражданскую войну в Соединенных Штатах, признаки которых... которые мы как раз наблюдаем вот в этих вот уплотнившихся всяких покушениях и вооруженных инцидентах. Как вы относитесь к такой версии?
5: А это она и есть. Причем она в рамках движения Black Lives Matter уже выливалась на улицы и площади американских городов. Кое-как это удалось притушить. Но сейчас снова близится избирательная кампания, да, будут переизбираться две палаты американского парламента.
4: Так и это еще в ноябре, еще столько всего может произойти.
5: А кампания это летом уже стартует, и атмосфера в Америке целенаправленно распаляется, раскаляется. Их же жизнь ничему не учит. Им самое главное обеспечить необходимый результат на выборах. А что будет после этого, в процессе этого, гори оно огнем. Ну вот огонь и будет гореть, очевидно.
4: Но это генетический недостаток любой демократии, потому что цикличность и достаточно короткая цикличность и так или иначе все равно любых политических деятелей выводит в категорию мышления не задачами, а электоральными циклами.
3: Циклами, вот. Да. Когда ты думаешь не о стране, не о ее величии, перспективах каких-то, да, а у тебя вот есть 4 года.
4: Ну не будем ругать демократию, она с этим будем. Справляется, по-моему, будем вполне, вполне себе неплохо. Если иметь в виду еще какие-то резервы, которые есть у противоборствующих сторон, у демократов и республиканцев, что может пойти в ход?
5: Ну, конечно, война компромата, потому что сейчас демократы накопили много чего, да, собственно, и искать особенно не надо было, против действующего президента, и это уже обсуждают все. Тема Ирана, кстати, добавляет пикантности, потому что Трамп потратил миллиарды
3: долларов. А вот сейчас подождите, кармана, с Ираном не спешите, мы сейчас перейдем к
4: Ирану. Мы им займемся плотненько.
5: Да, делаем Штейна, кстати, тем уже оскомину навившая, да, но тем не менее, американского налогоплательщика эта история волнует. Трамп шел на выборы с обещанием обнародовать всю информацию на сей счет, а самые чувствительные файлы до сих пор достоянием широкой общественности не стали. И демократы эту тему по-прежнему качают, и продвигается идея, дескать, Трампу есть что скрывать. Видимо, они притихли сейчас ненадолго и ждут, ну, что называется, самого удобного момента для того, чтобы вот эти ушата грязи вылить на своего главу государства, а значит и на республиканскую партию, которая его поддерживает. Ну и плюс экономические проблемы. Ведь Трамп, поддержанный республиканцами, столько всего наобещал. Вы помните день его инаугурации? Он сказал, наступает светлое время в истории Соединенных Штатов Америки.
4: Великий, новый золотой
5: великолепный век. Великолепный век, золотой век. Ну и что? Если посмотреть на уровень инфляции, на уровень безработицы, на курс доллара, где этот великолепный век?
3: Ну вот, по ощущениям, республиканцы уже начали, да, потому что вот сегодня где-то я прочитал об обнародовании, вот я только не помню, случайно это как бы это слив или это сознательная акция, да, что очень большой массив документов по ковиду вывалили в паблик, из которого следует, что ковид является абсолютно рукотворной. Ну, в чем, кстати, многие не сомневались. Да, история и сотворена она именно Соединенными Штатами.
4: Да, в Ухане, сотрудничестве с китайцами.
3: Да, в Ухане, да, там в конечном итоге руками китайцев, но инспирировано все и сделано американцами на американские деньги.
5: Эта история уже звучала в свое время, да. Дело в том, что у самого радикального консервативного и правого сегмента республиканской партии есть такая версия полуконспирологическая, дескать, демократы – это агенты влияния Китая.
3: Ну.
5: И влияние с Китаем они могут натворить всяких отвратительных дел – то ли обрушить американскую экономику, то ли заразить всех людей на земле коронавирусом, это не важно. Самое главное – это подчеркнуть то, что демократы – агенты влияния Китая. Ну, видимо, вброс таких файлов на это и направлен.
3: Вот Илья коснулся уже религиозной темы, да, я хотел бы чуть-чуть поглубже туда копнуть. Что за странное, ну вот для нас, людей, живущих в русской, в православной культуре, даже людей не воцерковленных и неверующих, ну, сами как бы так или иначе являемся, да, частью большой единой православной культуры. А вот что у них там такое происходит дикое с трактовками священных текстов? Что это за еретические какие-то течения и заявления?
5: Дело в том, что американская политическая элита, она разбита на массу клубов по квазирелигиозной принадлежности. Эти клубы можно было бы назвать околохристианскими сектами, но это серьезный и очень важный фактор внутренней политики США, потому что если там и искать какую-то конспирологическую сущность, то за фасадом громких и всем хорошо известных организаций на самом деле стоят эти самые клубы, где религиозный фактор играет роль такого сплачивающего механизма, клея. И потом представители этих квазирелигиозных групп тянут в элиту своих собратьев. Конечно, они борются за то, чтобы свою трактовку священного писания навязать как едино правильную, общеобязательную для всех остальных. То, что в Америке очень вольно относятся к священным для христиан, не только текстам, это широко известно. И то, за что у нас бы, наверное, человека абсолютно обоснованно подвергли следственным мероприятиям по статье за оскорбление чувств верующих, там является нормой политической риторики.
4: Ну, в том числе, там же законодательно ты можешь просто взять и организовать собственную церковь, и прекрасно. И многие этим пользуются, потому что церкви не облагаются налогами, и организуют церкви именно в том числе для того, чтобы уходить от налогов. Там очень смешно это все устроено, и вообще религией это назвать становится все труднее. А вот я сегодня натолкнулся на такую версию. Есть же такая модель от Anthropic, которая называется Fable 5, которая, в общем, фантастические какие-то вещи производит, настолько фантастические, что ее запретили Соединенные Штаты, и что она сумела вскрыть все замаранные в деле Эпштейна куски, которые составляют 75% от всех опубликованных материалов. Вы слышали об этом что-нибудь, Павел?
5: Мне попадалась такая информация, но, конечно, верифицировать
4: очень трудно,
5: скрытые файлы будет очень трудно, но зато пища для американской прессы огромная, и опять-таки это прекрасный повод для того, чтобы республиканцам мочить демократов, демократам мочить республиканцев.
3: Ну, плюс еще немножечко в копилочку триггеров, да, для не очень крепких с когнитивной точки зрения людей, да, чтобы сойти с ума и там в какой-то ситуации, может быть, взять штурмовую.
4: Даже винтовку. Возраст этих там, да, сколько?
3: У нас сейчас минутная техническая пауза, мы продолжим. Павел, дорогие радиослушатели, не уходите.
0: На всю страну говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
0: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
8: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
9: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
4: Продолжаем соскребать.
3: Продолжаем мы говорить, да, на тему всего того, что происходит в США и вокруг США. Вместе с нами прекраснейший Павел Фельдман, кандидат политических наук и профессор Академии труда и социальных отношений. Прежде чем мы продолжим, перейдем уже как раз к иранскому вопросу, я хочу ответить на часто задаваемый нам слушателями а вопрос, типа, зачем мы так много внимания уделяем международке, да?
4: Мы так старались, уважаемые люди, от нее уходить, но когда понимаешь, что эти события непосредственнейшим образом влияют на твою жизнь, да, приходится их анализировать, чтобы понимать, что происходит с тобой, и понимать, что с тобой будет происходить дальше.
3: Да, мир очень маленький, да, несмотря на то, что большой, и очень взаимосвязанный и взаимозависимый. И все вот эти вот дикие подчас истории и движения, которые происходят, казалось бы, очень далеко от нас в другом полушарии, да, они очень быстро и звонко отзываются у нас.
4: Ну, давайте далеко не будем ходить. Давайте оглянемся на Иран и поймем, как события в Иране повлияли на нас.
3: Да.
4: А главное, образом.
3: А главное, вот, что я еще хочу успеть сказать, да, что, к сожалению, линейный сценарий, чем у них хуже, тем у нас лучше.
4: Вообще не работает.
3: Вообще не работает. Вот казалось бы, да, так сказать, пожелать там победы обеим командам, и пусть на них упадет метеорит. Но это не самая вообще подходящая для нас история.
4: Справочку?
3: Нет, а справочку мы не будем, потому что...
4: Мы же, да, нам же все это
3: мы
4: самое.
3: Мы для иранской
4: темы... Чуть было все не использовали.
3: Иранской темы подготовили справку, подготовили мы ее вчера, сегодня она утратила всякую актуальность, поэтому коротко мы нашим слушателям уважаемым напомним, что значит президенты США и Ирана успели подписать меморандум.
4: Причем сделали это дистанционно.
3: О взаимопонимании, да, значит, там 14 пунктов, а лишь один пункт там касается того, что должен сделать Иран, ну, типа, не делать ядерного оружия больше. Ну и разблокировать Армузский пролив. А все остальное должны были сделать США и их друзья, включая, в общем, выплату репараций самых натуральных.
4: Значит... И, в общем, все шутили, потому что было понятно, кто будет эти деньги платить, что платить персам будут арабы, от имени Соединенных Штатов. В общем, там был натуральный перечень абсолютного разгрома Соединенных Штатов. И этот перечень опубликовали иранцы. То есть он не появился нигде вообще. И его опубликовали иранцы, конечно, торжествуя. И было совершенно понятно, что вот эта конструкция продержаться долго не может. И дело даже не в Израиле.
3: Хотя именно Израиль сказал, что нет, ребят, что-то так не пойдет, что-то вы договорились, это вообще-то наша война. И долбанули по Ливану. Значит, в ответ Иран снова закрыл Армузский пролив, а Дональд Фредерик Трамп страшно расстроился и сказал, что ни цента никому не даст. И вот, значит, точка, вы находитесь здесь.
4: Да.
3: Павел, они перезапустили войну или это будет что-то другое?
5: Надо проверить сейчас. Может, уже открыл армузский
3: пирог. Да, возможно. Да, возможно.
5: О справках. Когда дело касается Трампа, тем более Ближнего Востока и действий Трампа на Ближнем Востоке, справку надо обновлять каждую минуту. Там никакой точки невозможно, только многоточие. Но если говорить серьезно, конечно, Иран победил. Мы когда спрашиваем себя и наши уважаемые радиослушатели, зачем анализировать международный опыт, зачем следить за мировой повесткой, одна из причин – учиться, потому что мы в положении Ирана сегодня находимся. И Иран показал рецепт успеха на длинной дистанции.
3: Ну, между прочим.
5: Непоколебимая воля, да, монолитная элита, наличие идеологии, четкое видение будущего, готовность сопротивляться до конца.
4: Объединение людей с разными взглядами внутри страны, между прочим, в том числе и оппозиционно настроенных. В Иране это было очень ярко видно.
3: Угу.
5: И это очень, кстати, этнически неоднородное общество.
3: Да.
5: В чем-то похожее на российское. Очень сложное общество.
3: Ну, империя, многосоставное общество. Конечно.
5: Поэтому, да, ну что мы видим? Соединенные Штаты Америки ищут способ тихо отползти. Трамп, конечно, в 41-й раз провозглашает это своей великой исторической победой. Мы могли бы поучаствовать в качестве посредников. Вот я не знаю, они сказали, что цифровым способом провели финальные переговоры, да, подписали какой-то виртуальный акт. Не на платформе МАКС это было сделано.
3: Запуск, кстати.
5: Ничего не слышали.
4: А вы слышали версию, почему именно так получилось и почему от Швейцарии отказались?
5: Почему?
4: Потому что иранцы узнали о том, что Израиль готовил некую операцию на маршруте следования.
3: А с этих станется?
4: Мне верится.
5: Ну, это похоже на правду.
4: Мне верится, если честно, да.
5: Министр иностранных дел Ирана Аракчи был официально провозглашен целью Израиля.
3: Да.
5: Ничего удивительного в этом нет, что там сделанного ранее, да. Поэтому что, никакого мира там и близко не будет. Соединенные Штаты Америки в преддверии выборов отступают. Открывается Армузский пролив, и Иран обещал не взимать плату, да, никакую с судов, проходящих через него, но уже официально фигурирует технический сбор, экологический.
4: Экологический, мне очень нравится, особенно экологический, да.
3: Это они у нас получились. Утилизационные еще можно брать с проходящих кораблей. Вдруг их придется там утилизировать.
5: Да, да, да. Вот, и мы можем в сухом остатке посмотреть, а кто вышел из этого конфликта с наибольшими результатами.
3: Вот, кстати.
5: Иран, конечно, бомбили плотно, он понес определенный экономический урон, но он сохранил за собой полное право развивать свою программу баллистических ракет. Никто его не продавил на отказ. Он не допускает западных наблюдателей на свои объекты по обогащению Ирана. Урана, да, и опять-таки подчеркивает таким образом суверенитет. Российских допускает, западных не допускает. То есть
4: ну,
5: сам определяет,
4: допускает, естественно.
5: Сам определяет, кому открывать двери, а кому нет. С него снимается часть санкций, а это фактически репарации, о которых говорило иранское руководство. Туда потекут миллиарды западных, в частности, американских долларов. Ну и самое главное, до начала конфликта у него не было контроля за Армузским проливом, а теперь он
3: теперь есть.
5: Да. Так кто же победитель, да? Тот, кто себя 41-й раз им провозгласил, или действительно Иран?
3: А вот в этой связи вопрос, то есть ситуация, дикая достаточно со стороны, кажется, да, потому что вот военная машина США и финансовые возможности США, и политические возможности США, и Иран, который в целом-то оказался, не то чтобы в изоляции, но его как бы так, никто особо-то и не поддерживал, да, то есть там мы, китайцы, еще ряд стран, мы выступали, с призывами к миру, что типа хватит там, да, это все, успокойтесь, не трогайте Иран, а суверенное государство, но они оказались в абсолютном одиночестве, и они победили. Это показатель какой-то невероятной силы Давида, или, простите меня, иранцы, что я вас с еврейским ветхозаветным героем сравниваю, или это показатель слабости и абсолютной надутости и соломенности Голиафа?
5: колосс на глиняных ногах, да, совершенно верно, который, там же чемпионат мира по футболу, да, замах на рубль, удар на копейку.
3: Угу.
5: Страна, которая не готова после массированных атак с воздуха и ракетных ударов переходить к проведению наземной операции, не может рассчитывать на успех в войне. И Соединенные Штаты Америки, хоть и перебрасывали туда своих морпехов, ну сколько там тысяч было, 20-30 оказалось на Ближневосточном театре военных действий, они не готовы были пустить в ход человеческий ресурс.
4: По одной, ну, потому что отправить 20 тысяч в Иран, это бессмысленно.
3: Абсолютное самоубийство. Что они там,
5: конечно, потому что после этого в Америку пошли бы гробы, угу. И даже если бы

0: Чего у них там нет? У них, знаешь, что там нет? У них там нет Украины. Потому что если бы у них там была Украина, они бы устроили наземную операцию чужим, недорогим для них и не близким пушечным мясом.
1: Ну, в принципе, это одна из воинских традиций Великобритании. Малая война, по-моему, так о них называется это. Павел, как думаете, есть еще что-то в запасе? Они что-нибудь готовы предложить для эскалации этого конфликта? Или он будет вот такой вот велотекущий все время туда-назад, одно и то же?
2: Соединенные Штаты Америки подпишут чего-то там на электронной виртуальной платформе с Ираном в итоге или нет, пожмут руку или не пожмут, вышли из конфликта, они отползли, все. Их там больше на этом театре военных действий в дальнейшем мы не увидим. Но параллельный трек развивается, конечно, по линии Израиль и Ливан, и тут все будет горячо, долго, возможно, даже вечно, бесконечно. И это, конечно, будет все время триггерить Иран на ответы по американским базам, по американским союзникам на всем Ближнем Востоке. Так что Соединенным Штатам Америки придется периодически реагировать на то, что там происходит, но реакция будет главным образом риторической. Единственное, что им остается, это попытаться еще раз качнуть при помощи технологий цветных революций ситуацию изнутри, найти каких-то марионеток, которых они будут мобилизовывать для уличных протестных акций. Но Иран знает, что в этом случае делать, и их учить.
1: Такое впечатление, что да, революции не надо. У Ирана какая-то прививка, у которой нет ни у каких других стран, потому что сколько уже десятилетий они пытаются это провернуть. Ну, да, и это единственная страна, по ощущениям, в которой вообще не работает.
0: Перфокарты все эти, да?
1: Вообще не срабатывает.
2: А дело в том, что в Иране всегда были определенные субэтнические группы, сторонники Шаха, жители крупных городов с либеральными взглядами. Но после массированных западных бомбежек даже эти люди разочаровались в либерализме, в американском белом господине, в Европе. Это надо было постараться вообще, да, в Соединенном Штатах.
1: В этом смысле,
2: конечно. Сделать так, чтобы после этих акций потерять тех немногочисленных своих сторонников внутри Ирана, которые там еще оставались.
1: И продолжать выпихивать, как это, на авансцену пинками этого, вот этого, Шаха, вот, этого сына Шаха.
0: Резу Пехлеви, этого смешного.
1: Стыдного вообще.
2: А вот чем больше стали его показывать, тем яснее его сторонникам стало, что они имеют дело просто, ну простите, со старым клоуном, который, и кроме красивых слов, ни на что больше не способен, да и то, говорит.
1: Какой-то формат. Красивый-то у него не получается, говорит, бомбите мою родину, бомбите скорее.
0: Какой-то формат Луи де Финесса, какой-то вот реально комедийный артист. Такой интересный разговор, и совсем не остается времени, меньше минуты. Поэтому, Павел, последний вопрос, очень прошу вас кратко ответить. Нет сомнений в том, что у Израиля ноги не глиняные, да, и все там, так сказать, мужские достоинства имеются в наличии. Но нет ли здесь сейчас у Израиля с его решимостью воевать до победного, ну, серьезных таких экзистенциальных рисков?
2: Экзистенциальные риски есть, конечно, они всегда там будут, но Израиль будет переходить в другое качество. Находясь без американской поддержки и в очень агрессивной среде, он будет превращаться в государство с доминирующей радикальной идеологией. Угу. Будет становиться жестче, правее, ортодоксальнее.
0: Что на пользу никому пока никогда
2: не шло. В общем, да, это идет только к общей эскалации.
0: Спасибо вам большое, Павел, за интереснейший разговор.
1: Спасибо огромное. Приходите к нам еще.
0: Павел Фельдман, кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений. Вернемся через минуту.
3: Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
4: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
3: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.

0: Слушает страна, слышит весь мир.
1: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Люди и песни».
2: Баллада «Последняя поэма» получила широкую известность после того, как прозвучала в 1980 году в фильме «Вам и не снилось». Впрочем, написана она была значительно раньше. В 1971 году, когда композитор Алексей Рыбников только начинал работать в кино, ему предложили сочинить музыку для фильма «Остров сокровищ» по повести Роберта Льюиса Стивенсона. Молодой композитор с энтузиазмом взялся за работу и написал множество мелодий, большая часть из которых в ленту не вошла. А потом прошло несколько лет, и в руки Рыбникова попал роман классика индийской литературы Рабиндраната Тагора «Шешер Кабида». На русский его перевели как «Последняя поэма». Написанная в 1929 году книга рассказывает о двух влюбленных – о Мите и Лобанье, которым из-за предрассудков и общественных порядков не суждено быть вместе. Это проза, но герои пишут друг другу письма в стихах. Завершает произведение прощальное письмо, которое главная героиня отправляет своему возлюбленному. Читая книгу в переводе Аделина Адалес, Рыбников с удивлением обнаружил, что эти стихи идеально ложатся на одну из мелодий, написанных для фильма «Остров сокровищ».

Весной 1973 года Ленинский райком комсомола Москвы во Дворце спорта в Лужниках организовал конкурс молодежных ансамблей. Победителями стали группа Стаса Намина «Цветы» и трио «Линник». В качестве награды они получили право записать на мелодии пластинку с несколькими песнями. Виктор, Дмитрий и Марина Линник учились на английском отделении филфака МГУ и создали группу, которая пела в стиле фолк-рок, как и их любимая команда «Mamas and Papas». Они дружили с Рыбниковым и стали исполнять на концертах последнюю поэму, а потом записали ее на пластинку.

Через несколько лет Рыбникову заказали музыку для фильма «Вам и не снилось». Он был создан по одноименной повести писательницы Галины Щербаковой. Автор эстетских произведений на философские темы в 1977 году неожиданно писала повесть о двоих влюбленных и разлученных родителями старшеклассниках. Тема подростковой любви в то время была едва ли не запретной. Книгу решил перенести на экран режиссер Илья Фрес. Рыбникову показалось, что песня «Последняя поэма» верно передает настроение этой ленты. Режиссеру песня понравилась, но он попросил, чтобы в фильме она звучала в более эстрадном виде. Так и появилась новая версия, записанная студентками училища имени Гнесиных Ириной Отсиевой и Верой Соколовой.

0: России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны.
3: Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
4: Тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
5: Есть только миг между прошлым и будущим.
3: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Уже построен каменный мост, присутственные места, уже есть дворянское собрание. Все в городе красиво.
7: Программа «Радио России Калуга. Литературные прогулки» рассказывает о судьбах и творчестве поэтов и писателей, чья жизнь была связана с Калужским краем в разные годы.
6: Николай Васильевич Гоголь везут на правый берег. Все ему кажется новым, необыкновенным, и он даже город назвал Константинополем.
7: Читаем, слушаем и обсуждаем вместе.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
8: Ну, Жорка, кого пригласим?
0: Радио России представляет. Театр у микрофона.
8: Ну, видишь, как все просто решается, когда говорят правду.
0: Борис Васильев. «Завтра была война». Радиоспектакль по одноименному произведению.
9: Мы ходили в кино, читали вслух книги, делали вместе уроки и болтали.
0: Предвоенный 1940 год. Девчонки и мальчишки 9 Б дружат, влюбляются и задумываются о смысле жизни.
8: У тебя очень хорошие друзья, мальчик мой.
0: Ребята уже научились различать добро и зло, способны на решительные и благородные поступки.
10: Какой тяжелый год.
11: Потому что високосный. Следующий будет счастливым.
0: Мечтая о великом и строя планы на будущее, они не знают, что грядет Великая Отечественная война.
9: Следующим был 1941.
0: Слушайте радиоспектакль «Завтра была война» в эти выходные в 16.10 по Москве и в 15.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России за неделю владели 7 населенными пунктами в зоне СВО. Центробанк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. И комары чаще кусают людей, одетых в цветное или темное. Далее подробнее. Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза заслушал доклад министра иностранных дел России Сергея Лаврова по одному из направлений российской внешней политики.
2: Уважаемые коллеги, добрый день. У нас сегодня доклад министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова по одному из направлений нашей внешней политики. Пожалуйста, Сергей Викторович, прошу вас.
1: С 13 по 19 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России вооруженными силами России осуществлены массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удары пришлись и по военным аэродромам, складам боеприпасов, горючего, территориальным центрам комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации ВСУ, говорится в недельной сводке Министерства обороны. За истекшие сутки взят под контроль населенный пункт Юрковка в ДНР, говорится в сводке Российского оборонного ведомства. Отмечается, что овладение Юрковкой открывает штурмовым подразделениям возможность развить успех на славянском направлении. Село находится на удалении порядка 10 километров от городов Славянск и Краматорск, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, за неделю под контроль южной группировки также перешли поселок Артем и село Рай-Александровка в ДНР. А группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка в ДНР. Центральный банк России сегодня снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки на 25 базисных пунктов сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
3: Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования. Эта картина может ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки и потребовала от нас более сдержанного шага.
1: А глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью телеканала «Россия-24» рассказал, что снижение ключевой ставки ЦБ в пятницу лишь на 25 базисных пунктов вызвало у него разочарование. По его словам, на бизнес влияет не только сама ставка, но и то, как она регулируется.
4: Ну, вообще-то разочарование. Мы описываем ситуацию в отраслях, на конкретных предприятиях, и в том числе ставим вопрос не только о ставке, но и о регуляторике Центрального банка, поскольку для многих заемщиков потенциальных сложность заключается не в том, что ставка высока и деньги дорогие, а в том, что невозможно и по этой ставке привлечь средства, в том числе на оборотный капитал, на оборотные средства привлечь. И мы видим, что в мае, кстати, идет и рост неплатежей и цепочки поставок многие разрушаются. Ну и те риски, о которых Эльвира Набиуллина сказала, так сказать, риски, связанные с замедлением, охлаждением экономики, они явно проявляются.
1: Партия «Новые люди» провела сегодня форум общественно-политических и медиа-лидеров страны «Сила влияния». Так называется встреча, на которой обсуждались пути решения важнейших социальных задач, в том числе помощи семьям с детьми и людям с инвалидностью. Особое внимание поддержки участников СВО. Как отметил лидер партии Алексей Нечаев, в дискуссии участвуют титулованные спортсмены, известные актеры, главы благотворительных фондов и ведущие журналисты.
5: Мы собрали этих людей для того, чтобы показать, кто занимается тем, чтобы Россия стала сильнее и развивает других людей, детей, семьи, помогает людям. Потому что когда что-то происходит, важно это подсвечивать и показывать, что происходит.
1: Увеличение военной помощи Украине со стороны европейских стран находит все меньше поддержки у немцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой по заказу телеканала ЗДФ в феврале. 43% респондентов заявляли, что европейские страны должны усилить поддержку Киева, сейчас же таковых 32%. Доля тех, кто выступает за сокращение помощи Украине, выросла с 24% в феврале до 31% в июне. Исследование проводилось с 16 по 18 июня. В нем участвовали более 1000 человек. Группа крови не влияет на то, насколько часто человека кусают комары, несмотря на распространенный миф об обратном. Об этом рассказала заместитель врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова. Она рассказала, что комары чаще кусают людей, одетых в цветное или темное, а также ориентируются на расстоянии десятков метров на запах углекислого газа, который человек выделяет при дыхании. Для снижения количества укусов врач рекомендует использовать москитные сетки. При применении репеллентов она советует не вдыхать воздух сразу после распыления и не допускать попадания средства на слизистые. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня состоялась жеребьевка футбольного Кубка России в пути РПЛ. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». Тем временем в футбольном Кубке России намерены вести использование Fan ID, утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что Fan ID может появиться на домашних матчах клубов РПЛ. Теперь же стало известно о том, что Fan ID введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» продлила контракт с генеральным директором Павлом Пивоваровым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года. Пивоваров занимает эту должность с января 2021. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Теннис. Даниил Медведев проиграл 81-й ракетке мира Даниэлю Альтмайеру в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле. Немец победил со счетом 6-4, 6-7, 6-4. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд страны в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России в Чебоксарах – 37, 47 и 39 секунды. В Омске на G-Drive арене сегодня прошел турнир по смешанным единоборствам ACA-204. В главном поединке вечера Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Челябинске завтра пасмурно, плюс 27, в Перми небольшой дождь, плюс 23, в Ульяновске временами дождь, плюс 20, в Элисте пасмурно, плюс 27, в Махачкале небольшой дождь, плюс 29, в Владикавказе дождь, плюс 22, в Грозном временами дождь, плюс 28, в Херсоне облачно с прояснениями, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 13, днем плюс 23. В Москве в субботу субботу ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 19. Атмосферное давление в столичном регионе будет выше нормы 752 миллиметра ртутного столба.

0: A.B. Play it.
1: Аурум. Инутили.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум. Инутили. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.

0: танцуй. Аурум
1: Инутиле. Бесполезное золото.
2: Друзья, это была песня «Танцуй», которой мы сегодня открываем 446-й эпизод программы «Аурум Инутиле». Меня зовут Дмитрий Чернов. А вот эта песня «Танцуй» принадлежит авторству группы «Воздух» из города Чебоксары, о которой мы сейчас поведем наше повествование, в первую очередь. Во-вторых, я познакомлю вас с лидером этой команды. Ну и в-третьих, мы будем слушать еще одну песню этого самого замечательного коллектива из столицы Чувашской Республики. Сергей Помнящий, лидер группы, с нами на прямой связи. Сережа, привет.
3: Привет, Дима, всем привет.
2: Давай по поводу песни «Танцуй», которую мы только что слышали. Я с нее не случайно начал сегодня эпизод, потому что, во-первых, нам не хватает вот таких вот легких, но в то же время бодрых композиций. Как она появилась на свет, расскажи сначала немножечко об истории команды «Воздух», чтобы мы понимали, сколько лет вы существуете, в каких стилях вы играете, кто в команде чем занимается, ну и так далее.
3: Команда «Воздух» появилась на свет где-то в 2021 году, то есть мы группа молодая совершенно, но уже дядьки 40+. Сошлись на том, что мы должны играть какую-то музыку. У нас интересная коллаборация. Михаил Гоголев у нас музыкант и композитор, и несколько поэтов, включая меня. Так вот, песня «Танцуй» написана мной, да, текст мой, гармония моя, аранжировка, естественно, группы «Воздух». Если говорить конкретно о ней, то, если вы заметили, она, конечно, бодрая, но текст достаточно глубокий и грустный. Но она именно с надеждой на светлое будущее. В песне говорится о том, что какой бы депресняк в жизни ни происходил, нужно верить в мечту. Должно быть какое-то хобби, которое в конце тоннеля покажет свет. Вот примерно об этом песня.
2: Вот у нас сегодня эпизод называется «Вдохновение». Чуть позже последует и глава традиционно из книги Рика Рубина, которую я зачитываю и знакомлю наших слушателей как раз с этим величайшим произведением, важным для всех музыкантов, особенно начинающих, чтобы понимать, как устроен мир не шоу-бизнеса, а именно музыкального творчества и что должно быть в голове у будущего большого музыканта. Хочу спросить тебя о вдохновении. Откуда черпаешь это самое вдохновение? Как происходит магия вот этого поиска, когда ты вдруг понимаешь, что из вдохновения потихонечку молекулы выстраиваются в нечто, что называется песней в дальнейшем?
3: Вот именно магия – самое правильное слово. Мне для вдохновения нужно обязательно, почему-то у меня так устроен мой мозг, я не знаю, как у других авторов, поэтов, но мне нужно обязательно либо услышать строчку, либо прочитать ее, либо какое-то словосочетание, чтобы меня прям вштырило, понимаешь? Вот тогда начинает рождаться какая-то лирика, какие-то строки, какой-то, может быть, даже боевичок. Я не знаю, что будет с этой строчкой дальше. Я не знаю изначально, какой будет сюжет, но это рождается вот именно постепенно и уже приходит к чему-то. Вот у меня именно так вдохновение получается. Я беру просто гитару тогда, кладу блокнот с ручкой и погнал.
2: Я допускаю, что именно так появилась песня «Рубашка», которую мы прямо сейчас тоже услышим, да?
3: «Рубашку» я немножко вынужден разочаровать. Текст написан не мной, текст написан нашим бывшим барабанщиком Александром Моисеевым. Вот, он с удовольствием принес его. Она немножко выбивается даже из общей концепции группы «Воздух», но она веселая, такой легкий уральский рок.
2: Давайте послушаем. Что там за романтизм такой походный? От группы «Воздух», город Чебоксары, песня «Рубашка» прямо сейчас в «Ауру Минутиле».

0: красивая песня. «Рубашка» называлась эта композиция. Чебоксарский коллектив «Воздух» сегодня открывает у нас эпизод 446 своими замечательными хитами, песнями, композициями, треками. Кому как удобно. Лидер группы Сергей Помнящий с нами на прямой связи. Сереж, ну а музыка или текст? Что рождается раньше и почему?
1: Знаешь, я думаю, что в идеале должно рождаться одновременно. По крайней мере, у меня происходит так, что я уже сказал выше, что я беру гитару, окнут и ручку. Да, по старинке блокнот и ручку, так мне почему-то удобнее. Если рождается гармония и вокальная мелодия, это тогда, ну, 80%, наверное, успеха. Что песня, я имею в виду, получится. Но когда рождается музыка, на мой взгляд, музыка, а потом уже за уши притягивается текст. Вот почему-то у меня это не работает. Вот, может быть, из-за этого я не могу почему-то писать песни на заказ.
0: Ну и что же? И последнее, о чем я тебя хочу, Сереж, спросить сегодня. Ну, лето на дворе. Где группа «Воздух» будет выступать? Опен-эйры, какие-то клубы, стадионы, я не знаю, что еще. Расскажи, какой у вас график концертный на ближайшие месяцы.
1: Ребята, лето, опен-эйры. Увидимся 23 июня в Чебоксарах. Фестиваль «Human Fest». И 24 июля, недалеко от Чебоксар, Сурские Зори, там будет проходить фестиваль ежегодный под названием «Сяч». Там можете нас увидеть.
0: Вот, Сурские Зори, тоже бы хотелось бы приехать. Но так или иначе, друзья, в любом случае, всем, кто нас слушает, и всем, кому нравится группа «Воздух», я что, могу только пожелать приятного времяпрепровождения под отличную музыку. Сергею Помнящему большое спасибо за беседу, лидеру команды «Воздух». Мы переходим к нашим следующим исполнителям. Это Аурум и Нуцеля. Сделайте погромче.
2: Бесполезное золото.
0: Друзья, следующая команда, ну просто феерическая. Англоязычная прогрессив-рок-группа Guilt Rip. Музыканты играют просто в восторг. Я не знаю, как они, насколько они вживую, но вот то, что мы в записи услышали, это правда восхитительно. Ярослав Почернин задумывал этот проект как чисто студийный проект. Но после получения предложения выступить вживую, собрал живой состав. Собственно, Ярослав нам прямо сейчас все сам и расскажет. Ярослав Почернин, лидер группы Guilt Rip, с нами на прямой связи. Ярослав, привет.
3: Привет.
0: И меня, когда я послушал песню «Long Way Home», которую мы сегодня будем, да, представлять в проекте «Аурум и Нуцеля», мне показалось, что я когда-то где-то этот вокал в «Ауруме» слышал. Сначала я подумал, да нет, так не бывает. Отмахнулся от этой мысли. А что ты скажешь по этому поводу? Мог ли я слышать вашу группу где-то раньше?
3: Ну, где-то раньше, наверное, мог бы слушать. Но, скорее всего, ты вспомнил, как мы с тобой общались в 2012 году, когда я тебе презентовал группу White Sound, которая не только победила в голосовании слушателей одного выпуска, но и в целом серии выпусков.
0: Ничего себе! А сейчас ты поешь?
3: А сейчас я пою. Ну, я всегда пел, на самом деле, и бэк-вокалы, и лид-вокалы кое-где, ну, вот. Так получилось, да, что собрал свой проект.
0: А почему, когда мы опубликовали песню «A Long Way Home» в нашем канале в социальной сети ВКонтакте, и начались восхищенные отзывы, и, друзья, да, напомню вам, что если вы подписаны на наш канал ВКонтакте, то вы будете первыми узнавать обо всех новинках, которые звучат в программе «Аурум и Нуцеля». Подпишитесь. И ты сделал там такую отметку, заметку о том, что, ну, это выбивающаяся из стилистики команды песня, мы пишем немножко другое. А что другое? Вот расскажи о стиле.
3: Вообще, мы больше склоняемся к прогрессивному року. Такому классическому, прогрессивному, в духе, может быть, 70-х, 80-х, ну, 80-е уже прогрессивный рок на спад пошел, ну, вот, что-то типа того. Только в более современном звучании, там, с синтезаторами более современными и так далее. Все, может быть, с аранжировками более, тоже, там, не на 20 минут одна песня, а более, ну, подходящая для современного слушателя, скажем так, форматы. А у нас очень многие композиции именно вот более такие прогрессивные, это со сменой размеров, со сменой ритмов, с разными там ухищрениями гармоническими и мелодическими, ладовыми. Вот. А здесь такая, в принципе, простая поп-песня. Она тоже, на самом деле, не такая простая, как кажется. Но довольно-таки просто такая поп-рок-песня, мне кажется.
0: Ну, не скажи. Но давайте, друзья, давайте послушаем эту композицию. Чего тут городить-то огород? Вот она, эта композиция. Вот она, эта группа Guilt Rip. Смысл названия, кстати, о котором мы узнаем чуть позже. И песня A Long Way Home. Прямо сейчас в «Ауру Манутеле». Поехали. Поехали.

0: Это была красивейшая, мое восхищение, красивейшая песня «Long Way Home», группа «Guilt Trip», московская команда. Ярослав Почернин, лидер группы, чей голос вы только что слышали, с нами на прямой связи. Давай немножко о вдохновении поговорим. У нас сегодня вдохновение. Мы обсуждаем, откуда музыканты черпают его, откуда берутся силы на то, чтобы его искать и разыскивать. Вот у тебя как эта магия происходит? Как у тебя рождается песня? Как ты понимаешь, что эта песня будущее, когда ты схватил музу, летящую, так сказать, за крыло, и вдруг понял, что вот оно, вот он, этот самый момент. Ты его понимаешь, ты его ощущаешь физически?
1: Вот здесь есть такой магический момент один. Я вообще-то такой довольно материалистический взгляд в человека. Я могу разложить творчество на абсолютно технические такие составляющие. Вот ты взял инструмент, вот ты начинаешь играть в таком-то ладу, там, в таком-то ладу, такие последовательности аккордов, начинаешь что-то там вокализировать под это. Но вот этот момент, когда набросок становится песней, он какой-то магический. Вот никогда не знаешь, где он произойдет. Иногда он происходит довольно поздно уже на продакшене песни. Мне кажется, наконец-то это стало песней. Я уже думал, это не станет. Что это просто будет, что это на выкид все. Работа на смарку. Иногда происходит очень рано. Вот с этой песней произошло очень рано. Я просто взял гитару и случайно вот напал на такую последовательность аккордов и сразу напал на эту вокальную мелодию куплета. И припев, кстати, тоже. И у меня и куплет, и припев родились вот сразу. Прямо перед концертом я взял диктофон, записал и вернулся к этой песне там на следующей неделе. Уже у меня готовая лежала демка. Обычно у меня все происходит гораздо дольше.
0: Это вообще на самом деле загадка и действительно магия какая-то. Вот мы чуть позже будем как раз читать, что по этому поводу считает Рик Рубин, великий и прославленный музыкальный продюсер современности. Ну, а к тебе у меня последний вопрос. Вы выступаете вживую? Лето у нас на дворе. Где вас увидеть, послушать можно будет? В июле, в августе? Ну, вот скажем там, в сентябре, может быть?
1: Ну, на сентябре мы пока не загадываем так далеко, а в июле нас можно будет послушать 18 июля на ВДНХ, фестиваль «Стандарт».
0: Кстати сказать, друзья, 18 июля команда Guilt Trip, московская группа, чью песню A Long Way Home вы слушали в программе Our Minutes несколько минут назад. И с лидером команды Ярославом Почерниным я только что вел вот эту вот самую беседу. Ну а 18 июля послушать вживую, мне кажется, тут даже нельзя говорить слово «рекомендую». Здесь нужно говорить «настоятельно советую». Мы перемещаемся в Рязань, а группа Guilt Trip и музыкантов этой команды горячо благодарим и ждем новых песен. Друзья, наш участник и уже многими слушателями любимый, слушатели говорят, а когда будет новая песня проекта «Я все из города Рязани»? Полюбили поклонники и слушатели программы «Аурум и Нусили» вот этот вот рязанский коллектив. А вы знаете ведь, да, и это не секрет, что лидер группы Сергей Клименко, который основал вот этот вот проект и сам поет, сам музыку сочиняет, он, как я уже много раз говорил, моряк дальнего плавания. С Сергеем связаться бывает категорически сложно. Тем не менее, все равно Сергей Клименко с нами на прямой связи. Привет, Сережа. Я горячо тебя приветствую в очередном эпизоде программы «Аурум и Нутеле».
2: Дмитрий и слушатели «Аурум и Нутеле». Шлю вам горячий африканский привет из славного гвинейского города Конакри.
0: Расскажи, откуда ты черпаешь свое вдохновение для написания песен? Таких прекрасных, как сегодняшняя новая композиция «Лето зной». Вот с этим вот рифом задорным, который мы сейчас будем слушать.
2: Ну, в основном из личного жизненного опыта. Ну, к примеру, вот эта песня «Лето зной» есть описание конкретного пикника, как бы одного из многих, в которых я принимал участие, проживая за Полярным кругом на Кольском полуострове в военном городке. Мы там частенько собирались на шашлычки, вот, благо далеко ходить было не надо, из дома выходишь, 200 метров прошагал в сопке, и ты уже на природе. В общем, наверное, 80% песен — это личный опыт. Остальные 20% — это такой микс личного опыта, каких-то фантазий, наверное, переживаний, может быть, да.
0: Друзья, давайте от слов ближе к делу. И прямо сейчас новый хит рязанского проекта «Я все» и Сергея Клименко под названием «Лето зной». Пока на дворе лето и пока на дворе зной.
3: Аромат цветов в волосах.

0: Это был трек «Лето зной». Рязань представляет сегодня свой замечательный коллектив «Я все». Сергей Клименко, основатель и лидер этого проекта, с нами на прямой связи. Сереж, ну музыка или текст? Что у тебя-то рождается раньше? И почему самое интересное?
1: У меня музыка первична. Приходит сначала мелодия, такой лейтмотивчик, да. Я стараюсь его развить максимально. Сначала без инструмента, а потом добираюсь до гитары и уже окончательно доделываю музыкальную составляющую песни. Текст вливаю или как бы втискиваю, как повезет это уже в готовую музыкальную форму. Почему так? Ну, такая версия, наверное, потому что у людей, и у меня в том числе, в песне прежде всего завораживает красота мелодии, если таковая имеется в песне. Думаю, что так устроено музыкальное восприятие у большинства меломанов, у большинства людей. Мелодия, она как бы по природе навязчивее, чем более навязчивый, чем текст. Вот, допустим, знаете, у многих бывает навязчивая мелодия в голове так бы закрутится, да, и ты уже целый день не можешь выбросить из головы. И нормально, вот дожил, можно сказать, до своих годков, и все нормально, пока отсутствует с головой. А вот если бы мне, допустим, какая-то рифма пришла в голову, да, и я не могу ее выкинуть, это все, Сережа, иди, наверное, обратись к врачу. Какая-то нездоровая тема, да? Поэтому мелодия – это норм, и она первична.
0: Ну а под финал нашей беседы расскажи, как, когда и где была написана самая лучшая твоя песня? Как она называется? Все это, ну, сегодня в этом эпизоде очень важно знать.
1: Ну, я уже говорил в программе предыдущей, что моя лучшая песня – это «В окопах». Она у вас прозвучала уже. И историю написания этой песни я там подробно описал. Если вкратце, она родилась после спора. У меня был спор со старшим помощником, когда я работал на лесовозе. Он поляк, я русский. Мы, как всегда, сядем с ним на пересдаче вахты и болтаем о том, о сём. Заодно, как бы, высказываем друг другу своё историческое фе. Да? Вот. И в очередной раз я наслушался, и это меня сильно зацепило. Я пришел в каюту, и у меня сразу же возник образ одного места, которое я посещал, кстати, незадолго до того, называется оно «Долина славы». Это на Кольском полуострове. Там есть такие стелы с выбитыми на камнях предсмертными записками наших бойцов Красной Армии. И, в общем, это место, оно как бы, ну, навсегда остается у тебя в памяти и оставляет большое впечатление. Вот, и я пришел в каюту, и, вспомнив это место, прям текст у меня вылился, я не знаю, там за час, наверное, я написал эту песню. В общем, песня «В окопах» посвящена павшим бойцам, защитникам Заполярья во время Великой Отечественной войны. Это моя лучшая песня.
0: Друзья, ну и традиционно, чего я не делал последние несколько эпизодов, кстати говоря, важная глава из книги Рика Рубина, о книге которого я постоянно рассказываю. Она называется «Из ничего. Искусство создавать искусство». Очередная глава, которая послужила сегодня, в общем, и, знаете, вот этим размышлением на тему, откуда же это вдохновение берется. Что пишет Рик Рубин на эту тему, буквально вот давайте послушаем.
2: Ловите волну и держитесь на гребне как можно дольше. Если повезет и вы поймаете вдохновение, пользуйтесь им на всю катушку. Пока оно длится, оставайтесь в этом тонком мгновении с его энергиями. Не выходите из потока. Если вы писатель и перед сном на вас нахлынули идеи, можно не спать до рассвета. Если вы музыкант и достигли своей цели, написали песню или 10 песен, но музыка все звучит и звучит, запишите все, что можете. Может, прямо сейчас эта работа и не пригодится. Зато может пригодиться в следующий раз. Или нет. Задача художника – распознать сигнал и благодарно принимать его, пока тот не исчерпает себя. Приоритеты таковы. Главное – вдохновение. Потом вы. На последнем месте – аудитория. Это особое мгновение, и им нужно отдаваться целиком. В моменты озарения любые планы идут лесом. Соберитесь силами и примите этот дар целиком, даже если он явился не вовремя. Таков долг серьезного художника. Джон Леннон советовал, если начали писать песню, дописывайте до конца в один присест. Энергии первого вдохновения вполне может хватить на всю композицию. Какие-то отрывки пока будут несовершенны, да и ладно, допишите черновик. Обычно полная, не идеальная версия гораздо полезнее, чем якобы идеальный обрывок.
3: Будешь барабанить по утрам?
4: Буду.
0: Как пишет песни наш следующий участник? Следующий участник, скрывающийся под загадочным названием проекта «Светригор». Московский основатель и лидер проекта Святослав Чичканов сегодня, друзья, тоже участвует в программе «Аурум Инутиля». Святослав, привет.
5: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Я хочу спросить, естественно, что за название «Светригор»? Что оно здесь в себя, так сказать, включает? Какие секреты и смыслы таит в себе?
5: У меня отец офицер, очень любит историю. Он назвал меня в честь великого русского князя Святослава Игоревича. И, значит, я когда искал название, я увидел, что многие используют имя Святослав. И я добавил просто три, соединив, посчитал, что как бы три – это сакральное число, которое может добавить дополнительный смысл в мое имя.
0: Как давно ты стал заниматься музыкой?

0: написаны мной, музыка писалась.
1: Формируют культурное пространство.
2: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
1: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
4: Это волшебство технологий.
5: Каждый гость студии – настоящая находка.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Австралийская ехидна.
7: Предками ехидн были именно водные животные, и многие вещи, связанные с анатомией ехидн, объясняются вот такой амфибийностью предковых форм.
1: Биолог Алексей Масолов в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12:10 по Москве и в 14:10 по времени Анадыря. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
8: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
9: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
1: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
10: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, своих внучат и детей.
9: Это правда.
1: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новые Донбассы и Кутузовка Донецкой Народной Республики. Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории. Об этом сообщает РИА Новости. Поезд сошел с рельсов в метро Стамбула. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс, Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли за неделю населенные пункты Артема, Рай, Александровка в Донецкой Народной Республике. Также за истекшие сутки освобождена Юрковка, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки

0: Войска Запад улучшили тактическое положение в Красном Лимане. В течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и освободили 251 здание. В Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники. Средствами ПВО с 14 до 20 часов сегодняшнего дня над российскими регионами и Черным морем перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников самолетного типа. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской атомной электростанции. Ранен пожилой мужчина. По данным властей, он госпитализирован. Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории, передает РИА Новости. Зеленский утверждает, что на территории двух белорусских областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая якобы корректирует огонь. Зеленский потребовал в течение недели убрать эту технику, пригрозив в противном случае, что Киев сделает это сам. Минск рассматривает удар ВСУ по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь Беларусь в военный конфликт, заявил постпред республики при СНГ Игорь Назарук. Он назвал агрессию против детей излюбленным приемом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. Сотрудники Следственного комитета Беларуси изучили материалы уголовного дела и фрагменты беспилотника ВСУ, который атаковал автобус с детьми в Брянской области. Российские следователи также передали коллегам копии процессуальных документов, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: В рамках межгосударственного сотрудничества по расследованию теракта в Брянской области Следственным комитетом России организован выезд коллег из Республики Беларусь к месту атаки на пассажирский автобус, а также обеспечена возможность его визуального осмотра. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств преступления, совершенного украинскими боевиками.
0: Напомню, в среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус с детской футбольной командой. Дети ехали из Беларуси на спортивные сборы и отдых в Геленджик. Погибшая при атаке женщина, сопровождавшая детей, гражданка Беларуси, была беременна. Шестеро детей, а также двое взрослых получили ранения. Поезд сошел с рейсов в метро Стамбула. Пассажиров эвакуируют по тоннелю. Сведения о пострадавших пока не поступало, сообщает телеканал Хабр. Инцидент произошел в пятницу вечером на линии М4 в районе Бастанжи в азиатской части города. Состав следовал из муниципалитета Кадыкёй в аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Причина происшествия сейчас устанавливается. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. Сегодня регулятор, напомню, снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Набиуллина отметила, что прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если будет пересматриваться, то, скорее всего, вверх, нежели вниз.
2: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли. И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года, и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
0: Отвечая на вопросы журналистов, глава Центробанка России допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке нынешним летом, сообщили в правительстве. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас – надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, а также своевременные поставки и контроль цен. Он поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. В правительстве отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей. И прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
0: В начале следующей недели столбики термометров могут достичь климатических показателей июля, утверждают синоптики. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдуллаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоки. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,3 сотые. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. По данным центра ФОБОС, 20 июня в Петропавловске-Камчатском до 10 градусов тепла, облачно с прояснениями и кратковременный дождь. Во Владивостоке теплее до плюс 16, но тоже дождливо. В Екатеринбурге без осадков плюс 28 днем. В Омске воздух прогреется до плюс 31. В Мурманске потеплело до 18 градусов. Вечером ожидается дождь. В Оренбурге до плюс 30. Кратковременный дождь с грозой. В Ярославле и Владимире плюс 18. 20 тоже дожди. В Волгограде до 28 градусов выше 0. Кратковременный дождь. В Сочи ливневые дожди, грозы и плюс 22. В Санкт-Петербурге без осадков. В Москве местами кратковременный дождь, днем до плюс 20 градусов.
5: Театр «Радио России» представляет «Чу-чу». Спектакль по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Часть третья, заключительная.
6: Я ехал по дороге на Росарио, где находилось поместье родственников Консуэла, у которых она порой останавливалась. Вокруг не видно было ни души. Дорога велась, словно горная речушка. Собственно, она и шла-то по руслу высохшего ручья, протекавшего когда-то среди поросших овсюгом холмов и вырывавшегося, наконец, к озерному простору зелено-голубых лугов. Напрасно окидывал я взором монотонную равнину. Ничто не двигалось, ничто не возвышалось над ней. Смутно надеясь, что, возможно, Консуэла задержалась в Росарио, я снова пришпорил коня. Как вдруг, слева от себя я услышал легкий всплеск. Я оглянулся. Чахлый ольшанник, полоса свежей травы под ним, Все это говорило о том, что здесь находится источник. Осторожно ступая, я подошел к тонкому берегу. Внезапно взору моему представилась удивительная картина. В середине зеленоватого водоема по колено в грязи стояла Чу-Чу. Без седла, без уздечки, но просто в чем мать родила. С минуты я смотрел на нее в ужасе и смятении. Она же и не думала меня узнавать. Подобно нимфе, она загляделась на собственное отражение в зеленой воде.
7: Чу-Чу? А где же Консуэла? Куда ты дела ее? Консуэла! Консуэла! Консуэла!
6: Ответа не последовало. Я поскакал в объезд водоема. Не видно было никого, кроме ко всему равнодушной Чу-Чу. Правда, водоем, о счастье, был неглубок, утонуть в нем было невозможно. На топких его берегах не видно было никаких следов борьбы.
7: Консуэла!
6: Я поскакал дальше, без конца выкликая дорогое имя. Оставив позади несколько сот ярдов, я внезапно увидел чепрак Чу-Чу, олевший в придорожной траве. Сердце мое забилось.
7: Наконец-то. Значит, я на верном пути. Консуэла! Консуэла!
8: Я здесь! Здесь!
6: Милый голос раздался с раскинувшегося рядом поля. Там, в тени карликовой яблоньки, на ложе из пахучей травы и сухих листьев, покоилась Консуэла. Даже в тот радостный для меня миг я не мог не отметить про себя, как удачно было выбрано это живописное и укромное место. Бархатная шапочка с помпонами из алого плюша была осторожно положена рядом. Прекрасные и сине-черные волосы не растрепались. Глаза сияли нежностью. Как ни был я потрясен случившимся с ней несчастьем, помню, меня поразило, что с виду она совсем не походила на пострадавшую.
7: Ты не ушиблась, Кончита? Ради всего святого, что с тобой?
8: Ничего. Ты со мной, Панчо. Больше мне ничего не нужно. Что будет после, когда я укроюсь могильной землей, неважно. Ты здесь. Я счастлива. Пусть ненадолго, пусть немножко.
7: Но что случилось? Ты упала? Это Чу-Чу тебя сбросила?
6: Сказать по правде, несмотря на ее томную позу, слабый голос и собственное свое волнение, я был уверен, что ничего страшного с ней не произошло. Своей крошечной ручкой она сдвинула мою шляпу на затылок и слегка взъерошила мне волосы.
8: Ох, не наказывай бедное животное, Панчо. Она не виновата. Она ничего не сделала, верь мне. Просто я видела твое свидание с мисс Смит. Я проехала мимо. Промчалась стрелой, чтобы никогда больше не возвращаться. Я сказала Чу-Чу: лети. И мы летели много миль. Порой вместе, порой не совсем. Порой в седле, порой у нее на шее. Много вещей осталось на дороге. Наконец, и я там же. Я сказала: мужайся, Панчо придет. Потом я сказала: нет. Он говорит с мисс Смит. Боже, я ничего не помню. Я приползла сюда на руках. Все кончено.
6: Я в замешательстве посмотрел на нее. Она нежно улыбнулась, а потом расправила и пригладила складку платья, прикрыв свой изящный сапожок.
7: Но, дорогая, ты ведь не сильно ушиблась. Ты ничего себе не сломала. Возможно, немного растянула лодыжку. Да, я посажу тебя на моего коня. Я пойду рядом и доставлю тебя невредимой домой. Прошу тебя, милая Кончита.
8: А, мой бедный Панчо, Ты не понимаешь. Разве дело в ноге, в руке или в голове? Как бы я хотела, чтобы это было так. Но я повредила себе все внутри. Это фамильная болезнь. Мой дедушка однажды перелетел через быка во время родео. Он не сказал ни слова. Он умер. Но почему? Он повредил себе все внутри. Поверь мне, это у нас в семье. Ты понимаешь? Все сальтирии отличаются этим от других людей. Как-то меня не станет. Ты посадишь на моей гробнице ягоды, Панчо. Те ягоды, которые ты нарвал для меня. Вырастет маленький цветочек на ней, а в небе появится маленькая звездочка. Только Консуэла, которая тебя любила, больше не будет. Когда ты будешь счастлив и будешь говорить на дороге с этой Смит, ты не будешь думать обо мне. Ты не будешь видеть моих глаз, Панчо. Эта травка накроет их. И крошечные животные в своих черных шкурках, которые здесь бегают, будут грустить обо мне. Но ты не будешь грустить. Так оно и лучше. Мой отец никогда не согласится, чтобы я, католичка, вышла замуж за еретика и жила бы в палатке и выла, словно койот. Он не согласится, чтобы я вышла замуж за человека, который не владеет таким же количеством лошадей, быков и коров, как он. Но мне все равно. Ты моя единственная религия, Панчо. Когда ты со мной, мне не надо ни лошадей, ни быков, ни коров. Поцелуй меня, Панчо. Кто знает, может, это в последний раз. Все кончено, кто знает.
7: О, Кончита, не говори так, ты разрываешь мне сердце.
6: В ее прекрасных глазах стояли слезы. Я почувствовал, что и мой взор застлала предательская влага. Над унылой равниной садилось солнце, поднимался ветер. Мы были словно совсем одни во всей вселенной. И все же меня не покидало ощущение чудовищной нереальности всего происходящего. Меня душил смех. Это, верно, была истерия. Я боялся заговорить. Ее головка покоилась у меня на плече. Положение было не так уж неприятно. И все же нужно было действовать. Это было тем более трудно, что я не совсем понимал, что же именно произошло. Поддерживая ее клонившуюся к земле фигурку, я бросал косые взгляды через плечо, ища хоть какой-нибудь помощи. Внезапно на дороге появился несущийся во весь опор всадник. Я вгляделся, благодаренье Богу. Это был Энрикес. Чувство глубокого облегчения овладело мной. Я любил Консуэла, и все же вряд ли кто-либо еще приветствовал родных своей возлюбленной с такой радостью, как я.
7: Ты спасена, дорогая. Это Энрикес.
8: Что? Энрикес? Панчо, поклянись мне сию же минуту, что ты не посмотришь на мисс Смит ни одного раза.
6: Я был простодушен в те дни и все понимал буквально. Мисс Смит была моей ближайшей соседкой. И чтобы выполнить это желание, я должен был бы ослепнуть.
7: Клянусь. Впрочем, это...
8: Довольно. Ты колебался. Я ничего больше не хочу. Ничего.
6: Она поднялась на ноги с подчеркнутой осторожностью. Мгновение, памятуя о тонкой организации внутренности семьи Сальтильо, я смотрел на нее в страхе. А вдруг она прямо у меня на глазах зашатается и рухнет, дав бренному телу одержать победу над ее гордым духом. Но тут я увидел, что она держит в своих белоснежных зубах шпильку и аккуратно надевает свою бархатную шапочку.
7: Эврика, я нашел вас.
6: И с нами Энрикес. Веселый, быстрый, красноречивый, неустрашимый Энрикес.
9: Вот мы и вместе. Ну, немножко слишком на людях, немножко слишком в первом ряду для тет-а-тет, мои дорогие друзья. Но разве о вкусах можно спорить? Что одному человеку здорово, то другому яд. Но, друг мой, что до этой лошади, этой Чучу, которую я только что видел, почему она не одета? Уж не хотите ли вы выставить ее на обозрение? А если нет, то почему это так?
7: Видите ли, Консуэла ужасно пострадала. Она была сброшена на всем скаку.
9: Ага. А мы ведь предупреждали.
7: А Чучу просто удрала.
9: Это неудивительно. Ты ушиблась, Консуэла?
7: Слава богу, обошлось, но вполне возможно, у нее весьма серьезное внутреннее повреждение.
6: Пока мы говорили, Консуэла почему-то презрительно молчала, и вид у нее был непонятно свежий и равнодушный.
9: Ну, конечно, она не в духе, у нее болит голова, ей обязательно нужно сидеть на холодном камне. Понимаю. Встретимся у дороги, когда часы пробьют 9. Но насчет этой раздетой лошади я ничего не понимаю. Смотрите, это печально и странно.
6: Он отправился за Чучу, оставив нас с Консуэлой вдвоем. Никогда в жизни я не испытывал такой растерянности и страха. Я с грустью сознавал, что каким-то непонятным мне способом обидел девушку, за которую, как мне казалось, я с радостью отдал бы жизнь, и что я сделал из нас обоих посмешище в глазах ее брата. Вот уже в который раз мой простецкий американский ум не понимал благородного романтизма ее испанской души. Меж тем она оправила свою амазонку. Выглядела она такой свежей и хорошенькой, словно только что выехала из дому.
7: Кончита, ты ведь не сердишься на меня?
8: Сержусь? О, нет. Мисс Смит, возможно, и сердится, что я прервала ваш тет-а-тет. Может, это она и прислала сюда моего брата, чтобы отплатить мне тем же?
7: Но мисс Смит не знакома с Энрикесом.
8: Да? Ты так думаешь?
6: Я не сомневался, что мисс Смит и Энрикес не знают друг друга. Но тут до меня, как мне показалось, дошел истинный смысл слов Консуэлла. И на душе у меня стало легче.
7: Тебе лучше?
8: Мое здоровье? О, это чепуха. О моей душе не будем говорить.
6: И все же, когда Энрикес возвратился, ведя на поводу Чучу, она кинулась к ней с распростертыми объятиями. В ответ Чучу вытянула свою губу. Ей, видно, казалось, я вполне разделял ее мнение, что госпожа ее была необычайно аппетитной. Возможно, я и ошибаюсь, но мне почудилось, что когда их прекрасные глаза встретились, в них сверкнуло полное и явное взаимопонимание. На обратном пути Консуэла воспрянула духом и, расставаясь, пожала мне руку с великодушным и снисходительным видом. Не знаю, как объяснила она неслыханное поведение Чучу, Энрикесу и всему семейству. Безоговорочное прощение, дарованное мне Консуэла, помешало мне расспросить ее об этом. Я не возражал, чтобы это оставалось тайной между нею и Чучу. Но, как ни странно, эта неизвестная мне тайна только сблизила нас. Она подстегнула наш любовный пыл и подвела нас к катастрофе, которой завершился этот роман. Мы приняли решение бежать. Не думаю, чтобы этот героический шаг был так уж необходим, судя по тому, как относились к нам ее и мои родные. Скорее, мы избрали этот путь просто потому, что он избавлял нас от всяких предварительных объяснений. Нужно ли говорить, что нашим поверенным и преданным союзником был быстрый, веселый, ловкий Энрикес? Несравненный знаток языков Энрикес. Предполагалось, что его присутствие придаст всему нашему предприятию определенную серьезность и респектабельность. Не думаю, чтобы мы решились на этот шаг без его помощи. Во время одной из наших верховых прогулок мы должны были обратиться к услугам методистского проповедника в соседнем графстве, а позже, когда наша тайна раскроется, и к услугам католического священнослужителя.
9: Я буду ее посаженным отцом. Будьте безмятежны, мой друг, и не забудьте про кольцо. Не всегда в тоске и муке этой минуты вспоминаю это кольце. Я принесу два в кармане своего платья. Увидите, все будет в порядке.
7: Надеюсь. Хотя...
6: Если вся наша затея и не представлялась мне в столь же розовом свете, причиной, возможно, было то, что Энрикес, хоть он и был на несколько лет старше, казался гораздо моложе меня. И сдержанно дерзкий взгляд в сочетании с гладко выбритым по этому случаю лицом делал его похожим скорее на переодетого церковного служку, чем на солидного дядюшку. Консуэла призналась мне, что ее отец, возможно, вследствие дошедших до него слухов о нашем недавнем приключении, запретил ей кататься со мной наедине. Он и не подозревал, что Чучу стояла на страже его интересов, и что даже в этот торжественный день мне и Энрикесу пришлось ехать по обе стороны на порядочном от нее расстоянии, подобно двум армиям, обходящим противника с флангов. В течение этого путешествия, хоть времени у нас было в обрез, и каждую минуту нам грозила опасность быть обнаруженными, я слезал порою с коня и шел рядом с Чучу, держа Консуэла за руку, в то время как преданный Энрикес вел моего коня вдали. Я живо помню эту прогулку. Пологий подъем в гору, еще неизвестное будущее, полное манящих перспектив. Мягкий сумеречный свет осеннего неба, чуть затуманенного в ожидании близких дождей, будто в предчувствии слез. И робкая, серьезная беседа, которой, сами того не заметив, увлеклись мы с Консуэлой. И вдруг, не знаю от чего, но едва мы одолели подъем, как Чучу встала на дыбы, круто повернула. И вот уже она во весь дух скачет по дороге обратно. Возможно, что в своей рассеянности она только тут осознала мое присутствие, но бегство ее было таким стремительным и внезапным, что не успел я вскочить на коня, как она уже отмахалась четверть мили по дороге к дому. Сколько ни пыталась держать ее перепуганная Консуэла.
10: Чучу! Чучу, стой! Стой! Ну, остановите же ее! Сделайте что-нибудь скорее! Чучу! Чучу, стой! Я прошу, остановите!
6: Мы бросились было в погоню, но тут же поняли, что дело безнадежно. Всякая попытка догнать их не только еще больше рассадорила бы Чучу, но и грозила бы жизни Консуэла. Спасения не было. Кобыла шла размашистым, ровным, решительным аллюром. Дорога до самой деревни сбегала прямо под уклон. Чучу закусила у дела, и остановить ее не было никакой возможности. Нам оставалось только следовать за нею вдалеке, безнадежно, глупо, кипя от злости, до самой той минуты, когда Чучу победоносно ворвалась во двор Сальтильо и полубесчувственную Консуэла приняла в свои объятия сбежавшаяся в смятении семья. Это была наша последняя прогулка. Потом я увидел Консуэла лишь перед ее отъездом в безопасное уединение монастыря на юге Калифорнии. В последний раз видел я и Чучу, которая в поднявшейся суматохе, как была взбившейся сбруи, ускользнула через заднюю калитку в поле и исчезла. Много месяцев спустя, как передают, ее узнали среди табуна диких лошадей в горах на побережье. Странное, прекрасное существо, избежавшее клейма Родео и ставшее легендой. А еще говорят, будто видели ее в воротах поместья Росарио, растолстевшую, вычищенную под роскошным чепраком, запряженную в тяжелый испанский кабриолет, в котором сидела невысокая полная дама. Но я не желаю об этом слышать. Ибо есть дни, когда она оживает передо мной.

Я ясно вижу, как она идет в гору, к вершине. Консуэла сидит в седле, а я иду рядом, с надеждой взирая на безграничный простор, который открывается вдали.

Вы слушали радиоспектакль «Чу-чу» по одноименному произведению Бретта Гарта. Перевод Нины Демуровой. Роли исполняли автор Владислав Ветров и Сергей Смирнов, Консуэла Татьяна Матюхова, Энрикес Прохор Чеховской. Инсценировка Натальи Шолоховой, музыка Виктора Енченко, постановка Аркадия Абакумова. Театр «Радио России».

0: Радио России. Радио России. Люди. От первого лица с Натальей Бехтиной.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Я бы так сказала, что первым лицом в нашей программе сегодня, кроме нашей гости Ольги Дмитриевны Отрощенко, я сейчас расскажу вам, кто она такая, наверное, сегодня первым лицом наряду с ней будут цветы. Потому что выставка, которая работает сейчас в здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, так и называется «Цветы. Символ красоты». Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Давайте начнем, пожалуй, с того, в чем сила красоты цветов, на ваш взгляд.
2: Ну, вы знаете, я, наверное, все-таки несколько слов скажу о том, почему возникла эта выставка. Здесь даже не в силе красоты цветов, здесь немножечко другая история. Дело в том, что на протяжении многих лет я в Третьяковской галерее, мне, в общем-то, посчастливилось сделать целый ряд монографических выставок, которые пользовались, ну, большой популярностью, люди любили приходить на эти выставки. Но уже давно у меня возникала мысль устроить тематические проекты, и вот один из них удалось осуществить. Это вот выставка под названием «Цветы». Ну, вы понимаете, когда я подходила к этой выставке, к идее создания ее, у меня была цель не только показать красивую живопись, которую вы, безусловно, найдете в экспозиции, потому как здесь представлены художники, я вот сейчас назову их круг этих художников, вы поймете: Константин Коровин, Головин, Ларионова, Гончарова, Кончаловский, Елена Поленова, Мария Якунчикова. Это все очень известные фамилии русских художников, которые работали на рубеже веков, эпоху Серебряного века. И когда я устраивала эту выставку, мне хотелось провести своеобразный эксперимент. Собственно, она является для меня экспериментом. Взять очень узкую тему, допустим, цветы в живописи определенного времени, конец 19-го, первые треть 20 века. И на примере этой живописи у разных авторов посмотреть, как менялся пластический язык эпохи при переходе от импрессионизма, потом к модерну, символизму, а затем уже у художников авангарда. И мы поймем на примере этой выставки, что цветы своего рода были формой и объектом для экспериментов с формой и цветом. Особенно это сильно и заметно проявилось у художников авангарда. И, в общем-то, собственно, этому и посвящена эта выставка. В общем, сложному и очень интересному, таинственному творческому процессу. А в качестве эпиграфа к этой выставке были взяты строки из стихотворения Марины Цветаевой «Певцом во сне открыты закон звезды и формулу цветка». И вот мы как раз к этой формуле и продвигаемся, когда идем по экспозиции нашей выставки.
1: Какая замечательная задумка. Казалось бы, ну да, цветы. А тут, оказывается, у них есть формула. Ну, в чем, по-вашему, вот эта формула цветка?
2: Вот первый вопрос. Почему именно художники Серебряного века? Дело в том, что до этого была длительная эра художников-передвижников, которые в своей живописи ставили совершенно иные задачи. Они шли к тематике произведения, к нравственной, социальной проблематике. А вот художники следующего поколения, они ставили перед собой другую задачу. Им хотелось заняться чисто живописью, описанными вопросами, и поэтому для них самым главным было поиски красоты в искусстве. Валентин Серов в письме своей супруге писал о том, что он будет теперь работать и писать только отрадное. А Константин Коровин со временем в интервью, которое часто ему ставали, у него были с журналистами подобные беседы, он говорил, что художник должен дарить зрителю только прекрасное. А мы знаем, что Коровин, помимо того, что был великолепным художником, он еще был замечательным педагогом. И почти все живописцы, которые у нас представлены, очень многие на этой выставке, я имею в виду, учились в его классе, в Московском училище живописи войны и сочества. А уж если мы заговорим о формуле, то она достаточно ясна и понятна прямо при входе на выставку. Мы здесь показываем две работы художника Аристарха Лентулова под одним и тем же названием «Астры». На одном мы видим совершенно реалистически написанный букет, а на другой работе мы видим абстракцию. И только по названию мы понимаем, что это цветы астры, потому что вот тот калейдоскоп цветовых пятен, они расположены в таком музыкальном ритме, нам об этом говорят. Вот, собственно, это и является формулой, образом, символом. Но символом не в символике цветов, а вот именно в символе структуры этого цветка.
1: Цветы – это еще и некий знак. Как бы вы определили полотно, на котором изображены цветы? Это натюрморт или пейзаж? Что это такое в жанровом смысле?
2: Все дело в том, что в этот период времени, о котором мы с вами сейчас говорим, цветы стали объектом изображения и лейтмотивом главным не только в натюрморте, что привычно, и не только в пейзаже, что допустимо, но и в портрете, и в орнаменте. И вот, собственно, наша выставка как раз состоит из разделов, их 7, и мы видим, как работы, как живопись от фигуративной переходит к абстракции. Мы туда еще добавляем работы предшественников. Это работы Крамского, букет великолепный с флоксами. А Крамской первый заговорил о том из русских художников-передвижников, что необходимо реформировать реалистическую живопись, двинуться к свету, к краскам. И вот, собственно, это его опыт. И современные авторы, это Сторженецкая, Затуловская,

0: нужный и создается.
1: Исаков и автор программы «Алтаргонан».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
1: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Ирина Пяхтина, я ведущая программы «Карельский орнамент» на Радио России Карелия. Каждое воскресенье мы знакомим слушателей с занимательными фактами о нашем северном крае.
5: Я Ирина Челахова, ведущая программы «Будний вечер» на Радио России Карелия. Мы очень любим нашу республику, гордимся ее прошлым, верим в ее будущее.
6: Меня зовут Марьяна Александрова. Я ведущая программы «Доброе утро, Карелия» на Радио России. Каждый день мы рассказываем об актуальном и важном.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
7: Очень важно понимать, что, смотрите, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, и ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. В Минобороны уточнили, что это дает возможность развития успеха на славянском направлении. В Донецке дрон атаковал торговые центры, поврежден фасад здания. Также сообщается, что в ДНР в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще четверо пострадали. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, а также лихорадки Эбола, заявили в войсках радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России. Президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Как сообщили в Минобороны России, подразделение 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии провели тщательную разведку и нанесли силам ВСУ мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника и овладели населенным пунктом. Как заявили в Министерстве обороны России, освобождение Юрковки, которое находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР, Славянска и Краматорска, дают возможность развития успеха на славянском направлении. Также сообщается, что в Донецке дрон ВСУ атаковал торговый центр, был поврежден фасад здания. Двое мирных жителей

0: Погибли еще четверо, пострадали в результате ударов беспилотников по территории ДНР. Сообщил глава региона Денис Пушилин. Уточняется, что повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили не только в Донецке, но и в Горловке, Харцизске, Старобешевском, Волновахском, Мангушском, Кураховском муниципальных округах. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Артищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории спонсировали из госбюджета США, а американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Из опубликованных файлов следует, что на Украине таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
1: В опубликованном пресс-релизе Национальной разведки Соединенных Штатов Америки приводится выдержка из перечня биолабораторий с указанием объема финансирования и сведения о подрядных организациях. Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black and Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультационного совещания государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза в отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении.
0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Президент Польши Карл Наврокский сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА, запрещенной в России экстремистской организации. В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров УПА Андрея Мельника. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена, которым того в 23-м году наградил предыдущий глава польского государства Анджей Дуда. Орден Белого Орла – высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов. Банк России сегодня снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, дальнейшие изменения ставки не являются предопределенным. Могут потребоваться паузы. Отвечая на вопросы журналистов, глава Центробанка также допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
2: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
0: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном правиле высоковата, она должна была быть снижена. Британское правительство могут покинуть министры, если премьер Кир Стармер не уйдет со своего поста в ближайшие дни, утверждает газета «Таймс», ссылаясь на источники. Неназванный член Кабмина сказал изданию, что дальнейшее пребывание Стармера у власти неприемлемо. В свою очередь газета «Financial Times» пишет, что британские министры начали убеждать Стармера уйти в отставку. Первое это сделала глава Минтранса Хайди Александр. Сегодня Стармер после победы своего соперника Энди Борнова на выборах в Манчестере заявил, что в случае борьбы за лидерство в лейбористской партии будет участвовать в ней и не станет отказываться от своего поста на Даунинг-стрит. Бирнам одержал победу на дополнительных выборах в Манчестере. Это позволило ему стать депутатом в Палате общин и дает возможность побороться за пост премьера. Напомню, в начале мая почти 100 депутатов-лейбористов призвали к отставке Стармера после провала партии на местных выборах. Температура воздуха в Москве достигнет 22 градусов в субботу и 24 в воскресенье, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Однако уже со следующей недели, со вторника, вновь начнется понижение температуры. К погоде мы еще вернемся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование «Фан-Айди», утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что «Фан-Айди» может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что фан-айди введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на два последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел два сезона и набрал 97 очков по системе «Гол плюс пас» в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
4: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Южно-Сахалинске сегодня днем до плюс 14 градусов и без осадков. В Ханты-Мансийске воздух прогреется до плюс 25, а в Красноярске 27 градусов тепла. В Архангельске прохладно, плюс 12-14, переменная облачность, утром дождь. В центре и Поволжье повсеместно кратковременные дожди и грозы. В Уфе до плюс 27, в Казани до 22 градусов. В Владикавказе плюс 20-22, ливневый дождь и грозы. В Ялте плюс 27. И кратковременные осадки. В Санкт-Петербурге днем до плюс 20. Такая же температура ожидается и в столице.
4: Радио России. Общество. Максимова. Выпуск 208.
5: Здравствуйте, меня зовут Ольга Максимова. В эфире очередной выпуск моего радиожурнала, в котором мы говорим о важном. И что называется «на злобу дня». Хотя разве ж повернется язык, так сказать, про лето. Ведь недаром в народе так прижилась фраза про то, что лето – это маленькая жизнь. Короткая и яркая, как вспышка, которая как будто существует внутри другой, да, отдельной и большой жизни. И пусть в ней тоже найдется немало приятных событий, таких как, к примеру, Новый год или дни рождения. Но разве все это сравнится с этими тремя месяцами, которые пролетают как одно мгновение, и с которыми связаны яркие ожидания и яркие эмоции, а также ощущение радости и беззаботности? Ведь лето для многих – это отпуск. И, конечно же, это каникулы. Поговорить сегодня предлагаю про детские летние лагеря отдыха, которым я уже несколько лет назад посвятила одну из программ. И там мы даже вспоминали незабываемый фольклор из летнего детства пионеров, в котором были и летающие, как стемнеет, между деревьев белые простыни, и мальчик, который лег спать, но утром его кровать оказалась пустой. И, конечно же, мертвый сторож, который когда-то там работал, но потом умер, и с тех пор из лагеря стали пропадать пионеры, а из сарая начали доноситься звуки бензопилы. Не обойдемся, конечно, сегодня и без минутки ностальгии. А заодно попробуем и узнать, существуют ли в современных детских лагерях отдыха новые традиции и легенды. Тем более, что детские лагеря отдыха сегодня живут, а вот процветают ли? Вряд ли это так, потому что сложности есть. А потому что есть и ответственность, и времена менее беззаботны. И что самое главное, детских лагерей сегодня все-таки категорически не хватает. А ведь их необходимость и важность, думаю, очевидна всем. Но если кому-то не очевидно, то напомню, что демографическая проблема у нас стоит остро. И мы все очень хотим, чтобы в России появлялось как можно больше новых и здоровых граждан. А для того, чтобы их детство было полноценным и счастливым, нужно заботиться и о том, чтобы родителям было где оставить своих чад на время летних каникул, покуда они сами будут трудиться над ростом национального ВВП и над решением прочих персональных взрослых задач. Во времена моего детства в этой сфере помогали бабушки и дедушки, которым можно было отправить на лето внуков на дачу или в деревню, и детские ведомственные лагеря, которые существовали при каждом уважающем себя крупном предприятии и производстве. Бабушки нынче уже немного не те, и вместо внуков многие предпочли бы заниматься своей персональной жизнью. А вот с ведомственными лагерями тоже все не слава богу. Могло показаться даже, что они и вовсе перестали существовать, однако выясняется, что при крупных министерствах и ведомствах они все же сохранились. К примеру, при МВД есть детский лагерь «Русичи». При налоговой службе по сей день действует «Березка», а при МЧС – «Бугорок». Название, кстати, точь-в-точь, как из моего детства. У нас тоже были бугорки, ветерки, искры, березки, лучи. Ну, а также было популярным начинать название пионерского лагеря со слова «юный» и добавлять туда название отрасли, в которой трудились родители пионера. Например, «юный энергетик», «юный железнодорожник». А я вот ездила в «юный Ильичевец», потому что родители трудились на заводе Ильича. И мы, как и миллионы советских детей, собирались на утренние и вечерние линейки, участвовали в конкурсе речевок, делали под аккордеон зарядку и были бодры, веселы.
6: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
7: Веселее.
6: Молодец, понял.
5: Кстати, очередной номер радиожурнала я решила назвать так же, как и этот всеми горячо любимый фильм про приключения Кости Иночкина и товарища Дынина.
4: Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. К 2027 году в 60 российских регионах планируют создать 10 тысяч новых мест в летних оздоровительных лагерях. Это будут быстровозводимые конструкции. Однако в Госдуме считают, что потенциал гораздо больше и планируют вернуть к жизни различные заброшенные объекты, вроде студенческих баз отдыха, от которых отказались вузы. По данным Минпросвещения, на данный момент выявлено около 700 подобных объектов, на большинстве которых сильно изношена, а на трети полностью утеряна инфраструктура. Миноборнауки, в свою очередь, отчитался о 150 заброшенных студенческих базах отдыха. Однако ж, даже если их передадут на безвозмездной основе, нет никаких гарантий того, что регионы найдут деньги на ремонт и ликвидацию разрухи. При этом новые лагеря очень нужны. В 2024 году организованным летним отдыхом была охвачена треть детского населения. Несмотря на то, что их количество приближается к 6 миллионам человек, депутаты считают эту цифру недостаточной. Да и подавляющее большинство провели каникулы в пришкольных лагерях дневного пребывания, что вряд ли можно расценивать как полноценный отдых. Сегодня за него в России отвечают 13 министерств, а саму сферу регулируют порядка сотни нормативных актов и десятки законов. Однако единого федерального до сих пор нет. Тем не менее, с 2025 года каждый работающий официально лагерь должен войти в специальный реестр и обзавестись сайтом, а Минпросвещение уже запустило портал детскийотдых.рф с информацией для родителей и подготовило программу воспитательной работы, на основе которой для всех будет формироваться единый тематический план смен и распорядок дня. Таким образом, уже в этом году юные россияне будут отдыхать в лагерях по единому стандарту ведомства. В эфире Максимова.
5: И при этом надо понимать, что детский отдых – это хлопотно, это ответственно и это очень недешево. К примеру, надо оплачивать электричество, обеспечивать безопасность и бесперебойное питание, потому что истории про массовое пищевое отравление в детских лагерях нам хорошо известны, и говорим мы про них каждое лето. При этом лично мне совершенно непонятно, как во времена моего детства со всем этим управлялись в ведомственных лагерях. Можно, конечно, все списать на то, что со временем психика человека хранит в памяти по преимуществу только самое хорошее, как, впрочем, и то, что в те времена не знали про интернет. А поэтому, если что и происходило, то в газете «Правда» про то не печатали, и все ограничивалось очень скромным локальным штормом. При этом за безопасность отвечал, как правило, сторож, который ночевал в избушке на воротах пионерского лагеря, а днем там хозяйничали пионеры дежурного отряда. Ну и с поисками добросовестных поставщиков питания тоже такой уж головной боли, как сегодня, не было. Потому что при каждом подобном учреждении за завтраки, обеды, полдники и ужины отвечала повариха. И у каждого советского школьника была гарантированная порция слипшейся манной каши или гречневой размазни, кубик сливочного масла на сером хлебушке, вареное яйцо на завтрак, макароны или пюре на обед и ужин и кисель с печенюшкой на полдник. А также прочие кулинарные деликатесы, о которых, уверена, многие взрослые сейчас вспоминают не без ностальгии. Ну и если у кого и прихватывал живот, то исключительно от плохо промытой и привезенной родителями черешни. Ну и тому не придавали сверхзначимости. Сегодня же любое ЧП немедленно проникает в информационное поле и становится достоянием общественности. Поэтому детский отдых, помимо того, что это хлопотно, ответственно, еще и не сулит сверхприбыли. А вот репутационные потери могут быть очень даже большими. Но развивать его нам нужно. И связано это, как я уже говорила, с непростыми демографическими и социальными задачами, стоящими перед страной и обществом. И, судя по всему, наши чиновники это отлично понимают и ломают голову над тем, как сделать эту сферу доступной для каждой семьи. Может ли сегодня система детских лагерей возродиться столь же широко, как в прошлом советском опыте, и могут ли за него вновь начать отвечать ведомства? Эти и другие вопросы я решила задать Ольге Коробовой, депутату Государственной Думы, члену Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ольга Владимировна, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Так что же, у нас собирается возродить систему детских лагерей, как в СССР, или с тех пор в этом плане ничего и не менялось?
7: Вы знаете, ситуация стала уже меняться. Сейчас мы собираем информацию из регионов, свежую по этому году, чтобы понять, сколько планируют в регионах детей оздоровить. Мы не говорим сейчас о федеральных детских центрах, которые являются образовательными и оздоровительными. Мы сейчас говорим о муниципальном уровне. К сожалению, в последнее время, последние даже несколько десятков лет, тенденция такова, что основное количество детей, которые отдыхают и которые являются у нас получателями этой услуги со стороны государства, это пришкольные лагеря, это лагеря с дневным пребыванием. Мы прекрасно понимаем, что, конечно, лагерь дневного пребывания не должен быть основным. Все-таки восстановление лагерей, которые сейчас не функционируют, Государственная Дума идет поступательно, да, мы уже приняли закон о запрете перепрофилирования лагерей, тех, которые сейчас не используются, но еще не переданы, и сейчас ведется работа по их восстановлению. Принята федеральная большая программа государственная, по быстро возводимым конструкциям, по модульным, так называемым, корпусам для детских лагерей. Было принято постановление Государственной Думы, которое включает в себя больше 20 пунктов, которые правительство должно исполнить. Вот в ближайшее время будем рассматривать вопрос о том, что исполнено. Речь идет о газификации. Отсутствие газификации не дает развиваться лагерям. Невозможно привлечь ни бизнес, ни государство невыгодно их содержать, поскольку это достаточно дорого. И хотелось бы, конечно, чтобы к этому подключились у нас и предприятия, чтобы система, которая была, когда у каждого предприятия есть свой лагерь профильный, в который они направляют детей, чтобы она тоже потихонечку у нас возобновлялась. есть руководители предприятий заинтересованы в том, чтобы кадры задерживались у них, а это в том числе это поддержка семей. И мы понимаем, что если будут вновь направлять детей сотрудников в детские оздоровительные лагеря, то и сотрудники будут, точнее, потенциальные сотрудники с большей радостью будут идти именно на эти предприятия. Поэтому здесь комплекс мер, не только Государственная Дума, но и большое-большое количество участников есть в этом процессе.
5: А можно поподробнее про ведомственную систему? Есть ли понимание того, насколько сегодня она широко работает, и реально ли более масштабное возвращение к ней?
7: Ну вот сейчас мы над этим и работаем. В основном сейчас предприятия закупают путевки, они их закупают и в коммерческих, и в государственных лагерях. Это есть, но этого недостаточно явно, потому что по количеству лагерей мы очень сильно отстаем. По последним данным, в нашей стране насчитывается чуть больше 2200 лагерей стационарных, загородных. Конечно, они не могут удовлетворить все потребности и желания родителей. А желание родителей очень простое. Они хотят, чтобы дети в летний период были под присмотром, чтобы они отдыхали, чтобы они чему-то учились, развивались. Ну и в конце концов мы знаем, что в большинстве лагерей не очень хорошая связь, и дети отдыхают в том числе от гаджетов и понимают, что есть еще другая жизнь. Но эта работа очень и очень небыстрая, поскольку финансово затратная, но надо сказать, что те шаги, которые сейчас уже предпринимаются, они, конечно, уже сейчас дают результаты, и количество детей, которые отдыхают, в этом году увеличится.
5: На ваш взгляд, чего объективно ждать в будущем? Чистой коммерции или отдых в летнем лагере сможет стать доступным для всех детей?
7: Но вы знаете, он и сейчас не настолько доступен, просто только из-за того, что не так много сохранилось у нас лагерей. А та коммерция, которая приходит в эту сферу, она, к сожалению, детский отдых не очень рентабелен, поэтому цены достаточно высокие, и схемы организации летнего отдыха в каждом регионе свои. Где-то сохранились муниципальные лагеря, где-то они находятся в областном ведении, где-то это система сертификатов. Совершенно она разнообразна, информация такая есть, и у нас курирует на федеральном уровне эту тему Министерство просвещения. И понятно, что одномоментно найти какую-то уникальную формулу, которая устроит всех, невозможно. Но то, что это точно абсолютно не чисто коммерческая история, это да. И государство здесь заинтересовано в том, чтобы дети оздоравливали, чтобы дети отдыхали, чтобы дети находились в безопасности. Вы знаете, что у нас принят даже федеральный закон о единой системе воспитания, в том числе и в каникулярный период. И мне кажется, что в данный момент это именно то, что нужно нашим детям, нашим семьям, ну и в конце концов будущему нашей страны.
5: С нами была Ольга Коробова, депутат Государственной Думы, член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. О том, в какую сумму сегодня обойдется путевка и на что родителям обращать внимание при выборе детского лагеря, мы еще обязательно поговорим. А пока немного музыки. Конечно, многие сегодняшние бабушки и дедушки, собирая внуков в летний лагерь, расскажут им о том, как пели там песни вокруг пионерского костра. Репертуар их был обширен, да что там, огромен. «Орленок», «Взвейтесь кострами». Даже была песня «Картошка», написанная, оказывается, аж в далеком 1910 году. Но я предлагаю сейчас вспомнить другую песню с не менее интересной историей. «Солнечный круг, небо вокруг». Эти слова несколько десятилетий назад знали и взрослые, и дети. И, конечно, ее пели в пионерских лагерях. Она про солнце, а значит, в общем-то, и про лето. В ней пронзительные слова про маму и очень простая мелодия, которая сделала ее невероятно популярной. Что же до текста, то, как оказалось, в 1928 году одному советскому мальчику исполнилось 4 года. И он спросил у своей мамы: «Мама, а что означает слово «всегда»?» И, получив ответ, придумал строчки: «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Его звали Костя Баранников. Мама Кости рассказала потом эту историю одному детскому психологу, а та опубликовала эти строчки в статье для журнала «Родной язык и литература в трудовой школе», которую совершенно случайно прочитал Корней Чуковский. И в 1933 году процитировал их в своей книжке «От двух до пяти». Прошло 28 лет. И художник Николай Чарухин нарисовал плакат с домиком, солнцем, голубым небом и пухлым мальчишкой, подписав его «Пусть всегда будет солнце». Плакат людям очень понравился. И его даже пронесли по Красной площади на демонстрации в 1960 году. Транспарант увидел композитор Аркадий Островский. Строчки его впечатлили, и он сочинил музыку, а затем предложил поэту Льву Ашанину дописать текст. А два года спустя «Солнечный круг» уже спела Тамара Миансарова на 8-м Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки. Она стала лауреатом фестиваля и получила золотую медаль, а песню записали на Всесоюзном радио на 11 языках народов мира. Но я предлагаю послушать ее сегодня в более современном исполнении Егора Тимофеева, группы «Мультфильмы» и Елены Юдановой.

0: Это была группа «Мультфильмы» с песней «Солнечный круг», без исполнения которой когда-то редко обходился любой пионерский лагерь. Сильно сомневаюсь, что в современных есть какой-то особенный тематический музыкальный репертуар, но поговаривают, что и по сей день детей там называют пионерами, а вожатых, ну, конечно же, вожатыми. О том, как правильно организовать летний детский отдых, стоит ли во время каникул полностью забыть об учебе и как психологически подготовить ребенка к поездке в самостоятельную маленькую летнюю жизнь, мы очень скоро расспросим компетентного специалиста в сфере детской психофизиологии. Пока же несколько слов о том, как правильно собрать ребенка в лагерь и что дать ему с собой. Совет родителям от Роспотребнадзора.
1: Прежде всего, необходимо подписать или каким-либо образом выделить багаж ребенка, чтобы он мог легко опознать свои вещи среди рюкзаков и чемоданов других детей. Важно использовать только индивидуальные предметы личной гигиены, такие как зубные щетки и полотенца, избегать использования чужих вещей. Не следует давать ребенку в лагерь сладости и скоропортящиеся продукты, такие как консервы, пирожные с кремом, торты, мясные и рыбные продукты, а также домашнюю еду. Рекомендуется брать предметы гигиены в списке: одна мочалка, мыло в закрывающейся мыльнице, две зубных щетки, один тюбик зубной пасты, бритвенный станок – 3 штуки, два банных полотенца, расческа, ножницы для ногтей. Также можно взять резиновую шапочку для бассейна, 2 пляжных полотенца, средства женской гигиены, тапочки для душа, бумажные платки, 2 упаковки. Допускается телефон, зарядное устройство. Можно давать с собой и деньги. В чемодан ребенку следует положить 7-8 футболок. Как минимум одна из них должна быть белой. Понадобятся спортивные и купальные костюмы, джинсы, брюки, шорты и пижама. Не стоит забывать про головной убор, солнечные очки и дождевик. Кроме того, у ребенка при себе обязательно должны быть документы, удостоверяющие личность, а также путевка в лагерь, медицинская справка и согласие с правилами организации отдыха.
2: Радио России. Общество. В эфире Ольга Максимова.
0: Кстати, белая футболка сегодня в конце смены выполняет ту же функцию, что когда-то и пионерский галстук, на котором все расписывались и оставляли пожелания. Потому что если в начале смены все рыдали, поскольку не хотели расставаться с родителями, то в конце смены уже рыдали, поскольку не хотели расставаться с новыми друзьями. Все же не стоит забывать о том, что поездка в лагерь для ребенка – это не только приключение, но и стресс. О том, как этот стресс минимизировать и вообще, как правильно отдыхать ребенку летом, я попросила рассказать психофизиолога, основателя центра нейрофитнес Вячеслава Лебедева.
3: Во-первых, когда мы говорим о детском летнем отдыхе, то важно понимать, что каникулы нужны не для того, чтобы ничего не делать, или наоборот, чтобы ребенка загрузить по максимуму, поскольку освободилось куча времени, пока нет учебы, а чтобы его мозг и сам ребенок снова захотел что-то делать. И поэтому досуг их должен быть таким, чтобы ребенок не просто это лето пережил в разных контекстах, а наполнился, восстановился, прожил этот период с максимальным удовольствием, с максимальной пользой для себя. И, например, вот стопки книг на лето – это, конечно, хорошая задача, но только если она не превращается в обязательную каторгу. Пусть это будут книги, которые хочется читать ребенку. Даже если это из списка литературы, которую задал учитель на лето, можно выбрать и найти те книги, которые ребенку будут интересны самому. А уже потом по остаточному принципу переходить к следующим. Или, например, слушать аудиокниги. Очень полезно читать вместе с ребенком, обсуждать героев, персонажей, их какие-то мотивы, поступки и так далее. Также это может быть и досуг, и контакт, в удовольствие, но только чтобы это был не план по выработке страниц. Следующее, о лагерях. Да, лагерь, конечно, это тоже социальная среда. Там есть иерархия, есть авторитеты, статусы. В общем, никуда это не девается, даже если вокруг лес, там комары, не знаю, песни у костра. И ребенка, конечно, нужно к этому подготовить, особенно если он впервые едет в детский лагерь. Нужно рассказать ему, что обязательно все переживают в начале, что не нужно пытаться сразу стать там звездой отряда, душой компании. Важно просто побыть собой. А еще это и время, которое достаточно быстро проходит и остается в памяти. И важно, чтобы ребенок не пытался всем понравиться, а почувствовал себя в безопасности и нашел там одного-двух своих друзей, возможно, и даже на всю жизнь. Если ребенок самый младший в отряде, ему может быть, конечно, сложно, но тут помогает простая штука. Значит, предварительный разговор родителей о том, что старшие дети часто берут на себя роль наставников, и можно на самом деле и чему-то у них поучиться. Если повезет, это будет опыт поддержки. Если нет, ну тогда родителям нужно мостики такие провести, простроить, сказать, что если тебе будет сложно, ты можешь мне написать, ты можешь мне позвонить, вместе придумаем, как поступить, как лучше и так далее. И, конечно же, очень важно сразу наладить контакт с ответственными взрослыми, с вожатыми, с помощниками вожатых, с руководством лагеря, если там есть, например, психологи, тоже очень важно их контакт сразу получить. Потому что ситуации бывают разные, дети, оказываясь в лагерях, испытывают стресс, как и в любом другом деле, вот, поэтому очень важно их на первом этапе поддержать. А в идеале, если есть такая возможность, то даже и приехать в лагерь пораньше, например, съездить посмотреть, как он выглядит издалека, что ребенка будет ждать. Потому что некоторые дети, они очень не любят эффекта новизны, то есть что-то резкое, новое для них и для их мозга, это, конечно, большая нагрузка. И по поводу товарища Дынина и прибавку в весе, конечно, в советских лагерях отдых измеряли килограммами, сейчас все-таки измеряется это немножко другими категориями, да, то есть не прибавкой в весе, а прибавкой в радости. Прибавил ли ребенок уверенности в себе, в новых впечатлениях, новых навыках, да, очень важно обратить внимание, какая программа досуговая в самом лагере. Вот это и будет, по сути, настоящий качественный летний отдых. Самое главное, еще раз хочу вот этот тезис повторить, что каникулы необходимы для того, чтобы ребенок переключился, перезагрузился, да, лучший отдых, смена деятельности, и лагерь, конечно, в этом деле очень сильно помогает.
0: Спасибо за комментарий. С нами был Вячеслав Лебедев, психофизиолог. Ну и раз уж зашла речь о детской психофизиологии, давайте вспомним про тот самый удивительный феномен, о котором я говорила в самом начале. Это страшные истории, которые с замиранием сердца и в атмосфере единого коллективного ужаса рассказывали после отбоя в палатах советских пионерских лагерей. С точки зрения взрослого человека, сюжет этих историй про призраков и необъяснимые явления, конечно, больше напоминал черную комедию, но детский мозг, еще не обучившийся критическому мышлению, верил каждому слову, боялся и получал при этом невероятное мазохистическое удовольствие от всеобщего страха, похожего на племенную инициацию. Легендами обрастало все, даже расставленные неказистые гипсовые статуи. К примеру, однажды в пионерском лагере сошел с ума повар, запер всех в столовой и поджег. Убежать смог лишь смелый гарнист, который затрубил в свой горн, чтобы позвать на помощь. Но повар настиг и его и замуровал в гипс. И с тех пор в лагере стоит эта статуя с настоящим гарнистом внутри. Обещала проинформировать, какие же страшные истории сегодня рассказывают в летних лагерях. А никакие! Эта традиция канула в лету, и сегодня взгляды на воспитание очень сильно поменялись. Детей всячески берегут от лишнего стресса. А вдруг напугается? А вдруг начнет заикаться? Станет плохо, а нам потом отвечай! Под запретом не только страшилки, но и всякие ритуалы, посвящения. Даже пастой в королевскую ночь не мажут, потому что это строго-настрого запрещено. Мало ли у кого на состав аллергия, и будет раздражение или, не приведи Господи, анафилактический шок. Даже прощальный костер почти повсеместно запрещен правилами пожарной безопасности. Грустно все это. И страшно представить, но современные дети даже не знают, как вызвать матерного гномика. В то время как советскому пионеру было известно с десяток способов. Самый простой намазать правую ладонь зубной пастой, пойти в темную кладовку и трижды молвить: «Матерный гномик, приди! Матерный гномик, матерный гномик, приди!» Если верить инструкциям, то вскоре пионер должен был почувствовать, как кто-то ходит у него по ладони, и материться. Но, и это очень важно, если гномик пытался выйти за границы ладони, надо было срочно выбегать на свет, где и можно было увидеть на ладони доказательства в виде маленьких следов. Конечно, проводить ритуал по вызову магической сущности было очень страшно, что не мешало потом всему пионерскому отряду очень крепко спать.

0: Самая трогательная песня о крепком детстве.
1: Со мной в студии заместитель
2: утвержденных Министерством здравоохранения. И лекарства с сибутрамином, которые у нас зарегистрированы, они содержат от 10 до 15 миллиграмм вещества в одной капсуле. То есть это безопасная для целевой группы дозировка. Что касается вот этой молекулы, в кавычках, да, о которой вы упомянули. Действительно, поскольку на рынке сейчас огромное количество биологически активных добавок, то среди них была и вот такая вот БАД, да, это не лекарство, это биологически активная добавка, которую покупали через маркетплейсы и так далее, в том числе подростки принимали, чтобы худеть. Заявлено было, что в составе вот этой вот добавки только растительные компоненты, но когда начали разбираться, выяснилось, что в одной капсуле около 16,5 миллиграмм сибутрамина. Те, кто распространял эту добавку,
1: то есть в разы превышено.
2: Да, да, они рекомендовали по 2 капсулы в день, то есть это огромная дозировка.
1: Огромная, правда.
2: Да, конечно, это не чистоплотность тех, кто это делает. Более того, это, в общем-то, это преступное такое вот поведение. Поэтому этот скандал разгорелся, ну и, в общем-то, закончился тем, что...
1: Ну да, их остановили.
2: Убрали из распространения вот это вот...
1: Добавку эту.
2: Это снадобье, я сказала, это добавка, да.
1: И еще один очень интересный вопрос, завершающий в разделе лекарства, да. Сейчас Pfizer разрабатывал лекарство от ожирения вроде такого же типа, о которых мы говорили с вами в прошлом эфире, и вы их рекомендовали, вы сегодня их уже назвали, типа Оземпика. Я вот не помню действующие вещества, поэтому называю известный препарат. Вот они разрабатывали, и вдруг они видят во время клинических исследований, у них появились случаи тяжелого воздействия на печень.
2: Угу.
1: И они отказались, компания Pfizer отказалась от разработки этого нового препарата. Он что, как-то принципиально отличается от своих собратьев или что? Вот начинаешь сомневаться в предыдущих.
2: Действительно, да, это было опубликовано, компания разрабатывала препарат, компания решила пойти по пути разработки формы в виде таблетки, не в виде инъекции, а в виде таблетки лекарственного препарата. И у одного из пациентов, который вошел вот в эту вот группу испытуемых, действительно были признаки поражения печени. Это послужило поводом компании отказаться от разработки этого препарата. В свою очередь, препараты семаглютида, лироглютида, тирзепатида, которые сегодня уже есть и зарегистрированы другими компаниями, очень активно изучаются в контексте влияния и на печень тоже. Их эффекты хорошие.
1: Ну, а теперь мы переходим к связям между болезнями. Ой, знаете, столько таких вопросов. Я никак не ожидала, что наши слушатели – это люди, которые уже, в общем-то, даже, я бы так сказала, клинически мыслят, хотя они не врачи. Это очень приятно. Мне кажется, что определенную роль здесь играет наша программа. Это наши постоянные слушатели, они уже начинают вот так мыслить. Так вот, жировой гепатоз печени, удален желчный пузырь, хронический панкреатит, гипертония. Есть ли связь между этими заболеваниями? Вы сказали, что да, все связано, но все-таки вот конкретный вопрос.
2: Конечно, связь есть, и мы уже сказали о том, что да, и гипертония, и жировая болезнь печени, они очень взаимосвязаны между собой. Если удален желчный пузырь, то, соответственно, да, печень испытывает, так скажем, большую нагрузку, потому что да, ей приходится, минуя вот этот резервуар желчи, да, через свои желчевыводящие пути функционировать. Поэтому все это связано. Поджелудочная железа лежит интимно рядом с вот этой зоной желчного пузыря и печенью, и любое изменение структуры печени может привести к изменению структуры поджелудочной железы, вызвать явление панкреатита. То есть в этой зоне, да, все очень-очень взаимосвязано.
1: А ожирение, так называемое ожирение поджелудочной железы, это тоже опасная вещь?
2: Да, конечно, конечно. Безусловно, безусловно. И поджелудочная железа точно так же, как и печень, может стать органом, где откладывается жир. И да, это тоже влияет на формирование, снижение выработки и инсулина, и работы клеток, которые отвечают за пищеварение, вырабатывают определенные ферменты, вещества и так далее. Поэтому

0: ожирение поджелудочной железы – это тоже очень нехорошо.
1: Замечательный вопрос пришел. Вот я слушаю эндокринолога. А жировой гепатоз – это вообще эндокринное заболевание или гастроэнтерологическое? Какой специалист его лечит?
0: На самом деле жировую неалкогольную болезнь печени сегодня называют так называемым зонтичным заболеванием. То есть вот, да, под маской отложения жира в печени могут скрываться многие и многие проблемы, причины. Лечить должны врачи практически всех профилей. Конечно, гастроэнтерологи, и они традиционно, в частности, гастроэнтерологи, гепатологи, специалисты по заболеваниям печени, традиционно это лечат. Но это не значит, что этим заболеванием не должны заниматься эндокринологи, врачи общей практики, кардиологи и далее по списку. Клинические рекомендации по лечению неалкогольной жировой болезни печени у взрослых созданы многими совместно ассоциациями профессиональных сообществ. Да, здесь терапевты, гастроэнтерологи, гериатры, эндокринологи, врачи общей практики и так далее, и так далее. То есть это тоже говорит о том, что врачи практически всех специальностей лечат это заболевание.
1: Понимая, что все-таки корень-то, корень зла в ожирении, а это ваша проблема эндокринная.
0: Да, да, да, конечно.
1: То вы здесь главный в этой проблеме.
0: Вместе с гастроэнтерологами и гепатологами.
1: Да. Спасибо. Коротко, связь между гепатозом и сахарным диабетом второго типа.
0: Связь существует, причем она двунаправленная. Если есть сахарный диабет второго типа, то риск неалкогольной жировой болезни печени высокий, и наоборот. В основе и того, и другого заболевания лежат процессы инсулинорезистентности, как общей инсулинорезистентности, так и печеночной. Поэтому при нарастании массы тела и усублении инсулинорезистентности риск сахарного диабета второго типа, риск неалкогольной жировой болезни печени, если у человека возникает хотя бы одно из этих заболеваний, оно тут же потенцирует развитие другого. То есть связь самая очевидная.
1: Мы с вами, помните, в прошлый раз говорили о том, что нужно измерять талию.
0: Угу.
1: И сейчас вот по размеру талии уже могут поставить степень ожирения. И кардиориски, кстати, тоже. Кардиориски по талии. Люди спрашивают, а как ее правильно измерять? Такой простой-простой домашний вопрос.
0: Да, да, да, это простой вопрос. И важно правильно измерить окружность талии. Да? Значит, в принципе, у каждого человека есть такая вот линия, она называется среднеподмышечная линия. То есть если от середины подмышечной впадины мысленно провести, да, линию вниз к бедру, то по этой линии, середина этой линии примерно, да, это вот та метка, которая позволяет талию измерить. Для того, чтобы сделать более понятным это объяснение, надо, что человек встает, выпрямляется, то есть осанка. Дальше он сгибает руки в локтях, и вот этот сгиб его локтя, по сути дела, приходится на вот эту точку, на уровне которой нужно измерять окружность талии. Поэтому вот окружность талии измеряется сантиметровой лентой, и если она больше, чем 80 сантиметров у женщины и больше, чем 94 сантиметра у мужчины, это плохо. Это говорит о том, что жир отложился висцерально вокруг внутренних органов. Это плохой показатель.
1: Очень много вопросов, кстати, про висцеральный жир. Люди где-то начитались этого, вычитали где-то, что висцеральный жир вообще самый опасный жир. И вот прошу несколько слов об этом сказать. И есть ли какие-то способы убрать именно висцеральный жир?
0: Висцеральный жир действительно наиболее метаболически опасный, потому что клетки, которые его составляют, вот этот жир, адипоциты, да, жировые клетки, они метаболически активны, вырабатывают много веществ, провоспалительных компонентов, гормонов, гормоноподобных веществ, которые влияют на многие системы и органы организма и, да, в негативном плане. Висцеральный жир долго накапливается и достаточно долго уходит при снижении массы тела. Поэтому висцеральное ожирение, как правило, всегда является поводом для быстрого назначения лекарственных препаратов, фармакотерапии для лечения ожирения. Здесь только модификация образа жизни, только диетотерапии будет недостаточно для того, чтобы бороться с висцеральным ожирением. Как правило, назначаются медикаментозные препараты.
1: взаимосвязь целлюлита и гепатоза? Существует ли?
0: Целлюлит – это проблема подкожного жира, а гепатоз – это все-таки эквивалент вот этого висцерального ожирения. Я бы сказала, что существует связь ожирения вообще и вот поражение разных частей, как мы говорим, разных компартментов жировой ткани. Целлюлит – это заболевание подкожного жира. Там тоже есть моменты воспалительного характера. Любая жировая ткань и висцеральная, и подкожная обладает вот таким вот провоспалительным потенциалом. Да? И за счет этого формируется либо ее влияние на внутренние органы, либо ну, такие не очень красивые проявления, как целлюлит. Это воспаление, да, не специфическое, такое медленное воспаление.
1: Связь тиреоидита хронического и аденомы надпочечников с ожирением.
0: Связь может быть только в том случае, если эти заболевания протекают с нарушением функции. Аутоиммунный тиреоидит, если он имеет исходом гипотиреоз, снижение функции щитовидной железы, то гипотиреоз может потенцировать развитие как ожирения, так и отложения жира в печёночной ткани. И недостаток гормонов щитовидной железы – один из компонентов, который может участвовать в развитии неалкогольной жировой болезни печени. И сегодня самые современные инновационные препараты, направленные на лечение неалкогольной жировой болезни печени, таргетные препараты, они как раз основаны на вот этом вот действие гормонов щитовидной железы на печёночную ткань. Там просто модифицировали, да, определенные вещества, и они оказывают влияние, подобное гормонам щитовидной железы на печёночную ткань. Пока в России такого препарата нет, но тем не менее в мире он появился, да, вот буквально вот год назад. Он действующее вещество называется ресметирон. И гормоны надпочечников, если да, мы говорим про аденому надпочечника, тоже аденома надпочечника – это собирательное понятие, какие-то из них могут быть гормонально активными, вырабатывать тот же кортизол, глюкокортикоиды и гормоны, да, вот этого ряда, стероидные гормоны, они влияют на прибавку массы тела и тоже могут влиять на печень и вызывать отложение жира в ней.
1: У человека очень много болезней. Жировой гепатоз, подагра с высокими показателями мочевой кислоты, печёночные пробы повышены, удалена щитовидная железа. К кому обращаться, спрашивает жена этого больного? Действительно, столько болячек. Это что, каждый будет отдельно лечить или есть кто-то, кто все вместе проанализирует и поможет?
0: Первично, конечно, надо обращаться к терапевту. С врача-терапевта все начинается. А дальше врач-терапевт, по сути дела, расставит приоритеты. Да, он должен это сделать и понять, что является наиболее важной проблемой из существующих, и даст направление к специалисту более узкого профиля. Нарушение функции органов эндокринной системы, конечно, это эндокринологи. И ожирение, и тиреоидит, и прочее, конечно, это эндокринологи. Гастроэнтерологи, гепатологи потребуются для того, чтобы все-таки более тщательно разобраться с печёночными проблемами. Но начинать надо с терапевта. Терапевт, условно говоря, те входные ворота, да, куда нужно обращаться. Дальше пациент сориентирует.
1: Очень много вопросов о весе, ожирении, и еще как поправиться, а не только как худеть. Вот я сейчас несколько таких вопросов вам задам. Мы с вами, помните, говорили в прошлый раз о жире белом и буром. Так вот, люди интересуются, а как диагностируется наличие белого и бурого жира вообще? Как? Интересно.
0: Вот это можно сделать, да, и путем МРТ. Просто, да, вот эти вот аппараты, которые мы привыкли использовать для визуализации, в принципе, в медицине, сегодня дополнены другими программами, которые позволяют исследовать в том числе распределение и тип жира как вариант. Существуют такие вещи, как биоимпеданс, можно посчитать процент, в принципе, жировой ткани в организме, соотнести ее процент с жидкостью в организме, мышечной массой, то есть много моментов. Но белые и бурые, как правило, это специальное программное обеспечение к аппаратам МРТ, при котором это можно определить. На самом деле большой практической такой вот значимости в определении количества бурого жира нет. Это больше нужно для научных исследований, для понимания каких-то физиологических процессов в организме человека. специально не нужно заниматься.

0: грудному вскармливанию. И эти дети, в первую очередь, собственно говоря, как и все другие, должны находиться достаточное количество времени на грудном вскармливании, а не на искусственном. Есть свои нюансы и правила по введению прикормов для детей, которые родились крупные, либо наоборот, родились маловесными. Это целый блок для отдельного разговора с врачами-педиатрами.
1: Спасибо. Но все-таки такая предпосылка есть, да, у крупных детей?
0: Есть, да, да.
1: Спасибо. Очень много вопросов от людей, которые хотят пополнить. Они очень худенькие, 47 килограмм вот одна женщина, это правда прям очень, 53 килограмма при достаточно большом, ну, высокая она, да, рост большой, а 53 килограмма очень мало. Что делать этим людям?
0: Во-первых, нужно понять, за счет чего у них есть дефицит массы тела, да, если он есть, за счет чего, понять причину. Потому что когда мы говорим про массу тела, да, мы вспоминаем вот этот пресловутый индекс массы тела. И если индекс массы тела меньше, чем 18,5 килограмм на метр квадратный, мы говорим про дефицит массы тела. Поэтому дефицит массы тела может быть как проявление конституции конкретного человека, так и как проявление болезни, заболевания. Вот надо развести эти два состояния, надо обследоваться. Очень многие хронические и острые заболевания приводят к снижению массы тела. Если мы сегодня говорили уже про щитовидную железу, тот же тиреотоксикоз. Человек худеет и может уйти в сторону дефицита массы тела. И существует множество болезней, когда человек не может массу тела набрать.
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Если это особенности конституции, если никаких заболеваний, ведущих к снижению массы тела, а к ним могут относиться и онкологические проблемы, кстати, и проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение всасывания питательных веществ, если никаких этих проблем нет, то тогда как чуть-чуть прибавить массу тела? Наращивать мышечную массу. Здесь на самом деле здоровая прибавка массы тела общая, тотальная, должна происходить не за счет жировой ткани, а за счет мышечной. Поэтому спорт, физическая активность, тренировки – это поможет прибавить пару-тройку килограмм, но за счет мышечной массы. И это очень хорошо.
1: Вопрос очень, кстати, интересный. Люди начинают худеть, когда, да, с ожирением, у них начинают обостряться другие проблемы. Вот, например, та же самая подагра. Пишет слушатель, значимое повышение более 400 единиц мочевой кислоты при снижении веса. Требуется что, уменьшать белок или лекарства? Как себя поддерживать во время снижения веса?
0: Худеть нужно под контролем врача на самом деле. Особенно, да, опасно снижать массу тела сразу экстремально быстро. И вот это вот экстремально быстрое снижение массы тела является не физиологическим и может быть сопряжено с множеством проблем, в том числе и с теми проблемами, о которых наш слушатель спрашивает. Поэтому плавно, медленно, под контролем врача, сдавая, да, на определенных этапах времени контрольные анализы, и, в общем-то, все будет хорошо.
1: Влияют ли длительные промежутки между приемами пищи на развитие гепатоза? Подобно голоданию. Вот очень интересно. И мы тогда говорили с вами, что голодание вредно.
0: Да, влияют, конечно. Влияют, и долгие промежутки между приемами пищи – это не физиологический такой вот режим питания. Для здорового человека должно быть не менее 3-4 приемов пищи в течение, да, суток. Интервалы между приемами пищи не больше, чем 5 часов, но это как бы предел. Потому что дальше вступают в силу все те физиологические моменты, которые ведут в том числе к накоплению жира в печени.
1: Может ли употребление фруктозы привести к жировому гепатозу? Об этом писали много.
0: Да, фруктоза – это тоже один из видов сахара. Но по сравнению с глюкозой, фруктоза в 1,5 раза более сладкий углевод, нежели глюкоза. Более того, фруктоза, она метаболизируется в основном печенью, в отличие от глюкозы. И на сегодняшний день фруктоза является потенциально более опасным компонентом, чем глюкоза в отношении риска неалкогольной жировой болезни печени. Более того, повышение потребления фруктозы

0: ассоциировано с повышением мочевой кислоты, кстати. Поэтому все хорошо и в меру. И рекомендованная такая вот суточная норма фруктозы должна не превышать 35-40 грамм. И, в общем-то, да, это естественный сахар. Он содержится в ягодах, фруктах, в меде, в некоторых овощах. Но сок, который мы выжимаем из фруктов и начинаем поить своих детей, да, нужно не очень увлекаться этим, потому что фруктоза напрямую связана с неалкогольной жировой болезнью печени.
1: Яблочный уксус и таурин. Вот тоже люди где-то читают, в сети находят, хотят к вам как к мэтру обратиться. Действительно ли может помочь при жировом гепатозе употребление яблочного уксуса и таурина?
0: Не может, не может.
1: Спасибо, коротко и ясно, да. Очень многие люди привыкли к какому-то продукту питания и прямо с кровью отрывать его, не готовы и вырывать из своего рациона. Коротко пройдемся по этим продуктам. Сливочное масло. Я хочу худеть, но вот сливочное масло очень люблю. Какой минимум сливочного масла можно употреблять в день при снижении веса?
0: Но вообще по сливочному маслу даже Всемирная организация здравоохранения дала свои рекомендации. И для здорового человека, взрослого, да, где-то около 10 грамм сливочного масла в день можно использовать. Это где-то одна чайная ложка продукта. Если человек худеет, если у него есть проблемы с печенью, отложением жира, это где-то около 5 грамм сливочного масла в день можно использовать. Сливочное масло надо заменять растительным. Это всегда возможно. И растительное масло 1-2 столовые ложки в сутки, оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное, пожалуйста. Это ненасыщенные жирные кислоты, которые, да, хороши. И, в общем-то, для худеющих людей лучше отдавать предпочтение растительному маслу.
1: Многие любят кофе, но мы видим противоречивые публикации. Одни говорят, что для печени кофе полезен, другие говорят, что наоборот вреден. Так как же на самом деле?
0: Это очень интересный вопрос, такой правильный, потому что даже если мы откроем, опять же, клинические рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени, мы увидим, что при отсутствии противопоказаний к использованию кофеина, в принципе, у человека, регулярное употребление кофе полезно при неалкогольной жировой болезни печени. Полезно.
1: Здорово. Это радостная новость для всех нас.
0: Да, существует мнение, что регулярное употребление кофе влияет на регресс фиброза печени. Есть еще один момент. Если при неалкогольной жировой болезни печени кофе полезен, то вот при заболеваниях желчного пузыря и при желчно-каменной болезни не очень полезен. Поэтому надо взвешивать все за и против. Нужно понимать еще один момент, что кофе без кофеина будет точно так же полезен печени, как и стандартный кофе с кофеином.
1: То есть не кофеин влияет.
0: Не кофеин, да, полезен печени, а другие вещества, которые содержатся в кофейных зернах. И поэтому кофе без кофеина могут пить люди с неалкогольной жировой болезнью печени и артериальной гипертензией, да, как вариант.
1: Расскажите, пожалуйста, как вы, как эндокринолог, видите идеальную диету, вот, которая является в первую очередь, конечно, безопасной, но и профилактической в плане жирового гепатоза?
0: Мы всегда с вами говорим и читаем о том, что средиземноморская диета – это очень хорошо. Мы рекомендуем такой тип питания людям, которые хотят похудеть.
1: Но мы-то не там, не на Средиземном море живем, а кто-то у нас живет в Якутии. У нас большая страна.
0: Естественно, но я хочу сказать о другом. Я хочу сказать о том, что тот, кто живет сейчас в Средиземноморье, и исследования, которые сегодня проводятся по поводу распространенности ожирения, демонстрируют очень высокий процент полных людей, потому что они уже давно не питаются так, как питались раньше. Сегодня мир другой, и люди, если они живут в Якутии, получили возможность есть больше овощей и фруктов, а раньше были этого лишены, то люди, живущие в Средиземноморье сегодня, также употребляют фастфуд, также употребляют те продукты, которые, в общем-то, далеки от классической средиземноморской диеты, и это сказалось на их массе тела. Поэтому глобально, концептуально, средиземноморская диета – это хорошо. Но она сама по себе не сложна, да? По сути, нужно каждому человеку не менее чем 400 грамм свежих овощей в день получать и ограничивать легко усваиваемые углеводы, ограничивать жирное мясо, овощи, курица, грудка куриная, рыба, молочные продукты. И плюс читаем количество жира, да, на тех продуктах, которые мы покупаем. Да. Не есть жирное, есть больше овощей. Не есть легко усваиваемые углеводы. Не класть по 4 ложки сахара в чай и кофе. То есть несложно, несложно. Но вот эти 400 грамм свежих овощей – это вполне доступно сегодня. Практически каждому. Но надо себя приучить, чтобы на гарнир было не картофельное пюре, да, там, не макароны, а чтобы это была какая-то капуста, кабачки, я не знаю, все что угодно. Вот надо себя перестраивать. Надо есть больше непереработанных овощей, салатов. Сейчас лето. Доступны абсолютно всем. Огурцы, кабачки. Ну вот, пожалуйста, да, пересмотреть свое питание хотя бы с этой точки зрения. Вот. И, в принципе, перекусы, которые делают люди, да, они должны включать не бутерброд, намазанный маслом с докторской колбасой сверху, а захотел есть, ну, съешь ты свежий огурец. Либо возьми 1% кефир и положи туда горсточку отрубей. И ты получишь совершенно нормальное чувство и насыщение, но не получишь тех калорий, которые даст тебе бутерброд. Просто нужно себя чуть-чуть перестраивать в этом отношении.
1: Помогают ли какие-то физические упражнения, гимнастика при гепатозе?
0: Физические упражнения, физическая активность обязательно для лечения жировой неалкогольной болезни печени. Поэтому физическая активность не менее, да, стандартно там 150-300 минут в неделю такой умеренной интенсивности должна быть в жизни каждого человека. Физическая активность очень хорошо ложится в контекст вот этих терапевтических стратегий при неалкогольной жировой болезни печени.
1: Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна, спасибо. Как вам попасть на прием? К вам лично вообще можно попасть на прием?
0: Можно, конечно. Я веду амбулаторный прием в Национальный медицинский центр эндокринологии Минздрава России.
1: В Москве.
0: И у нас, да, телефон нашей регистратуры, где можно записаться. Это 8-495-500-2090. Регистратура. Да, в регистратуре запись ко всем специалистам нашего центра осуществляется, в том числе ко мне.
1: Ваш центр федеральный, то есть это государственное медицинское учреждение. И по ОМС люди тоже могут попасть туда.
0: Да, конечно, конечно.
1: Огромное вам спасибо. Всего хорошего. До свидания.
0: Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: В беседе принимала участие заместитель директора научного медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, директор Института клинической эндокринологии, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Еще раз прослушать сегодняшнюю программу посоветуйте доктор, а также первую часть беседы с Екатериной Анатольевной вы можете на платформе ВГТРК «Смотрим». Друзья, если сегодня вы не услышали ответ на ваш вопрос, рекомендую посмотреть расширенную видеоверсию беседы на платформе ВК-видео. В нее включены ответы на те вопросы, которые не прозвучали сегодня в радиопередаче, но вы их задавали в соцсетях. Ссылки на эфиры «Посоветуйте доктор» с участием Екатерины Анатольевны Трошиной вы найдете на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Подписывайтесь на мои каналы, задавайте там вопросы гостям программы «Посоветуйте доктор» и пользуйтесь ценной информацией о здоровье, которую я регулярно размещаю на своих каналах в соцсетях. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: «Посоветуйте доктор».
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
4: Радио России.
3: Российские имена в новом выпуске программы Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Очередной выпуск программы полностью посвящен альбомам российских музыкантов, которые обсуждались на 8-м международном джазовом форуме, проходившем во время 5-го Московского джазового фестиваля. Прозвучат записи Даниэля Одеянца, Ило Трио, Игоря Володина, Алина Ростоцкая, Анатолия Айса и Трио Элс.
3: «Просто о джазе» слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Кургана. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
3: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
3: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
3: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделение группировки войск «Центра» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка в Донецкой Народной Республике. Минск рассматривает удар ВСУ по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь Беларусь в военный конфликт. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 автошоков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Новый Донбасс и Кутузовка. В Донецкой Народной Республике подразделения южной группировки продвинулись в глубину обороны противника и взяли населенные пункты Артема и Райалександровка. В Донецкой Народной Республике за сутки освобождена Юрковка, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. В Красном Лимане в течение недели штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й дивизии взяли 37 опорных пунктов и освободили 251 здание. В Красном Лимане противник потерял более 185 человек личного состава и свыше 45 единиц вооружения и военной техники. Средствами ПВО в течение нескольких часов накануне над российскими регионами и Черным морем были перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотников самолетного типа. Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре. В городе-спутнике Запорожской АЭС ранен пожилой мужчина, он госпитализирован. Аэропорт Домодедово в данный момент обслуживает рейсы по согласованию, заявили в Росавиации, а в аэропорту Жуковский введены временные ограничения. Зеленский через несколько дней после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области пригрозил президенту Беларуси Александру Лукашенко нанести удар по приграничной территории. Передают РИА Новости, Зеленский утверждает, что на территории двух белорусских областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая якобы корректирует огонь. Зеленский потребовал в течение недели убрать эту технику, пригрозив в противном случае, что Киев сделает это сам. Минск рассматривает удар ВСУ по автобусу в Брянской области как попытку вовлечь Беларусь в военный конфликт, заявил постпред республики при СНГ Игорь Назарук. Он назвал агрессию против детей излюбленным приемом продолжателей неонацистской идеологии и бандеровских методов геноцида. Сотрудники Следственного комитета Беларуси изучили материал уголовного дела и фрагменты беспилотника ВСУ, который атаковал автобус с детьми в Брянской области. Российские следователи также передали коллегам копии процессуальных документов, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: В рамках межгосударственного сотрудничества по расследованию терактов в Брянской области Следственным комитетом России организован выезд коллег из Республики Беларусь к месту атаки на пассажирский автобус, а также обеспечена возможность его визуального осмотра. Проведено рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы оперативного характера, имеющие значение для расследования ведомствами уголовных дел и сбора доказательств преступления, совершенного украинскими боевиками.
1: Напомню, в среду ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детского футбольной команды. Дети ехали из Беларуси на спортивные сборы и отдых в Геленджик. Погибла женщина, гражданка Беларуси. Позже сообщили, что она была беременна. Шестеро детей, а также двое взрослых получили ранения. Дональд Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине и довести этот процесс до конца. По словам американского лидера, он думал, что это будет проще всего, но оказалось намного сложнее. Об этом Трамп заявил во время выступления на авиабазе «Эндрюс» под Вашингтоном. Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сократилось, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Банка России. Напомню, регулятор снизил ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Набиуллина отметила, что прогноз средней траектории ключевой ставки в июле, если и будет пересматриваться, то скорее вверх, чем вниз.
3: Наш апрельский прогноз не предполагал снижение ключевой ставки до однозначных уровней, то есть ниже 10% в этом году. Я сказала, что сейчас проинфляционные риски даже выросли. И если и будет пересматриваться прогноз траектории ключевой ставки, то скорее вверх, а не вниз. И пространство для снижения ключевой ставки до конца этого года и, может быть, до следующего года, здесь уже вопросы про 2028 год задавался, он, скорее всего, уменьшился.
1: Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по нефтепродуктам. Рассматривались вопросы обеспечения баланса спроса и предложения топлива на внутреннем рынке летом, сообщили в правительстве. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача сейчас – надежное обеспечение топливом внутреннего рынка России, своевременные поставки и контроль цен. Он также поручил профильным ведомствам подготовить подробный анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты. В правительстве отметили, что ситуация с обеспечением внутреннего рынка топливом находится под постоянным контролем Минэнерго. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 сейсмособытий магнитудой от 3,5 до 6,9, причем 3 из них силой до 4 баллов ощущались на территории Петропавловска-Камчатского городского округа. Об этом сообщили в региональном МЧС. О разрушениях и пострадавших информации нет. В центральную Россию в воскресенье вернется летняя погода. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Суббота станет заключительным днем с вероятностью локальных скоротечных дождей. И прогнозируется умеренное 20-градусное тепло. Ну и сбой природы, когда июнь, по сути, вдруг подменили сентябрем, будет недолгим к воскресенью благодаря гребню антициклона. Холод практически выдохнется, погода наладится и потеплеет до летних значений плюс 21-24. Произойдет это как раз в день летнего солнцестояния, когда наступит так называемое астрономическое лето.
1: В начале следующей недели столбики термометров могут достичь климатических показателей июля, отмечают синоптики. 20 июня в столице пройдет ночной забег, участники которого в этом году преодолеют 10-километровую дистанцию по набережным Москвы. Отмечается, что это один из самых ожидаемых стартов сезона. И это уже 13-й забег подряд. Подробнее расскажем уже в ближайшем выпуске. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. В пятницу состоялась жеребьевка пути РПЛ Кубка России предстоящего сезона. В группу А попали «Спартак», «Рубин», «Оренбург» и «Родина». В группу Б «Краснодар», «Динамо Москва», «Ахмат» и «Факел». В группу С «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо Махачкала». И, наконец, в группу Д «ЦСКА», «Локомотив», «Ростов» и «Акрон». А тем временем стало известно о том, что в футбольном Кубке России ведут использование «Фан-Айди», утверждает «Спортбаза». Ранее сообщалось о том, что «Фан-Айди» может появиться на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке. Теперь же стало известно о том, что фан-айди введут на играх пути РПЛ. Для прохода на матчи команд, не выступающих в российской премьер-лиге, документ не потребуется. Московская футбольная «Динамо» объявила о продлении контракта с вратарем Андреем Лунёвым. Соглашение рассчитано до лета 2027 года с опциями продления на 2 последующих сезона. Громкий трансфер в континентальной хоккейной лиге. Московская «Динамо» обменяла в «Спартак» канадского форварда, чемпиона мира Максима Комтуа. В «Динамо» же отправился нападающий Никита Коростелев. Отмечу, что в «Динамо» Комтуа был одним из лидеров команды, провел 2 сезона и набрал 97 очков по системе гол плюс пас в 134 матчах. Кроме этого, на его счету 211 матчей в национальной хоккейной лиге. Легкая атлетика. Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке России. Соревнования продолжаются в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Рейхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,03. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 12 градусов. Облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Сургуте 28 градусов выше 0. Кратковременный дождь и гроза. В Новосибирске уже до 31 и без осадков. В Вологде 16-18 со знаком плюс. В Калининграде воздух прогреется до плюс 30. Осадков не ожидается. В Кирове плюс 22. Временами дождь и гроза. В Воронеже до 24 градусов. Также осадки. В Ростове-на-Дону плюс 30. В Краснодаре 25-27 тепла и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге без осадков, ночь плюс 12-14, днем до 25 тепла. В столице местами кратковременный дождь, ночью также плюс 12-14, днем до плюс 20. Атмосферное давление будет чуть выше нормы. Сейчас в столице плюс 15 и без осадков.

0: Восьмая нота.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона в московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей, всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. В этом выпуске мы обратимся к рок-премьерам последнего времени и анонсам предстоящих релизов. Начнем с премьеры от группы Blackwell Brides. В начале мая вышел новый альбом этой американской команды Vindicate. Коллектив начал свою рок-историю еще 20 лет назад. В 2006 году его создал молодой музыкант Энди Бирсак. Изначально этот проект назывался «Brides» — «Невесты», но позже, в 2009-м, расширил название до «Blackwell Brides» — «Невесты в черных вуалях». Группа исполняет мелодик металкор, альтернативный металл и пост-хардкор, но их главная отличительная черта — умение писать гимны для больших стадионов. А в самих песнях поднимаются серьезные темы — одиночество и непонимание личности обществом. Vindicate — это седьмой альбом в дискографии группы и, кажется, самой амбициозной работой за всю историю коллектива. Песни на диске очень разные, представляют собой спектр импульсов от элементов уличного шансона и рэпа до стадионных припевов, которые вокалист Энди Бирсак полюбил еще подростком благодаря группе Kiss. Заглавная композиция именно такая. Песня Vindicate о внутреннем конфликте, борьбе с прошлым и стремлении к самооправданию, самоутверждению и превращению унижений в источник силы. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России.

Друзья, новая песня группы Blackwell Brides «Vindicate», вошедшая в одноименный альбом, открыла наш обзор о рок-премьер. Далее обратимся к новой работе от вокалистки Тарии Турынен, которая представляет новый альбом «Frisson Noir». Релиз состоялся 12 июня. Новый диск стал самым тяжелым в карьере вокалистки. Напомню, что Тарья Турынен начинала свою карьеру в финской симфометал-группе «Nightwish». После ухода из коллектива в 2005 году она начала сольную карьеру, сочетая классические хэви-метал и рок-элементы. В записи альбома приняли участие многие известные музыканты, среди которых бывший бас-гитарист группы Nightwish Марко Хиетало, вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филд, а также один трек записан с группой Апокалиптика. Название «Frisson Noir» с французского «Темная дрожь» связано с идеей создания музыки, которая вызывает у слушателя непроизвольную физическую реакцию, мурашки от сильных эмоций. По словам Турынен, альбом посвящен человеческому элементу в музыке, реальным исполнениям, дыханию, несовершенству и непредсказуемой искре, которая превращает песню в опыт. Во многих интервью за свою рок-карьеру вокалистка часто доносила эту идею. Включая интервью и нашей программе, его можно послушать в нашей официальной группе ВКонтакте и на платформе «Смотрим». Новые песни звучат масштабно и безупречно, а сама Тария кажется более увлечена материалом, чем когда-либо прежде. И мы сейчас обратимся именно к такой композиции, исполненной Тарией сольно, трек «Blaze Forever» на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».

Друзья, наш эфир продолжила новая композиция Тарии Турунен «Blaze Forever», вошедшая в альбом «Frisson Noir», представленный 12 июня. Далее обратимся к премьере от группы, которую мы знаем со школьных лет. Ветераны рока Deep Purple представляют новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Это 24-я пластинка в дискографии Deep Purple и первая за последние два года. В 2024-м команда представила диск «Equals One». Вопреки ожиданиям, что новая работа появится не скоро, ветераны рок-движения активизировались. «Splat», как утверждают музыканты, это самый тяжелый релиз Deep Purple за многие годы. Пластинка записывалась в старой хард-роковой традиции, вся группа играла вместе в студии, чтобы уловить сырую энергию живого выступления. Продюсированием вновь занялся Боб Эзрин, который работает с коллективом с 2013 года. Вокалист Йен Гиллан сравнил нынешний состав с группой 70-х и добавил, что, по его мнению, коллектив вернулся к материалу, совместимому с такими хитами, как «Highway Star» и «Smoke on the Water». Это вторая пластинка с новым гитаристом Саймоном Макбрайдом, который присоединился к группе в 2022 году, сменив Стива Морса. Риф-ориентированный стиль Макбрайда подтолкнул музыкантов к более прямому звучанию эпохи состава, известным поклонникам как Mark II. Все в альбоме 13 композиций, они действительно звучат по-современному, но возвращают слушателя в золотое время группы. Кроме выпуска нового альбома, команда подготовила для поклонников подарок. В августе появится новая версия концертного диска «Made in Japan», изначально выпущенного в 1972 году. А мы слушаем новую песню «Arrogant Boy», вошедшую в альбом «Splat» и представленную заранее синглом.

0: Друзья, наш эфир продолжила группа Deep Purple с новой композицией «Arrogant Boy», которая вошла в новый альбом «Splat», релиз 3 июля. Далее наша премьера от группы «Мастер». Коллектив готовится к выпуску нового альбома и представил сингл «Повелитель молний». Новая работа будет называться «Тесла». Недавно участники группы Олег Грановский и вокалист Лекс побывали в нашей студии, дали интервью Радио России. И вот фрагмент этой беседы.
1: Но скоро мы услышим новые песни «Мастера» и новый альбом. Он будет называться «Тесла». Вы недавно представили новую композицию «Повелитель молний». Почему вот вы решили обратиться к такой фигуре, как Никола Тесла?
2: Никола Тесла – гениальный ученый, непредсказуемый абсолютно. Я даже не могу словами это описать. Волшебство его, так скажем, ума.
1: Весь альбом будет посвящен ему, да?
2: Нет, в основном одна композиция.
1: А называется, пластинка будет называться «Тесла».
2: Да.
1: Не путать с популярным автомобилем.
3: Просто не обязательно молодым людям. Может быть, будет интересно, что «Тесла» – это не просто «Тесла», так автомобиль называется. Что фамилия
2: это гениального
3: человека. Человека и так далее. Ну и на самом деле ученых-то гениальных очень много. На самом деле это так. И, может быть, это напоминание о том, что не только то, что у тебя в руках там есть какой-то гаджет и так далее. Это процесс, так сказать, давний. Он начался уже и не 10 лет назад, и не 20, и не 100. Были люди в наше время какие-то. Вот, может быть, интерес, так сказать, к этим, к познаниям или к тем людям, которые создавали то, что у нас сейчас есть.
1: Но вот Алик упомянул, что весь альбом не будет посвящен фигуре Теслы.
2: Но это нормально, да. потому что обычно, если взять, рассматривать альбомы других коллективов, да, он называется, ну, в основном, по какой-то песне. Например, там, Deep Purple, Burn. Это же не значит, что весь альбом посвящен именно Burn.
1: Ну, нет, конечно, но Burn — это не фамилия. А Тесла все-таки это как бы знаковая такая фигура. Поэтому, возможно, многие ваши поклонники подумали бы, например, могли бы подумать, что он будет полностью посвящен фигуре знаменитого изобретателя.
2: Ну, тогда это получается даже не альбом, а мюзикл.
1: Концептуальный альбом, может быть.
2: Да. Ну, но это не так.
1: Не будете рассказывать всю его историю, да?
2: Нет, эта история рассказывается именно в одной песне.
1: А сама песня «Тесла» будет?
2: А, нет, «Тесла» не будет песни. Ну, дело в том, что изначально, да, дежурный вариант названия этой песни был «Тесла». Но в итоге песня стала называться «Повелитель молний». А альбом, соответственно, называется «Тесла».
1: Ну, сейчас мы услышим ее.

0: Друзья, наш обзор премьер продолжила группа «Мастер» с композицией «Повелитель молнии». Новый альбом с названием «Тесла». Мы ожидаем это осенью, но пока точных дат нет. Еще одна новинка нас ожидает эту осенью. Немецкая команда «Танцвуд» 4 сентября представит релиз «Херцалштайн». Группа была сформирована в 1998 году участниками коллектива «Корвус Коракс». Коллектив исполняет индастриал метал и так называемый средневековый металл. А песни исполняет на родном немецком и даже на латыни. Особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов музыканты используют и необычные, например, волынку, причем изготавливает их один из участников группы. За прошедшие почти 30 лет в истории «Танцвуд» были изменения в составе. Вокалист группы — это единственный участник, который стоял у истоков создания команды в 1998 году. Музыкант скрывает свое имя за псевдонимом «Тойфель». Он же рассказал о представленной новой песне и ожидаемой работе. Заглавный трек «Херцалштайн» «Каменное сердце» основан на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце». Это история о человеке, который променял свое сердце на каменное. Став сказочно богатым, он потерял способность чувствовать радость, любовь и сострадание. Но в песне «Танцвуд» переносит нас в современность. В тексте задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня риском и сколько человечности мы готовы пожертвовать. Сейчас мы это услышим на волнах Радио России в программе «Восьмая нота».
1: Ich leg die Last ab Schritt für Schritt. Was Menschen fühlen, spür ich nicht. Kein Mitleid mehr in mir, kein Krieg. Kein dunkler Traum, der mich besiegt.

Друзья, композиция «Херц Ауштайна» от группы «Танцвуд» продолжила наш обзор к премьер. Новую пластинку мы ожидаем этой осенью, 4 сентября. Далее у нас еще одна премьера песни из релиза, ожидаемого этой осенью от шведской команды «Tungsten». И этим словом в английском и французском языках называют химический элемент системы Менделеева – вольфрам, от шведского «Tungsten» – «тяжелый камень». Главное применение вольфрама – компонент качественных сталей, символично для рок-коллектива. Группа была основана в 2016 году экс-барабанщиком известной команды Hammerfall Андерсом Йоханссоном и его сыновьями Ником и Карлом. Позже к группе присоединился вокалист Майк Андерсон. Изначально коллектив назывался «Строкур». Это гейзер фонтанного типа, расположенный в геотермальной зоне в Исландии. Выглядит очень красиво и завораживающе. Но позже переименован «Tungsten». Музыканты исполняют хэви-пауэр, но сами называют свой стиль симфоническим пауэр-металом. На сегодняшний день у группы вышло 4 студийных альбома, а осенью ожидается 5-й. Конечно, команда в песнях не воспевает химический элемент, взятый в название коллектива. Например, их второй альбом, выпущенный в 2020 году, «Тундра», связан с фигурой вольфрама. Так музыканты назвали своего талисмана и представили как стража времени, который путешествует через временные и пространственные измерения. В этом году музыканты заранее анонсируют свою новую работу. Диск с названием «Ashes» появится 9 октября. Но коллектив уже представил несколько синглов, и один из них сейчас продолжит наш эфир. Это композиция «Джокер». Этот образ массовой культуре известен давно, еще 60-х. Недавний фильм с Хоакином Фениксом в главной роли доказал его популярность и сегодня. В этой песне вокалист использовал особую технику пения – йодль. История йодля начинается еще с докельтских времен. С помощью йодля общались между собой пастухи. И издавна йодль использовали как способ связи, и он оказался самым сильным из чисто голосовых средств коммуникации. Сложная структура голоса в высокогорном воздухе разносится очень далеко. Позже даже появились исполнители такого стиля, и это стало популярным.

Вокалист Майк Андерсон долго тренировался, чтобы исполнить «Йодель». И как у него получилось, мы услышим прямо сейчас композиции «Джокер».

0: Чукотка в эфире на Радио России Чукотка.
1: Радио России. Главное радио страны.
2: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
2: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили свою работу. Также в Сочи сняты ограничения на полеты, сообщили в Росавиации. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики. Как сообщили в Минобороны России, подразделения 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общей войсковой армии провели тщательную разведку и нанесли силами ВСУ мощное огневое поражение. После этого штурмовые группы прорвали оборону противника и овладели населенным пунктом. Как заявили в Министерстве обороны России, освобождение Юрковки, которое находится на удалении порядка 10 километров от двух крупнейших городов ДНР Славянска и Краматорска, дает возможность развития успеха на славянском направлении. Также сообщается, что двое мирных жителей погибли, еще четверо пострадали в результате ударов беспилотников по территории Донецкой Республики. Как заявил глава региона Денис Пушилин, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и автомобили в Донецке, Горловке, Харцизке и нескольких муниципальных округах. Украинские биолаборатории использовались для исследования возбудителей чумы, сибирской язвы, тулеремии, лихорадок Марбург и Эбола. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Алексей Ртищев на брифинге по вопросам анализа опубликованных Национальной разведкой США документов, касающихся деятельности биолабораторий на территории Украины. По словам генерала, материалы американской разведки подтвердили, что биолаборатории спонсировались из госбюджета США, а американские власти намеренно скрывали сведения о биолабораториях на Украине и в других странах. Из опубликованных файлов следует, что на Украине таких учреждений 40, причем в одном из них, в Одессе, хранится биологическое оружие.
2: В опубликованном пресс-релизе Национальной разведки Соединенных Штатов Америки приводится выдержка из перечня биолабораторий с указанием объема финансирования и сведений о подрядных организациях. Хотел бы остановиться на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, обозначенном на карте как место хранения биологического оружия. Как следует из приведенного документа, заказчиком его реконструкции выступает Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, а подрядчиком является аффилированная с американским военным ведомством компания Black & Veatch. Напомню, что деятельность института вызывала множество вопросов в ходе созванного по инициативе Российской Федерации консультационного совещания государств-участников конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Они касались необоснованно завышенных объемов хранения контейнеров с возбудителями холеры, тулеремии и бруцеллеза в отсутствии документального подтверждения их использования в мирных целях. Это нарушение зафиксировано в докладе Минздрава Украины по итогам проверки коллекции штаммов в указанном учреждении.

0: Россия не раз заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки биолабораторий на Украине в нарушении конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Президент Польши Карль Наврутский сообщил, что лишил Зеленского ордена Белого Орла за героизацию главарей УПА, украинской повстанческой армии, запрещенной в России. В ответ на этот шаг министр иностранных дел Украины Сибига заявил, что вернет полученный им от властей Польши в 2022 году командорский крест со звездой ордена за заслуги перед Польшей. Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев указал на попытки премьер-министра Польши Дональда Туска выгородить сторонников нацизма на Украине. По его словам, Туск попытался вклиниться в конфликт, разгоревшийся между Зеленским и Наврутским. Туск поспешил встать на защиту сторонников нацизма, написал Дмитриев в соцсети X. Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% до 14,25% годовых. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, дальнейшее изменение ставки не является предопределенным, могут потребоваться паузы. Отвечая на вопросы журналистов, глава ЦБ также допустила рост инфляционных ожиданий из-за всплеска цен на топливо.
1: На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний.
0: Набиуллина также заявила, что нынешняя цена на нефть в бюджетном праве высоковата, она должна быть снижена. Число подтвержденных случаев смерти от лихорадки Эбола в Конго достигло 245. Об этом сообщил министр здравоохранения страны. В общей сложности насчитывается 933 подтвержденных случаев заболевания. Уровень смертности составляет 25%. 80 человек выздоровели и выписаны из лечебных центров. Министр заявил, что заметен прогресс. В борьбе с Эболой растет доверие населения к медучреждениям. Наблюдается даже положительная тенденция к росту числа добровольных обращений в центры лечения. Российские власти уточнили условия подачи документов в ВУЗы онлайн через специальный суперсервис. Это следует из утвержденного правительством документа. Сервис поступления в ВУЗ онлайн позволяет абитуриентам подавать документы без личного посещения. Там же можно узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, если они есть, отслеживать свое место в конкурсных списках, узнать о зачислении. Согласно изменениям, сообщения от поступающих, их родителей и образовательных организаций будут приниматься не только из единого контактного центра и электронной формы, но и мессенджера МАКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. ЦСКА и Балтика ведут переговоры по трансферу голкипера Максима Бориско, сообщает инсайдер Иван Карпов. Балтийцы готовы отпустить 26-летнего голкипера этим летом, при условии, что сезон 26-27 он проведет в калининградской команде на правах аренды. На данный момент клубы не достигли финальной договоренности, но такой вариант сделки является наиболее вероятным. Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц обозначил задачи, которые перед ним поставило руководство клуба. «Я не дурак и знаю, что все ждут от нас трофеев. Сейчас нет смысла говорить об этом. Более целесообразно поговорить об этом в мае. Я здесь для того, чтобы работать на команду», — подчеркнул Шварц. Главный тренер баскетбольной сборной России Зоран Лукич прокомментировал подготовку к предстоящим матчам с Турцией 26 июня и Венгрией 28 июня. «Сборы в Сочи проходят в лучшем виде, условия очень хорошие, самое время подтянуть свою форму. Состав сборной будем формировать до последнего момента», — отметил Лукич в интервью «Спортэкспрессу». В пятницу в Омске на G-Drive-арене состоялся турнир промоушена ACA-204. В главном поединке вечера 42-летний Александр Шлеменко во втором раунде удушающим приемом победил представителя Болгарии Николу Дипчикова. Российский дзюдоист Рамазан Абдуллаев завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема» весовой категории до 66 килограммов в Улан-Баторе. В финале Абдуллаев уступил чемпиону мира из Японии Такеши Такиоки. В завершении легкой атлетики Сергей Кожевников установил лучший результат сезона в мире и рекорд России в спортивной ходьбе на 10 тысяч метров на Кубке страны в Чебоксарах. 25-летний Кожевников показал результат 37 минут 47,39 секунды. Ранее на аналогичной дистанции у женщин россиянка Райхан Каграманова также победила с лучшим результатом сезона в мире 42 минуты 38,3 сотые. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петропавловске-Камчатском сегодня днем до 10 градусов тепла, кратковременный дождь, в Южно-Сахалинске без осадков и до 15 тепла. В Иркутске плюс 15-17 дожди, в Красноярске до 28 градусов прогреется воздух без осадков. В Великом Новгороде до 23 градусов тепла, кратковременный дождь. В Казани и Самаре плюс 22-23 дожди и грозы. В Ростове-на-Дону воздух прогреется до плюс 30, также пройдет кратковременный дождь, а в Симферополе без осадков 25-27 градусов тепла. В Санкт-Петербурге без осадков ночью 12-14, днем до 25 градусов выше 0. В Москве местами кратковременный дождь. Ночью те же 12-14 градусов. Днем чуть прохладнее, чем в Питере, до плюс 20. Атмосферное давление будет выше нормы.
3: Радио России. Люди.
4: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
5: Программа, которая так называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Но самые разные интерьеры можно создать в радиостудии. А вот гости наши абсолютно реальные, настоящие, великолепные собеседники. И главное, люди, которые могут очень нестандартно ответить на самые простые вопросы. А если это... спортсмены, спортсмены высочайшего уровня, которые обладают комбинаторным мышлением, огромным количеством наработанных вариантов, то действительно задавать им вопросы – дело нелегкое, но я постараюсь справиться и с удовольствием представляю нашу гостью Софья Великая.
6: Добрый день.
5: Здравствуйте. Софья – одна из самых титулованных спортсменок России, да и мира, фехтование. И, Софья, я хочу вас поздравить с тем, что наши спортсмены допущены к международным соревнованиям. Прекрасная новость.
6: С флагом и с гимном. Это большой праздник, это большой успех. Ждали все, и спортсмены, и все, кто связан со спортом и с высшими достижениями. Поэтому это большой прорыв, и я и все спортсмены, конечно, благодарны всем, кто проголосовал за такое решение, кто сделал все возможное, чтобы это произошло. Поэтому очень благодарна. А самое главное, теперь мы будем чувствовать себя свободными и сильными, так как мы представляем свою страну без каких-либо ограничений.
5: Ну, от этого спорт только выиграет, потому что без участия сильнейших спортсменов, российских спортсменов, что всегда добавляет соревнованиям и зрелищности, и драйва.
6: Конечно, яркие выступления и преодоления всегда могут быть показаны в сильной и высокой конкуренции.
5: Ну, если мы говорим о сильных, то поговорим немножко о шахматах, с вашего позволения, потому что именно в шахматах есть такое понятие «сильная фигура». Да, и сильные фигуры – это международный фестиваль интеллектуальных видов спорта. Вы тоже там принимаете участие. Фестиваль проходит в России с 2019 года. Вот расскажите немножко о турнирах этого фестиваля. Что там вообще происходит?
6: Я совершенно случайно оказалась на этом фестивале. Мне предложили быть амбассадором изначально, а сейчас я вхожу в оргкомитет и помогаю в организации привлечения к здоровому образу жизни, на воздухе, гольфу. Это классный вид спорта, гольф, а также сильные фигуры. Фестиваль интеллектуальных видов спорта представляет также шахматы, принимали участие и такие виды спорта, как регби, теннис, бильярд. Но в этом году будут представлены только гольф и шахматы.
5: Ну, вообще, гольф, наверное, соединяет в себе какую-то часть комбинаторного мышления шахматиста и в то же время спортивную практику на свежем воздухе. Вот ваше впечатление.
6: Да, и, наверное, фехтование, потому что ты вроде бы стоишь, и кажется тебе, когда ты смотришь на фигуру гольфиста и его движение, и думаешь, ну, ничего сложного. На самом деле, это очень сложный координационный вид спорта. Это мышление, это высчитать траекторию, это понять, какая земля, миллион клюшек, для разного покрытия, плюс погода. Это увлекательный, интересный вид спорта, которым нужно погружаться очень много времени, наверное, много лет. В моем случае я иногда принимаю участие в показательных каких-то выступлениях, и у меня даже бывает удачно получается. Но нужно, как и в любом виде спорта, трудиться, работать и много-много времени посвящать этому делу.
5: Ну и, наверное, это такая хорошая, как бы переключающаяся тренировка, вид активности, просто поиграть в гольф, например, между интенсивными соревнованиями или циклом подготовки, вот как профессиональный спортсмен. Вы как относитесь к таким?
6: Для меня гольф — это увлекательный вид спорта, и я с удовольствием с друзьями могу провести время на поле. И это здоровье, это общение, это даже какая-то, наверное, медитация, побыть самим собой, не отвлекаясь ни на телефон, ни на что. И также каждый день у тебя, или каждая тренировка, или каждая игра, она разная, потому что ты не с кем-то соревнуешься больше всего, а соревнуешься сам с собой, совершенствуя свое мастерство, удары и так далее. Поэтому это очень здорово, этот фестиваль привлекает людей из разных организаций, также будет много послов, эспатов, будет яркая, красивая игра, праздник, и будут привлечены и выдающиеся спортсмены, знаменитые актеры. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, фестивали должны присутствовать в нашей жизни и радовать всех участников, а также мы продвигаем здоровый образ жизни.
5: Ну, с вашего позволения, вернемся к фехтованию, вернемся к сабле, ведь это же вот выбор спортивного снаряда или выбор специализации. Все как-то ассоциируют фехтование больше со шпагой, а вот не все знают, что сабля в корне отличается, да, от
6: фехтования. Еще есть у нас вид оружия рапира.
5: Рапира. Ну, насколько я знаю, что в сабле разрешены рубящие удары, да, в отличие от уколов.
6: Да, все верно.
5: Фехтование.
6: Шпага, сабля и рапира — три вида оружия, мужские и женские дисциплины, и отличаются виды оружия зоной поражения, оружием, правилами судейства. Поэтому шпага, наверное, самая массовая, потому что она понятна, она занимает длительное время боя. Сабля — самая стремительная, самый динамичный вид оружия. И есть свои правила, правота в судействе. И многое решает тоже судья, и поэтому зрителям не всегда понятно. Но в любом случае я рада, что снимают фильмы, я рада, что фехтование с каждым годом становится популярным, несмотря на что, и несмотря на то, что у нас не такой массовый вид спорта, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика, например. Но так как я 20, почти 5 уже лет нахожусь как действующий спортсмен, и я, конечно, вижу положительную динамику развития нашего вида спорта не только в нашей стране, но и во всем мире.
5: Ну вот вы выбрали саблю. Все-таки она, мне кажется, более атлетична, она более такая, в отличие от обычного фехтования рапира или шпага, нет?
6: В моем случае выбор фехтования был совершенно случайным. Я занималась музыкой, танцами и получала классическое женское девичье образование.
5: То есть музыкальная школа,
6: да, хореография. И как раз в этот период очень сложно было усидеть на месте, сконцентрироваться, хотелось движения, хотелось гулять. И уже занимался мой старший брат Григорий фехтованием и предложил мне продолжить этот путь с саблей. Я с удовольствием согласилась и нисколько не пожалела. Было очень сложно, особенно так как я родилась в Алма-Ате. И когда переехала в Россию, в Москву, а это, можно сказать, кузница олимпийских чемпионов, в Чертаново я тренировалась. Полгода я вообще ничего не понимала. Думала, ну это невозможно, уровень такой высокий. Как можно за короткий промежуток времени дотянуться до него? Но тоже судьба ведет, и я справилась. И спустя год уже выиграла первенство мира и не останавливалась.
5: Ну, в общем, наверное, как этого достичь? Ну, первое, это, наверное, тренировки два раза в день. да? Как вот вы включились вообще в эту работу? Вы поняли, что вы можете? Вы появились в сборной в начале 2000-х, да, в сборной России?
6: Ну, осознание, конечно, приходит позднее. Намного позднее, да. Сначала по разным причинам ты тренируешься, да, или нравится это дело, или так получилось, что ты начал заниматься фехтованием, да, или там каким-то другим видом спорта. А осознание пришло уже позже, когда ты смог повторить какие-то успехи, когда ты понимаешь, что ты можешь больше, тебе нужно качественно ставить планы, ставить цели, добиваться этого. Потому что ты сначала же юниор, молодой спортсмен, а тебе же еще надо перейти во взрослую команду и там показывать результаты. Это совершенно разный уровень, и не у всех это получается. Поэтому это каждый год, наверное, это год, потому что это сезон, да, спортивный, есть свои задачи. И самое главное в нашем направлении деятельности — это, конечно, Олимпийские игры. И когда ты только осознанием приходишь к тому, что они существуют, а как туда попасть? А, у меня есть шанс. А если вот такой путь пройти в 4-летие, 8-летие, да, смотря у кого как, в каких видах спорта по-разному, то вот ты так планируешь свою жизнь. Что-то получается, что-то нет.
5: А как вы помните свое первое олимпийское золото?
6: Мой путь к вершинам не был стремительным. Первая олимпийская награда у меня была только в 2012 году в личных соревнованиях серебро. А перед этим у меня было 4-е место в Пекине в 2008 году. Это было очень печально, и даже как-то 4-ки в Китае вообще нет.
5: Такой цифры, да,
6: да,
5: не существует?
6: Это как-то у них несчастливое число. Я думаю, надо же, я еще и заняла такое место. Но я не сдалась, и когда в 2012 году мне удалось завоевать серебро, конечно, я тоже расстроилась, но вот в этот период я поняла, что тот путь, который я прошла, он ценен, да, он меня чем-то научил, с кем-то познакомил, что-то я поняла в жизни, расту вместе с этими событиями. И я поняла, что это не поражение, это победа. Если ты можешь повторить этот успех, попасть в финал, например, отобраться на Олимпийские игры, это тоже успех. И первая уже золотая медаль у меня была в 2016 году в команде. Накануне я заняла 2-е место в личных соревнованиях. Это уже, получается, в командных соревнованиях первое золото и 3-я медаль с Олимпийских игр. А уже в 2020-м, ну, официально считается 20-е, проведение было в 2021 году в Токио Олимпиада, с жесткими ограничениями, да, с масками,
5: да,
6: пандемией. Так было непонятно, как это все происходит, но все равно приехать, отобраться и завоевать еще 2 медали, вот это радует.
5: А вот Рио-де-Жанейро и Бразилия вам понравилось или не было времени вообще на все это смотреть?
6: На самом деле мы жили изолированно, мы ездили на соревнования только и заселялись в отель накануне, ну и когда уезжали. Поэтому, в отличие от других олимпиад, да, в начале моей карьеры, там еще была возможность погулять, побродить, а здесь уже так мы как-то целенаправленно, чтобы не отвлекаться, уже у нас определенный уровень у всей команды, мы понимаем, что нужно, что не нужно, и атмосфера в деревне, конечно, это прекрасно, и посмотреть, и удивляться всему, что происходит, особенно встречать знаменитых каких-то супергероев, суператлетов, как Усейн Болт или теннисисты Федерера. Это здорово, но уже цели были такие максимальные.
5: Ну и еще вот тот фокус внимания и тот фокус, ну скажем так, осторожности, который на этих уровнях надо соблюдать, чтобы вода попала или не попала, не та, которая... Кто вот за этим следит обычно? Помните, как с баскетболистами? Было ЦСКА, по-моему, какая-то не та вода попала, все заболели и, в общем, не могли играть.
6: Это один из факторов, который может повлиять на результат. Да, но мы проходим каждый год какие-то трудности. Люди выступают с температурой, рвут связки и все равно выступают. Какие-то семейные обстоятельства все равно выступают. В спорте высшего достижения все-таки преодоление трудностей или абстрагироваться от проблем – это тоже тренируется.
5: Ну да, но по сравнению с 4 годами там подготовки в олимпийском цикле, даже какая-то неприятность дома, она, наверное,
6: ну, поэтому на и план. Стараются минимизировать, да, как-то решить все задачи до каких-то важных стартов, важной подготовки, чтобы ничего не отвлекало. Это большая команда, это же не один человек, это помимо спортивной команды, тренеров, медиков, организаторов, федерации. Это же еще и твоя семья.
5: Ну, это тоже ресурс.
6: Конечно. В общем-то, да. Поэтому все работают в одном направлении, идут к одной цели.
5: семья должна следить и за питанием спортсмена, да, и за восстановлением.
6: Ну, спортсмен все-таки он должен быть ответственный сам за все, что его окружает и что он делает.
5: То есть вы сами себе готовите?
6: Это да, конечно. Да,
5: и в магазин ходите, покупаете или доставку заказываете?
6: Ну, все возможно, главное в меру.
5: А вот у фехтовальщиков рацион похож на кого из спортсменов других видов?
6: Вы знаете, вообще спорт и подготовка, и все, что связано с развитием, с тренировками и с нагрузками, на данный момент очень разнообразны. Очень много новых каких-то технологий, которые могут что-то заменить. Например, в тренажерном зале ты там не 3 часа можешь заниматься, а тебе достаточно будет позаниматься там 15-20 минут. И многое другое, много сейчас тренировок и на координацию, и силовых, и я как называю современные ЛФК, работа с маленькими мышцами, которые тоже должны включаться. То есть это бесконечное развитие, помимо питания, дополнительных каких-то макро-микроэлементов имеется в виду, если это какая-то фармакология. И все это работает, и индивидуально подбирается в видах спорта, индивидуально подбирается к спортсменам, поэтому спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр 2 раза в год. А питание, ну, фехтование — это очень классный вид спорта, потому что у нас можно фехтовать в разном возрасте, с разным весом, с разным ростом.
5: То есть это демократично.
6: Очень демократично, да. Это еще не считая внутреннего состояния индивидуальности каждого.
5: Интересно.
6: Конечно, нужно, чтобы все было сбалансировано. Тогда будет и сила, тогда будет энергия, потому что спортсмены тренируются много, расходуют свои ресурсы часто, и если их не восполнять и правильно не восстанавливаться, то жизнь будет короткая в спорте.
5: Долго ли длятся соревнования по фехтованию?
6: На данный момент настолько выросло количество участников, что в 3 дня могут соревнования проводить. 2 дня, да. Если это простой турнир, не чемпионат мира или Европы, или Олимпийские игры, то сначала идет предварительный тур, потом олимпийская система, это выявляется за 64 на следующий день фехтуют. 64, 32, то есть это может быть и 200 участников. Если я помню, мы раньше начинали, где было 50 человек, то сейчас уже не всех еще могут допустить.
5: Вот так.
6: Да, ну а в шпаге так вообще очень много участников, и там даже в 3 дня могут проводить соревнования. Это с раннего утра и до позднего вечера, включая награждение, включая допинг-контроли. Также необходимо же развивать фехтование. Следовательно, СМИ, камера, телевидение дают в основном эфиры вечером, да, на главных стартах. Это чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. И вот эта большая система вот так работает. Кто-то приезжает и выступает 5 минут и заканчивает. И вынуждены ли уехать, или просто смотреть бои, а кто-то будет 2 дня с утра до вечера.
5: Вот так, рубиться фактически, да.
6: На самом деле поединок-то короткий, но подготовка к нему, начало турнира, ты должен размяться, это у тебя уходит где-то 2 часа. Потом первые бои, потом ты ждешь 2 часа вторые бои. И вот так к 22 часам вечера, дай бог, с медалью или с золотом можно закончить.
5: Ну, а вот занятия хореографии, растяжка, все эти элементы вам пригодились в фехтовании? Вот мы говорили о детстве, то, что вот девочкины такие виды активности были традиционные.
6: Ну, да, конечно. Я, например, считаю, что музыка, она вообще нужна всем. То есть если ребенок занимается любым инструментом, то уже у него есть понимание ритма, такта.
5: Говорят, это способствует изучению языков и математики. Полушария развиваются.
6: Ну, например, мышление. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, да, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Да,
5: интересно.
6: Прям музыка такая.
5: Да, это действительно такой танец.
6: Шаг-шаг-выпад. Или шаг-выпад.
5: Ну, танцоры же тоже считают.
6: Да, ну я танцев, не говорю, да? Что только на этом строятся поединки, но это можно использовать в своих целях дополнительных. А так очень разнообразная подготовка у фехтования. У нас есть и силовые тренировки, и функциональные, на выносливость, и спарринги обязательно, индивидуальный урок с тренером, где ты оттачиваешь, отрабатываешь определенные приемы, и психологи в команде, и восстановление, то есть... Ну, все в совокупности и в балансе дает вот уже результаты которые ты должен, ну, совершенствовать уже дополнительно сам. Где-то не дорабатываешь, не получается, ты это отрабатываешь больше, больше, больше. А главное, это психология.
5: Ну, то есть профессионал, самоменеджмент вот этот просто необходим.
6: Это у всех. Да. Необходимо учиться и понимать, что ты отрабатываешь годами, как и твой соперник, много приемов, да, координацию там, тела, движений. Но когда ты выходишь на соревнованиях фехтовать в бою, если ты хоть 30% сможешь показать или попробовать сделать на дорожке, то это уже будет успех.
5: Но имеется в виду, что величина стресса, вот что
6: да,
5: не даст
6: однозначно.
5: Да, проявить себя на
6: 100%. Ну, бывают люди и в обморок падают.
5: Вот так даже.
6: Да, так переживают внутренне. Бывает, что бой проходит, и когда ты спрашиваешь спортсмена, что произошло, что было, он даже не понимает, потому что вот он в несколько вот этих минут был в каком-то забвении. Это все, конечно, там, больше у молодых, но это все работает. Плюс у нас в фехтовании есть личные командные соревнования. Одно дело, ты в личных выступаешь за себя, а в команде ты же или помогаешь, или, как мы говорим, топишь команду. Но бывает по-разному. Может, бой один быть неудачным, а в последующих боях ты можешь даже нанести какие-то решающие удары. Это ответственность большая. Это тоже нарабатывается годами, сплачивают команду, чтобы они чувствовали, понимали друг друга, помогали друг другу своей уверенностью, своим вдохновением, чтобы проходило все без паники, да, потому что эта паника может передаться всем остальным, всей команде.
5: А как передать сигнал? У вас же маска. Ладно, там могут переглянуться, и все уже понимают, о чем речь идет.
6: Но все равно движение же без маски происходит, когда ты идешь на дорожку, цепляешься, приветствуешь, руки пожимаешь, когда закончился бой, идешь команде, какой ты идешь с опущенными плечами, расстроенный, или ты идешь вдохновленный, все, вперед, за золото.
5: Тоже говорит что-то.
6: Обязательно,
5: да,
6: конечно, уверенность партнерам надо показывать, да. Спортсмен, это же...
5: Ну да, спортсмен — это эталон. А вот тренер, часто ли приходилось ли в такую ситуацию попадать, когда тренер говорит, вот если я тебя сейчас пожалею, то соперник-то тебя точно не пожалеет.
6: Тренер своего рода это психолог, наставник, друг. И вообще это семья, потому что он больше, чем родители или друзья, или кто-либо видит спортсмена. И, конечно, он чувствует, с кем и как нужно разговаривать, кого и как нужно вдохновлять или, наоборот...
5: Мотивировать жестко так вот.
6: Жестко мотивировать или дисциплинировать. Каждому будет свой подход, потому что все индивидуальны. Ну, а в команде он должен просто объяснить, сплотить команду, вселить уверенность в каждого, кто какой номер занимает, у кого какая ответственность. Кто-то фехтует в начале, кто-то в серединке фехтует, а кто-то заканчивает. Это тоже большая ответственность, это тоже стресс определенный, потому что не всегда можно выигрывать с большим отрывом от соперников. Бывает... Судьбу команды и страны решает один укол или удар. Это очень интересно. И всегда по-разному. Каждое соревнование по-разному. Каждый бой с одинаковым спортсменом или соперником будет тоже по-разному складываться, потому что все живые люди, все умеют делать все приемы. Вот кто кого обыграет и обманет.
5: Угу. Помните, как... говорили на уроках литературы, узок круг этих революционеров, страшно далеки, они от народа. Я имею в виду тех спортсменов топовых, с которыми вы все равно регулярно встречаетесь из других команд. Не секрет, что люди друг друга иногда прекрасно знают, общаются. Вот кто друзья, кто на дорожке, так сказать, часто перед вами оказывается.
6: Ну, смотря какой период, путь в спорте очень длинный, и, наверное, самые яркие моменты всех захватывает встреча со своими соотечественниками. В моем случае это было дважды на Олимпиаде, а помимо Олимпиады это были разные чемпионаты мира и Европы. Не всегда я выигрывала, где-то я выигрывала, где-то соперница. И, наверное, самое тяжелое — это фехтовать со своим, потому что мы вроде бы друг за друга рады, что мы прошли такой путь, и в то же время победитель должен остаться один. Ну, это здоровая, честная игра и здоровая конкуренция. Это
5: и показатель спорт. Работы федерации, когда все-таки два спортсмена из одной команды встречаются в финале. Это говорит о том, что в данном случае фехтование в России на высоком уровне.
6: Да. Ну и в России, если говорить, то благодаря Алишеру Бурхановичу Усманову, конечно, он приложил много сил и много лет, чтобы мы были на таком уровне. А самое главное достижение и успех – это то, что у нас есть возможность на данный момент выступать в полном составе, 12 комплектов медалей, потому что до этого женская сабля была молодым видом оружия, как и в любом виде спорта, сначала мужчины выступают, да, в каком-то виде спорта, потом добавляют женские дисциплины. И так как женскую саблю добавили, у нас на каждой Олимпиаде какие-то две команды не участвовали, были только личные соревнования. То есть выбирали, была рокировка, шпаги, сабли, рапира. А сейчас у нас полноценно 12 комплектов, и это самое большое, я считаю, достижение.
5: А вот в спаррингах приходится ли работать с мужчинами? Может быть, тренер специально ставит такую задачу, чтобы почувствовать разный стиль, да, разные вот отношения? Есть такое?
6: Да, возможно, пофехтовать с мужчинами, но все-таки мужчина всегда будет сильнее, скорость будет всегда на порядок выше. Если только фехтовать, например, с какими-нибудь юниорами, да, все-таки они еще там психологически где-то неустойчивы, или там ты можешь как-то обмануть, обыграть, но мужчина — это мужчина. Одновременно мы не сможем выступать или быть сильными, да, там, не знаю, в каких видах спорта мужчины и женщины будут одинаково выступать.
5: Нет, все равно женщины будут гораздо красивее это делать.
6: Абсолютно, да. Мы будем всегда это делать красивее.
5: Огромное спасибо. Софья Великая была у нас в гостях, сильная фигура. Огромное спасибо за то время, которое вы могли найти для слушателей Радио России, уважаемая Софья. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что наши фехтовальщики вернулись на международную арену.
6: С флагом и с гимном.
5: С флагом и с гимном, да. Ждем новых достижений под нашим флагом, с нашим гимном и с вашим участием.
6: Благодарю. До новых встреч.
3: Настоящее историческое.

0: Радио России. Общество. Психология.
1: Всем здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемая аудитория, уважаемые радиослушатели. Хотелось бы поблагодарить сразу тех, кто неравнодушен к программе «Психология». Именно эта программа сейчас представлена вам. Меня зовут Дмитрий Таиров, а мою собеседницу, наставницу, эксперта и настоящего психолога зовут Ольга Ивановна Маховская. Приветствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Ольга Ивановна. Ольга Ивановна, давайте мы с вами поговорим о ролевых играх.
2: Ну, не знаю, что вы имеете в виду.
1: Я имею в виду Эрика Берна. Да, игры, в которые играют люди, и люди, которые играют в игры. Поговорим о ролевых играх. С точки зрения психологии, да, живого нашего существования.
2: Вы знаете, ролевые игры, я сейчас чаще всего говорю в сравнении с компьютерными играми, а не в контексте каких-то больших теорий, в том числе теория Эрика Берна, которую слушатели, скорее всего, знают. Причина состоит в том, что период ролевых игр такой закономерный и хорошо описанный психологами еще в прошлом веке, где-то с 3 до 6 лет, до школы, он отсутствует в воспитании современных детей. Компьютерные игры вытесняют ролевые, и поэтому приходится снова и снова говорить, а зачем ролевые игры человеку вообще? И одновременно мы видим, как все чаще взрослые люди, как будто бы недополучив чего-то в детстве, вовлекаются в ролевые игры. Шьют костюмы, куда-то уезжают, устраивают баталии, какие-то балы, и тратят на это так много усилий, потом фотографируются, выкладывают это, и для самооценки важная часть и идентичности. Вот ролевые игры, с моей точки зрения, это такой первый этап синхронизации наших действий. Мы учим детей в ролевых играх учитывать друг друга хоть как-нибудь. И у малышей в 2-3 года это выглядит очень нелепо, потому что даже если мы их в одной комнате закроем, и каждый играет, и каждый говорит как будто бы сам с собой, мы говорим аутизм.
1: Совсем маленький возраст. Ну, конечно, они еще даже не способны, наверное, копировать поведение старших. По сути, чуть постарше ведь дети
2: они
1: начинают играть,
2: да,
1: в жизнь,
2: да,
1: взрослых. Они стараются что-то перенести на себя, какую-то такую копирку. И это, в общем-то, первые настоящие ролевые игры.
2: И важность их как раз в том, что вот говорят, что вот нет эмпатии, никто никого не любит, никому не сочувствует. Да это главное новообразование ролевых игр – научить учитывать, видеть другого человека, ребенка или взрослого, который организует и участвует тоже в игре, описывать его состояние на каком-то, может быть, простом языке, разыгрывать сказки, где персонажи тоже переживают страх, ужас, радость и восхищение и так далее. Это такой инструмент эмоционального развития и децентрации. Потому что современный человек, даже взрослый, он сосредоточен на себе и живет так, как будто бы он пуп земли. Вот это очень трудно. Децентрация – это когда человек понимает, что есть другие точки зрения, он их может менять, может занимать их. В взрослом состоянии муж может подменить жену, и это не какая-то проблема. Но вот эта способность к децентрации, она формируется очень рано. Или ученик, понимая, что учительнице болит голова, начинает вести себя как-то потише на уроке. Самостоятельное задание он воспринимает спокойно. Если у ребенка нет способности к децентрации, он будет игнорировать, даже когда Мария Ивановна болит голова условно. Пропуск вот этого этапа, который потом пытаются наверстать хоть как-нибудь, пропуск этого этапа

0: управление есть, да.
1: А, конечно, но это уже ролевая игра.
0: Да, конечно. Да. Естественно, более того, еще как обеспечено, да, да, да. Виртуальность такая, что
1: это виртуальная ролевая превращается игра. В реальность. А когда он один на один с воображаемыми персонажами, mm-hmm. у которых там три mm-hmm. жизни или еще сколько-то, но, в общем, он сам про них все знает, или там сам играет войнушку, то, конечно, языковая функция не тренируется.
0: А родители, Ольга Ивановна, смотрите, как я могу сказать. Родители часто делают замечания ребенку, который, ну, вот такой все-таки несколько, не то чтобы аутичного склада, ну, сам в себе немножко и любит самого себя развлекать. Уже сам книжки пишет, уже, да, вот представьте. Угу. Он часто разговаривает с самим собой. Хотя в детстве, наверное, он все-таки уже успел и поиграть в какие-то положенные игры. А родители ему делают замечания. Что ты все вечно там бубнишь себе под нос? Что ты... Родители здесь не правы.
1: Родители здесь не правы.
0: Почему он не может разговаривать с самим собой, если он больше не с кем разговаривать, согласитесь?
1: Да, но надо понимать, что вот эта речь такая неразвитая, это только начало. Надо помогать ему артикулировать. Угу. То есть не гасить его там, заткнись, или там угу. перестань бубнить. Потому что ну ты мешаешь.
0: Родители часто удивляют, как, почему ты разговариваешь с самим собой.
1: А с кем ему еще разговаривать?
0: Это да? Раз, да. Да. Во-вторых, ну что же, мысли проговаривают вслух. Пусть проговаривает, картавить не будет.
1: Ну, хотя бы так. Но когда логопеды берутся за дело, то они начинают с очень простых каких-то языковых упражнений. Они ставят звуки. Это можно поправить довольно быстро. Но это нужно делать до 5-6 лет. Потому что, ну, можно махнуть рукой, он будет так по жизни, в конце концов, как-то справиться.
0: В общении, значит, если это происходит в неком кругу его ровесников, конечно, он будет говорить больше. А если у него не получается, у ребенка меня прям зацепило это, вот вы сами понимаете, мы же с вами как раз на речевом уровне доносим, да, свои идеи. Это важный момент. Его поправляют? Вот как он исправляет свою шепелявость, картавость? Как это происходит?
1: Ну, вы знаете, одним замечанием это поправить нельзя.
0: Нет,
1: это
0: уже вот такая... Но он начинает стесняться, может быть. А почему ты говоришь так, надо говорить не «л», а «р», да? И он начинает стараться. Я правильно понимаю?
1: Ну, такие дети и уходят от контактов. Они им трудны. Mm-hmm. Понимаете, они видят, что на них как-то специфически реагируют или тем более делают замечания.
0: Ну, то есть получается, что в данной ситуации ролевая игра этому ребенку становится для него обузой.
1: Конечно, что он не умеет этого делать. Но фактически любая новая активность, она начинается, дебют с ролевой игры. Мы делаем вид, мы договариваемся, что ребенок идет в школу, это ролевая игра в начале. Да?
0: Не знают ли об этом педагоги?
1: А это большой вопрос. Это большой вопрос, потому что педагоги решают свою иногда задачу, не учитывая, что детям нужно привыкнуть.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В ответ на террористические атаки Украины вооруженные силы России за минувшую неделю осуществили массированные 6 групповых ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Евросоюз пытается говорить с Россией с позиции силы. О том, что это неправильная позиция, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Лидер оппозиционного блока «Армения» Роберт Кочарян поддержал предложение лидера блока «Сильная Армения» Карапетяна об объединении армянской оппозиции. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, вооруженные силы Российской Федерации за минувшую неделю осуществили массированные 6 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам оборонно-промышленного комплекса, топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, используемым ВСУ. Также удары пришлись и по военным, аэродромам, складам боеприпасов, горючего, территориальным центром комплектования, местам сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации ВСУ, говорится в недельной сводке Минобороны. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Юрковка Донецкой Народной Республики, как отметили в военном ведомстве. Овладение Юрковкой открывает штурмовым подразделениям возможность развивать успех на славянском направлении. Село находится на удалении порядка 10 километров от городов Славянска и Краматорск, сообщили в министерстве. По данным ведомства, за неделю под контроль южной группировки также перешли поселок Артема и село Рай-Александровка, ДНР. А группировка войск «Центр» в течение недели установила контроль над поселком Новый Донбасс и селом Кутузовка Донецкой Народной Республики. Евросоюз заблуждается, пытаясь говорить с Россией с позиции силы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это происходит или по глупости, или некомпетентности лидеров европейских стран.
2: У европейцев есть очень большое заблуждение. Они исходят из того, что, дескать, с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России. Это самая большая ошибка, проистекает ли она из некомпетентности европейцев, из их дезинформированности или их глупости. Точно мы не знаем, но это факт. Они считают, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Такие разговоры ни к чему не приведут. Им хорошо бы ознакомиться все-таки с реальным положением дел, в том числе и в украинском конфликте. И если там действительно будут появляться силы, которые поймут необходимость возобновления диалога с Россией, но не для того, чтобы заниматься какими-то нравоучениями или тем более пытаться выдвигать какие-то ультиматумы, а для того, чтобы действительно начать диалог, который подразумевает общение с двух сторон, то, конечно же, президент Путин и российская сторона для этого будут открыты.
1: Как подчеркнул Дмитрий Песков, президент России неоднократно подтверждал готовность к контактам и переговорам. Дональд Трамп заявил о намерении США добиться урегулирования конфликта на Украине и довести этот процесс до конца. По словам американского лидера, он думал, что это будет проще всего, но оказалось намного сложнее. Об этом Трамп заявил во время выступления на авиабазе «Эндрюс» под Вашингтоном. Центробанк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых, говорится в заявлении регулятора. О причинах снижения ставки рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
3: Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки